возрос младенец твой, и силой, что сильнее земли, припоясался. Разрушитель замков воздушных возрос, и мир не заметил и не узнал его. Пустыня была ему другом, мысли молитва связью с небом, отечеством его. Вот бесстрашно шагает он навстречу темным порождениям твоим. В очах его сияет вечность, на челе вечность читается, на руках почивает вечность. Ликуй, душа моя, превзошел он мир в силе и выходит на битву с ним, со всеми призрачными мирами твоими, душа плененная. Спокоен, как воин, знающий неодолимую свою силу и бессилие противника, шагает возлюбленный мой среди зверей, и уклоняются они с пути его, исполненные трепета. Воистину, природа прежде людей его узнала и предалась ему, как слуга истинный, истинному господину своему. Один лишь из людей узнал его и возопил, и вопль его остался гласом в пустыне вопиющего, заглушенного насилием и кровью. Ибо от Каина до Ирода оружие бессильного насилия и путь бессилия — кровь. Отец же всех насильников от сотворения мира искушал его всеми благами мира, только бы Витязь мой пощадил и не затоптал, посев его. Смотрел князь мира сего на возлюбленного моего, как смотрит темная ночная тень на восход солнца, увидев который умирает. Как посланник Троицы Живоначальной стоял любимый мой перед самодержцем мира лжи, и князь тьмы пытался нарушить и помутить олицетворенную в единстве троичность. По обычаю ремесла своего, народе человеческом испытанном, приступил он искушать чрево Витязя моего, чтобы первым уловить чрево и дать ему власть над сердцем и умом, сделав их рабами чрева. Но телесный человек остался в гармонии, ненарушенной, с человеком душевным и духовным. Чрево Витязя моего сохранило верность единой троичности, в которой трое едины и одно. Тогда князь духов злобы поднебесной приступил искушать сердце возлюбленного моего. Однако сердце его, света светлейшее, не приняло в себя тьмы. И как и чрево осталось верным троической гармонии. Наконец властитель тьмы со всеми силами темными вооружился против разума спасителя моего, чтобы склонить его к искушению Бога чудесами безумными и погибельными. Но разум единородного моего оставался словно факел солнечный, всякую нечистоту сожигающий и исторгающий вон из себя. Так и разум его не вышел из сладчайшей гармонии святого триединства. Так победитель мой одержал первую победу над князем теней и праха, вышедшим на переговоры с воином моим, все ему предлагая, кроме власти над миром.

0: Радио «Вера». Галина Пономарева. Литературные эскизы. Читает Марина Капура.
1: Просторы Алтая. Бесконечные поля Алтая. Ранней весной, когда еще не сошел полностью снег, когда из-за гуляющих на небе туч порой сыпется снежная крупа, уже открывается из-под снега пашня. Поле черное, влажное, причесано невероятным гребнем и оттого кажется мягким. Но самым волнующим оно бывает с золотистой осенью, тогда, когда человек снимает подаренный землей урожай. Убраны пшеничные поля. Они яркой своей желтизной сливаются с безоблачным синим небом, согреваемые еще порой знойным солнцем. Когда видишь бескрайние, уходящие за линии горизонта, ровные-ровные, возделанные человеческими руками поля, то душа наполняется восторгом.

слушаете радио «Вера». Голоса времени.

и безразличие к простому и незаметному человеку. Однако потом, на протяжении своей дальнейшей жизни, я убедился в банальной истине, что ничто, даже самая малость, не проходит для нас даром. Юношеская приверженность моя к экзотике в какой-то мере приучила меня искать и находить живописные и даже подчас необыкновенные черты в окружающем. С тех пор рядом с действительностью всегда сверкал для меня, подобно дополнительному, хотя бы и неяркому свету, легкий романтический вымысел. Он освещал, как маленький луч в картине, такие частности, какие без него, может быть, не были бы и замечены. От этого мой внутренний мир становился богаче.

уходи.

Сквозь меня снимай улыбкой, и жизнь становится далекой и чужой, как будто я в кино, и на экране зыбко. Все это кажется со мной и не со мной.

никогда не видел глаз таких, как эти. Они и сны, и смерти больше нет. А есть один на том этом свете, прозрачный, тихий, бесконечный свет. Откроет ангел книгу происшествий.

Светлое радио. В заботах каждого дня живу, а душа под спудом каким-то пламенным чудом живет помимо меня. И часто, спеша к трамваю или над книгой лицо склоня, вдруг слышу ропот огня и глаза закрываю. Владислав Ходосевич.

0: вера. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Исидор Гефсиманский.
1: Монах Гефсиманского скита Троицы Сергиевой Лавры по имени Исидор, опустив голову, шел к себе в келью. Вид у него был растерянный и грустный. Он только что побывал на скитской кухне, пришел попросить у повара несколько кусков хлеба для нищих, которые с утра стояли у ворот. Повар был чем-то раздосадован, и попавший под горячую руку отец Исидор получил от него вместо хлеба настоящий нагоняй. «Каждый день ты, отец, за хлебом приходишь. На тебя и не напасешься!» — в сердцах кричал он на монаха. Поклонившись, отец Исидор отправился в освояси, даже не сказав о том, что просит хлеба не для себя. О том, что теперь, пожалуй, может прослыть среди монахов чревоугодником, он не волновался. А вот нищие без хлеба остались. Да и повара только напрасно побеспокоил. От дела оторвал. На следующий день после утреннего богослужения настоятель объявил, что на кухню требуется новый повар. Прежний неожиданно тяжело заболел и лежит при смерти. Сердце у отца Исидора затрепетало. Ему стало жалко беднягу, и он тут же поспешил его навестить. Повар лежал на кровати. С трудом повернув голову, он узнал отца Исидора. «Ты пришел», — едва слышно проговорил он. Отец Исидор встал возле него на колени и прошептал: «Прости ты меня, Христа ради. Может, обидел я тебя, попросил, чего не надо было». Но повар, ослабевший рукою, закрыл уста монаха. «Это ты прости. Знал ведь я, что не себе просишь». И накричал. «Обидел». Монахи попросили друг у друга прощения и примирились. А на следующий день скит облетела радостная весть. Повар пошел на поправку. После прихода отца Исидора ему стало легче, а через несколько дней он совершенно выздоровел, вернувшись к своим обязанностям на кухне. Отца Исидора, известного своей незлобивостью, кротостью и духовной мудростью, в скиту и за его пределами любили и почитали, уважительно называя его старцем. Смирение, любовь и прощение – вот наше оружие против всякого раздора, говорил старец Исидор Гефсиманский. Гнев да обида разрушают, любовь и кротость мир даруют.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Исидор Гефсиманский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает диакон Иоанн Мыздриков.
1: Как мало мы знаем себя, как мало заглядываем в глубины сердца своего. Если бы мы посмотрели вглубь себя, то стали бы сами себе противны. Хочу поделиться с вами поучениями преподобного Никодима Святогорца о том, как пагубно для души переоценивать себя. Со времени преступления прародителя нашего мы, несмотря на расслабление своих духовно-нравственных сил, обыкновенно думаем о себе очень высоко, хотя каждодневный опыт очень впечатлительно удостоверяет нас в лживости такого о себе мнения. Эта духовная немощь наша, весьма трудно, притом замечаемая и сознаваемая, паче всего в нас противна Богу, как первое исчадие нашей самости и самолюбия, и источник, корень и причина всех страстей и всех наших падений и непотребств. Она затворяет ту дверь в уме или духе, через которую одно обыкновенно входит в нас благодать Божия, не давая благодати сей войти внутрь и возобитать в человеке.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из статьи писателя Антона Чехова о путешественнике Николае Пржевальском. «Один Пржевальский или один Стэнли стоит десятка учебных заведений и сотни хороших книг. Их идейность, благородное честолюбие, имеющее в основе честь Родины и науки, их упорное, никакими лишениями, опасностями и искушениями личного счастья непобедимое стремление к раз намеченной цели, богатство их знаний и трудолюбие, привычка к зною, к голоду, к тоске по родине, к изнурительным лихорадкам, их фанатическая вера в христианскую цивилизацию и в науку делают их в глазах народа подвижниками, олицетворяющими высшую нравственную силу. В наше больное время, когда европейскими обществами обуяли лень, скука жизни и неверие, когда всюду в странной взаимной комбинации царят нелюбовь к жизни и страх смерти, когда даже лучшие люди сидят сложа руки, оправдывая свою лень отсутствием определенной цели в жизни, подвижники нужны как солнце. Составляя самый поэтический и жизнерадостный элемент общества, они утешают и облагораживают. Их личности — это живые документы, указывающие обществу, что кроме людей, ведущих спор об оптимизме и пессимизме, пишущих от скуки неважные повести, ненужные проекты и дешевые диссертации, лгущих ради куска хлеба, есть еще люди иного порядка. Люди подвига, веры и осознанной цели».

0: Приходской священник Санкт-Петербургского храма Рождества Христова на Песках отец Александр Гумилевский в раздумьях сидел за столом в своей маленькой комнатке. Перед ним стояла открытая жестяная коробочка из-под печенья, наполненная мелкими медными монетами, поверх которых лежало несколько бумажных купюр. 36 рублей, тихо проговорил он, а нужно в 10 раз больше. Деньги, которые батюшка только что тщательно пересчитал, были пожертвованиями за брошюру об Алексии, человеке Божьем. Книжку написал и издал сам отец Александр в надежде с ее помощью собрать средства на приют для малолетних нищих. Брошюру охотно покупали, но и этих денег оказалось недостаточно. Где взять недостающую сумму, отец Александр не знал. Кажется, все доступные способы были исчерпаны, но, увы, не принесли желаемого результата. И все же, после каждого богослужения отец Александр продолжал обращаться к народу с горячей просьбой поддержать открытие приходского приюта. Однажды после литургии к священнику подошел богато одетый господин. Он протянул отцу Александру пухлый конверт. «Возьмите, батюшка, на приют». Пожертвование оказалось настолько крупным, что хватило на долгосрочную аренду вместительного особняка неподалеку от церкви. И буквально через 4 дня, 7 апреля 1863 года, приют для нищих при храме Рождества Христова на Песках был открыт. «Кажется, сам Господь тогда мне помог», – вспоминал об этом случае священник Александр Гумилевский. Бог действительно помогал ему, потому что отец Александр всю свою жизнь подчинил одной из главных Божьих заповедей – «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». В детстве Саша сам с лихвой вкусил сиротской доли. Его родители умерли, когда мальчику было всего 8 лет. О нем тогда позаботился приходской священник, отдал в духовное училище, после которого Александр поступил в семинарию, а затем и в Петербургскую духовную академию, которую окончил в один год с Иваном Сергиевым, будущим всероссийским батюшкой, святым праведным Иоанном Кронштадтским. Став священником, отец Александр заботился о своих прихожанах как о родных, навещал больных, ходил для них в аптеку за лекарствами, нуждающимся мог отдать последнее. Бывало, что после посещения беднейших прихожан он возвращался домой без сапог или пальто. В 1860 году при храме отец Александр открыл воскресную школу, в которой бесплатно обучали не только грамоте и закону Божию, но и ремеслам, а через 3 года смог осуществить свою задумку о детском приюте. Воспринимая церковный приход как единое целое, семью, члены которой должны поддерживать друг друга, отец Александр сплотил своих прихожан в братство, стараниями которого при храме на Песках была устроена богадельня для престарелых женщин. В 1866 году отца Александра Гумилевского перевели на служение в Преображенский собор города Нарвы. Там священник сумел организовать и наладить работу приходского попечительства о бедных, а через год вновь вернулся в столицу. Его назначили священником церкви Обуховской женской больницы для бедных. Дни и ночи просиживал отец Александр у постели больных, исповедовал, причащал. Он устроил масштабный сбор пожертвований для кассы помощи, из которой нуждающиеся больные могли получить деньги на лекарства, а родственники умерших – на похороны. В мае 1869 года отец Александр исповедовал больную тифом девушку. На следующий день священник почувствовал себя нехорошо, а вскоре слег в горячке. 20 мая отец Александр Гумилевский умер. На его надгробии Благодарные петербуржцы выбили евангельские строки. Нет больше той любви, как если кто положит жизнь свою за други своя.
1: Имена, имена милосердия. Радио.

0: Радио «Вера».
1: О Господи, не оставляй меня среди тревоги бытия, среди желаний беспрестанных, средь помыслов каких-то странных, что мучат душу так мою. И в этом яростном бою душе моей закон твой ясно, ты, Боже, покажи, чтоб ничего не сделать самовластно и не остаться мне во лжи.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В мире в настоящее время около 2 миллиардов христиан. Не все они православные. При этом большая часть современных христиан с почтением относится к тексту, составленному еще в IV веке отцами Древней Церкви. Текст этот называется «Символом веры», потому что в нем кратко изложено православное вероучение. В просторечии символ веры называется часто просто словом «верую». Причина проста. Именно со слова «верую» и начинается текст древнего исповедания. О содержании символа веры и его богослужебном использовании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Православное богословие – явление чрезвычайно практичное. Святые отцы ведь никогда не рассуждали о Боге просто так. Те или иные умозаключения делались ими из практических соображений или даже вынужденно. Причиной обычно становилось искажение православного учения. Такое искажение называется ересью. В IV веке общество охватило ересь священника Ария, который не верил в Бога Троицу. Святые отцы встали на защиту православного вероучения, собрались сначала на Первый, а потом на Второй Вселенский собор и составили символ веры – точное изложение учения о Боге. Этот текст используется при совершении таинства крещения. Человек, принимающий крещение, или же его крестные родители, и в наши дни читают символ веры, как выражение своей собственной веры. Символ веры является также частью литургии главного христианского богослужения. В Латской православной церкви он читается вслух священникам или кем-то из церковнослужителей. В русской церкви существует замечательная традиция «Верою поется всенародно». Символ веры состоит из нескольких частей. В первой части речь идет о Боге Отце и творении мира. Вторая часть посвящена Богу Сыну, пришедшему в мир и получившему имя Иисус Христос. Христос – Бог и человек одновременно. Он умер на кресте и затем воскрес из мертвых. Третья часть символа веры посвящена Духу Святому, благодатью которого в церкви совершаются все богослужения и таинства. Затем речь идет о церкви и будущих судьбах мира. Православные христиане верят, что Христос придет вновь, и время привычной нам реальности закончится.
2: Пение символа веры в составе литургии предшествует самой важной части этого богослужения – таинству Евхаристии, во время которого хлеб и вино по молитве церкви становятся телом и кровью Христовыми. Такое положение символа веры не случайно. Оно указывает на то, что присутствовать на литургии и причащаться могут только те, кто полностью согласен с содержанием этого древнего исповедания веры.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Галина Маслова. Литературные эскизы. Читает Марина Капура.
1: Зимняя зарисовка. Зима. Деревья давно сбросили листву, и еле слышно, как от мороза скрипят стволы. Ветер колючий и обжигающий. Пространство под небесами стало больше. Прекрасное время года, так много вокруг красоты, которая проявляется во всем, и в морозном воздухе, и в хрусте снега под ногами. А какие звездные ночи, а тишина ночная убаюкивает, шепча про вечность.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Спрашиваете меня о пути, бегуны обессилевшие. Куда спешите, сыны человеческие? Если бы знали, куда торопитесь, знали бы и путь. Многочисленны ваши цели, потому и пути ваши многочисленны. Вот и сталкиваетесь вы и проклинаете друг друга от того, что перекрещиваются пути ваши. Будь вас словно травы на земле, не столкнетесь, если будете иметь цель единую и единый путь. И иссякнут проклятия на устах ваших. Взыскующие истины и жизни имеют одну цель и один путь. Сама цель указывает им путь, как солнце указывает на себя светом своим. Воистину, бегущий от света солнечного и цель, и путь потеряет. И в бесплодном их поиске будет скитаться во тьме. Уклоняйтесь с путей мыслей ваших, ибо кроме себя не знают ни иного пути, ни иной цели, и будут они уводить вас одна от другой. Уклоняйтесь с путей мечтаний ваших, ибо манят они вас тропами протаренными, которые ведут в бездны подземные. Не верьте душе своей, когда она во плоть облегшись, указывает вам на нее, как на путь и цель. Разве кого-либо до ныне вела к цели одежда? Путь к царству блаженства не изыскивается, не указывается и не прорубается. Он рождается в душе тогда, когда родятся в ней истина и жизнь. Если же родятся в душе вашей истина и жизнь, радуйтесь и веселитесь, ибо и путь родился. Как жизнь невозможно отделить от истины, так и путь неотделим от жизни и истины. Пока не явятся все три, не явлено ни одно. Не полагайте надежд своих на день грядущий. Не ждите, что ярче осветит он пути ваши искривленные. Ибо день грядущий — лишь новый поворот пути вашего и новая тайна. Не полагайте надежд своих на дни многие, ибо дни ваши — плоды воображения вашего. Но уповайте на день без заката. Господи, Господи мой, Божество мое, Тресолнечное, кто достигнет Тебя? Пути человеческие словно сеть, в которой целый день бьется человек, чтобы вечером оказаться на том же месте. Смущают меня сетчатые пути человеческие, и оттого спрашиваю себя, достигнет ли кто места покоя в Господе моем. Потому кто познает меня как цель похода своего, стану я путем к палатам моим. Господи, Господи мой, Божество мое Тресолнечное, кто посмеет внести в свет Твой? Кто привык созерцать свет мой в себе, тот и войти посмеет в свет мой и не опалиться. Душа моя, ты темнее трех ночей темных. Когда сбросишь личину свою и облечешься в свет тресолнечный? Спасайся, пока луч божественный горит над тобой. Ибо когда отойдет от тебя, исчезнешь, как, посмотри, исчез месяц на глади озерной пляшущей.

0: Светлое радио. Наталья Клейман. Литературные эскизы. Читает Марина Капура.
1: День Ильи Пророка. Мы видели чудо сегодня, как на лесном озере с удивительно мраморно-темной водой, какая бывает только на лесных озерах, сквозили рыбки. Потом налетела внезапно гроза, и стал стеной дождь, такой же возвышенный и строгий, и жизнетворный, как мачтовый лес вокруг. Он дышал, отражаясь миллионом брызг по воде, кипел миллионом радуг, серебрился, искрился, и когда он погас, над озером стала радуга, одним рогом в воде, другим над небом.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Евгении Рымаренко, супруги протопресвитера Адриана Рымаренко. 1926 год. Оптина пустынь. Мы с мужем приехали к батюшке Нектарию со старшим сыном Серафимом. Это посещение нашей батюшки оставило впечатление необыкновенной его заботы о всей семье нашей. Было приятно видеть, как батюшка ласкал Серафима. Помню, как Серафим исповедовался в первый раз, вышел такой сосредоточенный.

0: В это время я подумала, что вот в нем, с благословения батюшки, начинается жизнь сознательного христианина. Верилось, что по его молитвам будет все хорошо.
1: Голоса

0: Радио «Вера».
1: «Что истина?» – Пилат ему сказал. И руку поднял высоко над головой. И говоря о том, слепец не знал, что истина пред ним, с поникшей головой. В томлении изменчивых путей, блуждая в темноте усталыми ногами, об истине тоскуем мы сильней, не зная, что она всегда, везде пред нами. Павел Булыгин.

0: вера. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Наум Соловецкий.
1: Монах Соловецкого монастыря по имени Наум у себя в келье копался в небольшом деревянном сундучке. В нем хранились его личные вещи. Несколько книг, письма, документы. Шла ревизская перепись населения 1843 года. В монастырь приехали чиновники, требуя от каждого насельника документ, удостоверяющий личность и подтверждающий право на проживание в обители. И надо же случиться такой незадаче. Отец Наум никак не мог отыскать своего паспорта. В монастырской канцелярии документа не нашли. В своих вещах монах его тоже не обнаружил. Приехавшие чиновники не стали долго разбираться и, вызнав у отца Наума, что родом он из города Кеми, забрали его из обители и отправили туда, мол, пусть местные чиновники выясняют, кто таков, имеет ли разрешение на монастырское житье. Проживший в обители больше 40 лет, отец Наум совершенно отвык от мира. Он понятия не имел, куда следует обращаться за выправлением документов и как это сделать. «Ничего, буду молиться Богу. Господь поможет. Господь вразумит», — сказал сам себе монах и прямо с дороги, не отдохнув и не подкрепившись, отправился к вечерней службе в одну из кемских церквей. Между тем, весть о том, что в город приехал соловецкий монах, известный своей молитвенной благочестивой жизнью, разнеслась по Кеме. Скоро жители узнали историю отца Наума и решили помочь попавшему в беду монаху. На следующий же день местные купцы и знатные горожане пошли в городскую ратушу и выхлопотали для него все необходимые документы, после чего сам бургомистр лично доставил отца Наума назад в Соловецкую обитель. «Какую только помощь не пошлет Господь по смиренной нашей молитве», — говорил старец Наум Соловецкий. «Положись только с верою на его волю, и будешь с Богом».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Наум Соловецкий.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает диакон Иоанн Мыздриков.
1: Иногда христиане жалуются на одиночество, на то, что никак не могут наладить отношения с близкими, хотя и очень стараются. Иногда говорят, что хотят с кем-то подружиться, но у них не получается. Они делают людям добро, но никто этого не ценит. В этом нет ничего удивительного, потому что мало кто из живущих мирской жизнью способен вместить в себя всю полноту жизни во Христе. Христианин не может быть одиноким, потому что он знает, что с ним всегда пребывает Бог. Хочу поделиться с вами словами преподобного Максима Исповедника. Други Христовы, всех любят искренно, но не всеми бывают любимы.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из путевых заметок схиигумени Марии Дахтаровой «Годы странничества». 1920 год. Из Сербии в Бессарабию. В одном румынском городе меня задержала полиция. Отвели к начальнику, стали строго спрашивать документы. Я показала записку из монастыря, в которой говорилось, что я послушница и иду в другой монастырь. Мне удивлялись, как это? Далее от города на протяжении 70 километров не будет никаких селений. Сплошной лес. Как вы пойдете? «С Господом все возможно», — твердила я. Жандармы начали что-то обсуждать друг с другом. Один из них меня куда-то повел, оказалось, в свой дом. Говорит жене, накорми ее обедом. Приносит пакет с провизией. Начальник прислал.
0: Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Казанская купчиха Аграфена Хрисанфовна Шамова, сидя за изящным бюро красного дерева, разбирала только что пришедшую почту. Несколько пухлых конвертов с самарскими и нижегородскими штемпелями женщина отложила в сторону. Это от приказчиков. Муж вернется с мельницы, прочитает. В полголоса проговорила она. Тут ее взгляд остановился на конверте из простой грубой серой бумаги. Это было письмо от отца Вани, 14-летнего мальчика, которого Аграфена Хрисанфовна недавно взяла на службу. Ваня был из бедной крестьянской семьи и однажды просто постучал в дверь дома Шамовых и спросил, нет ли какой работы. Аграфена Хрисанфовна с радостью приняла мальчика в дом, поручив ему несложные обязанности по хозяйству и назначив хорошее жалование. Удивленно подняв брови, Шамова распечатала конверт. «Низкий вам от нас поклон, благодетельница наша, за то, что не забываете нашу бедность. 100 рублей от вас Ванюша нам передал», – прочитала Аграфена Хрисанфовна и удивилась еще больше. Денег мальчику она не давала. Может, супруг Яков Филиппович? Но когда хозяин пришел домой, выяснилось, что и он ничего не знает о деньгах. Шамовы поняли, эти 100 рублей Ваня у них украл. Аграфена Хрисанфовна едва не плакала, но не денег ей было жалко. И как я сама не подумала о том, что мальчику нужно родителей опекать? Вслух корила она себя. Спросить-то он, видно, постеснялся. Вечером Шамова позвала Ваню и со слезами на глазах попросила у него прощения. Воришке стало нестерпимо стыдно, куда сильнее, чем если бы хозяйка на него попросту накричала. Но купцы Шамовы всегда относились к людям только с добром и любовью. «Любовь все покрывает», часто повторяли они слова апостола Павла, а заповедь Христа «возлюби ближнего твоего» старались ставить в центр своей жизни. Яков Филиппович пробивался в купцы из бедняков и хорошо знал, как это бывает, когда не на что купить хлеба. Может быть, именно поэтому занялся Яков Шамов хлебным делом и вскоре стал владельцем самой большой в Казани мельницы. Но и разбогатев, никогда не забывал о том, что рядом есть нуждающиеся и обездоленные, с которыми он, Яков Филиппович Шамов, обязан своим достатком делиться. Яков Филиппович попечительствовал многим благотворительным учреждениям Казани, был членом городского общества презрения и образования глухонемых детей, финансово поддерживал бесплатную школу живописи, был одним из постоянных жертвователей Александровской больницы. Часто посещая это медицинское учреждение, Яков Шамов собственными глазами видел, как много в городе людей, остро нуждающихся в заботе о своем здоровье, особенно среди бедняков, и как мало в лечебницах бесплатных и дешевых мест. И это натолкнуло купца на мысль построить в городе большую больницу, где неимущие люди могли бы беспрепятственно получать медицинскую помощь. Разрешение на строительство от городских властей было получено быстро. Только на строительные работы, которые начались в 1908 году, Шамов выделил 400 тысяч рублей. Яков Филиппович с нетерпением ждал открытия своего детища. Однако за год до окончания строительства больницы он скоропостижно скончался. В своем завещании, которое купец составил еще загодя, более 1 000 000 рублей он оставил городским приютам, сиротским домам, храмам и благотворительным обществам Казани. Благородное дело мужа довела до конца Аграфена Хрисанфовна. Не жалея средств, она оснастила достроенную 3-этажную больницу самым современным оборудованием и передала в дар городу, не забыв, разумеется, о главном пожелании своего покойного супруга. 20 больничных мест Шамова приняла на собственный счет, выделив их для бесплатного размещения крестьян и бедняков. Любопытный факт. Прошло больше века с тех пор, а больницу, построенную щедрыми купцами, в Казани до сих пор называют Шамовской. Память о человеке, подарившем ее городу, продолжает жить. И неудивительно, ведь дар этот был сделан с любовью. А любовь, часто повторяли купцы Шамовы слова апостола Павла, никогда не перестает.
0: Имена, имена, милосердие.
2: Будет дождь.

Радио «Вера». Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами — только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий — только отклик искаженный торжествующих созвучий? Владимир Соловьев.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На одной из тесных улочек мусульманского квартала Иерусалима находится православный монастырь во имя святых Иоакима и Анны, родителей Богородицы и Девы Марии. Монастырь возник в этой части города не случайно. По преданию, здесь располагался дом Иоакима и Анны. В нем произошло великое событие – рождение Пресвятой Богородицы. Появление на свет Богородицы принесло радость не только ее родителям, но и всему человечеству. Ведь именно Дева Мария привела в наш мир Спасителя Иисуса Христа. Православная Церковь с благоговением относится к духовному подвигу Богоматери, давшей жизнь Мессии и смиренно помогавшей Христу в Его служении. Поэтому в богослужебном календаре имеется сразу несколько праздников, прославляющих основные события жизни Девы Марии. 21 сентября отмечается Рождество Богородицы. О кондаке этого церковного торжества рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Кондак – особый вид церковного песнопения. В древние времена кондаки представляли собой настоящие поэмы. В современном богослужении они используются в кратком виде. Поется обычно первая часть этого молитвословия. Во всяком случае, так произошло с кондаком в честь праздника Рождества Божией Матери. Вот его церковно-славянский текст. «Иоаким и Анна по ношении бесчадства, и Адам и Ева отли смертное освободистося пречистое во святем Рождестве Твоем. То празднуют и люди Твои, вины прегрешений избавшися, внегда звать идти, неплоды рождает Богородицу и питательницу жизни нашей». А вот русский перевод кондака. «Иоаким и Анна освободились от поношения за бездетность, а Адам и Ева от смертной гибели святым Твоим рождением пречистое. Его празднуют и люди Твои, избавившиеся от тяготы греховной, громко Тебе восклицая, неплодная рождает Богородицу и питательницу жизни нашей». В кондаке отражена главная историческая деталь – событие рождения Божьей Матери. Иоаким и Анна долгое время были бездетными. Отсутствие потомков считалось в Древнем Израиле знаком отверженности Богом. Поэтому родители Девы Марии вплоть до старости подвергались насмешкам и упрекам. Рождение Богородицы стало для них и окружающих настоящим чудом. Святой Анне к моменту появления на свет дочери было уже больше 70 лет. Рождество Богоматери избавило от позора ее родителей. Кроме того, это чудесное событие стало началом освобождения всего человечества от ноши греха Адама и Евы.
2: Кондак Рождества Богородицы поется и на вечернем, и на утреннем богослужении, которое совершается в честь праздника. Хор исполняет это песнопение неоднократно. Так церковь стремится донести до молящихся исторический смысл торжества, его значение для жизни каждого православного христианина. А теперь давайте послушаем кондак Рождества Богородицы в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Когда в семье появляется ребенок с особенностями здоровья или взрослый человек сталкивается с тяжелым заболеванием, жизнь его близких меняется. Их силы и внимание уходят на лечение, реабилитацию и уход. Родители особенных детей сталкиваются с чувством вины и эмоциональным выгоранием. Братья и сестры ощущают себя забытыми. Тяжело становится и самим взрослым, которые испытывают ограничения и с трудом принимают новую реальность. Помощь и поддержка в такой ситуации нужна и тем, кто нуждается в уходе, и тем, кто находится рядом. Без прочного психологического фундамента пережить эти моменты непросто. Помощь в таких ситуациях оказывает фонд «Мои друзья». В рамках его проекта «Не в центре внимания» семьи с особенными детьми и люди, столкнувшиеся с тяжелой болезнью, могут получить индивидуальную работу с психологом. К примеру, как Кристина. В 23 года после автомобильной аварии девушка оказалась в инвалидной коляске. Вскоре после этого Кристину ждал еще один удар – развод с мужем. Оставшись один на один с трудностями, девушка была не в состоянии самостоятельно пережить случившееся. Кристина обратилась в фонд «Мои друзья» за помощью психолога. После курса терапии со специалистом Кристине удалось обрести спокойствие и снизить уровень тревоги. «Я очень благодарна фонду за возможность терапии. Вместе с психологом мы проработали мои отношения в личной жизни и вопросы, связанные с учебой. Я ощутила реальную помощь и изменила отношение к жизни», — говорит Кристина. Получить психологическую поддержку сегодня могут далеко не все люди, столкнувшиеся с трудностями, так как стоимость занятий с частными специалистами довольно высока. Но благодаря фонду «Мои друзья» такая возможность есть. Поддержать проект «Не в центре внимания» и подарить бесплатные сессии с психологом для тех, кому нужна помощь, можно на сайте фонда moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Сколько раз рыдала ты, душа моя, о том, кто знает путь и видел истину и имел жизнь. Жадно предавалась ты тем, кто обещал показать тебе дорогу к ним. И водили они тебя путями кружными, всякий раз отсылая обратно. Слушала ты пустословов многих, говоривших об истине, душа моя. Но когда о важном ты их вопрошала, о чем горит утроба твоя, застревали слова в горле у них. И уходила ты в печали к другим пустословам, чтобы услышать ту же сказку, которая кончалась там же, где и прежняя, словно резина, до определенной меры тянущаяся. А пытавшиеся показать тебе жизнь открыли глаза твои только на смерть. Но грядет Воскреситель, и смерть устрашающая сама в страхе бежит с пути его. Вот тебе, душа моя, притча о жизни, которую смерть не уносит, но открывает новую. Вот тебе живая притча об истине, которая на все вопросы твои отвечает до того, как ты успеешь задать их. Вот тебе спутник, знающий путь бесконечный, который, когда поведет тебя, не вернет обратно. Вот тебе пастырь добрый, жизнь одной овцы, ценящей выше всех суббот еврейских. Вот тебе лекарь, для которого жизнь кающегося грешника драгоценней храма Соломонова. Не бойся, душа моя, ни за одну овцу в загоне твоем ни одна не погибнет. И не жалей волков своих, что вокруг овец рыщут. Не улизнет ни один, ибо у пастыря твоего меч обоюдоострый. Овцы твои в тебе самой, и волки твои, потомство твое от брака с землей в тебе. И вот возлюбленный мой входит с мечом обоюдоострым. Не плачь, если больно тебе станет от удара меча его. Он лекарь добрый, и иссякает из тебя то, что не есть ты. Не оплакивай пришельцев, приносивших тебе лишь болезни, позор и раны тяжкие. Не страшись огня, которым сожжет он ссор в тебе накопившийся. Давно тебе нужен был такой пожар. И долго он пылать будет, ибо гнить начала ветошь твоя. То, о чем ты скорбеть будешь, не твое, душа моя. Это брак твой с миром и дети незаконно рожденные. Не ропщи, если разлучит он тебя с отцом и матерью, братьями и сестрами. Ни с чем, что от неба не разлучит он тебя. Ни одну нить с небом тебя связующую не пресечет меч его. Вот, смотри, перебирает он нити и очищает их от земного, и рассекает узы твои с землей. Если бы, душа моя, была ты девой чистой и смотрела ясным оком невинности, ты сама легко разрешилась бы от этих уз, ибо знала, что их не существует. Поспеши, душа моя, соединись с Сыном Бога Живого, ибо жду в нетерпении, когда же соединишься с Ним, ни меч Его, ни огонь не будут страшить тебя, но будут сладки, как мед».

0: Радио «Вера». Светлана Климова. Литературные эскизы. Читает Марина Капура.
1: Малая Родина. Среди березовых рощ и полей, засеянных рожью и льном, где раскинулись просторы под синью с белыми разводами, на обочине жизни приютилась деревенька. Здесь прошло мое ситцевое детство. Помню, ожидая нас, бабушка выходила за калитку и, приложив ладонь ко лбу, всматривалась в дорогу, бегущую со станции. Ее верная собачонка безошибочно определяла нужный момент и с радостным лаем мчалась рыжей стрелой встречать городских. После душного города деревенский воздух хочется пить огромными глотками. Нагретый солнцем смешанный аромат клубники, полевых цветов и лечебного разнотравья щекочет нос. Я спешу на зов своего сердца, поднимаюсь на лысую макушку холма. На горизонте, где небо стремится обнять землю, золотятся облака. Как на ладони дорога в сторону восхода. Хочется надышаться, улыбаться родной земле. Они живы, наши самые светлые воспоминания.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Михаила Макарова «Из жизни православной Москвы XX века». Вскоре после прославления патриарха священномученика Ермогена мама, няня, я и два моих младших брата поехали в Кремль поклониться святителю и приложиться к его гробнице. Мы вошли в Успенский собор. Мама пошла к свечному ящику купить свечи, а няня повела меня к южной стене собора, чтобы там подождать маму.

0: с нами буди». Собор наполнился целым морем стройных басовых звуков. У меня пошел мороз по коже. «Хвалите Бога во святых Его! Хвалите Его во утверждении силы Его!» — пели они. И я тоже захотел хвалить Бога. Хотелось петь вместе с ними, но я не умел и стеснялся подать свой голос. И я хвалил Бога всем своим маленьким существом молча. «Хвалите Его!» во струнах и органе. Когда мы по возвращении домой рассказали отцу о приключении в соборе и обрисовали, как могли, внешность великана и его необыкновенный голос, отец ответил: «Да это же архидиакон Константин Розов».
1: Голоса времени.

Исцели меня, благость привечная, исцели мои раны сердечные. Пред Тобой я во прахе лежу, и небесной отрады прошу. О, возьми Ты все блага ненужные, услади мою душу недужную, и божественной силой любви благотворно меня оживи. Юлия Жадовская.

0: из Святой Руси, из жизни русских праведников. Преподобный Зиновий Глинский.
1: Монах по имени Зиновий шагал по осеннему лесу. Сюда, в Абхазию, он перебрался после того, как большевики разорили и закрыли его родную обитель, Глинскую Богородицко-Рождественскую пустынь в Курской губернии. Жизнь верующих, священнослужителей и монахов после революции 1917 года в одночасье изменилась до неузнаваемости. И теперь Зиновий был вынужден скитаться, скрываясь от преследований советской власти. Время близилось к вечеру. Монах решил устраиваться на ночлег. По пути как раз подвернулась удобная ниша, словно нарочно вырытая прямо под корнями деревьев. Зиновий забрался в нее и, довольный комфортом, крепко заснул. Проснулся монах от треска ветвей и шороха листьев. Открыл глаза и обмер от страха. Прямо перед ним стоял медведь. Зверь с недоумением смотрел на непрошенного гостя. Уютное место оказалось медвежьей берлогой. Не сводя глаз с медведя, Зиновий стал просить Бога о помощи. В какой-то момент монах, по-видимому, потерял сознание. А когда он пришел в себя, то увидел знакомого охотника из близлежащей деревни. Зиновий рассказал, что с ним приключилось. Охотник рассмеялся. Отец, если б медведь тебя в своей берлоге застал, ты бы сейчас тут со мной не разговаривал. Приснилось, видно, тебе все это». Но Зиновий настаивал на своем. Тут охотник разглядел вокруг берлоги свежие следы. Лицо его изменилось. Он в изумлении посмотрел на Зиновия. «Сам Господь тебя спас», — сказал охотник. «На моей памяти это первый случай, когда медведь ушел от своей берлоги и не наказал обидчика». Зиновий и сам понимал, что произошло чудо. С тех пор в молитвах он благодарил Бога за свое чудесное спасение. «Нет для Господа невозможного», — говорил Зиновий Глинский, которого церковь прославила в чине преподобного. «Всем сердцем своим взывай к Нему, и спасение обретешь».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Зиновий Глинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Виктор Ленок.
1: Бывает так, что люди, пытаясь победить в себе страсти, обращают внимание только на самые основные. Они перестают обращать внимание на мелочи, а ведь мелкие страсти продолжают действовать в сердце, со временем превращаясь в большие проблемы. Хочу поделиться с вами рассуждениями преподобного Никодима Святогорца о некоторых малозаметных, но важных деталях духовной жизни. Есть такие люди, которые, не присваивая себе чужого, не в меру любят свое, и бывают туги на благотворение. Другие, не домогаясь почести недобрыми средствами, не ставят, однако ж, их ни во что. Они редко и желают, чтобы как-нибудь устроилось получение их, будто против воли их. Иные, опять же, соблюдают подолгу положенные посты, не отказываются, однако ж, удовлетворять желание поесть вдоволь и сладко, чем вполне уничтожается достоинство поста. Некоторые живут целомудренно, однако ж продолжают держать сношения и знакомства с нравящимися им лицами и услаждаются тем, не хотя вникнуть, что через это они большое воздвигают в себе препятствие к совершенству в духовной жизни и единению с Богом.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Веры Пановой «Мое и только мое» о моей жизни, книгах и читателях. 1936 год. Ростов-на-Дону. Скоро должны были приехать дети, и я решила побелить квартиру. Я храбро взялась белить потолки и стены. Мне казалось, что это пустяковое дело, но выяснилось, что оно, как и все на свете, требует большой сноровки и навыка. С мочального помазка холодная жидкая известь текла мне в рукав. Босые ноги скользили по кухонному столу, на который я влезла, а потолки были необозримы, как вечность. И я уже озлилась на эти потолки, на свое неумение, на необходимость что-то делать, не умея. Как вдруг отворилась дверь, и одетая в когда-то подаренное мною старенькое платьице, вошла милая Верочка, одна из моих бывших нянь. Мигом выхватила у меня помазок, мигом забралась ко мне на стол, мигом потолок над моей головой стал покрываться ровными, чистыми, будто не мелом, а масляной краской, наведенными мазками. Потом Верочка сказала: «Идите гулять и приходите домой вечером». Я послушалась, и когда вечером вернулась, то нашла все комнаты выбеленными, а Верочка домывала заляпанный мелом пол. Да, на каждом шагу мне в жизни попадались хорошие люди, и сколько добра я видела от них. И сквозь все прожитые мною годы мне сияет это добро. Сияет и напоминает, как мало я сама делала людям, какой на мне лежит громадный долг.
0: Голоса.

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Осенью 1812 года окрестности Калуги представляли собой тяжелое зрелище. В город медленно двигались сотни наспех сколоченных подвод с ранеными и умирающими. Остро не хватало врачей, медсестер, лекарств. Раненые страдали неимоверно. Ощущался недостаток даже самых элементарных средств помощи – белья, чистых рубашек, соломы для постелей. Но по прибытии в Калугу измученные воины встречали самый радушный прием и заботливый уход. Не зря русский главнокомандующий Михаил Кутузов назвал калужан достойными сынами Отечества. Местные жители встречали страждущих как родных, устраивая их с удобствами в своих домах, самоотверженно ухаживали за выздоравливавшими, привозили для них продукты и вещи. Одними из первых и самых отзывчивых жертвователей на больных и раненых воинов стали братья Золотаревы. Купцы Золотаревы были одними из самых почитаемых людей Калуги, и не столько за их богатство и успех, сколько за милосердие и добрые дела. Купеческий род Золотаревых пошел от известного в Калуге мастера, чеканщика серебра Максима Кузьмича Золотарева. Его сыновья Иван и Петр Золотаревы стали крупными промышленниками и купцами, вели активную торговлю в России и Германии. Золотаревы занимались и металлопроизводством. Им принадлежал ряд мелких горноплавильных железодельных заводов под Калугой. Со временем производство укрупнилось, концентрируясь возле Песочинского завода. В начале 20 века на Песочинском заводе работало до 1000 человек. Годовой выпуск продукции достигал 500 тысяч рублей. Купец первой гильдии Петр Максимович Золотарев пользовался таким большим авторитетом у жителей Калуги, что в 1814 году его выбрали городским головой. Петра Максимовича было за что уважать. Горячий патриот и милосердный христианин, он не жалел денег на закупку продовольствия, теплых вещей, лошадей для обеспечения русской армии во время Отечественной войны 1812 года. После окончания войны немало средств и усилий Петр Максимович потратил на развитие больницы, открытой его братом. Считал своим долгом помогать Петр Золотарев и церкви, постоянно жертвовал крупные суммы на нужды Калужского Лаврентьева монастыря. Его брат Иван Максимович Золотарев был лично знаком с Александром I и Николаем I. Монархи останавливались в его прекрасной усадьбе, когда гостили в Калуге. Возможно, именно царь Николай натолкнул Золотарева на мысль открыть в городе общедоступную больницу, чтобы каждый житель Калуги мог получить качественную медицинскую помощь. Эта идея встретила у Ивана Максимовича горячее сочувствие. Тяжело заболела любимая дочь, и он, как никто другой, видел необходимость создания городской лечебницы. После смерти дочери в 1826 году Иван Максимович решил в память о ней отдать двухэтажный каменный дом стоимостью 60 тысяч рублей под общедоступную городскую больницу. На проценты с капитала в 50 тысяч рублей, также пожертвованного Золотаревым, здесь могли бесплатно лечиться 15 неимущих жителей Калуги. Благотворитель поставил единственное условие – расходовать оставшиеся деньги на совершенствование медицинской помощи, приобретение медицинской библиотеки и соответствующего оборудования. В 1834 году Петр Максимович Золотарев выстроил рядом с Золотаревским больничным домом главный лечебный корпус, куда была переведена больница из Золотаревского дома, а в старом здании разместили психически больных. Через полвека продолжатели дела Золотаревых заново отделали больничную церковь, открыли фельдшерскую школу с трехгодичным курсом обучения. Жители Калуги с благодарностью вспоминают купцов Золотаревых, так много сделавших для развития доступной медицины в Калужском крае. В 2012 году в Калужской торгово-промышленной палате учредили премию в честь Петра Золотарева, которой награждают предпринимателей за активную благотворительную деятельность.
0: Имена, имена милосердия.

Багряный клен, лиловый вяз, золотистая береза. Как больно в сердце отдалась мне красок осени угроза. Природы радужный наряд и блеск, и роскошь увядания с покорной грустью говорят, что уж близка пора прощания. Константин Романов.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Яркие богослужебные песнопения появлялись в православной церкви во все времена, в том числе и в совсем недавние. Примером является молитвословие, посвященное Божией Матери и названное «Огни Парфены», в переводе на русский язык «Святая Дева». Автором песнопения стал святой Нектарий Эгинский, живший на границе XIX и XX веков. Святой Нектарий был епископом Александрийской православной церкви. По ложному доносу его довольно рано отправили на покой. Впоследствии он скитался, жил в нищете. В таком печальном положении святой Нектарий находился до тех пор, пока не был отправлен для служения на остров Эгина, где вместе с простыми рабочими строил женский монастырь, а в перерывах писал молитвы, в которых прославлял Бога и Богородицу. Так и было составлено песнопение «Огни Парфены». Подробнее о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Молитвословие «Огни Парфены» занимает промежуточное положение между церковным песнопением и народной песней. Таковой была задумка святого Нектария. Помогая рабочим в строительстве монастыря, он видел, как непростой труд облегчает пение. Святой Нектарий решил написать молитву, которую можно было бы исполнять не только в храме, но и во время житейских дел. «Огни Парфены» — довольно длинное песнопение, поэтому давайте разберем только первую его часть. «Мария, Дева Чистая, Пресвятая Богородица, радуйся, невеста неневестная. Царица, Мать и Деву, руно всепокрывающая, радуйся, невеста неневестная. Превыше небесных сил нетварное сияние, радуйся, невеста неневестная. Ликов девичьих радости и ангелов превысшая, радуйся, невеста неневестная. Небес честная сила и свете паче всех светов, радуйся, невеста неневестная. Честнейшая владычица всех небесных воинств, радуйся, невеста неневестная». Текст молитвословия не только прославляет чистоту и святость Девы Марии, но и перечисляет пророческие образы из Ветхого Завета, которые имеют отношение к Богородице. Например, Богоматерь именуется руном, в данном случае накидкой из овечьей шкуры. Этот образ отсылает нас к истории вождя древних евреев Гедеону. Он испытывал Бога, просил у него знака. И Господь сделал так, что накидка Гедеона, руно, лежавшая на земле, осталась сухой, хотя трава вокруг оказалась мокрой. Богоматерь получила святость от Господа, хотя мир вокруг нее был наполнен грехом.
2: Песнопение «Огни Парфены» не имеет четкого места в составе богослужения. Оно исполняется обычно в те моменты, когда допускается пение каких-либо дополнительных молитвословий, например, на литургии во время причащения священника в алтаре. Давайте послушаем молитвословие в исполнении Дивны Любоевич и хора «Мелоди».

0: Вера. Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Когда наступает самое благоприятное время для начала новой жизни? И чем в этом отношении Новый год лучше понедельника? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы Евангелия от Луки, который сегодня читается за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
9: «И приидя в Назарет, иде же бе воспитан...»
10: «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?»
9: «И глаголаху, не сели и сын Иосифов».
8: В один из субботних дней Христос пришел в синагогу города Назарет, где он был воспитан. По благочестивому обычаю иудеев, любой совершеннолетний мужчина мог в молитвенном собрании читать и толковать Писание. Вот и Христу подают свиток книги пророка Исаии. Господь находит место, где говорится о том, как именно будет действовать Мессия. Он будет благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, освобождать пленных. Этот знаменательный период в истории человечества, когда людей посетит сам Бог, пророк называет «лето Господне благоприятное». В ветхозаветной традиции выражение «лето Господне благоприятное» имело устойчивое значение. Так называли юбилейный год. Согласно закону Моисееву, это год, который наступал после семи субботних, то есть семилетних циклов. Другими словами, это каждый 50-й год. В книге Левит так и написано: «И освятите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям ее, да будет это у вас юбилей». На протяжении этого периода все израильтяне, попавшие в рабство, например, за долги, получали свободу. Каждый человек возвращался в свое родовое владение, а значит, проданные или утраченные земельные участки возвращались их прежним владельцам. Все долги прощались. Кроме того, запрещалось сеять и жать, иными словами, отдыхала и сама земля. Прочитав это пророчество Исаии, вместо того, чтобы предложить его богословский разбор и толкование, Христос произносит: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Так Спаситель заявляет, что обещанное время наступило. Но наступило не по календарю. Оно пришло с ним самим. Его служение – это и есть то самое время освобождения. Эти слова обладали такой силой и звучали так убедительно, что, как говорится в Евангелии, все в синагоге дивились словам благодати, исходившим из уст его. Люди впервые не просто слушали чтение и толкование пророчества, но воочию видели его живое исполнение. Так Евангелие радикально меняет наше восприятие времени. Мы привыкли возлагать свои надежды о лучшей жизни на будущее. В нашем сознании оно должно начинаться с какого-то громкого события, с памятной или символической даты. И порой в суете у нас не хватает решимости, чтобы остановиться и задуматься. А что, если все рубежи уже давно пройдены? Что, если Бог уже открыл для нас это лучшее время? Что, если оно уже наступило? Особенно актуально спросить себя об этом сегодня, в день церковного новолетия. Напомнить себе о том, что благоприятное время – это не календарная дата. Это момент живой встречи с Богом. Тот момент, когда мы перестаем механически проживать бесконечный круговорот дней, недель и лет в надежде на лучшую жизнь и позволяем Царству Божию войти в нашу повседневность. Подобный момент, по словам Спасителя, может наступить уже сейчас. «Ныне исполнилось», — говорит сегодня Господь. Все, что для этого требуется — наше горячее желание обрести свободу, а также решимость поставить во главу угла своей жизни поиск воли Творца и исполнение заповедей Его Евангелия.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Татьяна Батышева.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Звуки музыки. Я просыпаюсь от чудесных звуков. Они врываются в мою комнату через окно. Слышу флейту и скрипку. Что это? Откуда? Может быть, это во сне? Отдергиваю шторы и замираю. Прямо посреди нашего двора играет оркестр. Точнее, квартет. Молодые люди, три парня и девушка. Исполняют что-то очень красивое, жизнерадостное и такое вдохновляющее, что хочется поскорее выбежать из дома и дарить улыбки прохожим, уступать место в метро и любить весь мир. Я вижу, как на балкон выходят соседи и с улыбкой кивают в такт музыки. Мелодия стихает, музыканты собирают инструменты и уходят так же неожиданно, как появились. Я так и не узнаю, откуда же они взялись этим утром в нашем дворе. Но они подарили людям немного радости и вдохновения. И волны добра и света всколыхнули наш угрюмый спальный район.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: В эти дни Радио «Вера» отмечает свой день рождения. О пройденном пути и о том, что представляет собой радиостанция сегодня, директор Радио «Вера» Роман Таргашин.
2: Радио «Вера» сегодня – это сотни тысяч слушателей, это больше 150 радиостанций, то есть это 70 наших собственных радиостанций и 90 радиостанций наших партнеров, то есть людей, которые своим имуществом, своим трудом участвуют в нашем общем деле. Это десятки, даже, наверное, не побоюсь этого слова, тысячи наших попечителей по всей стране, которые жертвуют свою посильную лепту, вкладывая в наше общее дело. Это десятки предприятий, которые не деньгами, а каким-то своим ресурсом помогают нам, будь то там наружной рекламой или какими-то услугами. Это большой творческий коллектив, в котором уже, наверное, больше 150 человек в разных ролях, как в свободных, так и штатных сотрудников. И это, конечно, большой труд всех наших сотрудников и молитвы нашего духовенства, которое, не знаю, за нас молится. Многих наших сотрудников, духовники, наши батюшки, приходящие на эфир, мы чувствуем их молитвенную поддержку, чувствуем их заботу о нас и, конечно,

0: Бога милосердия еще более, потому что как Он Сам бесконечен, так и милость Его бесконечна. Святитель Тихон Задонский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
6: Вот все и узнаете.
5: У нас в программе
7: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
4: в 9:30
7: на радио «Вера».
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verayfoma.ru.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Знакомый журналист из Тюмени рассказал

0: Не о своей землячке Елизавете Клочко. Жизнь этой удивительной девушки – череда испытаний и побед над собой. Елизавета родилась с редким нарушением зрения. Она видит всего лишь 2%. Но на этом жизненные трудности для Лизы не закончились. В 9 лет она получила тяжелую травму, выполняя гимнастическое упражнение, и оказалась прикованной к постели. Девочка не сдалась. В ее распорядок дня вошли многочисленные упорные тренировки. Сначала это были попытки переворачиваться с боку на бок. Потом Лиза заново научилась садиться и, наконец, встала на ноги. Девочка вновь стала учиться в школе, причем не в специализированной, а в общеобразовательной. Она могла бы заниматься дома, но предпочла каждый день ходить на занятия наравне с другими ребятами. Елизавета Клочко не только успешно усваивала школьную программу, но и всерьез увлеклась шахматами. Упорство и настойчивость и здесь помогли ей добиться успеха. Тренер Всеволод Бессараб признался в интервью газете «Тюменский курьер», что такой дисциплинированной ученицы, как Лиза, у него не было. За несколько лет она не пропустила ни одного занятия. Она стала победительницей Всероссийской шахматной спартакиады среди инвалидов по зрению. Чемпион мира Анатолий Карпов собственноручно вручил Елизавете медаль за личный вклад в развитие шахмат. Окончив школу, Лиза Клочко поступила в Тюменский колледж производственных и социальных технологий на специальность «Адаптивная физическая культура». Ее мечта и главная цель в жизни – помогать людям восстанавливаться после травм, мотивировать их своим личным примером. Преодолев серьезные трудности, самоотверженная девушка спешит протянуть руку помощи тем, кто, как и она, вынужден бороться с болезнью, и у нее поистине горячее сердце. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
1: Живут такие люди. В эфире радио «Вера». Сегодня, 14 сентября, день церковного новолетия. Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника, праведного Иисуса Новина, преподобно-мученицу Татьяну Грибкову, мученицу Наталью Козлову. Богослужебный год по древней византийской традиции начинается 1 сентября по старому стилю. Сентябрьское новолетие было на Руси большим и шумным праздником. В этот день в городах под открытым небом совершался особый чин летопроводства. В нем верующие благодарили Бога за прошедший год и просили благословения на год грядущий. В 1699 году император Петр I перенес гражданский Новый год на 1 января. Однако в современном календаре память о церковном новолетии сохранилась и неукоснительно соблюдается в сфере образования. Учебный год в церковных школах на Руси всегда начинался в сентябре, так же, как это происходит сегодня во всех учебных заведениях. В день новолетия в православных храмах звучит особое песнопение – «Тропарь празднику», в котором есть такое обращение к Богу. «Благослови ныне начинающийся год». Сбереги и сохрани в мире землю нашу и людей твоих.

0: Первую сказочную повесть Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья» мэтры художественной литературы восприняли скептически. Неизвестно, как бы сложилась судьба произведения, если бы к писателю не обратился один из основателей отечественной мультипликации – Роман Качанов с предложением экранизировать сказку. И в 1969 году на экранах страны появились интеллигентный крокодил Гена, обаятельный зверек Чебурашка, вредная старуха Шапокляк с ручной крысой Лариской и другие кукольные персонажи, сразу полюбившиеся и взрослым, и детям. Воодушевленный успехом Качанов решает продолжить мультипликационный рассказ об этих героях. Роман Абелевич очень хочет, чтобы вторая серия получилась такой же успешной, как первая, и поэтому тщательно контролирует весь процесс производства. Так, композитору Владимиру Шаинскому пришлось работать над саундтреком в непосредственном присутствии режиссера. В таких условиях родилась главная мелодия второй серии мультфильма. Оставалось сочинить для нее слова. Но тут возникла непредвиденная проблема. Эдуард Успенский, автор песен первой серии, оказался в долгосрочном отъезде и не мог принять участие в работе над продолжением. Но он посоветовал обратиться к редактору Мосфильма Александру Тимофеевскому, который был известен как мастер импровизаций. Именно экспромтом и вышли из-под пера Александра Павловича строки «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам». В 1972 году песенка «Крокодила Гены» в исполнении Большого детского хора стала лауреатом фестиваля «Песня года». Овация была такой, что организаторам пришлось позволить спеть произведение на бис, а это редкий случай в конкурсе со строгим регламентом. Хит Тимофеевского-Шаинского на многие годы стал гимном всех празднующих свое рождение. Не потерял он популярности и сегодня.
1: Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Верующие и атеисты, мы живем в одних и тех же странах, городах и семьях. Общая культура, христианская по происхождению, пока еще кое-как помогает нам жить вместе. Но понимаем ли мы, насколько на самом деле расходится наше мировоззрение? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из второй главы первого послания апостола Павла к Тимофею, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Молюба, прежде всех творите молитвы, моления, прошения, благодарения за вся человеки».
3: Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине».
2: Учитель языков в вере и истине.
1: Как-то в личной беседе один молодой атеист признался мне, что мечтает о торжестве новой жизни, чистой от преступности, зависимости и всего подобного. Он также признался, что готов был бы стремиться к этому светлому будущему даже ценой жизни половины всех людей на Земле. Конечно, в том разговоре я списал его слова на максимализм, который свойственен молодости. Но потом, задумавшись над тем, что он сказал, понял, что ценность максимализма как раз в том и заключается, что он правдив и не мирится с условностями. Я спросил его, как же быть с людьми, которые проживают с его точки зрения неправильную жизнь, с теми, кто мешает общественному благополучию, кто прожигает дарованное им время. Конкретного ответа у него, естественно, не было. И я очень порадовался, что мой собеседник не готов был устраивать массовые чистки так называемых «лишних людей». Но логика его была в том, что в мире, который возник сам по себе, случайно, ценностью обладает только то, что полезно и служит общему созиданию. Естественно, лишними в этой системе оказываются уже не только те, кого он назвал, но все, от кого на этой земле нет никакого прока. Да, в животном мире обычно так и происходит. Все, кто не вписывается в стратегию выживания, умирают. И если люди – это просто высокоразвитые животные, среди нас действительно много лишних. Если же человек обладает образом Божиим, лишним нельзя назвать ни одного. Все обладают ценностью, даже если не понимают этого и разбрасываются временем жизни как чем-то ненужным. В отрывке из первого послания апостола Павла к Тимофею, который мы сейчас услышали, апостол призывает верующих молиться за всех людей – за власти и всех тех, кто обеспечивает тихую и спокойную жизнь на земле. На первый взгляд все понятно. Но задумаемся над обстоятельствами, в которых находился сам апостол. Он не просто тихо и спокойно ходил по городам Римской империи и проповедовал. Он постоянно был гоним. Более того, Павел прекрасно понимал, что римские власти далеко не всегда стремились к тихой и безмолвной жизни окружающих народов. Они довольно часто с ними враждовали. Но если это так, почему же апостол просит о них молиться? Очевидно, потому что молитва за кого-то – это далеко не всегда просьба поддержать его во всем. Это очень часто вопль о вразумлении. Казалось бы, зачем молиться о том, кто не прав? Не лучше ли с ним враждовать и бороться? А если речь о чем-то серьезном, то и вообще стереть с лица земли? Обоснование молитв, которое дает апостол Павел, открывает самую суть христианского взгляда, как на отдельного человека, так и на всех людей вообще. Молитвы нужны потому, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. И если ты желаешь быть христианином, это его желание должно стать и твоим собственным. Для Бога в мире нет лишних людей. Это значит, что лишних не должно быть и для тебя. Какими бы они ни были, добрыми или злыми, здоровыми или больными, удобными или неудобными, молись о них, ведь в перспективе вечности Бог ценит каждого из нас.
0: Апостольские чтения.

0: Тот, кто освободился от греха, приобретает чувство, что его все любят, жалеют, всех он ощущает как родных, ему хочется всех обнять. Архимандрит Эмилиан Вафидис. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд «Все-все вместе» помогает детям и взрослым с опорно-двигательными заболеваниями и ампутацией конечностей. Покупает протезы, оплачивает реабилитацию и организует занятия адаптивной физкультурой. Сейчас фонд запускает проект «Территория чемпионов» для развития детского спорта в малых городах и селах России. Под руководством тренеров-наставников ребята из малообеспеченных семей смогут бесплатно заниматься спортом и создавать свои команды. Первым участником проекта стал спортивный клуб «Витязь» из села Дивеево Нижегородской области. Сегодня более 30 детей из этого населенного пункта и окрестных сел желают заниматься спортом, но у их семей нет средств на регулярные тренировки. Проект фонда «Все-все вместе» поможет оплатить им занятия, экипировку и участие в соревнованиях. Я вижу, как дети меняются, когда чувствуют поддержку. Особенно важно, что в нашем клубе занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Они участвуют в соревнованиях и показывают хорошие результаты, рассказывает главный тренер клуба «Витязь» Александр Ожередов. Вы тоже можете поддержать инициативу фонда «Все-все вместе» и подарить детям из небольших городов и сел России бесплатные занятия спортом. Для этого переходите на сайт фонда «Все-все вместе». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: «Дело дня».

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 14 сентября, день памяти преподобного Симеона Столпника, родоначальника столпничества. О подвиге столпничества председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии протоиерей Максим Горожанкин.
2: Преподобный Симеон Столпник жил в Сирии и пользовался в православной церкви непререкаемым авторитетом. Ему писали письма императоры, к нему толпами сходились богомольцы, а он стоял на своем столпе, то есть на башне с открытым верхом, и молился за всех людей, давая им советы духовной жизни. Подвиг столпничества является в церкви одним из исключительных наряду с подвигом юродства. Столпников в истории христианской церкви всего несколько. И сам по себе этот подвиг говорит об исключительной сосредоточенности тех людей, которые брали его на себя. Человек как бы возвышается над этим миром, устремляется к небу на своем столпе, вознося молитвы, но при этом может общаться и с людьми. В Русской Православной Церкви некое подобие столпничества тоже было. Какое-то время на столпе подвязался святитель Кирилл Туровский. Тысячу дней и тысячу ночей на камне молится преподобный Серафим Саровский. Будем молиться нашим великим святым и преподобному Симеону Столпнику, чтобы Господь даровал нам ревность к познанию своей веры и чтобы мы становились все ближе и ближе ко Христу.
0: Актуальная тема.
3: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром, на Радио «Вера».
0: Светлые истории на Радио «Вера».
4: Здравствуйте, я Анна Леонтьева. Приглашаю вас сегодня в 18 часов услышать новый праздничный выпуск нашего цикла «Светлая история». В этих программах мы, ведущие Радио «Вера», и наши гости собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня, в день рождения «Радио Вера», мы вместе с клириком храма Резоположения в Леонове, священником Стахием Колотвиным, будем делиться историями, связанными с нашей радиостанцией. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на «Радио Вера». Каждый понедельник в 18:00.

Сегодня, 14 сентября, день церковного новолетия. Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника, праведного Иисуса Навина, преподобно-мученицу Татьяну Грибкову, мученицу Наталью Козлову. Святой праведный Иисус Навин жил в 13 веке до Рождества Христова. Он был ближайшим помощником пророка Моисея, а после его смерти стал вождем израильского народа. События с его участием изложены в одной из частей Библии, книги Иисуса Навина. Навин завоевал обетованную землю и ввел в нее еврейский народ. Через Иисуса Навина Господь явил великие чудеса. Так евреи перешли через реку Иордан как по суху. Стены города Иерихона, который осадили израильтяне, пали сами собой после того, как ковчег Завета обносили вокруг города в течение 7 дней. Наконец, во время сражения с неприятелем Иисус Навин по велению Божию остановил движение солнца. Он продлил день до того времени, пока не была одержана победа. После окончания войны Иисус Навин разделил обетованную землю между 12 коленами израильскими. Незадолго до смерти Навин призывал свой народ: «Бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу». Православная Церковь почитает Иисуса Навина в лике праведных как предвестника пришествия в мир Спасителя и ставит его примером для всех верующих. Подобно тому, как Иисус Навин ввел иудейский народ в землю обетованную, так и каждый христианин призван своей праведной жизнью направлять собственную душу в Царство Небесное, Царство любви, веры и праведности. Вспоминая святого Иисуса Навина, мы просим Его: «Святой праведный Иисус, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Семейные истории Стутте Ларсен.
1: Протоиерей Георгий Флоровский на закате лет говорил: «Если есть из земных вещей для меня нечто более важное, нежели мои интеллектуальные занятия, то это моя супруга Ксения Ивановна». Также сильно любила своего мужа Ксения Флоровская. В 1920 году преподаватель Одесского университета Георгий Флоровский вместе с отцом и сестрой эмигрировал из Одессы в столицу Болгарии Софию. Здесь он подрабатывал частными уроками и техническим редактированием, дописывал диссертацию о Герцене, участвовал в работе местного религиозно-философского общества. Во время одного из собраний этого общества в конце 1921 года Георгий познакомился с Ксенией Симоновой, выпускницей бестужевских курсов в Петербурге, которая тоже совсем недавно покинула Россию. Молодые люди держались сдержанно, беседы завязать не получилось. Но уже при следующей случайной встрече, как вспоминает Ксения Ивановна, Георгий был куда более разговорчив. Он обратил внимание на ее эрудицию и умение вести дискуссию на самые сложные философские темы. А она оказалась очарована его вежливостью и чувством юмора. Георгий и Ксения полюбили друг друга и обвенчались в апреле 1922 года. Первое время после свадьбы, признавалась впоследствии Ксения Ивановна, она опасалась, что брак их не продлится больше года, поскольку супруги были очень разными и часто ссорились. «Когда речь шла о бытовых проблемах, — говорила Флоровская, — пойти ли сегодня куда-то или остаться дома, закрыть ли окно или оставить его открытым, мы расходились буквально во всем. Но нас объединяло главное — вера в Бога». Сразу после свадьбы молодожены переехали в Прагу, а с 1926 года — Париж. И в Чехословакии, и во Франции супруги испытывали материальные трудности. В то же время Флоровские жили насыщенной интеллектуальной жизнью. Георгий Васильевич советовал кафедры в Парижском богословском институте. С конца 20-х годов занимался исследованиями по истории православного вероучения. Друзьями супругов были знаменитые религиозные философы – протоиерей Сергий Булгаков, Николай Бердяев, Лев Шестов. Флоровские регулярно посещали богослужения во Введенском храме на бульваре Монпарнас, который был центром русского студенческого христианского движения. Они участвовали в издании журнала этого движения, читали лекции на курсах при храме. В 1931 году Георгий Васильевич стал священником в Введенской церкви. Отец Георгий много времени посвящал научной работе. Когда он писал главный труд своей жизни «Пути русского богословия», супруга старалась не тревожить его. Она знала, что муж может работать только в абсолютной тишине. Зато после написания очередной главы не было большего удовольствия для ученого, чем поделиться своими мыслями с супругой. Ксения Ивановна неплохо знала философию и богословие, и потому могла не только дать ценный совет, но и дописать часть какой-нибудь статьи или книги, если у самого отца Георгия не хватало времени. В 1948 году отец Георгий получил должность профессора богословия в Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке и вместе с супругой переселился в США. Впервые после долгих эмигрантских скитаний Флоровские жили в отдельном доме и не испытывали финансовых трудностей. Детей у них не было, и они могли много путешествовать по Европе и США. Если не считать преподавания отца Георгия, практически все время супруги проводили вместе. Днем отец Георгий работал над очередной статьей, а матушка занималась переводами с испанского и русского на английский. Вечером они играли в шахматы или читали друг другу Чарльза Диккенса и Вальтера Скотта. По воспоминаниям близкого друга Флоровских Эндрю Брейна, жизнь отца Георгия и матушки Ксении в последние годы была наполнена размеренной радостью и любовью.
0: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Викарий Астанайской епархии епископ Каскеленский Геннадий. православной церкви принято с особым благоговением и вниманием относиться к святым подвижникам, которые жили и прославились своими подвигами в той местности, где мы живем. В каждой области отмечают день всех святых, в этой области прославленных, просиявших. Можно сказать, что святые конкретного региона продолжают покровительствовать православным христианам, которые там проживают. Все время продолжают покровительствовать, и сегодня. Этому факту, как я думаю, я получил эмпирическое подтверждение в 90-х годах, когда служил в Костромской епархии. Дело в том, что мы провели там несколько монашеских постригов, и по благословению владыки Александра все эти постриги осуществлялись так, что имя постригаемый выбирал сам посредством жребия. Заготавливались записочки, которые полагались в специальный ковчег. Я выбирал записку из 12. Были случаи, когда полагались 7 записок, 10 записок. Но каждый раз тому постригаемому, который связывал свою жизнь со служением в Костромской земле, всегда выпадал именно Костромской святой. У меня среди 12 записок был только один Костромской, преподобный Геннадий. Я выбрал эту записку. Мой товарищ выбрал записку с именем преподобного Ферапонта. Другой постригаемый выбрал записку случайно посредством жребия с именем Макария Унжинского и так далее. Тут не работают никакие теории вероятности. Святые покровительствуют монахам и желают, что те монахи, которые подвязаются у них на территории, на той территории, которая Богом вручена им в опеку, носили их имена.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Когда наступает самое благоприятное время для начала новой жизни? И чем в этом отношении Новый год лучше понедельника? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы Евангелия от Луки, который сегодня читается за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И приидя в Назарет, иде же бе воспитан».
3: «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?»
2: «И глаголаху, не сели и сын Иосифов».
1: В один из субботних дней Христос пришел в синагогу города Назарет, где он был воспитан. По благочестивому обычаю иудеев, любой совершеннолетний мужчина мог в молитвенном собрании читать и толковать Писание. Вот и Христу подают свиток книги пророка Исаии. Господь находит место, где говорится о том, как именно будет действовать Мессия. Он будет благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, освобождать пленных. Этот знаменательный период в истории человечества, когда людей посетит сам Бог, пророк называет «Лето Господне благоприятное». В ветхозаветной традиции выражение «Лето Господне благоприятное» имело устойчивое значение. Так называли юбилейный год. Согласно закону Моисееву, это год, который наступал после семи субботних, то есть семилетних циклов. Другими словами, это каждый 50-й год. В книге Левит так и написано: «И освятите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям ее, да будет это у вас юбилей». На протяжении этого периода все израильтяне, попавшие в рабство, например, за долги, получали свободу. Каждый человек возвращался в свое родовое владение, а значит, проданные или утраченные земельные участки возвращались их прежним владельцам. Все долги прощались. Кроме того, запрещалось сеять и жать, иными словами, отдыхала и сама земля. Прочитав это пророчество Исаии, вместо того, чтобы предложить его богословский разбор и толкование, Христос произносит: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Так Спаситель заявляет, что обещанное время наступило. Но наступило не по календарю. Оно пришло с ним самим. Его служение – это и есть то самое время освобождения. Эти слова обладали такой силой и звучали так убедительно, что, как говорится в Евангелии, все в синагоге дивились словам благодати, исходившим из уст его. Люди впервые не просто слушали чтение и толкование пророчества, но воочию видели его живое исполнение. Так Евангелие радикально меняет наше восприятие времени. Мы привыкли возлагать свои надежды о лучшей жизни на будущее. В нашем сознании оно должно начинаться с какого-то громкого события, с памятной или символической даты. И порой в суете у нас не хватает решимости, чтобы остановиться и задуматься. А что, если все рубежи уже давно пройдены? Что, если Бог уже открыл для нас это лучшее время? Что, если оно уже наступило? Особенно актуально спросить себя об этом сегодня, в день церковного новолетия. Напомнить себе о том, что благоприятное время – это не календарная дата, Это момент живой встречи с Богом. Тот момент, когда мы перестаем механически проживать бесконечный круговорот дней, недель и лет в надежде на лучшую жизнь и позволяем Царству Божию войти в нашу повседневность. Подобный момент, по словам Спасителя, может наступить уже сейчас. «Ныне исполнилось», — говорит сегодня Господь. Все, что для этого требуется, — наше горячее желание обрести свободу, а также решимость поставить во главу угла своей жизни поиск воли Творца и исполнение заповедей Его Евангелия.

0: Прекрасна ты, осенняя пора, задумчивой природы увиданье, седой туман в час раннего утра, лучи и птиц прощальная игра, все будет грусть и сны очарования. Константин Фофанов. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Занятно наблюдать за симпатичными юркими белками с ярко-рыжими пушистыми хвостами, как эти завсегдатые парковые аллеи снуют по земле перебежками, с осторожностью подбираясь к протянутой им ладони с орешками. Схватив один, белочка, либо отбежав на малое расстояние, торопливо разгрызет снедь, либо стрелой забирается на дерево, чтобы спрятать орех в своем убежище, облюбованном для хранения подобных трофеев. Эта бережливость сродни навыку опытного христианина удерживать в кладовой своей памяти все ценное для благодатной жизни во Христе. Будь то стих из Священного Писания, внутреннее озарение на молитве или чудесное событие дня, которое ярко свидетельствует нам о попечении и заботе Небесного Отца о нас, грешных Его детях.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». Четырнадцатого сентября православные верующие празднуют церковное новолетие, которое также именуется началом индикта. Именно 14 сентября по новому стилю, а по старому стилю это 1 сентября, считается первым днем церковного года, днем, когда православные христиане обращаются к Богу с просьбой о даровании благословения в новом году. Настоятель храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в городе Невиномыске протоиерей Алексей Гашунович объяснил, почему церковный год начинается 14 сентября.
3: Начало индикта – это древний термин, дошедший до нас еще из Римской империи. Само слово «индикт» означает «объявление» или «установление». А в Римской империи это был акт императора, определявший размер податей на предстоящее 15-летие. Такой цикл, связанный с переписью имущества и сбором налогов, начинался 1 сентября по юлианскому стилю. Однако церковь, приняв эту хронологическую систему, наполнила ее совершенно иным содержанием. Начало индикта перестало быть лишь административной датой. В христианской традиции этот день стал временем благодарения Богу за завершившийся период и просьбой о покровительстве в будущем. Так, 14 сентября по григорианскому стилю, а 1 сентября по стилю юлианскому в церковном календаре превратилось в точку переосмысления и вдумчивой молитвы. Окончательное решение о чествовании этой даты как начала церковного года было принято отцами еще на Первом Вселенском соборе, состоявшемся в Никее в 325 году, а на православной Руси, как преемнице Древней Византии, в 1492 году при великом князе Иване III эта дата официально стала днем церковно-государственного торжества.

0: о том, что он послан проповедовать лето Господне благоприятное. Эти слова указывают на начало новой эры в истории человечества, времени спасения и благодати. Святые угодники Божии учат нас, что каждый день, каждый год своей жизни человек должен жить как последний, за которым его ожидает строгий и нелицеприятный суд Божий. Потому и наступивший год надо использовать с духовной пользой, ища прежде всего Царствие Божьего и правды Его, веруя словам Спасителя, что остальное все приложится нам.
1: Именно с новолетия начинается отсчет церковных праздников. И первым торжеством нового церковного года станет Рождество Пресвятой Богородицы, которое православные верующие отмечают 21 сентября. Последним же праздником, который завершит церковный год, станет Успение Пресвятой Богородицы 28 августа. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Коллеги Марии Лядовой по молодежному движению Сормовского благочиния называют Машу светлым и добрым человеком. В ней словно сокрыт генератор любви и заботы, пишет в журнале Нижегородской метрополии «Моя надежда» Татьяна Гарина. Она может согреть любое сердечко, даже тех детей, про которых говорят «проблемные». Речь идет о воспитанниках первого санаторного детского дома. Для многих из них Мария Лядова стала другом. Она вместе с остальными волонтерами навещала их по праздникам и постепенно сблизила.

0: ребятами. «Я прикоснулась к ним душой, полюбила», — рассказывает Мария. «Увидела в каждом личность, поняла, какие они сильные и добрые, несмотря на трудности, которые им пришлось пережить». О своих родителях, по словам нашей героини, воспитанники отзываются с уважением и любовью. О грустном не рассказывают, вспоминают только лучшие моменты. «Я ни разу не слышала, чтобы дети говорили про мам что-то плохое, хотя их семьи считаются неблагополучными», — объясняет Мария. В детский дом приезжают священники, рассказывают ребятам о вере, о православных традициях. Некоторые из воспитанников после таких бесед приходят в храм. Кто-то готовится к исповеди и причащается, кто-то ставит свечи, молится за родителей и воспитателей. «Детям нравится атмосфера в церкви, особенно если им объяснять, что происходит вокруг», — говорит Мария. «Мы с волонтерами знакомим их с устройством храма, отвечаем на вопросы». Девушка уверена, можно найти подход к каждому ребенку, живущему в детдоме. Ей, к примеру, долго не удавалось подружиться с одной 6-летней девочкой. На прогулке та могла начать обзываться, на занятиях вырвать страницы из книг. Но Маша не опускала руки. «Мы вместе катались на санках, пекли блины, я научила ее играть на фортепиано. И со временем она стала моей помощницей, несмотря на юный возраст». Мария Лядова называет своих подопечных маленькими ежиками, которые становятся пушистыми, любящими зайчиками, если о них терпеливо заботиться. «На моей памяти было немало таких превращений», — улыбается Маша. По-моему, в этих ее словах главный смысл работы волонтера. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
1: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 14 сентября, день церковного новолетия. Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника, праведного Иисуса Навина, преподобную мученицу Татьяну Грибкову, мученицу Наталью Козлову. Преподобный Симеон Столпник жил в V веке в Каппадокии, области на территории современной Турции. Однажды в церкви Симеон услышал евангельские заповеди блаженств и был потрясен их глубиной. Он даже не зашел домой, а прямиком отправился в ближайший монастырь и вскоре принял иноческий постриг. Но жизнь в монастыре показалась Симеону недостаточно суровой и строгой. Одно время он жил на дне высохшего колодца, строго постился и пребывал в непрестанной молитве. Другим его испытанием стала жизнь в пещере. Толпы народа стали стекаться к месту его трудов, чтобы получить исцеление от недугов и услышать слова мудреца. Тогда Симеон избрал еще неизвестный в то время вид подвижничества. Он построил столб высотой в 4 метра и поселился на нем в маленькой келье. Старцы-пустынники решили испытать Симеона. Они приказали тому сойти со столпа. Если бы Симеон проявил упрямство и упорство, это означало бы провал испытания. Но он послушался и со смирением сошел вниз. Тогда старцы благословили его на продолжение подвига. 80 лет провел Симеон в иноческих трудах. Из них 47 лет он простоял на столпе. Множество людей, видя такую нравственную стойкость и телесную крепость, принимали крещение. Когда подвижник скончался, на месте его подвига был основан монастырь.
3: Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь преподобного Симеона Столпника. Святой молится о всех, кто почитает его. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними просим преподобного. Святой праведный Симеон, моли Бога о нас –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Немецкий композитор XIX века Иоганнес Брамс запомнился его современникам как скромный, нелюдимый, серьезный человек. Эта строгость чувствуется и в его музыке. В отличие от многих своих коллег, Брамс не обращался к театральным развлекательным жанрам и сосредоточил внимание на инструментальных, вокальных и религиозных произведениях. Тем не менее, пожалуй, самым известным сочинением композитора являются его венгерские танцы, которые можно счесть легкой эстрадной музыкой. Брамс не понаслышке знал, какие произведения способны привлечь публику. Из-за сложного материального положения в семье композитору уже в юном возрасте пришлось искать работу, и он играл на фортепиано в ресторанах, исполняя популярные песни и танцы. В этот период юноша познакомился с венгерским скрипачом Эде Ременьи, с которым позже совершил гастрольную поездку по городам Европы. Ременьи исполнял в том числе народные мелодии своей родины – Венгрии. Брамс бережно сохранил их в памяти и впоследствии использовал в качестве основы для венгерских танцев. В творчестве композитора это не единственный случай обращения к фольклору. Брамс увлекался национальной культурой разных стран и неоднократно делал обработки старинных, полузабытых напевов, желая сохранить для потомков их историю и традиции. Несмотря на то, что венгерские танцы изначально были написаны для фортепианного ансамбля, некоторые из пьес Брамс переложил для оркестра. Так новая версия появилась у танца «Соль минор». В его основе лежит мелодия чардаша венгерского композитора Беллы Келлера, ошибочно принятая Брамсом за народный напев. Венгерский танец «Соль минор» Иоганнеса Брамса прозвучит в исполнении Венского симфонического оркестра. Дирижер Тибор Паул.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Верующие и атеисты, мы живем в одних и тех же странах, городах и семьях. Общая культура, христианская по происхождению, пока еще кое-как помогает нам жить вместе. Но понимаем ли мы, насколько на самом деле расходится наше мировоззрение? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из второй главы первого послания апостола Павла к Тимофею, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Молюба, прежде всех творите молитвы, моления, прошения, благодарения за вся человеки».
3: Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине».
2: Учитель языков в вере и истине.
1: Как-то в личной беседе один молодой атеист признался мне, что мечтает о торжестве новой жизни, чистой от преступности, зависимости и всего подобного. Он также признался, что готов был бы стремиться к этому светлому будущему даже ценой жизни и половины всех людей на Земле. Конечно, в том разговоре я списал его слова на максимализм, который свойственен молодости. Но потом, задумавшись над тем, что он сказал, понял, что ценность максимализма как раз в том и заключается, что он правдив и не мирится с условностями. Я спросил его, как же быть с людьми, которые проживают с его точки зрения неправильную жизнь, с теми, кто мешает общественному благополучию, кто прожигает дарованное им время. Конкретного ответа у него, естественно, не было. И я очень порадовался, что мой собеседник не готов был устраивать массовые чистки так называемых «лишних людей». Но логика его была в том, что в мире, который возник сам по себе, случайно, ценностью обладает только то, что полезно и служит общему созиданию. Естественно, лишними в этой системе оказываются уже не только те, кого он назвал, но все, от кого на этой земле нет никакого прока. Да, в животном мире обычно так и происходит. Все, кто не вписывается в стратегию выживания, умирают. И если люди – это просто высокоразвитые животные, среди нас действительно много лишних. Если же человек обладает образом Божиим, лишним нельзя назвать ни одного. Все обладают ценностью, даже если не понимают этого и разбрасываются временем жизни как чем-то ненужным. В отрывке из первого послания апостола Павла к Тимофею, который мы сейчас услышали, апостол призывает верующих молиться за всех людей – за власти и всех тех, кто обеспечивает тихую и спокойную жизнь на земле. На первый взгляд все понятно. Но задумаемся над обстоятельствами, в которых находился сам апостол. Он не просто тихо и спокойно ходил по городам Римской империи и проповедовал. Он постоянно был гоним. Более того, Павел прекрасно понимал, что римские власти далеко не всегда стремились к тихой и безмолвной жизни окружающих народов. Они довольно часто с ними враждовали. Но если это так, почему же апостол просит о них молиться? Очевидно, потому что молитва за кого-то – это далеко не всегда просьба поддержать его во всем. Это очень часто вопль о вразумлении. Казалось бы, зачем молиться о том, кто не прав? Не лучше ли с ним враждовать и бороться? А если речь о чем-то серьезном, то и вообще стереть с лица земли? Обоснование молитв, которое дает апостол Павел, открывает самую суть христианского взгляда, как на отдельного человека, так и на всех людей вообще. Молитвы нужны потому, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. И если ты желаешь быть христианином, это его желание должно стать и твоим собственным. Для Бога в мире нет лишних людей. Это значит, что лишних не должно быть и для тебя. Какими бы они ни были, добрыми или злыми, здоровыми или больными, удобными или неудобными, молись о них, ведь в перспективе вечности Бог ценит каждого из нас.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анна Пясецкая, журналист, редактор.
0: Частное мнение.
2: У японцев существует интересное понятие – читать воздух. Кукио-йому. А познакомилась я с этим выражением, когда начала изучать японскую культуру. Речь идет об умении чувствовать атмосферу, улавливать невысказанные ожидания людей, замечать паузы и намеки. И все это для того, чтобы не нарушить гармонию находящегося рядом с тобой человека. Полезный навык, который помогает избегать прямого конфликта и не ставит собеседника в неловкое положение. В переломные для меня моменты я волей-неволей начала сверять это понятие со своей жизнью. Часто ли в ежедневной суете удается замечать настроение ближнего? Бывает, хочется помочь, но мчишься по своим делам, едва успевая на ходу бросить дежурное «Как ты?». В ответ прилетает короткий ответ «Все хорошо». И редко задумываешься, что за такой привычной фразой могут прятаться усталость, боль, растерянность. Все то, что человек не решается озвучить, не хочет быть никому в тягость и ныть по пустякам. Однажды подруга не пришла на запланированную встречу, сославшись на недомогание. А на самом деле ей просто не хватило сил натягивать счастливую улыбку, потому что она переживала сложный период в своей жизни, о котором я даже и не догадывалась. Когда я позвонила ей и привычно утешила, мол, все будет хорошо, она призналась. «Мне не столько нужно, чтобы все наладилось прямо сейчас. Мне нужно, чтобы кто-то сказал, я вижу, что тебе тяжело». В этот момент я, наконец, прочитала ее настроение. И самым правильным оказалось не попытка решения проблем, а простое человеческое присутствие. Приехать, посидеть рядом, посмотреть добрый фильм. Так мы и сделали. Эта встреча стала одной из самых теплых в истории наших отношений. Другой случай произошел на зимних каникулах в Петербурге. В самый неподходящий момент я слегла с ОРВИ. Мир сузился до температуры и слабости. Даже встать с кровати казалось подвигом. И тут моя коллега, недавно переехавшая в Петербург, написала важные слова. «Если хочешь, я приеду, поддержу тебя и побуду рядом». В них не было ни советов, ни суеты, ни попыток быстро все исправить. Только готовность приехать, посидеть рядом со мной в сложный момент. Ее искренняя поддержка оказалась сильнее любых лекарств, и я быстро пошла на поправку. А потом произошло мое постепенное воцерковление, которое помогло глубже взглянуть внутрь себя и своей души. Апостол Павел говорит, что мы должны носить бремена друг друга, и навык читать воздух стал хорошим подспорьем в исполнении наставления апостола. Внимательность к ближнему – это проявление любви, которое, по словам апостола, не ищет своего. Я стараюсь напоминать себе, христианская забота начинается там, где я перестаю ждать просьбы о помощи, а учусь замечать чужую боль, даже если про нее не говорили вслух.
0: Частное мнение.

0: спешите делать добро. Программа «Дело дня» о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера, в день рождения радио «Вера», у нас в студии директор радиостанции Роман Таргашин и главный редактор Илья Кузьменков. Поговорим об истории радио «Вера» и о новых интересных проектах, появляющихся в эфире и вокруг радио. А в 8 вечера на этой неделе будем говорить о духовных плодах вынужденной русской эмиграции начала 20 века. Сегодня у нас в студии доктор исторических наук, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Кострюков. И разговор пойдет о том, как формировались русские общины вне родины и какое влияние оказывали на европейское общество.
1: «Светлый вечер» на «Светлом радио».

Сегодня, 14 сентября, день церковного новолетия. Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника, праведного Иисуса Навина, преподобно-мученицу Татьяну Грибкову, мученицу Наталью Козлову. Преподобно-мученица Татьяна Грибкова родилась в 1879 году в Московской губернии в крестьянской семье. В 17 лет она поступила послушницей в Головинский женский монастырь. В обители было 4 храма, больница, богадельня и школа. В монастыре жило почти 200 сестер. В 1925 году обитель была закрыта. Татьяна вернулась в родное село. В 1937 году жилец, снимавший у Грибковой комнату, написал на нее донос. Он сообщил, что послушница якобы имеет некий золотой запас, который собирала в годы гражданской войны для помощи монархистам. Кроме того, по информации лжесвидетеля, Татьяна с другими церковниками ждала прихода к власти Гитлера. В августе Татьяну арестовали. Она отказалась от всех обвинений. Доказательств, кроме доноса, у следователя не было. Но этого в те времена хватало для вынесения смертного приговора. Татьяну Грибкову приговорили к расстрелу. Ее казнили на полигоне Бутово под Москвой. Татьяна Грибкова совершила свой подвиг в 20 веке подобно мученикам первых веков христианства. Церковь верит, что святые обретают перед Богом благодать молиться о тех, кто в своей земной жизни почитает их и обращается к ним с молитвой. Преподобно-мученица Татьяна, моли Бога о нас. –

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В 2023 году в поселке Повенец в Карелии, рядом с храмом во имя святителя Николая, открыли памятную стеллу с двуглавым орлом. Надпись на ней гласит «Осударева дорога, 1702 год». Это памятник героической и малоизвестной странице Северной войны, во время которой русская армия под командованием Петра I получила выход к Балтийскому морю. В 1700 году, в самом начале противостояния России и Швеции, русские войска терпели неудачи. Чтобы переломить ход войны, требовалось захватить крепость Нотебург на южном берегу Ладожского озера. Когда-то она принадлежала России и называлась Орешек, но в 17 веке была захвачена шведами, поэтому ее возвращение имело не только военное, но и символическое значение. Петр I задумал смелый маневр – подвести войска к крепости с неожиданной северной стороны. План был таким – на кораблях доставить армию из Архангельска к другому берегу Белого моря, затем провести ее через Карельские леса к Онежскому озеру, а дальше по рекам и Ладоге выйти к крепости. Для этого нужно было проложить сухопутную дорогу через заболоченную, труднопроходимую лесную местность. Летом 1702 года Петр прибыл в Архангельск и поручил своему соратнику Михаилу Щепотьеву организовать строительство дороги от Белого моря к Онежскому озеру. В работах участвовали около 5000 крестьян из окрестных губерний. Уже в конце июня 1702 года две группы начали прокладывать дорогу навстречу друг другу. Одна от пристани Нюхча на Белом море, сейчас это Беломорский район Карелии, другая от Слободы Повенец на Онежском озере. Работа шла в тяжелых условиях. Строителям приходилось вырубать лес и настилать гати, дороги из бревен и хвороста, которые позволяли пройти через болото. Менее чем за полтора месяца путь протяженностью около 260 километров был готов. Перед началом похода Петр I посетил Соловецкий монастырь, где помолился о благополучном исходе трудного предприятия и заложил деревянную церковь во имя апостола Андрея Первозванного. В августе войска двинулись по сухопутному маршруту. Царь прошел его вместе с солдатами пешком. Об этом сохранилась запись в Соловецкой монастырской летописи. «И от Нюхацкой пристани он, великий государь, отпустил корабли к Архангельскому городу, а сам изволил шествовать к Повенецкой пристани лесами, мхами и болотами». 11 октября 1702 года крепость Нотебург была взята и получила новое имя – Шлиссельбург, ключ-город. Эта победа стала одним из первых серьезных достижений России в Северной войне. «Осударева дорога» использовалась еще несколько лет для снабжения армии, но после окончания войны постепенно пришла в запустение. Со временем ее трасса заросла лесом и была утрачена, но сегодня интерес к этому маршруту возрождается. Историки и исследователи пытаются восстановить его направление по архивным документам и особенностям местности. «Осударева дорога» – напоминание о том, как в кратчайшие сроки и в тяжелейших условиях был осуществлен замысел, сыгравший важную роль в истории страны.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Когда наступает самое благоприятное время для начала новой жизни? И чем в этом отношении Новый год лучше понедельника? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы Евангелия от Луки, который сегодня читается за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: И приди в Назарет, и где же бе воспитан.
3: И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?»
2: И глаголаху: «Не сели и сын Иосифов».
1: В один из субботних дней Христос пришел в синагогу города Назарет, где он был воспитан. По благочестивому обычаю иудеев, любой совершеннолетний мужчина мог в молитвенном собрании читать и толковать Писание. Вот и Христу подают свиток книги пророка Исаии. Господь находит место, где говорится о том, как именно будет действовать Мессия. Он будет благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, освобождать пленных. Этот знаменательный период в истории человечества, когда людей посетит сам Бог, пророк называет «Лето Господне благоприятное». В ветхозаветной традиции выражение «Лето Господне благоприятное» имело устойчивое значение. Так называли юбилейный год. Согласно закону Моисееву, это год, который наступал после семи субботних, то есть семилетних циклов. Другими словами, это каждый 50-й год. В книге Левит так и написано: «И освятите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям ее, да будет это у вас юбилей». На протяжении этого периода все израильтяне, попавшие в рабство, например, за долги, получали свободу. Каждый человек возвращался в свое родовое владение, а значит, проданные или утраченные земельные участки возвращались их прежним владельцам. Все долги прощались. Кроме того, запрещалось сеять и жать, иными словами, отдыхала и сама земля. Прочитав это пророчество Исаии, вместо того, чтобы предложить его богословский разбор и толкование, Христос произносит: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Так Спаситель заявляет, что обещанное время наступило. Но наступило не по календарю. Оно пришло с ним самим. Его служение – это и есть то самое время освобождения. Эти слова обладали такой силой и звучали так убедительно, что, как говорится в Евангелии, все в синагоге дивились словам благодати, исходившим из уст его. Люди впервые не просто слушали чтение и толкование пророчества, но воочию видели его живое исполнение. Так Евангелие радикально меняет наше восприятие времени. Мы привыкли возлагать свои надежды о лучшей жизни на будущее. В нашем сознании оно должно начинаться с какого-то громкого события, с памятной или символической даты. И порой в суете у нас не хватает решимости, чтобы остановиться и задуматься. А что, если все рубежи уже давно пройдены? Что, если Бог уже открыл для нас это лучшее время? Что, если оно уже наступило? Особенно актуально спросить себя об этом сегодня, в день церковного новолетия. Напомнить себе о том, что благоприятное время – это не календарная дата, это момент живой встречи с Богом. Тот момент, когда мы перестаем механически проживать бесконечный круговорот дней, недель и лет в надежде на лучшую жизнь и позволяем Царству Божию войти в нашу повседневность. Подобный момент, по словам Спасителя, может наступить уже сейчас. «Ныне исполнилось», — говорит сегодня Господь. Все, что для этого требуется, — наше горячее желание обрести свободу, а также решимость поставить во главу угла своей жизни поиск воли Творца и исполнение заповедей Его Евангелия.

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. «Духовной жаждой утомим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился». Все мы помним эти строки Пушкина. Однако задумаемся, почему в стихотворении упоминается жажда духовная, а не душевная? Ведь дух и душа – слова, близкие по смыслу. Или нет? Сегодня мы поговорим о том, чем схожи и чем различны существительные «дух» и «душа». Начнем с того, что восходят они к одному понятию – «дышать», «дуть». Лингвисты реконструировали древнюю общеславянскую форму слова «душа». Она образовалась от корня «дух» с помощью суффикса «е» и звучала как «дух-я». Слово «дух» восходит к праиндоевропейскому корню «двес». Позже оно развилось в общеславянское «дух». Как мы видим, корни этих существительных родственны. Отсюда потом произошли и другие смыслы, создавшие многозначные варианты. И отдых, и воздух, и даже бежать во весь дух, то есть сильно дыша, во весь объем легких. Образовалась и линия значений, связанная с запахами – духовитый, духи, духмяный. Также эти существительные объединяют то, что оба они означают бесплотное, нематериальное, невидимое, как ветер, что дует, как воздух, которым мы дышим. В богословии эти слова стоят рядом, но не совпадают по значению. В послании к Коринфянам апостол Павел разделяет душевного человека и духовного. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». И мы с вами замечаем, что употребляем данные понятия в разных ситуациях. О вещах земных, например, говоря о беседе или характере человека, мы используем слово «душевный». Отсюда выражение «от всей души», «душа поет», «душевный разговор». А понятие «духовный» закрепилось за сторонами жизни, которые касаются веры, стремления к высокому, божественному. «Духовный отец», «духовный путь». Простые языковые тесты подтверждают данное различие. «Одушевленный» – живое существо, а «одухотворенный» – возвышенная личность. Множественное число человеческие души – норма, а человеческие духи – нелепое выражение. Так что душа и дух не синонимы, а родственники, разошедшиеся из-за культурных и религиозных влияний, закрепивших за каждым словом свою смысловую нишу. И это одно из интересных явлений языка. Один и тот же корень, видоизменяясь, проходя сквозь время, обрастает новыми значениями. С вами была Нина Резник.
1: Вера. Актуальная тема.
3: Сегодня 14 сентября. Церковное новолетие. О смыслах праздника клирик Московского храма всех святых в земле российской просиявших в Новокосино протоиерей Григорий Крыжановский.
4: Новолетие раньше отмечалось в начале осени. Сейчас мы новолетие празднуем зимой. Но по сути это всегда была встреча с Богом. Сегодня Новый год – это повод получить подарок, загадать желание, сделать приятно любимому человеку, построить планы. А ведь Новый год – это Рождество Христово. Это когда Бог приходит к тебе. И когда ты готовишься встретить Бога по-новому. Ранее, когда семья собирала урожай, подводила итоги после лета, они понимали, насколько они были верны в своих поступках, действиях, в своих решениях, насколько они хорошо и правильно поступали в отношении с Богом. Сейчас мы смотрим на новолетие совершенно по-другому. Праздник, фейерверки, удовольствие. И в этих планах наших, может быть, есть смена работодателя, может быть, есть планы на будущий отпуск. И часто в этом всем, в этой суете, на нашей повседневной жизни пропадает присутствие Божие. Давайте же, празднуя новолетие, воздадим Богу хвалу, принесем Ему покаяние и помолимся Ему о благополучном новом лете.
1: Актуальная тема.
5: Вот и закончилось лето.
6: Наступило начало учебного года.
7: И мы идем в школу.
5: Но как перестроиться на учебный лад?
6: Как сделать так, чтобы занятия давались легко и были в радость?
7: Очень просто.
5: Надо превратить их в приключения.
7: В формате аудиоурока.
6: Присоединяйтесь к нам.
7: Мудрому доктору Михаилу Гавриловичу.
6: С его верным псом Алтаем.
5: И нашим друзьям Вере и Фоме.
7: Чтобы вместе отправиться в захватывающее путешествие.
6: В страну знаний. А для этого заходите на наш сайт.
7: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
6: И слушайте аудиоуроки по школьной программе. Давайте учиться вместе!
8: Возрастное ограничение 6+.
1: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает ведущая программы «Литературный навигатор» на радио «Вера» Анна Шепелева.
2: Одна моя очень хорошая подруга долгое время не могла найти няню для своего маленького сына. Казалось бы, это сейчас не проблема, но у нее почему-то никак не получалось. А подруга моя постоянная слушательница радио «Вера». Дома у нее почти всегда включен приемник, а когда она куда-нибудь идет, то обычно слушает в наушниках на смартфоне. И вот как-то раз вечером она оставила ребенка с мужем и ненадолго выбежала в магазин. Ей что-то нужно было срочно купить. В кассу стояла приличная очередь, но подруга, как обычно, в наушниках слушала радио «Вера», и ей было не скучно. И тут она зачем-то полезла в сумочку, повернулась неловко и выдернула наушники из телефона. Автоматически включилось громкое воспроизведение, и как раз в этот момент зазвучала заставка радио «Вера» буквально на весь магазин. Подруга быстро выключила звук, и вдруг молодая женщина, которая стояла перед ней в очереди, обернулась, заулыбалась и сказала: «О, радио «Вера», я тоже его очень люблю и всегда слушаю». А потом оказалось, что из магазина им по пути, что живут они совсем рядом. Они пошли вместе, и по дороге вдруг выяснилось, что женщина эта работает няней. И у нее как раз есть свободные дни именно тогда, когда нужно моей подруге. Вот так, благодаря радио «Вера», она нашла сыну замечательную няню. Так что наше любимое радио в буквальном смысле помогает людям.
0: Добрые истории.
1: Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге. Светлое утро на радио «Вера».
3: Сегодня, 14 сентября, день церковного новолетия. Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника, праведного Иисуса Навина, преподобномученицу Татьяну Грибкову, мученицу Наталью Козлову.

0: художница Наталья Козлова родилась в 1895 году в Рязанской губернии в большой крестьянской семье. Наталья окончила трехлетнюю крестьянскую школу, с большим интересом читала духовную литературу. Она вышла замуж за односельчанина. В браке родилось 8 детей. У Козловых было крепкое хозяйство, надел земли, домашняя скотина. В Москве у главы семьи была небольшая торговая лавка. Но в 1935 году мужа Натальи расстреляли за критику властей на сельском сходе. В следующем году у семьи отняли лошадь. В тяжелое для семьи время Наталью за ее честность и благочестие выбрали казначеем, а потом и старосты местной церкви. Половину храма колхоз изъял под зернохранилище. Вскоре был арестован и священник Евгений Светлов. Тогда более 200 верующих прошли от храма к сельсовету с требованием освободить настоятеля из-под ареста. Потом Наталья Козлова вместе с еще одним членом церковного совета отвезла всесоюзному старосте Михаилу Ивановичу Калинину подписные листы. Более 400 человек высказались за возвращение изъятой половины храма. Этого хватило, чтобы Козлова стала числиться у властей активной, враждебно настроенной церковной единоличницей. В 1937 году женщину арестовали. Ее приговорили к расстрелу и казнили на Бутовском полигоне. В 2004 году мученицу Наталью причислили к лику святых.
1: Гонения на церковь в 20 веке коснулись тысяч православных христиан. И эти люди, подчас простые труженики, даже под страхом смерти не отреклись от веры и своего Спасителя. Многие из них причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской, как и святая Наталья Козлова. В этот день мы обращаемся к ней с молитвенной просьбой. «Святая мученица Наталья, моли Бога о нас».

0: конце 50-х, начале 60-х годов 20 века на экраны страны вышло сразу несколько художественных кинокартин, отличавшихся тонким лиризмом. Режиссеры пробовали свои силы в новом жанре, вдохновленные политическими веяниями. В стране наступила так называемая «хрущевская оттепель» и стало возможным просто, без пафоса, рассказывать с экрана о делах.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Богословие в красках.
3: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
4: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
5: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема, в частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, тут, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение – это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
3: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божьей Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
5: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление – это когда щека к щеке Божья Матерь и Богомладенец Христос. Оранта – это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип – это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божья Матерь указывает своей рукой, что вот Он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божья Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божья Матерь, склонившаяся к младенцу Христу, и Он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божьей Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
3: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а Он стоит, да?
5: Да, да, Он стоит. При этом Божья Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божья Матерь здесь относится к оплечному типу. а при этом Богомладенец Христос. Есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божья Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент. То есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно. А Божья Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божьей Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наше воззвание, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
3: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
5: До свидания.
2: Богословие в красках. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Верующие и атеисты, мы живем в одних и тех же странах, городах и семьях. Общая культура, христианская по происхождению, пока еще кое-как помогает нам жить вместе. Но понимаем ли мы, насколько на самом деле расходится наше мировоззрение? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из второй главы первого послания апостола Павла к Тимофею, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Молюба, прежде всех творите молитвы, моления, прошения, благодарения за вся человеки».
3: Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине».
2: Учитель языков в вере и истине.
1: Как-то в личной беседе один молодой атеист признался мне, что мечтает о торжестве новой жизни, чистой от преступности, зависимости и всего подобного. Он также признался, что готов был бы стремиться к этому светлому будущему даже ценой жизни и половины всех людей на Земле. Конечно, в том разговоре я списал его слова на максимализм, который свойственен молодости. Но потом, задумавшись над тем, что он сказал, понял, что ценность максимализма как раз в том и заключается, что он правдив и не мирится с условностями. Я спросил его, как же быть с людьми, которые проживают с его точки зрения неправильную жизнь, с теми, кто мешает общественному благополучию, кто прожигает дарованное им время. Конкретного ответа у него, естественно, не было. И я очень порадовался, что мой собеседник не готов был устраивать массовые чистки так называемых «лишних людей». Но логика его была в том, что в мире, который возник сам по себе, случайно, ценностью обладает только то, что полезно и служит общему созиданию. Естественно, лишними в этой системе оказываются уже не только те, кого он назвал, но все, от кого на этой земле нет никакого прока. Да, в животном мире обычно так и происходит. Все, кто не вписывается в стратегию выживания, умирают. И если люди – это просто высокоразвитые животные, среди нас действительно много лишних. Если же человек обладает образом Божиим, лишним нельзя назвать ни одного. Все обладают ценностью, даже если не понимают этого и разбрасываются временем жизни как чем-то ненужным. В отрывке из первого послания апостола Павла к Тимофею, который мы сейчас услышали, апостол призывает верующих молиться за всех людей – за власти и всех тех, кто обеспечивает тихую и спокойную жизнь на земле. На первый взгляд все понятно. Но задумаемся над обстоятельствами, в которых находился сам апостол. Он не просто тихо и спокойно ходил по городам Римской империи и проповедовал. Он постоянно был гоним. Более того, Павел прекрасно понимал, что римские власти далеко не всегда стремились к тихой и безмолвной жизни окружающих народов. Они довольно часто с ними враждовали. Но если это так, почему же апостол просит о них молиться? Очевидно, потому что молитва за кого-то – это далеко не всегда просьба поддержать его во всем. Это очень часто вопль о вразумлении. Казалось бы, зачем молиться о том, кто не прав? Не лучше ли с ним враждовать и бороться? А если речь о чем-то серьезном, то и вообще стереть с лица земли? Обоснование молитв, которое дает апостол Павел, открывает самую суть христианского взгляда, как на отдельного человека, так и на всех людей вообще. Молитвы нужны потому, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. И если ты желаешь быть христианином, это его желание должно стать и твоим собственным. Для Бога в мире нет лишних людей. Это значит, что лишних не должно быть и для тебя. Какими бы они ни были, добрыми или злыми, здоровыми или больными, удобными или неудобными, молись о них, ведь в перспективе вечности Бог ценит каждого из нас.
0: Апостольские чтения.

0: тема.
1: В эти дни радио «Вера» отмечает свой день рождения. О пройденном пути и о том, что представляет собой радиостанция сегодня, директор радио «Вера» Роман Таргашин.
2: Радио «Вера» сегодня – это сотни тысяч слушателей, это больше 150 радиостанций, то есть это 70 наших собственных радиостанций и 90 радиостанций наших партнеров, то есть людей, которые своим имуществом, своим трудом участвуют в нашем общем деле. Это десятки, даже, наверное, не побоюсь этого слова, тысячи наших попечителей по всей стране, которые жертвуют свою посильную лепту, вкладывая в наше общее дело. Это десятки предприятий, которые не деньгами, а каким-то своим ресурсом помогают нам, будь то там наружной рекламой или какими-то услугами. Это большой творческий коллектив, в котором уже, наверное, больше 150 человек в разных ролях, как в свободных, так и штатных сотрудников. И это, конечно, большой труд всех наших сотрудников и молитвы нашего духовенства, которое, я знаю, за нас молится. Многих наших сотрудников, духовники, наши батюшки, приходящие на эфир, мы чувствуем их молитвенную поддержку, чувствуем их заботу о нас и, конечно, понимаем, что этими молитвами и молитвами всей церкви Господь своей благодатью как-то участвует в нашей работе, терпит всех нас, позволяет нам потрудиться на ниве духовного просвещения, на ниве проповеди Евангелия, Благой Вести, на необъятных просторах нашей любимой Родины.
0: Актуальная тема.

0: Бог желает нашего спасения и строит его непостижимо для нас. Предайся воле Божией и обретешь мир скорбной душе своей и сердцу. Преподобный Никон Оптинский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы, пространствие со смыслом слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

Сегодня, 14 сентября, день церковного новолетия. Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника, праведного Иисуса Навина, преподобно-мученицу Татьяну Грибкову, мученицу Наталью Козлову. Богослужебный год по древней византийской традиции начинается 1 сентября по старому стилю. Сентябрьское новолетие было на Руси большим и шумным праздником. В этот день в городах под открытым небом совершался особый чин летопроводства. В нем верующие благодарили Бога за прошедший год и просили благословения на год грядущий. В 1699 году император Петр I перенес гражданский Новый год на 1 января. Однако в современном календаре память о церковном новолетии сохранилась и неукоснительно соблюдается в сфере образования. Учебный год в церковных школах на Руси всегда начинался в сентябре, так же, как это происходит сегодня во всех учебных заведениях. В день новолетия в православных храмах звучит особое песнопение «Тропарь празднику», в котором есть такое обращение к Богу. «Благослови ныне начинающийся год». «Сбереги и сохрани в мире землю нашу и людей твоих».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В прифронтовом лесу под Вязьмой в военном 1942-м шел концерт для бойцов. Приехала сама Лидия Русланова. Царица русской песни, как называли ее благодарные слушатели. Солдаты аплодировали, вызывали на бис. Снова и снова просили спеть любимые валенки. Концерт закончился затемно. Русланова осталась ночевать в воинской части. Перед рассветом на носилках с задания принесли тяжело раненого молодого бойца. Он был в бреду, стонал и звал маму. Лидия Андреевна села рядом с ним, взяла за руку и тихонько запела колыбельную. «Так хотелось песней вдохнуть в него жизнь», – вспоминала позже певица. Через несколько месяцев Русланова приехала выступать на другой участок фронта. К ней подбежал незнакомый солдат, крепко обнял и дрожащим голосом сказал: «Мама, я узнал, я помню, это вы пели мне, когда я умирал». Солдатской мамой звали Лидию Русланову на фронтах Великой Отечественной войны, где она выступала в дождь и снег, под вражескими обстрелами и перед сражениями. Своим голосом, идущим, казалось, из самого сердца, из глубины души, она вдохновляла идти в бой за Отечество, дарила минуты искренней радости и светлой грусти. С детства Лидия хотела петь и песни служить людям. Она родилась в 1900 году в деревне Чернавка Саратовской губернии. Рано осиротела и была вынуждена нищенствовать. Ходила по селам и городам губернии, пела на улицах. Люди заслушивались. Давали кто копеечку, кто гривенник. Однажды в Саратове маленькую нищенку заметила вдова-чиновница. Пожалела. Забрала с улицы и определила в приют. Девочка стала петь в церковном хоре приютского храма. Однажды там ее услышал Иосиф Прут, будущий драматург и театральный сценарист. Пение Руслановой произвело на него тогда такое сильное впечатление, что он вспоминал об этом спустя годы в своих мемуарах. В тишине величественного храма, на угасающем фоне взрослого хора, возник голос первоприродной чистоты. Его звучание нарастало. Я услышал шепот, стоявший рядом монахини. «Ангел, ангел небесный». Голос стал затихать и растворился под куполом храма, писал драматург. Преподаватель Саратовской консерватории Михаил Медведев принял Лидию в свой класс оперного вокала. Но Лидия проучилась всего 2 года. Началась Первая мировая война, и Русланова ушла на фронт с сестрой Милосердия. Служила в санитарном поезде, выхаживала раненых и пела для них. Ее искренняя песня помогала поднимать людей на ноги. То же самое происходило и во время Великой Отечественной. Когда она началась в 1941 году, Лидия Русланова была уже признанной, любимой миллионами людей певицей. С первых дней войны и до самой победы она ездила с концертами на передовую, побывала на всех фронтах, выступала в блокадном Ленинграде, в окопах, землянках, госпиталях. «Гвардии певица» часто называли ее. За годы войны она дала несколько тысяч фронтовых концертов. И на деньги, заработанные еще в довоенное время, приобрела для фронта 2 батареи «Катюш» артиллерийских реактивных установок. В победном мае 1945-го Русланова пела на руинах Берлинского Рейхстага. Она выступала до самой кончины. Ездила по городам и весям огромной страны. В августе 1973-го дала грандиозный концерт в Ростове-на-Дону. А через месяц, в сентябре, отошла ко Господу. «Жизнь моя – песня», назвала когда-то Лидия Андреевна книгу своих воспоминаний. Так оно и было на самом деле. Русланова жила песней. Ее песня помогала жить другим. –
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Когда наступает самое благоприятное время для начала новой жизни? И чем в этом отношении Новый год лучше понедельника? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы Евангелия от Луки, который сегодня читается за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: И приди в Назарет, и где же бе воспитан.
3: И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?»
2: И глаголаху: «Не сели и сын Иосифов».
1: В один из субботних дней Христос пришел в синагогу города Назарет, где он был воспитан. По благочестивому обычаю иудеев, любой совершеннолетний мужчина мог в молитвенном собрании читать и толковать Писание. Вот и Христу подают свиток книги пророка Исаии. Господь находит место, где говорится о том, как именно будет действовать Мессия. Он будет благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, освобождать пленных. Этот знаменательный период в истории человечества, когда людей посетит сам Бог, пророк называет «лето Господне благоприятное». В ветхозаветной традиции выражение «лето Господне благоприятное» имело устойчивое значение. Так называли юбилейный год. Согласно закону Моисееву, это год, который наступал после семи субботних, то есть семилетних циклов. Другими словами, это каждый 50-й год. В книге Левит так и написано: «И освятите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям ее, да будет это у вас юбилей». На протяжении этого периода все израильтяне, попавшие в рабство, например, за долги, получали свободу. Каждый человек возвращался в свое родовое владение, а значит, проданные или утраченные земельные участки возвращались их прежним владельцам. Все долги прощались. Кроме того, запрещалось сеять и жать, иными словами, отдыхала и сама земля. Прочитав это пророчество Исаии, вместо того, чтобы предложить его богословский разбор и толкование, Христос произносит: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Так Спаситель заявляет, что обещанное время наступило. Но наступило не по календарю. Оно пришло с ним самим. Его служение – это и есть то самое время освобождения. Эти слова обладали такой силой и звучали так убедительно, что, как говорится в Евангелии, все в синагоге дивились словам благодати, исходившим из уст его. Люди впервые не просто слушали чтение и толкование пророчества, но воочию видели его живое исполнение. Так Евангелие радикально меняет наше восприятие времени. Мы привыкли возлагать свои надежды о лучшей жизни на будущее. В нашем сознании оно должно начинаться с какого-то громкого события, с памятной или символической даты. И порой в суете у нас не хватает решимости, чтобы остановиться и задуматься. А что, если все рубежи уже давно пройдены? Что, если Бог уже открыл для нас это лучшее время? Что, если оно уже наступило? Особенно актуально спросить себя об этом сегодня, в день церковного новолетия. Напомнить себе о том, что благоприятное время – это не календарная дата, это момент живой встречи с Богом. Тот момент, когда мы перестаем механически проживать бесконечный круговорот дней, недель и лет в надежде на лучшую жизнь и позволяем Царству Божию войти в нашу повседневность. Подобный момент, по словам Спасителя, может наступить уже сейчас. «Ныне исполнилось», — говорит сегодня Господь. Все, что для этого требуется, — наше горячее желание обрести свободу, а также решимость поставить во главу угла своей жизни поиск воли Творца и исполнение заповедей Его Евангелия.

0: Обнять близких перед уходом на работу – прекрасное начало дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Наталья Разувакина. Литературные эскизы. Разговор с мамой. Я давно взрослая, а с мамой поговорить иногда очень хочется. Поговорить и ощутить себя подростком. Разобрать вместе с ней, безусловно, любящий, понимающий, какую-то сложную ситуацию, как когда-то в юности. Поделиться тем, что может понять только она. Но вот незадача. Я живу недалеко от Москвы, а мама на Дальнем Востоке. Разница во времени – 7 часов. Поговорить же мне обычно хочется вечером, когда у мамы глубокая ночь. И я нашла выход. Стала писать ей вечерние письма. Причем получается что-то вроде диалога, ведь мысленно говоря с мамой, я предполагаю ее реакцию и сама раскручиваю мысли и за себя, и за нее. Отправляю письмо по интернету, а утром получаю короткий ответ. «Доченька, какая же ты умница! Я тебя люблю!» Наверное, можно было бы вообще ничего не писать. Ведь для любви, если она настоящая, ничто не помеха. Ни время, ни расстояние. И нам с мамой просто важно, что мы друг у друга есть.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Сегодня, 14 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ Василия Акимыча Никифорова Волгина «Васька и Гришка». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 14 сентября, день церковного новолетия. Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника, праведного Иисуса Навина, преподобно-мученицу Татьяну Грибкову, мученицу Наталью Козлову. Святой праведный Иисус Навин жил в 13 веке до Рождества Христова. Он был ближайшим помощником пророка Моисея, а после его смерти стал вождем израильского народа. События с его участием изложены в одной из частей Библии, книги Иисуса Навина. Навин завоевал обетованную землю и ввел в нее еврейский народ. Через Иисуса Навина Господь явил великие чудеса. Так евреи перешли через реку Иордан как по суху. Стены города Иерихона, который осадили израильтяне,

Ли сами собой после того, как ковчег Завета обносили вокруг города в течение 7 дней. Наконец, во время сражения с неприятелем Иисус Навин по велению Божию остановил движение солнца. Он продлил день до того времени, пока не была одержана победа. После окончания войны Иисус Навин разделил обетованную землю между 12 коленами израильскими. Незадолго до смерти Навин призывал свой народ: «Бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу». Православная Церковь почитает Иисуса Навина в лике праведных как предвестника пришествия в мир Спасителя и ставит его примером для всех верующих. Подобно тому, как Иисус Навин ввел иудейский народ в землю обетованную, так и каждый христианин призван своей праведной жизнью направлять собственную душу в Царство Небесное, Царство любви, веры и праведности. Вспоминая святого Иисуса Навина, мы просим Его: «Святой праведный Иисус, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В наши дни Сергей Сергеевич Прокофьев – один из любимых композиторов 20 века. Но при жизни его музыка часто вызывала споры и непонимание. Например, в 1935 году среди балетных артистов бытовало ироничное высказывание, основанное на видоизмененном эпиграфе к пьесе Шекспира. «Нет музыки печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете». Дело в том, что именно в это время Прокофьев представил на суд дирекции Большого театра России свой новый балет «Ромео и Джульетта». Новаторская и смелая музыка Сергея Сергеевича была не понята и отвергнута. Поэтому премьера балета состоялась не в Советском Союзе, а в Чехословакии в 1938 году. Лишь через 2 года музыка Прокофьева прозвучала на родине композитора. Первая исполнительница партии Джульетты, балерина Галина Уланова, отзывалась о прокофьевской музыке как о неудобной и совершенно неподходящей для танца. Однако впоследствии артистка говорила, что роль Джульетты стала вершиной ее творчества. Прокофьеву удалось воплотить сложный психологический образ взрослеющей девочки, чей характер и жизнь полностью изменились под влиянием сильного чувства. Центральные грани этого персонажа проявляются в балетном эпизоде, получившем название «Джульетта-девочка». Данный фрагмент начинается как очаровательное легкое скерцо, то есть оживленная и стремительная пьеса. Прокофьев изображает свою героиню как шаловливого подростка, которому еще не знакомы глубокие переживания. Но игривая тема вскоре сменяется иным образом – лирическим и мечтательным. Он будто свидетельствует о том, что проказница Джульетта обладает нежным и горячим сердцем, способным на глубокие искренние чувства. Фрагмент «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева прозвучит в исполнении Санкт-Петербургского филармонического оркестра, дирижер Юрий Тимирканов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Верующие и атеисты, мы живем в одних и тех же странах, городах и семьях. Общая культура, христианская по происхождению, пока еще кое-как помогает нам жить вместе. Но понимаем ли мы, насколько на самом деле расходится наше мировоззрение? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из второй главы первого послания апостола Павла к Тимофею, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Молюба, прежде всех творите молитвы, моления, прошения, благодарения за вся человеки».
3: Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине».
2: «Учитель языков в вере и истине».
1: Как-то в личной беседе один молодой атеист признался мне, что мечтает о торжестве новой жизни, чистой от преступности, зависимости и всего подобного. Он также признался, что готов был бы стремиться к этому светлому будущему даже ценой жизни половины всех людей на Земле. Конечно, в том разговоре я списал его слова на максимализм, который свойственен молодости. Но потом, задумавшись над тем, что он сказал, понял, что ценность максимализма как раз в том и заключается, что он правдив и не мирится с условностями. Я спросил его, как же быть с людьми, которые проживают с его точки зрения неправильную жизнь, с теми, кто мешает общественному благополучию, кто прожигает дарованное им время. Конкретного ответа у него, естественно, не было. И я очень порадовался, что мой собеседник не готов был устраивать массовые чистки так называемых «лишних людей». Но логика его была в том, что в мире, который возник сам по себе, случайно, ценностью обладает только то, что полезно и служит общему созиданию. Естественно, лишними в этой системе оказываются уже не только те, кого он назвал, но все, от кого на этой земле нет никакого прока. Да, в животном мире обычно так и происходит. Все, кто не вписывается в стратегию выживания, умирают. И если люди – это просто высокоразвитые животные, среди нас действительно много лишних. Если же человек обладает образом Божиим, лишним нельзя назвать ни одного. Все обладают ценностью, даже если не понимают этого и разбрасываются временем жизни как чем-то ненужным. В отрывке из первого послания апостола Павла к Тимофею, который мы сейчас услышали, апостол призывает верующих молиться за всех людей – за власти и всех тех, кто обеспечивает тихую и спокойную жизнь на земле. На первый взгляд все понятно. Но задумаемся над обстоятельствами, в которых находился сам апостол. Он не просто тихо и спокойно ходил по городам Римской империи и проповедовал. Он постоянно был гоним. Более того, Павел прекрасно понимал, что римские власти далеко не всегда стремились к тихой и безмолвной жизни окружающих народов. Они довольно часто с ними враждовали. Но если это так, почему же апостол просит о них молиться? Очевидно, потому что молитва за кого-то – это далеко не всегда просьба поддержать его во всем. Это очень часто вопль о вразумлении. Казалось бы, зачем молиться о том, кто не прав? Не лучше ли с ним враждовать и бороться? А если речь о чем-то серьезном, то и вообще стереть с лица земли? Обоснование молитв, которое дает апостол Павел, открывает самую суть христианского взгляда, как на отдельного человека, так и на всех людей вообще. Молитвы нужны потому, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. И если ты желаешь быть христианином, это его желание должно стать и твоим собственным. Для Бога в мире нет лишних людей. Это значит, что лишних не должно быть и для тебя. Какими бы они ни были, добрыми или злыми, здоровыми или больными, удобными или неудобными, молись о них, ведь в перспективе вечности Бог ценит каждого из нас.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алексей Шириков, магистр теологии, автор православных просветительских проектов «Сын священника».
0: Частное мнение.
2: На собрании одной из библейских групп, где мы разбирали Евангелие, я упомянул, что согласно Священному Писанию, Бог дает человеку свободу. Это утверждение получило необычно активный отклик у собравшихся. А вот про свободу, не слишком ли много ее? Прокомментировал один из участников. В смысле? Уточнил я. Ну, вот везде у нас свобода. И разве это хорошо? Вот носят рваные джинсы, кольца в носу. Чего в этом хорошего? Парировал собеседник. А разве это свобода? Включился другой участник. Людей убедили в том, что это красиво. Вот они и носят. Но это не выбор, а следование моде. Некоторое время разговор шел о том, что понимать под свободой. Свободу от внешней власти, от себя, от греха. Наблюдая за этой беседой, я подумал, как же сложно человеку с темой свободы. Кому-то ее мало, кому-то много. Кто-то понимает ее как рваные джинсы, а кто-то как монашескую одежду. И при всей этой сложности библейский текст однозначно дает нам понять, что именно к свободе, а не к рабству, ведет нас Бог. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, пишет апостол Павел. И, конечно, все участники той дискуссии в библейской группе справедливо замечали, что в свободе много риска, но почему-то Бог на него идет. Уже в раю, согласно книге Бытия, человеку разрешают есть от всех деревьев, кроме одного. И это единственное ограничение выглядит почти демонстративным. Смотри, ты можешь выбрать иначе, чем я предлагаю. Свобода дана не как побочный эффект, а как что-то настолько важное, что ради нее Бог идет на риск, понимая, чем все это может закончиться. Уже после занятия тот же собеседник подошел ко мне отдельно, когда все расходились, и сказал: «Вот в Советском Союзе говорили: партия – ум, честь и совесть нашей эпохи. А почему бы не поставить на эту роль Библию? И пусть все ей подражают». Вопрос был скорее риторическим. Ответа он явно не ждал. Но я после этого подумал о том, что мне ведь доводилось читать в учебниках истории про государства, которые пытались сделать именно так. Заставить людей жить по Библии. Да и вокруг себя я похожее видел. Ни разу это не привело к тому результату, на который рассчитывали устроители. Не получается, видимо, у человека любить без свободы.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
1: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
2: Сегодня мы обратимся к тексту Алексея Степановича Хомякова «Церковь одна».
1: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».

0: Сегодня, 14 сентября, день церковного новолетия. Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника, праведного Иисуса Навина, преподобно-мученицу Татьяну Грибкову, мученицу Наталью Козлову. Преподобный Симеон Столпник жил в V веке в Каппадокии, области на территории современной Турции. Однажды в церкви Симеон услышал евангельские заповеди блаженств и был потрясен их глубиной. Он даже не зашел домой, а прямиком отправился в ближайший монастырь и вскоре принял иноческий постриг. Но жизнь в монастыре показалась Симеону недостаточно суровой и строгой. Одно время он жил на дне высохшего колодца, строго постился и пребывал в непрестанной молитве. Другим его испытанием стала жизнь в пещере. Толпы народа стали стекаться к месту его трудов, чтобы получить исцеление от недугов и услышать слова мудреца. Тогда Симеон избрал еще неизвестный в то время вид подвижничества. Он построил столб высотой в 4 метра и поселился на нем в маленькой келье. Старцы-пустынники решили испытать Симеона. Они приказали тому сойти со столпа. Если бы Симеон проявил упрямство и упорство, это означало бы провал испытания. Но он послушался и со смирением сошел вниз. Тогда старцы благословили его на продолжение подвига. 80 лет провел Симеон в иноческих трудах. Из них 47 лет он простоял на столпе. Множество людей, видя такую нравственную стойкость и телесную крепость, принимали крещение. Когда подвижник скончался, на месте его подвига был основан монастырь.
1: Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь преподобного Симеона Столпника. Святой молится о всех, кто почитает его. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними просим преподобного. Святой праведный Симеон, моли Бога о нас. –

0: Великая тайна семейной жизни в том, чтобы научиться прощать. Монах Гавриил Корейский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: У подъезда Всероссийского государственного института кинематографии толпились студенты. До начала занятий оставалось еще несколько минут, и молодые люди непринужденно общались. Делились идеями, обсуждали фильмы. Чуть в сторонке от остальных стояли высокий широкоплечий парень и миниатюрная хрупкая девушка с огромными голубыми глазами. Они увлеченно о чем-то говорили. Весь институт знал: Коля Губенко и Жанна Болотова – друзья, не разлей вода. Они учились на одном курсе и как-то сразу сблизились, несмотря на то, что были очень разными. Николай – детдомовец из Одессы, осиротевший Великую Отечественную войну. Жанна – москвичка, интеллигентка, дочь дипломата. Молодым людям было интересно друг с другом. Они много времени проводили вместе. Приятели порой подтрунивали над ними. В шутку звали женихом и невестой. Но Жанна и Николай их одергивали. «Ничего подобного. Мы просто хорошие друзья», – говорили они. Но однажды хорошие друзья неожиданно разругались. Да так, что даже здороваться перестали. И надо же было такому случиться, что именно тогда оба поняли, они действительно любят друг друга. Подруга Жанны Болотовой, актриса Лариса Лужина, вспоминала, что оба сильно страдали. Николай по вечерам бродил возле дома Жанны, а она смотрела на парня из окна и еле сдерживалась, чтобы не выбежать к нему. Так продолжалось целый год. В это время на голубоглазую красавицу Жанну обратил внимание поэт и бард Булат Акуджава. Но девушка отвергла его ухаживание. В душе и сердце ее был только Николай. Тем временем подошла защита диплома, а потом и выпускной. На вечере Жанна подсела за столик к Николаю и сказала, что так больше нельзя, что им нужно помириться, ведь они друзья. А Губенко в ответ признался девушке в любви. С тех пор они больше не расставались. Николай Николаевич называл их семейный союз настоящим везением. «Удивительно совпала наша потребность друг в друге», – говорил он. В самом начале семейной жизни оба супруга много работали. Николай успел сняться в картине «Когда улетают аисты», которая в 1964 году стала одним из лидеров советского кинопроката. Жанна начала сниматься еще раньше. Уже в 15 лет она появилась на экране в ленте Льва Кулиджанова «Дом, в котором я живу». Девушки прочили блестящую карьеру. А она неожиданно решила уйти из профессии и целиком посвятить себя мужу. «На первом месте у меня всегда был Коля», – вспоминала Жанна Андреевна. Николай Николаевич не только снимался в кино, но и играл в театре на Таганке, а потом стал и его главным режиссером. Пока он работал, супруга создавала домашний уют. И не только в бытовом плане. Как говорил сам Николай Губенко, его жена творила атмосферу в доме. По вечерам читала вслух их любимые книги, всегда искренне интересовалась делами мужа. Он мог поделиться с ней любыми проблемами и часто просил совета. Николай Николаевич очень ценил мнение жены. В 1978 году супруги приобрели дачу в Подмосковье и фактически туда переехали. «Это семейное гнездо, где нам хорошо вдвоем», – делился в одном из интервью Губенко. Он рассказывал, что в свои редкие выходные вместе с женой работает на участке, сажает цветы. Режиссер считал такие минуты самыми дорогими в своей жизни. Жанна Андреевна тоже ценила каждый день, прожитый рядом с мужем. Их брак продлился 57 лет. После кончины любимого супруга в августе 2020-го Болотова признавалась: «Такого человека, как Николай, не было и больше не будет». Чуткий, тонкий, бесконечно порядочный – так говорила о нем супруга и называла счастьем всей своей жизни.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Викарий Астанайской епархии, епископ Каскеленский Геннадий.
4: В православной церкви принято с особым благоговением и вниманием относиться к святым подвижникам, которые жили и прославились своими подвигами той местности, где мы живем. В каждой области отмечают День всех святых, в этой области прославленных, просиявших. Можно сказать, что святые конкретного региона продолжают покровительствовать православным христианам, которые там проживают. Все время продолжают покровительствовать, и сегодня. Этому факту, как я думаю, я получил эмпирическое подтверждение в 90-х годах, когда служил в Костромской епархии. Дело в том, что мы провели там несколько монашеских постригов, и по благословению владыки Александра все эти постриги осуществлялись так, что имя постригаемый выбирал сам посредством жребия. Заготавливались записочки, которые полагались в специальный ковчег. Я выбирал записку из 12. Были случаи, когда полагались 7 записок, 10 записок. Но каждый раз тому постригаемому, который связывал свою жизнь со служением в Костромской земле, всегда выпадал именно Костромской святой. У меня среди 12 записок был только один Костромской, преподобный Геннадий. Я выбрал эту записку. Мой товарищ выбрал записку с именем преподобного Ферапонта. Другой постригаемый выбрал записку случайно посредством жребия с именем Макария Унжинского и так далее. Тут не работают никакие теории вероятности. Святые покровительствуют монахам и желают, что те монахи, которые подвязаются у них на территории, на той территории, которая Богом вручена им в опеку, носили их имена.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Когда наступает самое благоприятное время для начала новой жизни? И чем в этом отношении Новый год лучше понедельника? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы Евангелия от Луки, который сегодня читается за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: И приди в Назарет, и где же бе воспитан.
3: И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?»
2: И глаголаху: «Не сели и сын Иосифов».
1: В один из субботних дней Христос пришел в синагогу города Назарет, где он был воспитан. По благочестивому обычаю иудеев, любой совершеннолетний мужчина мог в молитвенном собрании читать и толковать Писание. Вот и Христу подают свиток книги пророка Исаии. Господь находит место, где говорится о том, как именно будет действовать Мессия. Он будет благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, освобождать пленных. Этот знаменательный период в истории человечества, когда людей посетит сам Бог, пророк называет «Лето Господне благоприятное». В ветхозаветной традиции выражение «Лето Господне благоприятное» имело устойчивое значение. Так называли юбилейный год. Согласно закону Моисееву, это год, который наступал после семи субботних, то есть семилетних циклов. Другими словами, это каждый 50-й год. В книге Левит так и написано: «И освятите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям ее, да будет это у вас юбилей». На протяжении этого периода все израильтяне, попавшие в рабство, например, за долги, получали свободу. Каждый человек возвращался в свое родовое владение, а значит, проданные или утраченные земельные участки возвращались их прежним владельцам. Все долги прощались. Кроме того, запрещалось сеять и жать, иными словами, отдыхала и сама земля. Прочитав это пророчество Исаии, вместо того, чтобы предложить его богословский разбор и толкование, Христос произносит: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Так Спаситель заявляет, что обещанное время наступило. Но наступило не по календарю. Оно пришло с ним самим. Его служение – это и есть то самое время освобождения. Эти слова обладали такой силой и звучали так убедительно, что, как говорится в Евангелии, все в синагоге дивились словам благодати, исходившим из уст его. Люди впервые не просто слушали чтение и толкование пророчества, но воочию видели его живое исполнение. Так Евангелие радикально меняет наше восприятие времени. Мы привыкли возлагать свои надежды о лучшей жизни на будущее. В нашем сознании оно должно начинаться с какого-то громкого события, с памятной или символической даты. И порой в суете у нас не хватает решимости, чтобы остановиться и задуматься. А что, если все рубежи уже давно пройдены? Что, если Бог уже открыл для нас это лучшее время? Что, если оно уже наступило? Особенно актуально спросить себя об этом сегодня, в день церковного новолетия. Напомнить себе о том, что благоприятное время – это не календарная дата, это момент живой встречи с Богом. Тот момент, когда мы перестаем механически проживать бесконечный круговорот дней, недель и лет в надежде на лучшую жизнь и позволяем Царству Божию войти в нашу повседневность. Подобный момент, по словам Спасителя, может наступить уже сейчас. «Ныне исполнилось», — говорит сегодня Господь. Все, что для этого требуется, — наше горячее желание обрести свободу, а также решимость поставить во главу угла своей жизни поиск воли Творца и исполнение заповедей Его Евангелия.

0: «Светлое утро» на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Занятно наблюдать за симпатичными, юркими белками с ярко-рыжими пушистыми хвостами, как эти завсегдатые парковые аллеи снуют по земле перебежками, с осторожностью подбираясь к протянутой им ладони с орешками. Схватив один, белочка, либо отбежав на малое расстояние, торопливо разгрызет снедь, либо стрелой забирается на дерево, чтобы спрятать орех в своем убежище, облюбованном для хранения подобных трофеев. Эта бережливость сродни навыку опытного христианина удерживать в кладовой своей памяти все ценное для благодатной жизни во Христе. Будь то стих из Священного Писания, внутреннее озарение на молитве или чудесное событие дня, которое ярко свидетельствует нам о попечении и заботе Небесного Отца, о нас, грешных Его детях.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Поговорим о молитве Иисусовой. Это поучение идет в виде беседы старца с учеником. Итак, начнем. Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, когда подвижник вступит на него деятельностью внутреннего человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность, необходимость такого положения, когда труд во внутренней клете соделается вожделенным для него, тогда соделается вожделенную и теснота по наружному жительству, как служащая обителю и хранилищем внутренней деятельности. Вступивший умом в подвиг молитвы должен отречься и постоянно отрекаться как от всех помыслов и ощущений падшего естества, так и от всех помыслов и ощущений, приносимых падшими духами. Сколько бы ни были благовидными те и другие помыслы и ощущения, он должен идти постоянно тесным путем внимательнейшей молитвы, не уклоняясь ни налево, ни направо. Уклонение налево называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами суетными и греховными. Уклонение направо называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами, по-видимому, благими, только по-видимому. Четырех родов помыслы и ощущения действуют на молящегося. Одни прорастают из благодати Божией, насажденной в каждого православного христианина святым крещением. Другие предлагаются ангелам-хранителям. Иные возникают из падшего естества. Наконец, иные наносятся падшими духами. Первых двух видов помыслы, правильнее воспоминания, ощущения, содействуют молитве. Оживляют ее, усиливают внимание, чувство покаяния, производят умиление, плач, сердце. Слезы обнажают пред взорами молящегося обширность греховности его и глубину падения человеческого. Возвещают о неминуемой никем смерти, о безызвестности часа ее, о нелицеприятном и страшном суде Божием, о вечной муке, по лютости своей превышающей постижение человеческое. В помыслах и ощущениях падшего естества добро смешано со злом, а в демонских зло часто прикрывается добром, действуя, впрочем, иногда и открытым злом. Последних двух родов помыслы и ощущения действуют совокупно по причине связи и общения падших духов с падшим человеческим естеством. И первым плодом действия их является высокоумие, в молитве рассеянность. Демоны, принося мнимое духовные и высокие разумения, отвлекают ими от молитвы, производят тщеславную радость, услаждение, самодовольство, как бы от открытия таинственнейшего христианского учения. Вслед за демонскими богословием и философией вторгаются в душу помыслы и мечтания суетные и страстные, расхищают, уничтожают молитву, разрушают благое устроение души. По плодам различаются помыслы и ощущения. Истинно благие от помыслов и ощущений мнимо благи. О, как справедливо называют отцы упражнения молитвы Иисусовой и тесным путем, и самоотвержением, и отречением от мира сего. Эти достоинства принадлежат всякой внимательной и благоговейной молитве, по преимуществу же молитве Иисусовой, чуждой того разнообразия в форме и того многомыслия, которые составляют принадлежность псалмопений и прочих молитвословий. Ученик. Из каких слов состоит молитва Иисусова? Старец. Она состоит из следующих слов. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Некоторые отцы разделяют молитву для новоначальных на две

0: храни вас Господь.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Евангелие предстоящего богослужения, его толкования, в голове родилась куча мыслей. В конце концов, проповедь в этот день удалась. Очень хорошее подспорье священнику, если он что-то не успевает. Спасибо большое, Радио «Вера». Желаем вам успехов и помощи Божией.
1: Добрые истории.

В эфире «Радио Вера». Сегодня, 14 сентября, день церковного новолетия. Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника, праведного Иисуса Навина, преподобную мученицу Татьяну Грибкову, мученицу Наталью Козлову. Преподобная мученица Татьяна Грибкова родилась в 1879 году в Московской губернии в крестьянской семье. В 17 лет она поступила послушницей в Головинский женский монастырь. В обители было 4 храма, больница, богадельня и школа. В монастыре жило почти 200 сестер. В 1925 году обитель была закрыта. Татьяна вернулась в родное село. В 1937 году жилец, снимавший у Грибковой комнату, написал на нее донос. Он сообщил, что послушница якобы имеет некий золотой запас, который собирала в годы гражданской войны для помощи монархистам. Кроме того, по информации лжесвидетеля, Татьяна с другими церковниками ждала прихода к власти Гитлера. В августе Татьяну арестовали.

отказалась от всех обвинений. Доказательств, кроме доноса, у следователя не было. Но этого в те времена хватало для вынесения смертного приговора. Татьяну Грибкову приговорили к расстрелу. Ее казнили на полигоне Бутово под Москвой. Татьяна Грибкова совершила свой подвиг в 20 веке подобно мученикам первых веков христианства. Церковь верит, что святые обретают перед Богом благодать молиться о тех, кто в своей земной жизни почитает их и обращается к ним с молитвой. Преподобная мученица Татьяна, моли Бога о нас. –

Композитор Владимир Дмитриев обладал собственным творческим почерком. Его мелодии неизменно звучали с особым оптимизмом, заряжали слушателя бодростью, дарили радость. Этот дар сформировался в непростых условиях. Владимиру исполнилось 18 лет, когда началась Великая Отечественная война. Он окончил Тамбовское музыкальное училище и организовал военный ансамбль «Песни и пляски». Молодой коллектив поддерживал боевой дух бойцов на фронтах. Дмитриев сам формировал концертную программу для выступлений. Тогда он написал свои первые песни. После войны Владимир Валентинович работал в эстрадно-симфоническом оркестре Ленинградского радио. Его произведения вышли в эфир и стали популярными. В своем творчестве композитор умело сочетал доверительные интонации русского фольклора с эстрадными ритмами и гармониями. При этом он взыскательно относился к текстам, для которых писал мелодии, отбирал лиричные стихи о любви, о мире, о счастье. Одно из произведений, ярко отражающих творческое кредо Владимира Дмитриева, песня на стихи Михаила Рябинина «Счастливый день». В исполнении Эдуарда Хиля она согревает сердце.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Верующие и атеисты, мы живем в одних и тех же странах, городах и семьях. Общая культура, христианская по происхождению, пока еще кое-как помогает нам жить вместе. Но понимаем ли мы, насколько на самом деле расходится наше мировоззрение? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из второй главы первого послания апостола Павла к Тимофею, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Молюба, прежде всех творите молитвы, моления, прошения, благодарения за вся человеки».
3: Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине».
2: Учитель языков в вере и истине.
1: Как-то в личной беседе один молодой атеист признался мне, что мечтает о торжестве новой жизни, чистой от преступности, зависимости и всего подобного. Он также признался, что готов был бы стремиться к этому светлому будущему даже ценой жизни половины всех людей на Земле. Конечно, в том разговоре я списал его слова на максимализм, который свойственен молодости. Но потом, задумавшись над тем, что он сказал, понял, что ценность максимализма как раз в том и заключается, что он правдив и не мирится с условностями. Я спросил его, как же быть с людьми, которые проживают с его точки зрения неправильную жизнь, с теми, кто мешает общественному благополучию, кто прожигает дарованное им время. Конкретного ответа у него, естественно, не было. И я очень порадовался, что мой собеседник не готов был устраивать массовые чистки так называемых «лишних людей». Но логика его была в том, что в мире, который возник сам по себе, случайно, ценностью обладает только то, что полезно и служит общему созиданию. Естественно, лишними в этой системе оказываются уже не только те, кого он назвал, но все, от кого на этой земле нет никакого прока. Да, в животном мире обычно так и происходит. Все, кто не вписывается в стратегию выживания, умирают. И если люди – это просто высокоразвитые животные, среди нас действительно много лишних. Если же человек обладает образом Божиим, лишним нельзя назвать ни одного. Все обладают ценностью, даже если не понимают этого и разбрасываются временем жизни как чем-то ненужным. В отрывке из первого послания апостола Павла к Тимофею, который мы сейчас услышали, апостол призывает верующих молиться за всех людей – за власти и всех тех, кто обеспечивает тихую и спокойную жизнь на земле. На первый взгляд все понятно. Но задумаемся над обстоятельствами, в которых находился сам апостол. Он не просто тихо и спокойно ходил по городам Римской империи и проповедовал. Он постоянно был гоним. Более того, Павел прекрасно понимал, что римские власти далеко не всегда стремились к тихой и безмолвной жизни окружающих народов. Они довольно часто с ними враждовали. Но если это так, почему же апостол просит о них молиться? Очевидно, потому что молитва за кого-то – это далеко не всегда просьба поддержать его во всем. Это очень часто вопль о вразумлении. Казалось бы, зачем молиться о том, кто не прав? Не лучше ли с ним враждовать и бороться? А если речь о чем-то серьезном, то и вообще стереть с лица земли? Обоснование молитв, которое дает апостол Павел, открывает самую суть христианского взгляда, как на отдельного человека, так и на всех людей вообще. Молитвы нужны потому, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. И если ты желаешь быть христианином, это его желание должно стать и твоим собственным. Для Бога в мире нет лишних людей. Это значит, что лишних не должно быть и для тебя. Какими бы они ни были, добрыми или злыми, здоровыми или больными, удобными или неудобными, молись о них, ведь в перспективе вечности Бог ценит каждого из нас.
0: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: Сегодня 14 сентября. Церковное новолетие. О смыслах праздника клирик Московского храма всех святых в земле российской просиявших в Новокосино протоиерей Григорий Крыжановский.
2: Новолетие раньше отмечалось в начале осени. Сейчас мы новолетие празднуем зимой. Но по сути это всегда была встреча с Богом. Сегодня Новый год – это повод получить подарок, загадать желание, сделать приятно любимому человеку, построить планы. А ведь Новый год – это Рождество Христово. Это когда Бог приходит к тебе. И когда ты готовишься встретить Бога по-новому. Ранее, когда семья собирала урожай, подводила итоги после лета, они понимали, насколько они были верны в своих поступках, действиях, в своих решениях, насколько они хорошо и правильно поступали в отношении с Богом. Сейчас мы смотрим на новолетие совершенно по-другому. Праздник, фейерверки, удовольствие. И в этих планах наших, может быть, есть смена работодателя, может быть, есть планы на будущий отпуск. И часто в этом всем, в этой суете, на нашей повседневной жизни пропадает присутствие Божие. Давайте же, празднуя новолетие, воздадим Богу хвалу, принесем Ему покаяние и помолимся Ему о благополучном новом лете.
0: Актуальная тема.

0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
1: Чтобы понять настоящее.
0: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
3: Светлые истории на радио «Вера».
4: Здравствуйте, я Анна Леонтьева. Приглашаю вас сегодня в 18 часов услышать новый праздничный выпуск нашего цикла «Светлая история». В этих программах мы, ведущие «Радио Вера» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня, в день рождения «Радио Вера», мы вместе с клириком храма Резоположения в Леонове, священником Стахием Колотвиным, будем делиться историями, связанными с нашей радиостанцией. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
3: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18:00.

0: Сегодня, 14 сентября, день церковного новолетия. Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника, праведного Иисуса Навина, преподобно-мученицу Татьяну Грибкову, мученицу Наталью Козлову. Мученица Наталья Козлова родилась в 1895 году в Рязанской губернии в большой крестьянской семье. Наталья окончила трехлетнюю крестьянскую школу, с большим интересом читала духовную литературу. Она вышла замуж за односельчанина. В браке родилось 8 детей. У Козловых было крепкое хозяйство, надел земли, домашняя скотина. В Москве у главы семьи была небольшая торговая лавка. Но в 1935 году мужа Натальи расстреляли за критику властей на сельском сходе. В следующем году у семьи отняли лошадь. В тяжелое для семьи время Наталью за ее честность и благочестие выбрали казначеем, а потом и старосты местной церкви. Половину храма колхоз изъял под зернохранилище. Вскоре был арестован и священник Евгений Светлов. Тогда более 200 верующих прошли от храма к сельсовету с требованием освободить настоятеля из-под ареста. Потом Наталья Козлова вместе с еще одним членом церковного совета отвезла всесоюзному старосте Михаилу Ивановичу Калинину подписные листы. Более 400 человек высказались за возвращение изъятой половины храма. Этого хватило, чтобы Козлова стала числиться у властей активной, враждебно настроенной церковной единоличницей. В 1937 году женщину арестовали. Ее приговорили к расстрелу и казнили на Бутовском полигоне. В 2004 году мученицу Наталью причислили к лику святых.
1: Гонения на церковь в 20 веке коснулись тысяч православных христиан. И эти люди, подчас простые труженики, даже под страхом смерти не отреклись от веры и своего Спасителя. Многие из них причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской, как и святая Наталья Козлова. В этот день мы обращаемся к ней с молитвенной просьбой. «Святая мученица Наталья, моли Бога о нас».

0: Осень – время сбора урожая и подведения некоторых итогов. Вот и задумывается человек в осенней тишине о том, какой урожай он выращивает всей своей жизнью. Митрополит Калужский и Боровский Климент. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Что общего может быть у литературного творчества и службы Отечеству? Ответ на этот вопрос можно найти на страницах русской истории. В XIX веке служение государству подразумевало под собой конкретные действия, и дворянин не мог быть только поэтом или писателем. Поэтому многие литераторы, знакомые каждому еще со школьной скамьи, совмещали с творчеством службу на военном, преподавательском или дипломатическом поприще. Некоторые классики литературы служили Отечеству в министерстве, которое занималось взаимодействием России с иностранными державами. С 1762 года обязанности переводчика, а затем секретаря в коллегии иностранных дел, исполнял Денис фон Визин, автор известной комедии «Недоросль». Переводческая деятельность, начатая писателем во время службы, отразилась и на творчестве. Он с большим вниманием относился к словам, которые переводил, оттачивая таким образом владение и родным русским языком. Фон Визин стал автором переводов сочинений многих иностранных авторов: «Илиады» Гомера, «Метаморфоз» Овидия, нравоучительных басен барона Хольберга и других произведений. Служил в коллегии в качестве переводчика и Александр Пушкин. С 1817 года в течение 3 лет он переводил деловую корреспонденцию и работал с архивами, используя в дальнейшем необходимые исторические материалы для своих сочинений. Некоторые литераторы напрямую занимались дипломатической деятельностью. Так, Александр Грибоедов, написавший знаменитую комедию в стихах «Горе от ума», был назначен на должность секретаря дипломатической миссии в Персии в 1818 году. На Востоке поэт, владевший 6 иностранными языками, выучил еще 3 – персидский, турецкий и арабский. В 1828 году он принимал участие в разработке мирного договора между Россией и Персией после войны, длившейся с 1826 по 1828 год. Генерал Николай Муравьев-Карский говорил о своем современнике: «Грибоедов в Персии заменял нам единым своим лицом 20-тысячную армию, и не найдется, быть может, в России человека, столь способного к занятию его места». Вся жизнь поэта стала символом верной службы Отечеству. Он погиб от рук восставших персидских фанатиков спустя год после установленного мира, исполняя свой долг в русском посольстве в Тегеране. История жизни и героической смерти поэта и дипломата легла в основу книги Юрия Тынянова «Смерть Вазир Мухтара». Так в переводе с персидского называли посланников. В то же время, что и Александр Грибоедов, свою карьеру в коллегии, а затем в Министерстве иностранных дел, начинал поэт Федор Тютчев. С 1822 года в течение 17 лет он служил в русской миссии в Турине и Мюнхене. Свое видение взаимоотношений России и Европы поэт излагал в письмах к друзьям и публицистических статьях. В 1844 году он написал: «Истинный защитник России – это история. Ею в течение 3 столетий неустанно разрешаются в пользу России все испытания, которым подвергает она свою таинственную судьбу». Мысли, сказанные поэтом более чем 1,5 века назад, до сих пор остаются актуальными. Так, опыт службы в иностранных представительствах сыграл важнейшую роль в жизни классиков русской литературы, а мы можем притронуться к их мудрости читая и перечитывая бессмертные произведения.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Когда наступает самое благоприятное время для начала новой жизни? И чем в этом отношении Новый год лучше понедельника? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы Евангелия от Луки, который сегодня читается за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: И приидя в Назарет, где же бе воспитан.
3: И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?»
2: И глаголаху: «Не сели и сын Иосифов?»
1: В один из субботних дней Христос пришел в синагогу города Назарет, где он был воспитан. По благочестивому обычаю иудеев, любой совершеннолетний мужчина мог в молитвенном собрании читать и толковать Писание. Вот и Христу подают свиток книги пророка Исаии. Господь находит место, где говорится о том, как именно будет действовать Мессия. Он будет благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, освобождать пленных. Этот знаменательный период в истории человечества, когда людей посетит сам Бог, пророк называет «Лето Господне благоприятное». В ветхозаветной традиции выражение «Лето Господне благоприятное» имело устойчивое значение. Так называли юбилейный год. Согласно закону Моисееву, это год, который наступал после семи субботних, то есть семилетних циклов. Другими словами, это каждый 50-й год. В книге Левит так и написано: «И освятите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям ее, да будет это у вас юбилей». На протяжении этого периода все израильтяне, попавшие в рабство, например, за долги, получали свободу. Каждый человек возвращался в свое родовое владение, а значит, проданные или утраченные земельные участки возвращались их прежним владельцам. Все долги прощались. Кроме того, запрещалось сеять и жать, иными словами, отдыхала и сама земля. Прочитав это пророчество Исаии, вместо того, чтобы предложить его богословский разбор и толкование, Христос произносит: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Так Спаситель заявляет, что обещанное время наступило. Но наступило не по календарю. Оно пришло с Ним самим. Его служение – это и есть то самое время освобождения. Эти слова обладали такой силой и звучали так убедительно, что, как говорится в Евангелии, все в синагоге дивились словам благодати, исходившим из уст Его. Люди впервые не просто слушали чтение и толкование пророчества, но воочию видели его живое исполнение. Так Евангелие радикально меняет наше восприятие времени. Мы привыкли возлагать свои надежды о лучшей жизни на будущее. В нашем сознании оно должно начинаться с какого-то громкого события, с памятной или символической даты. И порой в суете у нас не хватает решимости, чтобы остановиться и задуматься. А что, если все рубежи уже давно пройдены? Что, если Бог уже открыл для нас это лучшее время? Что, если оно уже наступило? Особенно актуально спросить себя об этом сегодня, в день церковного новолетия. Напомнить себе о том, что благоприятное время – это не календарная дата, это момент живой встречи с Богом. Тот момент, когда мы перестаем механически проживать бесконечный круговорот дней, недель и лет в надежде на лучшую жизнь и позволяем Царству Божию войти в нашу повседневность. Подобный момент, по словам Спасителя, может наступить уже сейчас. «Ныне исполнилось», — говорит сегодня Господь. Все, что для этого требуется, — наше горячее желание обрести свободу, а также решимость поставить во главу угла своей жизни поиск воли Творца и исполнение заповедей Его Евангелия.

0: Светлое утро на радио Вера. Время хороших мыслей. Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Апостол Павел в послании к Галатам говорит: «А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет». Данное изречение не только важно своим глубоким смыслом, но и интересно с точки зрения языка. В приведенной фразе используется примечательное явление. Роль существительного здесь играет прилагательное. Ведь слово «праведный» отвечает на вопрос «кто?». Это явление называется субстантивация, от латинского «substantivum» – существительное. То есть перед нами переход одной части речи в другую. Включены в процесс субстантивации также причастия и некоторые местоимения. Например, к нам пришел кто? Заведующий. Или мечты есть у кого? У каждого. Однако мы сегодня поговорим именно о прилагательных. К данной части речи обычно задают вопросы, свойственные признаку «какой? Чей?». Но эти слова могут утратить свое прежнее значение и станут обозначать предмет, время, место и так далее. В подобном случае они начнут отвечать на вопросы, свойственные существительным. Например, когда? В прошлом он был моряком. Или у кого? У рулевого были сильные руки. Часто в обиходе мы не замечаем субстантивацию, однако она довольно распространена. Вспомним хотя бы такие слова, как «проходная», «приемная», «столовая», «накладная», «служащий», «ученый», «будущее» и множество других. В том числе наше любимое мороженое. Кстати, многие фамилии тоже являются субстантивами. Изначально Пушкин, Ломоносов или Баратынский – прилагательные, но воспринимаем мы эти слова как существительные. Говорим не «у какого», а «у кого» – у Пушкина. То же самое можно заметить в кличках животных – «гнедой», «серый» или в названиях городов – «видное», «Иваново». Субстантивация – не просто интересное языковое явление, а продуктивный способ словообразования. С его помощью проявляются творческие возможности нашего языка. С вами была Нина Резник.

0: Актуальная тема.
1: В эти дни радио «Вера» отмечает свой день рождения. О пройденном пути и о том, что представляет собой радиостанция сегодня, директор радио «Вера» Роман Таргашин.
2: Радио «Вера» сегодня – это сотни тысяч слушателей, это больше 150 радиостанций, то есть это 70 наших собственных радиостанций и 90 радиостанций наших партнеров, то есть людей, которые своим имуществом, своим трудом участвуют в нашем общем деле. Это десятки, даже, наверное, не побоюсь этого слова, тысячи наших попечителей по всей стране, которые жертвуют свою посильную лепту, вкладывая в наше общее дело. Это десятки предприятий, которые не деньгами, а каким-то своим ресурсом помогают нам, будь то там наружной рекламой или какими-то услугами. Это большой творческий коллектив, в котором уже, наверное, больше 150 человек в разных ролях, как в свободных, так и штатных сотрудников. И это, конечно, большой труд всех наших сотрудников и молитвы нашего духовенства, которое, я знаю, за нас молится. Многих наших сотрудников, духовники, наши батюшки, приходящие на эфир, мы чувствуем их молитвенную поддержку, чувствуем их заботу о нас и, конечно, понимаем, что этими молитвами и молитвами всей церкви Господь своей благодатью как-то участвует в нашей работе, терпит всех нас, позволяет нам потрудиться на ниве духовного просвещения, на ниве проповеди Евангелия, благой вести на необъятных просторах нашей любимой Родины.
0: Актуальная тема.

0: должно снисходить душе своей в ее немощах и несовершенствах и терпеть свои недостатки, как терпим других, но не обленяться, а побуждать себя к лучшему. Преподобный Серафим Саровский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей.

клуб частных мнений – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: истории.
1: Рассказывает ведущая программы «Литературный навигатор» на радио «Вера» Анна Шепелева.
2: Одна моя очень хорошая подруга долгое время не могла найти няню для своего маленького сына. Казалось бы, это сейчас не проблема, но у нее почему-то никак не получалось. А подруга моя постоянная слушательница радио «Вера». Дома у нее почти всегда включен приемник, а когда она куда-нибудь идет, то обычно слушает в наушниках на смартфоне. И вот как-то раз вечером она оставила ребенка с мужем и ненадолго выбежала в магазин. Ей что-то нужно было срочно купить. В кассу стояла приличная очередь, но подруга, как обычно, в наушниках слушала радио «Вера», и ей было не скучно. И тут она зачем-то полезла в сумочку, повернулась неловко и выдернула наушники из телефона. Автоматически включилось громкое воспроизведение, и как раз в этот момент зазвучала заставка радио «Вера» буквально на весь магазин. Подруга быстро выключила звук, и вдруг молодая женщина, которая стояла перед ней в очереди, обернулась, заулыбалась и сказала: «О, радио «Вера», я тоже его очень люблю и всегда слушаю». А потом оказалось, что из магазина им по пути, что живут они совсем рядом. Они пошли вместе, и по дороге вдруг выяснилось, что женщина эта работает няней. И у нее как раз есть свободные дни именно тогда, когда нужно моей подруге. Вот так, благодаря радио «Вера», она нашла сыну замечательную няню. Так что наше любимое радио в буквальном смысле помогает людям.
0: Добрый.

0: Вера. Светлое радио. Сегодня, 14 сентября, день церковного новолетия. Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника, праведного Иисуса Навина, преподобную мученицу Татьяну Грибкову, мученицу Наталью Козлову. Богослужебный год по древней византийской традиции начинается 1 сентября по старому стилю. Сентябрьское новолетие было на Руси большим и шумным праздником. В этот день в городах под открытым небом совершался особый чин летопроводства. В нем верующие благодарили Бога за прошедший год и просили благословения на год грядущий. В 1699 году император Петр I перенес гражданский Новый год на 1 января.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». Четырнадцатого сентября православные верующие празднуют церковное новолетие, которое также именуется началом индикта. Именно 14 сентября по новому стилю, а по старому стилю это 1 сентября, считается первым днем церковного года, днем, когда православные христиане обращаются к Богу с просьбой о даровании благословения в новом году. Настоятель храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в городе Невиномыске протоиерей Алексей Гашунович объяснил, почему церковный год начинается 14 сентября.
4: Начало индикта – это древний термин, дошедший до нас еще из Римской империи. Само слово «индикт» означает «объявление» или «установление». А в Римской империи это был акт императора, определявший размер подати на предстоящее 15-летие. Такой цикл, связанный с переписью имущества и сбором налогов, начинался 1 сентября по юлианскому стилю. Однако церковь, приняв эту хронологическую систему, наполнила ее совершенно иным содержанием. Начало индикта перестало быть лишь административной датой. В христианской традиции этот день стал временем благодарения Богу за завершившийся период и просьбой о покровительстве в будущем. Так, 14 сентября по григорианскому стилю, а 1 сентября по стилю юлианскому в церковном календаре превратилось в точку переосмысления и вдумчивой молитвы. Окончательное решение о чествовании этой даты как начала церковного года было принято отцами еще на Первом Вселенском соборе, состоявшемся в Никее в 325 году, а на православной Руси, как преемнице Древней Византии, в 1492 году при великом князе Иване III эта дата официально стала днем церковно-государственного торжества. Однако эта государственная торжественность прекратилась после указа Петра I о перенесении гражданского Нового года на 1 января. С тех пор 14 сентября, то есть 1 сентября по старому стилю, осталось днем богослужебного, но уже не государственного новолетия. Смысл этого дня, конечно же, не в смене цифр на календаре, а в призыве к духовному обновлению. В этот день вспоминается евангельское событие, когда Иисус Христос явился в синагогу в Назарете и прочитал пророчество Исаии о том, что Он послан проповедовать лето Господне благоприятное. Эти слова указывают на начало новой эры в истории человечества, времени спасения и благодати. Святые угодники Божии учат нас, что каждый день, каждый год своей жизни человек должен жить как последний, за которым его ожидает строгий и нелицеприятный суд Божий. Потому и наступивший год надо использовать с духовной пользой, ища прежде всего Царствие Божьего и правды Его, веруя словам Спасителя, что остальное все приложится нам».
3: Именно с новолетия начинается отсчет церковных праздников. И первым торжеством нового церковного года станет Рождество Пресвятой Богородицы, которое православные верующие отмечают 21 сентября. Последним же праздником, который завершит церковный год, станет Успение Пресвятой Богородицы 28 августа. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Перед глазами встают образы масленичной ярмарки, уличных балаганов, шарманки и кукольного театра. Фрагмент «Русская» из балета «Петрушка» Игоря Стравинского прозвучит в исполнении симфонического оркестра Ленинградской филармонии. Дирижер Юрий Тимирканов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Верующие и атеисты, мы живем в одних и тех же странах, городах и семьях. Общая культура, христианская по происхождению, пока еще кое-как помогает нам жить вместе. Но понимаем ли мы, насколько на самом деле расходится наше мировоззрение? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из второй главы первого послания апостола Павла к Тимофею, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Молюба, прежде всех творите молитвы, моления, прошения, благодарения за вся человеки».
3: Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине».
2: Учитель языков в вере и истине.
1: Как-то в личной беседе один молодой атеист признался мне, что мечтает о торжестве новой жизни, чистой от преступности, зависимости и всего подобного. Он также признался, что готов был бы стремиться к этому светлому будущему даже ценой жизни и половины всех людей на Земле. Конечно, в том разговоре я списал его слова на максимализм, который свойственен молодости. Но потом, задумавшись над тем, что он сказал, понял, что ценность максимализма как раз в том и заключается, что он правдив и не мирится с условностями. Я спросил его, как же быть с людьми, которые проживают с его точки зрения неправильную жизнь, с теми, кто мешает общественному благополучию, кто прожигает дарованное им время. Конкретного ответа у него, естественно, не было. И я очень порадовался, что мой собеседник не готов был устраивать массовые чистки так называемых «лишних людей». Но логика его была в том, что в мире, который возник сам по себе, случайно, ценностью обладает только то, что полезно и служит общему созиданию. Естественно, лишними в этой системе оказываются уже не только те, кого он назвал, но все, от кого на этой земле нет никакого прока. Да, в животном мире обычно так и происходит. Все, кто не вписывается в стратегию выживания, умирают. И если люди – это просто высокоразвитые животные, среди нас действительно много лишних. Если же человек обладает образом Божиим, лишним нельзя назвать ни одного. Все обладают ценностью, даже если не понимают этого и разбрасываются временем жизни как чем-то ненужным. В отрывке из первого послания апостола Павла к Тимофею, который мы сейчас услышали, апостол призывает верующих молиться за всех людей – за власти и всех тех, кто обеспечивает тихую и спокойную жизнь на земле. На первый взгляд все понятно. Но задумаемся над обстоятельствами, в которых находился сам апостол. Он не просто тихо и спокойно ходил по городам Римской империи и проповедовал. Он постоянно был гоним. Более того, Павел прекрасно понимал, что римские власти далеко не всегда стремились к тихой и безмолвной жизни окружающих народов. Они довольно часто с ними враждовали. Но если это так, почему же апостол просит о них молиться? Очевидно, потому что молитва за кого-то – это далеко не всегда просьба поддержать его во всем. Это очень часто вопль о вразумлении. Казалось бы, зачем молиться о том, кто не прав? Не лучше ли с ним враждовать и бороться? А если речь о чем-то серьезном, то и вообще стереть с лица земли? Обоснование молитв, которое дает апостол Павел, открывает самую суть христианского взгляда, как на отдельного человека, так и на всех людей вообще. Молитвы нужны потому, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. И если ты желаешь быть христианином, это его желание должно стать и твоим собственным. Для Бога в мире нет лишних людей. Это значит, что лишних не должно быть и для тебя. Какими бы они ни были, добрыми или злыми, здоровыми или больными, удобными или неудобными, молись о них, ведь в перспективе вечности Бог ценит каждого из нас.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Виктория Галкина, медсестра, певчая в храме.
0: Частное мнение.
2: Утро выдалось суетливым. Будильник прозвенел, а я уже мысленно была в 10 местах сразу. Надо успеть до работы забежать в магазин, не забыть про отчет для клиентов, забрать заказ на почте, ответить на 3 письма, еще бы записаться к стоматологу, 5 минут тишины и заодно выучить испанский, кажется. Голова гудела от этого списка. Если хоть что-то не сделаю прямо сейчас, день рассыплется, как недостроенный карточный домик. Машинально встала, заправила кровать, умылась, начала укладывать волосы у зеркала и в этот момент почувствовала, как внутри накапливается раздражение. Хотелось всего и сразу, чтобы все было идеально, чтобы никто не мешал. В прихожей над дверью висела маленькая икона Божьей Матери, неопалимая купина, которую я привезла из Оптиной пустыни. Она была такой спокойной, неподвижной, посреди утренней спешки. Вспомнились мамины слова, сказанные как-то в ответ на вечное «надо все успеть». «Господи, дай мне разум видеть, что важно, а что просто шумит». Я повторила про себя эту фразу и почувствовала, как спешка чуть-чуть отступила. На кухне сестра наливала чай. Она всегда делала это медленно, будто сам процесс налить воду, подождать, пока заварится, был не досадной тратой времени, а чем-то важным. Увидев меня, сестра улыбнулась и подвинула ко мне тарелку с фруктами. «Садись», — сказала она спокойно. «5 минут ничего не решат, а вот банан почернеет». Я хотела возразить, сказать, что времени нет, что надо бежать, но вместо этого села и откусила кусочек. Она не стала спрашивать, что меня тревожит, не стала советовать, как все успеть. В этой тишине я поняла, не обязательно делать все сразу. Можно сначала просто выдохнуть, выбрать одно самое важное дело и сделать его хорошо. Когда, наконец, вышла на улицу, город уже шумел, но я шла не в такт этой спешке, а в своем комфортном ритме. Вечером я открыла молитвослов и нашла там фразу, которая будто подытожила день. «Предай Господу дела твои, и утвердятся помышления твои». Предать – значит не отказаться от труда, а вручить его тому, кто видит все до конца – Богу. Отдать ему свою усталость, свои промахи, свою торопливость. В доверительном «Господи, ты знаешь лучше» обрести тишину, в которой помышления становятся ясными, а сердце – смиренным.
0: Частное мнение.

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
3: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
1: в 9:30
3: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verayfoma.ru.

Сегодня, 14 сентября, день церковного новолетия. Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника, праведного Иисуса Навина, преподобно-мученицу Татьяну Грибкову, мученицу Наталью Козлову. Преподобный Симеон Столпник жил в V веке в Каппадокии, области на территории современной Турции. Однажды в церкви Симеон услышал евангельские заповеди блаженств и был потрясен их глубиной. Он даже не зашел домой, а прямиком отправился в ближайший монастырь и вскоре принял иноческий постриг. Но жизнь в монастыре показалась Симеону недостаточно суровой и строгой. Одно время он жил на дне высохшего колодца, строго постился и пребывал в непрестанной молитве. Другим его испытанием стала жизнь в пещере. Толпы народа стали стекаться к месту его трудов, чтобы получить исцеление от недугов и услышать слова мудреца. Тогда Симеон избрал еще неизвестный в то время вид подвижничества. Он построил столб высотой в 4 метра и поселился на нем в маленькой келье. Старцы-пустынники решили испытать Симеона. Они приказали тому сойти со столпа. Если бы Симеон проявил упрямство и упорство, это означало бы провал испытания. Но он послушался и со смирением сошел вниз. Тогда старцы благословили его на продолжение подвига. 80 лет провел Симеон в иноческих трудах. Из них 47 лет он простоял на столпе. Множество людей, видя такую нравственную стойкость и телесную крепость, принимали крещение. Когда подвижник скончался, на месте его подвига был основан монастырь. Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь преподобного Симеона Столпника. Святой молится о всех, кто почитает его. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними просим преподобного. Святой праведный Симеон, моли Бога о нас –

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Первый в мире нефтепровод и цилиндрические нефтехранилища. Московская водопроводная система. Изящные стеклянно-металлические перекрытия на крышах Киевского вокзала. Все это – творение мысли инженера, конструктора и изобретателя Владимира Григорьевича Шухова. Русского Леонардо, как называли его современники. Сегодня именем Владимира Шухова названа одна из столичных улиц. А на Сретенском бульваре установлен памятник инженеру. Но главный памятник Владимиру Шухову и его преданности своему делу – это бесспорно знаменитая радиотелебашня на Шаболовке. Шуховская – так до сих пор называют ее москвичи. Радиовещание с нее началось в 1922 году. А уже в 1937 Шуховская башня стала транслировать первые коротковолновые телевизионные передачи. В 60-е годы Шуховская башня стала официальным символом советского телевидения. В телецентре на Шаболовке снимали легендарную новогоднюю программу «Голубой огонек». Студия была оформлена огромным баннером с изображением башни. И создавалось ощущение, что действие происходит прямо под ее куполом. Конструкция башни оказалась настолько крепкой, что за все время своего существования ни разу не подвергалась серьезному ремонту. А однажды без всякого ущерба выдержала удар почтового самолета, который, потеряв управление, задел башню крылом. Идея необычных легких конструкций, способных, однако, выдержать большие нагрузки, пришла к Владимиру Григорьевичу Шухову в конце 19 века. Однажды на кухне у кого-то из своих знакомых он увидел перевернутую вверх дном плетеную корзину из ивовых прутьев. Сверху на ней, как на подставке, стоял тяжелый глиняный горшок с пальмой. Корзина не мялась и не сгибалась под его весом. Присмотревшись, Шухов догадался, что все дело в особом переплетении прутьев. Будучи в выпрямленном состоянии, они бы непременно сломались под такой нагрузкой. Это натолкнуло Владимира Григорьевича на создание несущих конструкций, которые впоследствии получат название гиперболоидных. Легкие, ажурные, словно металлическое кружево или тонкая паутина, решетчатые шуховские вышки выдерживали вес в сотни тонн. При этом им был не страшен даже очень сильный ветер. А еще гиперболоидные конструкции были очень дешевы. Изобретение инженера Шухова стало пользоваться большим спросом. Своим новаторским способом по всей России он построил немало водонапорных башен, которые и по сей день исправно служат. А в 1921 году советская власть обратилась к Владимиру Григорьевичу с просьбой спроектировать и построить на Шабловке мощную радиостанцию. То, насколько беззаветно Шухов служил своему делу, ярко демонстрирует случай, произошедший во время строительства. Башню высотой 148 метров возводили без помощи подъемных кранов. Однажды оборвался трос, поднимающий строительные материалы на высоту. Шухова обвинили в халатности, саботаже и приговорили к расстрелу. Приговор постановили привести в исполнение сразу после того, как Владимир Григорьевич закончит работу. Можно только представить, что творилось все это время на душе у инженера. Но на результате это никоим образом не отразилось. Радиобашню Шухов сдал в срок. Принята она была без единого нарекания. Смертный приговор инженеру решили отменить. Хотя в советской России Шухову жилось непросто, он никогда не помышлял об эмиграции. «Мои идеи нужны отчизне», — говорил Владимир Григорьевич. В 1929 году он подписал документ, в котором все права на свои изобретения передавал родине.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний схимонахини Леонтии Левицкой. Как-то я была у владыки Варфоломея на исповеди, в его домике. К нему из Москвы приезжали его духовные дети. Много привозили разных лакомств. После исповеди владыка дал мне большой пакет с гостинцами. В этот момент, читая молитву, вошел отец Досифей, старец владыки. Увидя на столе много всяких лакомств, отец Досифей, благословляя владыку, сказал: «Хотя ты архиерей, а лакомиться тебе, как моему духовному сыну, не позволю. Собери-ка все и давай мне. Пойду отнесу сестрам». Все собрав в скатерть, отец Досифей пошел угощать сестер. Владыка, улыбаясь, сказал: «Чудесный старец, как он меня учит! Хорошо, опытно прохожу путь послушания».

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. В земной жизни Христа его сопровождали ближайшие ученики, апостолы. О некоторых из них известно многое, о других сохранилось мало сведений. Разные по профессии, характеру, возрасту, они искренне уверовали в то, что Христос – Сын Божий, оставили все и пошли за Ним. Среди богослужебных песнопений есть тропарь, то есть прославляющая песнь, посвященная святым апостолам. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Тропарь звучит так. «Апостолы святые, умолите милостивого Бога, да подаст Он прощение согрешений душам нашим». Давайте послушаем это песнопение на церковнославянском языке.

Священное Писание правдиво повествует о жизни апостолов, об их сомнениях и ошибках, о том, как горячий и темпераментный Петр клялся в верности Христу, а после трижды отрекся от Него, о том, как Фома усомнился в воскресении Христовом. Для меня эта правдивость повествования показывает, что нет в мире ничего идеального, и что мы, как и апостолы, не можем быть тихими и смиренными молитвенниками. И это не нужно. У каждого из нас такая природа, которую нам дал Господь от рождения. Мы разные, жизнерадостные и пессимисты, крепкие в своих убеждениях и сомневающиеся, веселые и меланхоличные. Но какими бы мы ни были и какой бы жизненный путь мы ни прошли, важно оставаться верными Богу. Важно не стать учеником Иудой, который предал Христа. И даже если трижды отреклись, нужно раскаяться, как апостол Петр, и найти свою собственную дорожку в Царствие Небесное, даже если придется пройти тяжелые испытания. А чтобы хватило сил их пережить, будем молиться святым апостолам, ученикам Христа. Давайте еще раз вместе послушаем тропарь святым апостолам в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: голоса и гласы. О чем поют в храме? Вы слушаете радио «Вера». Вера.
1: Сегодня, 14 сентября, день церковного новолетия. Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника, праведного Иисуса Навина, преподобно-мученицу Татьяну Грибкову, мученицу Наталью Козлову. Святой праведный Иисус Навин жил в 13 веке до Рождества Христова. Он был ближайшим помощником пророка Моисея, а после его смерти стал вождем израильского народа. События с его участием изложены в одной из частей Библии, книги Иисуса Навина. Навин завоевал обетованную землю и ввел в нее еврейский народ. Через Иисуса Навина Господь явил великие чудеса. Так евреи перешли через реку Иордан как по суху. Стены города Иерихона, который осадили израильтяне, пали сами собой после того, как ковчег Завета обносили вокруг города в течение 7 дней. Наконец, во время сражения с неприятелем Иисус Навин по велению Божию остановил движение солнца. Он продлил день до того времени, пока не была одержана победа. После окончания войны Иисус Навин разделил обетованную землю между 12 коленами израильскими. Незадолго до смерти Навин призывал свой народ: «Бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу». Православная Церковь почитает Иисуса Навина в лике праведных как предвестника пришествия в мир Спасителя и ставит его примером для всех верующих. Подобно тому, как Иисус Навин ввел иудейский народ в землю обетованную, так и каждый христианин призван своей праведной жизнью направлять собственную душу в Царство Небесное, Царство любви, веры и праведности. Вспоминая святого Иисуса Навина, мы просим Его –

0: верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
1: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
2: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра. Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми.
1: К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
2: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
1: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
0: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера в Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. Апостолы, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, изменились гораздо. А так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
3: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла.
4: Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в Него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
5: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие.
6: Они были простыми людьми, христианами.
7: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
8: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
9: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
10: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Это от ночной звезды.
12: Матушка возьмет ведро, молча принесет воды.
13: Думаю, Андрей Борисович, сотни людей до нас вспоминали эту песню здесь, в Коломенском музейно-выставочном зале Михаила Абакумова.
12: А как иначе, Маргарита Константиновна? Этого хотел сам художник. Неспроста он назвал картину, перед которой мы стоим, по первой строчке пронзительного стихотворения Николая Рубцова «В горнице моей светло».
13: Хотя по настроению эти произведения не схожи. В стихах царит печаль. Помните там дальше? «Красные цветы мои в садике завяли все, лодка на речной мели скоро догниет совсем». А полотно Михаила Абакумова исполнено радости. Если у Рубцова в горнице светло от ночной звезды, то на картине комната деревенского дома залита яркой,

0: солнечным светом.
1: Медовым. Смотришь, и на сердце сладко. Радует взгляд и ослепительно белая печь, и кровать, накрытая ярким лоскутным одеялом, и охапки полевых цветов. Букеты стоят в глиняном горшке, лежат на чистом дощатом полу и на кровати, висят пучками на стене.
0: Видимо, хозяева на зиму заготавливают травы. Зверобой, ромашку, пижму. Через открытую дверь видна соседняя комната, и там женщина в красном платье сортирует растения.
1: Это жена художника Анастасия Георгиевна. Летом 1994 года, когда была написана картина, супруги жили в деревне Синяково в Вологодской области. Они купили там заброшенное здание клуба и перестроили его под жилой дом и мастерскую.
0: Там и находилась светлая горница, которую мы видим на полотне?
1: Там, в Синяково. Но это не просто интерьерная картина. И горница здесь глубокий, насыщенный смыслами образ. Недаром названием полотну послужила цитата из Рубцова.
0: Поясните, пожалуйста, дорогой друг, как, по-вашему, связано грустное стихотворение «В горнице моей светло» и одноименная радостная картина?
1: Ну, сейчас попытаюсь. Николай Рубцов в своих строках не описывал происходящее в буквальном смысле. И маму он потерял еще в детстве, и лодки никогда не имел. Поэт говорит о внутреннем состоянии, одиночестве, усталости, оскудении. А горница здесь от слова «горний», то есть «высший». В русских избах так называли самую светлую комнату.
0: И Рубцов этим словом обозначил свою душу, уставшую, но не отчаявшуюся.
1: Да, тот ее потаенный уголок, в котором сокрыто самое важное, самое дорогое – вера, надежда, любовь. И несмотря на неустроенную жизнь, в горнице, то есть на сердце у поэта, светло.
0: От ночной звезды, может быть, от рождественской?
1: Этот образ здесь вполне уместен, и художник Михаил Абакумов открывает для людей горницу своей души, показывает икону Богородицы в углу под потолком. Он человек верующий. Для него источник света – Христос.
0: Вот почему так светил его дом, его мир.
1: Художник щедро делится этим светом. Смотришь на картину Михаила Абакумова «В горнице моей светло» и словно обретаешь силы преодолевать невзгоды, печали, собственные слабости.
0: «Дальше жить». Как там у Рубцова? Буду поливать цветы, думать о своей судьбе, буду до ночной звезды лодку мастерить себе.
2: Картину Михаила Абакумова «В горнице моей светло» можно увидеть в Коломне в музейно-выставочном зале, посвященном творчеству художника.
3: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Пусть же будет урок для будущего поступаться правом своим в пользу любви и кротости.
1: Такую задачу поставил перед собой накануне Великого Поста 1888 года архиепископ Николай Касаткин. Признание своего несовершенства и желание его исправить отображены в личном дневнике равноапостольного просветителя Японии. Владыка пишет о том, что к принятию такого решения его побудила собственная неуравновешенность. Он признается: «Надо стараться приобрести кротость, которой у меня решительно нет». В ссорах раза 3-4, бывших с покойным Яковом Дмитриевичем Тихаевым, я был прав, но кроток не был. Далее святой Николай отмечает, что любовь и кротость выше всякой правоты, и что они – суть благое иго, даруемое Спасителем.
0: Цитата дня.

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шапилева. Древние патерики – собрание кратких наставлений и историй из жизни подвижников церкви первых веков христианства – очень актуальны в современном мире. В этом уверены составители сборника, который называется «Один старец рассказывал». С такой фразы часто начинаются рассказы в патериках. А близки они будут современному читателю, потому что в наш век бурного потока информации мы интуитивно выбираем что-то лаконичное и желательно с яркими жизненными примерами. Именно таковы истории из древних патериков, собранные под обложкой книги. Краткие, емкие, понятные. И хотя от участников событий, подвижников 4-5 веков от Рождества Христова, нас отделяют столетия, они и сегодня кажутся близкими и живыми. Чтение этих назидательных и запоминающихся высказываний приносит радость и духовную пользу, излечивает от уныния и поднимает дух. Герои истории из древних патериков – монахи-пустынники. Своими поступками, иногда на первый взгляд необыкновенными и даже странными, они помогают понять важные вещи. К примеру, однажды к некому старцу пришли двое монахов, его духовных чад. Они сокрушались, что не умеют видеть свои грехи. Тогда пустынник взял чашу, налил в нее воды, хорошенько взболтал и сказал: «Смотрите». Монахи взглянули, в водовороте ничего не было видно. Прошло немного времени, вода успокоилась, и старец опять велел им посмотреть в чашу. На сей раз в воде монахи увидели собственные лица, ясно, как в зеркале. А старец сказал: «Так бывает и с человеком, из-за суеты он не видит грехов своих. Но когда сердце его умиротворяется, становится способным увидеть свои недостатки». Герой другой истории – монах, который жил в общине вместе с духовными братьями. Монах этот постоянно гневался. Однажды он решил, что причина гнева в братьях, что он раздражается из-за их слов или поступков. А вот если будет жить в одиночестве, то гнев сразу же отступит. Подумав так, монах удалился в пустыню. Как-то раз пошел он за водой. Набрал, поставил сосуд на землю, а он перевернулся. Вся вода вылилась. Монах вздохнул и зачерпнул еще раз. Однако история повторилась. Когда сосуд с водой опрокинулся в третий раз, монах в сердцах схватил его и бросил о камень. Придя в себя, он понял: дело вовсе не в окружающих, а в нем самом. «Ибо везде необходимы подвиг и терпение, и Божья помощь», сказал монах и вернулся в монастырь к братьям. Короткие, порой забавные, но всегда поучительные истории из древних патериков, собранные в книге «Один старец рассказывал», словно добрые старые друзья, которые протягивают руку в трудную минуту жизни. Они помогают, воодушевляют, потому что человек всегда остается человеком и нуждается в доброй и мудрой поддержке. С вами была программа «Литературный навигатор». Ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 28-летняя Катя вместе с 4 детьми – Дашей, Настей, Даней и маленьким Владиком – живут в кризисном центре. После того, как год назад Катин муж умер от пневмонии, это социальное учреждение стало их временным домом. Раньше семья жила в съемной квартире, но после смерти супруга самостоятельно оплачивать арендованное жилье Катя не смогла. У девушки есть доля в квартире, которая досталась Кате вместе с сестрой и братом по наследству. Но это жилье непригодно для жизни. Отопление, вода и газ там отключены за долги, а электропроводка обветшала и может в любой момент загореться. Это стало поводом для органов опеки. Они временно поместили детей Кати в интернат, а сама она попала в кризисный центр. Сейчас девушке удалось забрать ребят к себе. Катя планирует купить на материнский капитал небольшой дом, где были бы комфортные условия для всех. У каждого ребенка своя кровать, письменный стол и шкаф. Девушка мечтает о простых вещах – стиральной машинке и холодильнике, и чтобы дети больше не боялись оказаться в интернате. Катя уже оформила социальные пособия и самостоятельно справляется с повседневными расходами. Но семье нужна юридическая помощь при покупке дома, оформлении выплат по потере кормильца и подготовке жилья к переезду. Поддерживает Катю с детьми фонд «Ясное дело». Организация помогает семье купить и отремонтировать жилье, приобрести мебель и обустроить быт. Вы тоже можете помочь Кате на сайте фонда «Ясное дело». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». География веры.
1: Добрый день, дорогие друзья! Я Валентина Седова, певица, слушатель радио «Вера» в Оренбурге. Оренбургская земля уникальна. Здесь удивительно красивая природа, богатые месторождения полезных ископаемых, яшма и мрамор, золото и нефть. А кто не слышал о наших знаменитых оренбургских пуховых платках? В Оренбурге можно увидеть немало святынь. Чудотворную Табынскую икону Божией Матери и старинную икону с частицей мощей преподобного Серафима Саровского, что находится в Оренбурге в Никольском кафедральном соборе. А еще наш город хранит память о священномучениках, погибших, защищая веру в годы гонений в 20 веке. Среди них причисленные к лику святых Александр Мюнхенский и Макарий Оренбургский. В 2017 году в Оренбурге впервые зазвучало радио «Вера», и с тех пор в нашем городе можно послушать светлые программы о добре и сострадании, о любви и вере. От всей души поздравляю радио «Вера» с 12-летием вещания. Желаю дальнейших успехов, новых творческих достижений и множества благодарных слушателей. Пусть ваше радио и дальше служит источником духовного вдохновения и поддержки для всех нас. Радио «Вера» в Оренбурге можно слушать на частоте 88,3 FM. С теплыми пожеланиями. Валентина Седова.
0: Радио «Вера». 12 лет в эфире.
2: Младшим школьникам,
3: мальчикам и девочкам,
4: а также их родителям,
3: дядям и тетям,
4: бабушкам и дедушкам,
3: всем-всем-всем!
2: Мы предлагаем вместе с нами,
3: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
4: его верным псом Алтаем
2: и нашими друзьями Верой и Фомой
3: отправиться в удивительное приключение в страну знаний!
2: А для этого заходите на наш сайт.
4: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
3: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе. Давайте учиться вместе!
5: Возрастное ограничение 6+.
0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях на радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Верующие и атеисты, мы живем в одних и тех же странах, городах и семьях. Общая культура, христианская по происхождению, пока еще кое-как помогает нам жить вместе. Но понимаем ли мы, насколько на самом деле расходится наше мировоззрение? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из второй главы первого послания апостола Павла к Тимофею, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Молюба, прежде всех творите молитвы, моления, прошения, благодарения за вся человеки».
3: Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине».
2: Учитель языков в вере и истине.
1: Как-то в личной беседе один молодой атеист признался мне, что мечтает о торжестве новой жизни, чистой от преступности, зависимости и всего подобного. Он также признался, что готов был бы стремиться к этому светлому будущему даже ценой жизни и половины всех людей на земле. Конечно, в том разговоре я списал его слова на максимализм, который свойственен молодости. Но потом, задумавшись над тем, что он сказал, понял, что ценность максимализма как раз в том и заключается, что он правдив и не мирится с условностями. Я спросил его, как же быть с людьми, которые проживают с его точки зрения неправильную жизнь, с теми, кто мешает общественному благополучию, кто прожигает дарованное им время. Конкретного ответа у него, естественно, не было. И я очень порадовался, что мой собеседник не готов был устраивать массовые чистки так называемых «лишних людей». Но логика его была в том, что в мире, который возник сам по себе, случайно, ценностью обладает только то, что полезно и служит общему созиданию. Естественно, лишними в этой системе оказываются уже не только те, кого он назвал, но все, от кого на этой земле нет никакого прока. Да, в животном мире обычно так и происходит. Все, кто не вписывается в стратегию выживания, умирают. И если люди – это просто высокоразвитые животные, среди нас действительно много лишних. Если же человек обладает образом Божиим, лишним нельзя назвать ни одного. Все обладают ценностью, даже если не понимают этого и разбрасываются временем жизни как чем-то ненужным. В отрывке из первого послания апостола Павла к Тимофею, который мы сейчас услышали, апостол призывает верующих молиться за всех людей – за власти и всех тех, кто обеспечивает тихую и спокойную жизнь на земле. На первый взгляд все понятно. Но задумаемся над обстоятельствами, в которых находился сам апостол. Он не просто тихо и спокойно ходил по городам Римской империи и проповедовал. Он постоянно был гоним. Более того, Павел прекрасно понимал, что римские власти далеко не всегда стремились к тихой и безмолвной жизни окружающих народов. Они довольно часто с ними враждовали. Но если это так, почему же апостол просит о них молиться? Очевидно, потому что молитва за кого-то – это далеко не всегда просьба поддержать его во всем. Это очень часто вопль о вразумлении. Казалось бы, зачем молиться о том, кто не прав? Не лучше ли с ним враждовать и бороться? А если речь о чем-то серьезном, то и вообще стереть с лица земли? Обоснование молитв, которое дает апостол Павел, открывает самую суть христианского взгляда, как на отдельного человека, так и на всех людей вообще. Молитвы нужны потому, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. И если ты желаешь быть христианином, это его желание должно стать и твоим собственным. Для Бога в мире нет лишних людей. Это значит, что лишних не должно быть и для тебя. Какими бы они ни были, добрыми или злыми, здоровыми или больными, удобными или неудобными, молись о них, ведь в перспективе вечности Бог ценит каждого из нас.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Ружанская икона Богородицы в судьбах России.
1: На севере Брестской области Белоруссии укрылся среди холмов небольшой поселок Ружаны. В его центральной части стоит величественный храм во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. Под сводами этой церкви хранится чудотворная Ружанская икона Божией Матери. Образ был написан в 1865 году в иконописной традиции Одигитрия, что в переводе с греческого языка означает «путеводительница». Пресвятая Богородица на изображении левой рукой удерживает младенца Христа, а правой указывает на него, как на истинный путь спасения. С Ружанской иконой связаны события, которые произошли в поселке 5 мая 1895 года. В тот день в 9 часов утра там загорелась крыша суконной фабрики. Порывистый ветер раздул огонь, и он перекинулся на соседние дома. Пламя распространялось все дальше и дальше. Вскоре ружаны были полностью охвачены пожаром. Люди тщетно пытались противостоять бедствию. Не в силах погасить огонь, жители искали, где можно от него укрыться. И таким местом оказался Петропавловский храм. Каменное здание стало убежищем для сотен людей. Православные горячо молились здесь перед иконой Божией Матери. Они просили небесную заступницу остановить бедствие и были услышаны. К вечеру пожар стих. Церковь Петра и Павла почти не пострадала. От пламени, бушевавшего снаружи, только лопнуло несколько окон. Перед Ружанской иконой в Петропавловском храме была установлена медная памятная доска. Эту табличку можно увидеть и сегодня. Надпись на ней гласит: «Церковь спаслась от разрушения в страшном пожаре 5 мая 1895 года благодаря покровительству Пресвятой Богородицы».
0: Небесная заступница. Ружанская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие. Книга притчей Соломоновых.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги Александра Николаевича Энгельгарта «Письма из деревни». Сентябрь 1874 года. Бабье лето наступило. Лес расцветился пестрыми красками. Лист на деревьях сделался жесток и шумит по-осеннему. Со дня на день ждем морозов. Мы в деревне всегда чего-нибудь ждем. Весною ждем первого теплого дождика, осенью – первого мороза, первого снега. Хоть мороз нам вовсе не нужен, но нельзя же осенью без мороза. Как-то неспокойно, что нет мороза. Все думается, не было бы от этого худо. Чересчур что-то хорошо нынче. Весна стала с первых чисел апреля, осень еще не началась в сентябре, 5 месяцев не было морозов. К добру ли это? — ворчит старуха. Нет-нет морозов, а потом как хватит? Все Божья воля, — прибавляет она, спохватившись, что не следует роптать. Все воля Божья. Бог не без милости. Он милосердный, лучше нас знает, что к чему.
0: Голоса

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Когда Иисус Христос удалился со своими учениками в пустынное место для молитвы и духовных бесед, народ, узнав об этом, последовал за Спасителем, ища утешения и исцелений. День клонился к вечеру, и апостолы стали беспокоиться, что люди не успеют засветло вернуться в свои дома и останутся голодными. Христос же, взяв то малое количество еды, что было с собой у учеников, а именно 2 рыбы и 5 хлебов, с молитвой разделил эту пищу на 5000 человек. Собравшиеся насытились, и оставшихся кусков набрали 12 корзин. Это чудо, по свидетельству евангелиста Луки, произошло в окрестностях Вифсаиды, того самого галилейского города, из которого были родом апостолы Филипп, Андрей и Петр. Где находилось это поселение? Долгое время на этот вопрос не было точного ответа. Из Евангелия известно, что Вифсаида стояла на берегу Генесарецкого озера, именуемого также Галилейским морем. Этот факт подтверждают в своих произведениях иудейский летописец первого века Иосиф Флавий и его современник, римский писатель Плиний Старший. Однако город как будто исчез с лица земли, не оставив никаких следов своего пребывания. В середине 19 века американский библеист Эдвард Робинсон предположил, что Вифсаиду скрывает холм, возвышающийся в нескольких километрах от Галилейского моря. Археологи не отнеслись к этой версии серьезно, ведь название таинственно исчезнувшего поселения переводится с еврейского как «дом рыбака», и апостолы, жившие там, как известно, промышляли рыбной ловлей. Едва ли рыбаки стали бы жить в такой удаленности от воды. Однако в 1987 году профессор Американского университета штата Небраска Рами Араф организовал научные раскопки в районе того самого холма, и результаты оказались удивительными.
1: Урочище Эт-Тель, потревоженное американскими археологами, и в самом деле скрывало в своих недрах поселение, окруженное крепостной стеной. В развалинах древних строений археологи обнаружили такие артефакты, как глиняные кувшины для вина, мельничные жернов и очаг. Но самую большую ценность для науки представляли найденные в одном из раскопанных домов предметы рыбацкого быта – рыболовные крючки, якорь, игла для вязания сетей и печать с изображением корабля. Это открытие стало несомненным доказательством, что обнаруженное учеными поселение было именно рыбацким. Но почему оно располагалось в удаленности от Галилейского моря? Геологические исследования, предпринятые американскими учеными, показали, что многократные землетрясения в этом районе вызвали смещение земной коры и изменили расположение поселка относительно Генесарецкого озера. И там, где прежде стояла вода, теперь сухая земля. Археологи предположили, что кромка берега проходила в том месте, где обрывается мощенная тропа, ведущая от центра урочища в сторону моря.
0: Но где доказательства, что обнаруженное рыбацкое селение – это не что иное, как упомянутое в Евангелии Вифсаида? Об этом свидетельствовала еще одна находка группы американских археологов под руководством доктора Рами Арава.
1: Как известно из книги Иосифа Флавия «Иудейские древности», в 30-м году от Рождества Христова сын Ирода Великого Филипп официально присвоил Вифсаиде статус города и дал ему еще одно имя – Юлия, в честь Юлии Ливии, матери императора Тиберия. А поскольку римляне обожествляли особ императорской фамилии, в Вифсаиде был выстроен храм, посвященный Юлии. Руины этого культового здания с соответствующими надписями на стенах и были обнаружены учеными в 80-х годах 20 века.
0: «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида! «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься», оплакивал Христос участь галилейских городов, жители которых не вняли его призыву к покаянию. В какой момент исчезла с лица земли древняя Вифсаида, точно установить пока не удалось. Вероятнее всего, город был разрушен землетрясением в III веке, и с тех пор люди не возвращались туда. Но благодаря научным изысканиям сегодня можно посетить руины поселения, где Христос сотворил немало чудес и о котором сбылось его грозное пророчество. Тайны Библии.

0: Сегодня, 14 сентября, день церковного новолетия. Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника, праведного Иисуса Навина, преподобно-мученицу Татьяну Грибкову, мученицу Наталью Козлову. Преподобно-мученица Татьяна Грибкова родилась в 1879 году в Московской губернии в крестьянской семье. В 17 лет она поступила послушницей в Головинский женский монастырь. В обители было 4 храма, больница, богадельня и школа. В монастыре жило почти 200 сестер. В 1925 году обитель была закрыта. Татьяна вернулась в родное село. В 1937 году жилец, снимавший у Грибковой комнату, написал на нее донос. Он сообщил, что послушница якобы имеет некий золотой запас, который собирала в годы гражданской войны для помощи монархистам. Кроме того, по информации лжесвидетеля, Татьяна с другими церковниками ждала прихода к власти Гитлера. В августе Татьяну арестовали. Она отказалась от всех обвинений. Доказательств, кроме доноса, у следователя не было. Но этого в те времена хватало для вынесения смертного приговора. Татьяну Грибкову приговорили к расстрелу. Ее казнили на полигоне Бутово под Москвой. Татьяна Грибкова совершила свой подвиг в 20 веке подобно мученикам первых веков христианства. Церковь верит, что святые обретают перед Богом благодать молиться о тех, кто в своей земной жизни почитает их и обращается к ним с молитвой. Преподобно-мученица Татьяна, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры.

0: Адаме Бог примирил с собою смертью Сына Своего, то тем более примиренных ныне спасет нас в жизни Его. С человеческой перспективы предание Иисуса на смерть за грешников должно казаться безумием, парадоксальным выражением невероятной любви. При этом апостол Павел исходит из эллинистической этики дружбы с ее высокими идеалами. Так у Сенеки, этого философа древности, мы читаем: «Для чего я обретаю друга? Для того, чтобы у меня был кто-то, за кого я мог бы умереть». Сенека, письма к Луцилию. Разумеется, апостол Павел – реалист и поэтому скептично относится к столь высоким эллинистическим идеалам дружбы. Он знает, что жертвенная смерть даже за очень доброго и праведного человека – дело очень редкое и требует чрезвычайной решимости. На фоне такой реальности смерть Иисуса Христа за неправедных и безбожных тем более должна показаться соблазном и безумием. Но для апостола Павла именно на кресте обнаруживается вся безмерность божественной любви, которую нельзя измерить никакими человеческими мерками. Это любовь к врагам, любовь к каждому враждебно настроенному человеку. Бог заступился не только за своих, но и за своих врагов. Он сделал их своими друзьями. А если так, то тем более на грядущем суде Он дарует нам, ныне Его друзьям, спасение и жизнь вечную. Любовь Божия не нуждается ни в какой причине, ни в каких условиях, ибо она есть абсолютное добро. Любовь Божия абсолютна и безусловна, как абсолютен и безусловен сам Бог, ибо Бог есть любовь. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Жития святых. Страницы летописи.
2: Пятый век после Рождества Христова. В сирийскую пустыню со всех концов христианского мира стекаются паломники, чтобы увидеть дивного старца, который день и ночь, в стужу и в зной, под палящим солнцем и проливным дождем, год за годом стоит и молится на высоком каменном столбе. Императоры и рабы, патриархи и простые крестьяне, святые и разбойники – все приходят к Симеону Столпнику, чтобы получить от него утешение. Одни нуждаются в добром совете, другие – в исцелении. Всех преподобный Симеон принимает с одинаковой любовью, и все уходят от него с радостью, славя Бога. Преподобный же, когда кто-то из пришедших получает по его молитвам исцеление, всегда говорит одни и те же слова.
3: «Прославляй Господа, даровавшего тебе исцеление, и отнюдь не дерзай говорить, что тебя исцелил Симеон. Что бы ни случилось, с тобою большие бедствия».
2: Симеон Столпник родом происходил из крестьян. Уже в 13 лет оставил он родителей и ушел в монастырь. Прожив несколько лет в монастыре, преподобный Симеон удалился в горы и жил отшельником, удивляя своим аскетизмом даже строгих пустынников, которых немало в ту пору было в Сирии. В обычное время он ел лишь раз в неделю размоченное зерно и пил воду. А во время Великого Поста все 40 дней ничего не ел и не пил, чтобы подчинить свою немощную плоть духу. Вскоре многие люди убедились, что по молитвам этого подвижника происходят настоящие чудеса. Слава о нем распространилась повсюду. К нему начали приходить паломники со всех концов земли, и многие хотели просто прикоснуться к нему. Это почитание мешало Симеону молиться. Тогда, чтобы несколько отстраниться от этого наплыва людей, святой соорудил себе первый столб высотой около 3 метров и на нем проводил все свое время и днем, и ночью. Затем сделал его еще немного повыше, затем еще выше. Чем больше народу к нему приходило, тем выше он строил столб, пока не довел его до высоты современного 7-этажного дома –

0: О такой жизни Симеона услыхали святые отцы, жившие в пустыне. Желая его испытать, они послали к нему своих учеников сказать, чтобы он сошел со своего столпа. При этом, если Симеон не послушается, то ученики силой должны были его стащить, а если послушается, то оставить его стоять. Когда ученики пришли к Симеону и возвестили решение собора святых отцов-пустынников, то он тотчас ступил ногой на лестницу, желая сойти вниз. Видя это, посланцы закричали:
1: «Нет, не сходи, святой отче, но пребывай на столпе!
2: Теперь мы знаем, что начатое тобой дело от Бога!
3: Да будет же он тебе помощником до конца!»
0: Видя твердость и святость Симеона, дьявол, ненавистник всякого добра, принял вид святого ангела и показался святому вблизи столпа на огненной колеснице с огненными конями, как бы сходящим с неба, и предложил Симеону сесть в колесницу, чтобы, подобно пророку Илие, живым отправиться на небо. Преподобный Симеон перекрестился и перекрестил колесницу. Тогда дьявол исчез, как пыль, сметенная ветром. Преподобный Симеон раскаялся, что поверил, будто равен пророку Илие, и ногу свою, которой хотел ступить на бесовскую колесницу, казнил тем, что стоял на одной той ноге целый год. Дьявол, видя подвиг святого, поразил ногу преподобного тяжелой болезнью. Святой мужественно терпел это бедствие. Иногда он стоял подолгу неподвижный, иногда же приносил молитвы Богу, творя частые поклоны. Один из паломников, и стоявших при столпе, рассказывал, что он хотел сосчитать поклоны, которые полагал подвижник, не переставая, и насчитал 1244. После паломник выбился из сил и, будучи не в состоянии смотреть так долго вверх, перестал считать. Святой же, однако, не изнемог от поклонов. Настолько его житие было необычно и настолько превосходило силы человеческие, что у людей возникали мысли, будто Симеон и не человек вовсе, а существо бестелесное. Чтобы развеять это нелепое подозрение, преподобный Симеон позволил одному священнику взобраться к нему на столб. Священник увидел больную ногу святого, покрытую струпьями, вполне убедился, что перед ним человек, и удивился терпению и подвигу святого. При том, что святой не имел никакого укрытия, стоял на столпе под палящим солнцем и под проливным дождем, принимая пищу лишь раз в неделю, размоченные в воде зерна, прожил он более 100 лет. Из них на столпе простоял 80 лет. Это был земной ангел и небесный человек. В день, когда преподобный Симеон скончался, ученик его, преподобный Даниил, видел множество воинств небесных, восходящих от земли на небо, и посреди них возносящуюся радостную душу святого Симеона. Когда патриарх и епископы торжественно переносили тело святого в столицу, случилось чудо. При входе в город процессию встретил глухонемой человек. Как только он увидел тело святого, тут же исцелился и начал прославлять Бога. И в дальнейшем от гроба преподобного Симеона происходило множество исцелений и чудес.
4: Житие святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Почему возникает гнев? Потому что на пути себелюбия возникают препятствия. Старец Иосиф Вотопецкий.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Обращение человека ко Христу – это событие, которое неизбежно меняет не только внутренний мир самого верующего, но и нравственную атмосферу вокруг него. В повести американской писательницы 19-го столетия Люси Гернси «Старый дом Стэнфилдов» этот процесс показан через призму девичьей дружбы в стенах школы. В центре сюжета – 16-летняя Калиста. Девочка выросла в равнодушной к религии семье и была христианкой только по имени. Услышав однажды проповедь, посвященную распятию и воскресению, Калиста всем сердцем обращается ко Христу. Девочка начинает строить свою жизнь по евангельским заповедям. Для этого она берет себе за правило ежедневно спрашивать себя, как и чем я могу сейчас показать, что верна Христу, как и в чем могу поступить так, как Он хочет. Подруги сначала недоумевают и втихомолку опасаются, что Калиста станет угрюмой, мрачной, печальной, ведь в школе уже есть верующая девочка, и она отпугивает подруг замкнутостью и суровостью. Но с Калистой этого не происходит. Напротив, героиня всем своим видом излучает радость, покой и умиротворение. И вскоре одна из ее подруг говорит: «Знаешь, Калиста, ты из тех христиан, рядом с которыми чувствуешь себя легко». Протоиерей Алексей Мечев, святой рубежа 19-20 веков, советовал: «Жить нужно так, чтобы рядом с тобой было легко и радостно». По сути, именно такому принципу следует героиня повести «Старый дом Стэнфилдов». И благодаря ему Калисте удается показать подругам: жизнь во Христе – это путь к радости.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Здравствуйте, меня зовут Ольга Павлова. Я ведущая программ на радио «Вера» в Казани. Столица Татарстана – один из древнейших городов России, сочетающий богатое историческое наследие и современную динамичную жизнь. Город, где мирно соседствуют Восток и Запад, город древних православных святынь. Казань – место явления известного на весь мир казанского образа Богородицы. 1 марта 2021 года в нашем городе на частоте 95,5 FM стало вещать православное радио «Вера». Открытие вещания стало результатом работы длиной в несколько лет. Работы радио «Вера», работы Казанской епархии, меценатов, молящихся и всех неравнодушных. Сейчас мы вместе радуемся, просвещаемся и настраиваем себя на самый мирный и светлый лад. Об этом говорят и наши гости, и, конечно, наша редакция, и все слушатели, которые на минуту, на полчаса или на весь день соприкасаются с вещанием «Радио Вера». Когда я сама гуляю по Казани, замечаю билборды с теплыми светлыми надписями. Радио о любви, радио о смысле, светлое радио. Это вдохновляет и наполняет радостью. И, конечно, желанием трудиться дальше. От всей небольшой, очень любящей и благодарной редакции «Радио Вера» в Казани мы поздравляем «Радио Вера» с 12-летием вещания в федеральном эфире на всю страну. Желаем радостных, успешных взаимодействий, любви слушателей и любви в нас. В Казани «Радио Вера» можно услышать на частоте 95,5 FM.
1: «Радио Вера» 12 лет в эфире.
2: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
3: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
4: Сегодня мы обратимся к тексту Алексея Степановича Хомякова «Церковь одна».
3: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».
5: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Когда наступает самое благоприятное время для начала новой жизни? И чем в этом отношении Новый год лучше понедельника? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы Евангелия от Луки, который сегодня читается за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
6: «И приди в Назарет, и где же бе воспитан?»
7: «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это. и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?»
6: И глаголаху: «Не сели и сын Иосифов».
5: В один из субботних дней Христос пришел в синагогу города Назарет, где он был воспитан. По благочестивому обычаю иудеев, любой совершеннолетний мужчина мог в молитвенном собрании читать и толковать Писание. Вот и Христу подают свиток книги пророка Исаии. Господь находит место, где говорится о том, как именно будет действовать Мессия. Он будет благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, освобождать пленных. Этот знаменательный период в истории человечества, когда людей посетит сам Бог, пророк называет «лето Господне благоприятное». В ветхозаветной традиции выражение «лето Господне благоприятное» имело устойчивое значение. Так называли юбилейный год. Согласно закону Моисееву, это год, который наступал после семи субботних, то есть семилетних циклов. Другими словами, это каждый 50-й год. В книге Левит так и написано: «И освятите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям ее, да будет это у вас юбилей». На протяжении этого периода все израильтяне, попавшие в рабство, например, за долги, получали свободу. Каждый человек возвращался в свое родовое владение, а значит, проданные или утраченные земельные участки возвращались их прежним владельцам. Все долги прощались. Кроме того, запрещалось сеять и жать, иными словами, отдыхала и сама земля. Прочитав это пророчество Исаии, вместо того, чтобы предложить его богословский разбор и толкование, Христос произносит: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Так Спаситель заявляет, что обещанное время наступило. Но наступило не по календарю. Оно пришло с ним самим. Его служение – это и есть то самое время освобождения. Эти слова обладали такой силой и звучали так убедительно, что, как говорится в Евангелии, все в синагоге дивились словам благодати, исходившим из уст его. Люди впервые не просто слушали чтение и толкование пророчества, но воочию видели его живое исполнение. Так Евангелие радикально меняет наше восприятие времени. Мы привыкли возлагать свои надежды о лучшей жизни на будущее. В нашем сознании оно должно начинаться с какого-то громкого события, с памятной или символической даты. И порой в суете у нас не хватает решимости, чтобы остановиться и задуматься. А что, если все рубежи уже давно пройдены? Что, если Бог уже открыл для нас это лучшее время? Что, если оно уже наступило? Особенно актуально спросить себя об этом сегодня, в день церковного новолетия. Напомнить себе о том, что благоприятное время – это не календарная дата, это момент живой встречи с Богом. Тот момент, когда мы перестаем механически проживать бесконечный круговорот дней, недель и лет в надежде на лучшую жизнь и позволяем Царству Божию войти в нашу повседневность. Подобный момент, по словам Спасителя, может наступить уже сейчас. «Ныне исполнилось», — говорит сегодня Господь. Все, что для этого требуется — наше горячее желание обрести свободу, а также решимость поставить во главу угла своей жизни поиск воли Творца и исполнение заповедей Его Евангелия.
1: Радио «Вера».

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Троекуровский.
1: За окном в сгущающихся зимних сумерках завывал ветер, но в маленькой келье монаха Илариона было тепло и уютно. Монах жил рядом с Дмитриевским храмом в селе Троекурово, что под Лебедянью. Тогда, в середине XIX века, Лебедянский уезд был частью Тамбовской губернии. За скромной трапезой хозяин беседовал с гостем, помещиком из соседнего села. Он частенько наведывался в Троекурово, чтобы получить от известного своей молитвенной жизнью монаха мудрый совет и наставление. Между тем за окошком все темнело. Наконец помещик решительно встал из-за стола. «Благодарствую, батюшка, за гостеприимство, но пора гостю и честь знать», — с улыбкой произнес он. «Благословите в путь». Иларион покачал головой. «Куда ж в такую темень да в непогоду? Оставайтесь на ночлег, а поутру и поедете», — ответил монах. Но помещик наотрез отказался. Он спешил в город по делам и хотел уже сегодня оказаться на месте. Как ни уговаривал его монах Иларион, гость настаивал на своем. На дворе завывала метель. По дороге к саням с помещика едва не сорвало дорогую лисью шапку. Плотно укутавшись в овечью шкуру, он крикнул кучеру «Трогай!», но вдруг с крыльца кельи Илариона раздалось «Постойте!», и сам монах в легком подряснике выбежал к саням с каким-то свертком. Он протянул его гостю. «Вот, возьмите на дорожку». Отъехав с полверсты, помещик решил взглянуть, что же вручил ему на прощание монах. В чистом полотенце оказался большой ситный каравай. «Ну и шутник, батюшка», — с улыбкой проговорил помещик. «До города-то недалече, да и постоялых дворов с трактирами по дороге полно, и без каравая поди не оголодал бы». А метель все усиливалась. Вскоре вокруг на расстоянии вытянутой руки ничего уже было не разобрать. Дорогу замело. Лошади остановились, увязнув в снегу. «Барин, никак заплутали мы», — раздался испуганный голос кучера. «Ах, и зачем только я не послушал батюшку», — корил себя помещик. Положение казалось ему безвыходным, и он стал горячо молить Бога о спасении. Вдруг кучер обрадованно воскликнул: «Барин, огонек вижу!» Кое-как выбравшись из снегов, они выехали к одиноко стоящей крестьянской избе. Хозяева бедной хаты радушно приняли заблудившихся путников. Однако накормить не смогли, так как сами уже второй день ничего не ели. Тут-то и вспомнил помещик о свертке, который вручил ему монах Иларион. Каравая хватило на всех. Путники переночевали в избе, а утром благополучно тронулись в путь. На другой день в Троекурове стало известно об этом случае и чудесном подарке монаха Илариона, которого за мудрость и прозорливость люди величали старцем. «Когда упорствуем и на себя одних надежду полагаем, немало и скорбей можем претерпеть», — говорил старец Иларион Троекуровский. «Но вдруг воззовем ко Господу с крепким упованием на Его святую волю, и спешит Преблагой Отец на помощь к чадам своим».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Троекуровский.

0: Радио «Вера».
1: К тебе с горячею мольбою я прибегаю, Боже мой! Не дай в борьбе с житейской тьмою блеснуть падучею звездой. Рассей тяжелые сомнения и дух надежды оживи. Прости душевные томления и песни грустные мои. Прости меня, что часто горе не в силах я перенести, и сердце, бурное как море, с его страстями

Радио «Вера». Светлое радио. Добрые нравы – суть награды честного человека. Гавриил Державин.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записей святителя Николая Японского. 1890 год. Душевная жизнь слагается из ежедневных, ежечасных, ежеминутных мыслей, чувств, желаний. Все это, как малые капли, сливаясь, образуют ручей, реку и море, составляет целостные жизни. И как река, озеро, светлы или мутны от того, что капли в них светлы или мутны, так и жизнь, радостна или печальна, чиста или грязна от того, что таковы ежеминутные и ежедневные мысли и чувства. Такова и бесконечная будущность будет, счастливая или мучительная, славная или позорная, каковы наши обыденные мысли и чувства, которые дали тот или иной вид, характер, свойства нашей душе. В высшей степени важно беречь себя ежедневно, ежеминутно, от всякого загрязнения.
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Ну вот это все, что я хотел вам рассказать. Попрошу подготовить по сегодняшней теме сообщение к ближайшему семинару, чтобы мы могли пообщаться на равных, как коллеги. А на сегодня занятие окончено.
2: Андрей Борисович, а можно вам вопрос задать?
1: Тебе в сегодняшней теме что-то непонятно, Оксана?
2: Нет. Я не по учебе. Я про псалтырь хотела спросить.
1: Про псалтырь? Спрашивай, конечно, с радостью отвечу, если смогу.
2: Мы вот с вами много псалмов обсуждали, и каждый из них таит в себе какие-то тайны. Раскрывает подробности жизни царя Давида, рассказывает об истории израильского народа, учит, как правильно жить. И при этом псалмы называют молитвами. Но разве это молитвы?
1: Ты даже не представляешь, Оксана, какой глубокий вопрос задала сейчас. Дело в том, что каждая песня в псалтыре имеет особый заголовок – надписание. Так вот, из 150 псалмов только 5 имеют название «молитва».
2: Ничего себе! А остальные?
1: 144 псалма озаглавлены словом «хваление», 13 надписаны как «поучение». Есть просто песни, а есть песни «восхождение». Здесь подразумевается восхождение к Богу, или, иначе говоря, паломничество. Иногда эти названия пересекаются между собой. И по содержанию псалмы можно разделить на благодарственные и хвалебные, назидательные и покаянные, выражающие надежду на Бога и прославляющие Его, расплескивающие радость и изливающие скорбь. Но все-таки, Оксаночка, все эти произведения, такие разные между собой, мы можем с легким сердцем называть молитвами.
2: Но, Андрей Борисович, вы же сейчас сами себе противоречите.
1: Ничуть. Молитва, Оксан, это не набор определенных прошений. Тут вообще дело не в словах. Молитва – это особое внутреннее состояние, когда духовное начало в человеке входит в таинственное соприкосновение с Богом. Вот апостол Павел, например, призывал молиться непрестанно. Это же не значит, что он настаивал, чтобы люди круглые сутки читали молитвослов. Важнее всего постоянно помнить о том, что ты находишься перед очами Создателя, со всеми своими делами, заботами, болезнями, радостями.
2: Но почему тогда в псалтыре 5 псалмов выделены в особую группу, названы молитвами?
1: Честно говоря, не знаю. Но могу предположить, что сам ход мысли, заложенный в этих песнях, их русло помогает обрести то особое состояние, о котором я сейчас говорил. Давай попробуем прочитать один из таких псалмов. 85-й. Молитву Давида. Может быть, эта песнь сама подскажет нам отгадку?
2: Прочитайте, пожалуйста, Андрей Борисович.
1: Ну, слушай. «Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и убог. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю всяк день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе вознесся я душой моей. Ибо Ты, Господи, благ и кроток, и исполнен милости ко всем, призывающим Тебя».
2: Вот видите, Андрей Борисович, здесь обращения к Богу идут ровной чередой, без биографических отступлений и исторических подробностей. Наверное, именно поэтому этот псалом назван молитвой.
1: Ты так считаешь? А мне все-таки кажется, что особенность этой песни, ее молитвенная ценность, в тех нотах, звучание которых поможет любому сердцу обратиться к Богу. С доверчивостью ребенка псалмопевец просит Творца Вселенной преклонить к нему ухо. И аргумент его прост. «Потому что я беден и убог». Когда человек настолько нуждается в помощи Божьей и просит о ней, его молитва не остается без ответа.
2: А еще Давид подчеркнул, что взывает к Богу всяк день, то есть почти что непрестанно.
1: Очень верное замечание. Важна для нас и такая просьба псалмопевца к Создателю. «Возвесели меня, потому что я вознесся душой к Тебе». Он этим дает нам понять, что в Боге источник радости. Да в этом коротком отрывке даже местоимение свидетельствует о невероятно близких отношениях человека с Богом. «Боже мой, я твой». Ну, ты чего так улыбнулась загадочно?
2: Да просто вспомнила строчку из стихотворения Натальи Хаткиной. «Нет у Бога никого, кроме нас».
1: Да, выразительная строка. В ней знаешь, что особенно хорошо? Осознание ответственности перед Творцом, как перед Отцом. Вот и Давид, понимая, что наши грехи удаляют нас от Бога, просит его: «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и пойду в истине Твоей. Да будет радостен сердцу моему страх пред именем Твоим».
2: Андрей Борисович, а разве дети отца боятся?
1: А разве нет? А кто тут на прошлой неделе щеки надувал, когда двойку получил? Меня отец убьет. Ведь ты же не всерьез считала, что родитель может тебя жизни лишить за плохую отметку. А просто расстраивалась сильно, что огорчила папу, доставила ему страдания. Вот и страх перед Богом – это благоговейная любовь. Именно так Давид относится к нему. «Нет подобного тебе среди богов, Господи, и никто не сравнится в деяниях с тобой». Радостная уверенность во всемогуществе милосердного Бога позволяет псалмопевцу воскликнуть пророческие слова: «Все народы, сотворенные тобой, придут и поклонятся тебе, Господи, и прославят имя твое, ибо ты велик и творишь чудеса. Ты – Бог единый».
2: Правда. Любовь звучит в этих словах.
1: А дальше? Ты послушай только. «Восхвалю тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя твое вовеки, ибо велика милость твоя ко мне. Ты избавил душу мою от преисподней». И еще. «Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, возри на меня и помилуй меня. Даруй силу твою слуге твоему и спаси сына рабы твоей. Сотвори знамение мне во благо».
2: Тепло как на душе от этих слов-то становится.
1: Теплое чувство к Богу, исходящее из сердца, и есть основа молитвы. Не зря, значит, мы с тобой 85-й псалом сегодня читали.
2: Не зря. Спасибо вам, Андрей Борисович. И пророку Давиду я очень благодарна. И Богу.
3: «Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли гласу моления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты –

0: Сегодня, 14 сентября, день церковного новолетия. Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника, праведного Иисуса Навина, преподобно-мученицу Татьяну Грибкову, мученицу Наталью Козлову. Мученица Наталья Козлова родилась в 1895 году в Рязанской губернии в большой крестьянской семье. Наталья окончила трехлетнюю крестьянскую школу, с большим интересом читала духовную литературу. Она вышла замуж за односельчанина. В браке родилось 8 детей. У Козловых было крепкое хозяйство, надел земли, домашняя скотина. В Москве у главы семьи была небольшая торговая лавка. Но в 1935 году мужа Натальи расстреляли за критику властей на сельском сходе. В следующем году у семьи отняли лошадь. В тяжелое для семьи время Наталью за ее честность и благочестие выбрали казначеем, а потом и старосты местной церкви. Половину храма колхоз изъял под зернохранилище. Вскоре был арестован и священник Евгений Светлов. Тогда более 200 верующих прошли от храма к сельсовету с требованием освободить настоятеля из-под ареста. Потом Наталья Козлова вместе с еще одним членом церковного совета отвезла всесоюзному старосте Михаилу Ивановичу Калинину подписные листы. Более 400 человек высказались за возвращение изъятой половины храма. Этого хватило, чтобы Козлова стала числиться у властей активной, враждебно настроенной церковной единоличницей. В 1937 году женщину арестовали. Ее приговорили к расстрелу и казнили на Бутовском полигоне. В 2004 году мученицу Наталью причислили к лику святых.
1: Гонения на церковь в 20 веке коснулись тысяч православных христиан. И эти люди, подчас простые труженики, даже под страхом смерти не отреклись от веры и своего Спасителя. Многие из них причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской, как и святая Наталья Козлова. В этот день мы обращаемся к ней с молитвенной просьбой. Святая мученица Наталья, моли Бога о нас.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа

0: 14 сентября православные верующие празднуют церковное новолетие, которое также именуется началом индикта. Именно 14 сентября по новому стилю, а по старому стилю это 1 сентября, считается первым днем церковного года, днем, когда православные христиане обращаются к Богу с просьбой о даровании благословения в новом году. Настоятель храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в городе Невиномыске протоиерей Алексей Гашунович объяснил, почему церковный год начинается 14 сентября.
1: Начало индикта – это древний термин, дошедший до нас еще из Римской империи. Само слово «индикт» означает «объявление» или «установление». А в Римской империи это был акт императора, определявший размер податей на предстоящее 15-летие. Такой цикл, связанный с переписью имущества и сбором налогов, начинался 1 сентября по юлианскому стилю. Однако церковь, приняв эту хронологическую

0: политическую систему наполнило ее совершенно иным содержанием. Начало индикта перестало быть лишь административной датой. В христианской традиции этот день стал временем благодарения Богу за завершившийся период и просьбой о покровительстве в будущем. Так, 14 сентября по григорианскому стилю, а 1 сентября по стилю юлианскому в церковном календаре превратилось в точку переосмысления и вдумчивой молитвы. Окончательное решение о чествовании этой даты как начала церковного года было принято отцами еще на Первом Вселенском соборе, состоявшемся в Никее в 325 году. А на православной Руси, как преемнице Древней Византии, в 1492 году при великом князе Иване III эта дата официально стала днем церковно-государственного торжества. Однако эта государственная торжественность прекратилась после указа Петра I о перенесении гражданского Нового года на 1 января. С тех пор 14 сентября, то есть 1 сентября по старому стилю, осталось днем богослужебного, но уже не государственного новолетия. Смысл этого дня, конечно же, не в смене цифр на календаре, а в призыве к духовному обновлению. В этот день вспоминается евангельское событие, когда Иисус Христос явился в синагогу в Назарете и прочитал пророчество Исаии о том, что Он послан проповедовать лето Господне благоприятное. Эти слова указывают на начало новой эры в истории человечества, времени спасения и благодати. Святые угодники Божии учат нас, что каждый день, каждый год своей жизни человек должен жить как последний, за которым его ожидает строгий и нелицеприятный суд Божий. Потому и наступивший год надо использовать с духовной пользой, ища прежде всего Царствие Божьего и правды Его, веруя словам Спасителя, что остальное все приложится нам.
1: Именно с новолетия начинается отсчет церковных праздников, и первым торжеством нового церковного года станет Рождество Пресвятой Богородицы, которое православные верующие отмечают 21 сентября. Последним же праздником, который завершит церковный год, станет Успение Пресвятой Богородицы 28 августа. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Вот-вот упадет.
4: Однажды, прямо на глазах у Василия Перова, так и случилось. Он гулял по Рождественскому бульвару в Москве и увидел, как трое ребят везли бочку с водой, но не удержали. Бочка упала на мостовую, перевернулась, и вся вода разлилась.
3: Так вот откуда у Перова появился замысел картины. А ее действие тоже происходит на Рождественском бульваре?
4: Да, Настенька. Смотри, дети тянут сани в горку. Это крутой подъем Рождественского бульвара. Обрати внимание, они идут вдоль высокой каменной стены. Это ограда Богородицы Рождественского монастыря. Видишь, над воротами икона, освещенная лампадой. Кстати, с этим полотном связана одна история. О ней Василий Григорьевич поведал в своем очерке «Тетушка Марья» из сборника рассказа художника.
3: Маргарита Константиновна, расскажите, пожалуйста.
4: Весной 1866 года, когда Перов уже работал над картиной, он прогуливался неподалеку от Тверской заставы и заметил в толпе женщину с мальчиком. Лицо ребенка поразило художника. Это был типаж, который он уже долго искал для образа центральной фигуры тройки.
3: Вот этого мальчика в кепке с голубыми глазами?
4: Да, Настенька, его. Художник завел разговор. Выяснилось, что женщину зовут Марья, а ребенок ее сын – Васенька. Что сами они из Рязанской губернии, идут с Богомолья, из монастыря Новый Иерусалим. Перов пригласил их к себе домой на чай, а потом с разрешения женщины написал ее сына для картины «Тройка».
3: Наверное, Васенька стал знаменитостью.
4: Увы, Настенька, нет. Спустя 4 года Мария приехала к Перову одна. Оказалось, что Вася заболел оспой и скончался. Женщина умоляла художника продать ей полотно с лицом сына. Перов рад был отдать ей картину даром, но ее уже приобрел Павел Третьяков. Перов отвел гостью в галерею Третьякова и показал работу.
3: А что же было дальше?
4: Перов пишет, как женщина, увидев на полотне тройка лицо своего Васеньки, встала на колени и долго со слезами молилась. Василий Григорьевич пообещал ей написать портрет сына и прислать в деревню. Обещание художник исполнил и вскоре получил от Марии письмо с благодарностью. Она сообщала, что повесила портрет в углу под иконами и каждый день молится об упокоении Васеньки и о здравии художника.
3: Какая трогательная история! Грустная и все-таки светлая. Но вообще-то, Маргарита Константиновна, мне очень жалко этих ребят на картине.
4: А как же иначе, Настенька? Василий Перов и сам хотел, чтобы каждый, кто увидит картину, задумался, насколько тяжело жилось таким вот маленьким подмастерьем. И все-таки не только об этом говорит нам художник. Посмотри, какие у детей ясные, одухотворенные лица. Перов будто высветил их душевную чистоту и смирение. А икона с зажженной лампадой на монастырской стене прямо над детьми, словно Божье благословение над ними.
3: Маргарита Константиновна, спасибо вам большое. Я столько нового и интересного узнала. Жаль, что мне уже пора домой. Побегу писать эссе.
4: Конечно, Настенька. Помощи тебе Божьей.
2: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Пожалуй, нет больше такого молниеносного греха, как гнев. Человек даже не успевает еще толком осознать, что произошло, как уже вспылит, накричит или даже ударит обидчика. А если его рядом нет, то посылает ему проклятие, обещает отомстить. Это абсолютно неправильная реакция, которую христианину следует избегать. Хочу поделиться с вами наставлением святого праведного Иоанна Кронштадтского. Ближнего надо еще более любить тогда, когда он согрешает против Бога или против нас. Ибо он тогда болен, тогда он в беде душевной, в опасности. Тогда-то и надо помилосердствовать и помолиться о нем и приложить к его сердцу целительный бальзам, пластырь, слово ласки, вразумление, обличение, утешение, прощение и любви.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. В знаменитом советском юмористическом журнале «Крокодил» была постоянная рубрика под названием «Говорят дети». В ней печатались забавные рассуждения малышей, которые присылали в редакцию родители юных юмористов. Книга Ольги Юревич «Матушкины цветочки» в каком-то смысле напоминает эту рубрику. Супруга священника Андрея Юревича и многодетная мама написала книгу, в которой собрала множество любопытных и забавных эпизодов из семейной жизни, связанных с любимыми чадами. В букете матушки Ольги целых 7 цветочков. 6 девочек и 1 мальчик. Есть, правда, уже внуки, но о них, скорее всего, нужно будет писать отдельную книгу. Хотя, разумеется, главной целью Ольги Юревич было не просто рассказать о том, какие у нее прекрасные и уникальные дети. Матушка признается, что хотела бы, чтобы у читателей возникло не только совершенно естественное здесь чувство умиления, но и здоровая зависть, чтобы, прочитав, сказали себе: «Мы тоже так хотим». И рожали второго, третьего, восьмого. Потому что семья и дети – это счастье, уверена матушка Ольга. И не доверять ей, воспитавшей семерых, у нас нет никаких оснований. Ольга Юревич в книге «Матушкины цветочки» приводит свой диалог со старшей дочкой Лерой накануне ее поступления в институт. Разговорились о будущем, и на вопрос, хотела бы она иметь столько же детей, сколько в их семье, Лера ответила веским и категоричным «нет». Матушка хотела было взгрустнуть, но через секунду услышала уверенный голос дочки: «У меня будет гораздо больше». В одном из интервью по поводу выхода книги в свет Ольга Юревич рассказывала, как записывала все, что вспоминалось, по ночам. Днем на это времени, конечно, не хватало. И вот читаем в книге удивительную запись, смешную и одновременно потрясающую в той неосознанной правоте, которая так присуща маленьким детям. Они молятся Богу. И, что поразительно, просят не конфеты, не игрушки, не наряды. 8-летняя Фрося благодарит: «Спасибо за то, что мы не бедные и не богатые. Что это, если не мудрость?» Хотя чему тут удивляться, если уже в 6 лет Фрося просила Бога простить Адама и Еву, приводя железный аргумент. Уж сколько лет прошло! У Ольги Юревич потрясающе получилось передать атмосферу многодетной семьи, в которой много света и тепла. Потому что только в таких условиях могут вырасти и расцвести матушкины цветочки. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». География Веры.
1: Сердечно приветствую вас, игумен Лука Степанов, заведующий кафедрой теологии Рязанского госуниверситета, настоятель Спасской Пронской пустыни Рязанской епархии. В нашей области зазвучало радио «Вера» более десятка лет назад, полученное от архиерея задание. Я не знал, как выполнить, поскольку не имел к радиочастотам какого-то прямого отношения, а приценившись к вопросу, понял, что все-таки требуется для обнаружения какое-то открытие своей новой частоты, для приглашения туда радио «Вера», иметь дело с людьми состоятельными. И вдруг при общении с одним из наших благочестивых рязанских предпринимателей я узнаю, что находящаяся в его распоряжении волна 102,5 давно его разочаровала и надлежит с великой радостью переформатировать трансляцию на этой волне радио «Вера», которая уже зародилась, которая уже стала известна в некоторых пока еще узких кругах и оказалась совсем несложным техническим делом открыть радио «Веру» для наших слушателей города Рязани. А вслед за этим уже и новая волна для Рязанской области начала свое вещание. На несколько часов, 4 часа, этой волной пользуется наше Рязанское епархиальное радио. Радио «Вера» празднует свое рождение благодарение Богу и благословению священноначалия и тем труженикам, которые возможность радиопроповеди сделали возможным и для Рязанской земли. А пожелать хочется более всего вдохновения свыше всем тем, кто делает это радио, тем, кто наполняет его светом Христовым. И пусть это словесное служение радио «Веры» будет многоплодным в тех добродетелях, которые пробуждает оно в наших соотечественниках на земле Рязанской, в самом городе Рязани, на волне 102,5. Можно оказаться счастливым слушателем этой волны.
0: Радио «Вера». 12 лет в эфире.
2: Радио «Вера» в интернете. Прямой эфир и самый полный архив наших программ доступны в социальных сетях и на сайте. Вы также можете слушать нас, используя мобильное приложение «Радио «Вера». Выбирайте наиболее удобный для вас способ быть с нами. Быть с нами. Подробности на сайте radiovera.ru.
0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
3: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Верующие и атеисты, мы живем в одних и тех же странах, городах и семьях. Общая культура, христианская по происхождению, пока еще кое-как помогает нам жить вместе. Но понимаем ли мы, насколько на самом деле расходится наше мировоззрение? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из второй главы первого послания апостола Павла к Тимофею, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Молюба, прежде всех творите молитвы, моления, прошения, благодарения за вся человеки».
3: Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине».
2: Учитель языков в вере и истине.
1: Как-то в личной беседе один молодой атеист признался мне, что мечтает о торжестве новой жизни, чистой от преступности, зависимости и всего подобного. Он также признался, что готов был бы стремиться к этому светлому будущему даже ценой жизни и половины всех людей на Земле. Конечно, в том разговоре я списал его слова на максимализм, который свойственен молодости. Но потом, задумавшись над тем, что он сказал, понял, что ценность максимализма как раз в том и заключается, что он правдив и не мирится с условностями. Я спросил его, как же быть с людьми, которые проживают с его точки зрения неправильную жизнь, с теми, кто мешает общественному благополучию, кто прожигает дарованное им время. Конкретного ответа у него, естественно, не было. И я очень порадовался, что мой собеседник не готов был устраивать массовые чистки так называемых «лишних людей». Но логика его была в том, что в мире, который возник сам по себе, случайно, ценностью обладает только то, что полезно и служит общему созиданию. Естественно, лишними в этой системе оказываются уже не только те, кого он назвал, но все, от кого на этой земле нет никакого прока. Да, в животном мире обычно так и происходит. Все, кто не вписывается в стратегию выживания, умирают. И если люди – это просто высокоразвитые животные, среди нас действительно много лишних. Если же человек обладает образом Божиим, лишним нельзя назвать ни одного. Все обладают ценностью, даже если не понимают этого и разбрасываются временем жизни как чем-то ненужным. В отрывке из первого послания апостола Павла к Тимофею, который мы сейчас услышали, апостол призывает верующих молиться за всех людей – за власти и всех тех, кто обеспечивает тихую и спокойную жизнь на земле. На первый взгляд все понятно. Но задумаемся над обстоятельствами, в которых находился сам апостол. Он не просто тихо и спокойно ходил по городам Римской империи и проповедовал. Он постоянно был гоним. Более того, Павел прекрасно понимал, что римские власти далеко не всегда стремились к тихой и безмолвной жизни окружающих народов. Они довольно часто с ними враждовали. Но если это так, почему же апостол просит о них молиться? Очевидно, потому что молитва за кого-то – это далеко не всегда просьба поддержать его во всем. Это очень часто вопль о вразумлении. Казалось бы, зачем молиться о том, кто не прав? Не лучше ли с ним враждовать и бороться? А если речь о чем-то серьезном, то и вообще стереть с лица земли? Обоснование молитв, которое дает апостол Павел, открывает самую суть христианского взгляда, как на отдельного человека, так и на всех людей вообще. Молитвы нужны потому, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. И если ты желаешь быть христианином, это его желание должно стать и твоим собственным. Для Бога в мире нет лишних людей. Это значит, что лишних не должно быть и для тебя. Какими бы они ни были, добрыми или злыми, здоровыми или больными, удобными или неудобными, молись о них, ведь в перспективе вечности Бог ценит каждого из нас.
0: Апостольские чтения.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В самом сердце города Чебоксары, на Соборной площади, стоит старинный собор введения во храм Пресвятой Богородицы. Его летопись уходит корнями в то далекое время, когда здесь, на правом берегу Волги, между Казанью и Нижним Новгородом, была заложена русская крепость. В ее пределах, в походной полотняной церкви, епископ Гурий Руготин совершил в 1555 году первое богослужение. Вскоре после этого в Кремле построили деревянный Введенский храм. Владыка Гурий пожаловал его прихожанам Владимирскую икону Божией Матери. Церковь сгорела при пожаре, и в 1651 году на ее месте возвели каменную, ту самую, что сегодня украшает соборную площадь города Чебоксары. Подарок святителя, чудом уцелевший в огне, поместили под ее своды. Введенский собор мало изменился за 3,5 столетия. Самую масштабную реставрацию он пережил в середине XIX века. Тогда прихожане отремонтировали колокольню, заменили колокола на звонницы, переложили полы и позолотили выцветший иконостас. А в целом все осталось по-прежнему. Введенский собор оставался действующим почти всегда, за исключением 4 лет. С 1939 по 1943 в храме находился художественный музей. Во время Великой Отечественной войны власти разрешили верующим вновь совершать богослужения. Прихожане тогда собрали 136 тысяч рублей в фонд обороны страны, за что получили благодарность от правительства. В храме прекрасно сохранились древние фрески. Роспись 17 века украшает стены, своды, колонны и оконные проемы. Под сводами церкви по-прежнему пребывает Владимирская икона Божией Матери, подаренная епископом Гурием. Старинный собор введения во храм Пресвятой Богородицы – символ Чебоксар. В 2013 году Центробанк России даже поместил его изображение на памятной серебряной монете, посвященной городу.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Одна есть в мире красота, любви, печали, отречения и добровольного мученья за нас распятого.

Радио «Вера». Светлое радио. Не старайся разрешить трудное дело посредством спора, но тем, чем повелевает закон духовный, то есть терпением, молитвой и мысленной надеждой. Преподобный Марк Подвижник.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Марианны Веховой о своем духовнике, протоиерее Александре Мене. 1973 год. Первым делом отец Александр подарил мне молитвенник. Я спросила, а зачем молиться чужими словами? Ведь Бог знает, что я его люблю. И главную молитву «Отче наш» много раз в день повторяю. А так предпочитаю разговаривать с Богом своими словами. Он сказал, что молитвы написаны великими поэтами, которые имели великий духовный опыт. В них вложен не только талант, ум, вдохновение, любовь к Богу, но еще и многое знание, которое мне предстоит постигать шаг за шагом. А вы знаете, как действует слово на человека, заключил он.
0: Голоса

0: православия.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Многие из нас в детстве мечтали бороздить далекие космические просторы. Конечно, не у всех это получилось, но все же некоторым целеустремленным людям удалось исполнить детскую мечту. Они смогли покинуть пределы нашей планеты и посмотреть на Вселенную Божию совсем с иной стороны. Среди этих счастливчиков оказался друг моей семьи, герой России, летчик-космонавт, подполковник Сергей Рыжиков. В 2016 году ему выпала честь стать командиром экипажа, полетевшего на борт Международной космической станции. Старт состоялся 19 октября 2016 года с космодрома Байконур. В общей сложности Сергей провел в космосе больше 170 суток. После взлета его экипаж добирался до станции 2 дня. Крайне непростое испытание, так как космонавты все это время находятся в фиксирующих креслах без движения. Сергей Рыжиков не только профессионал своего дела, а еще и глубоко верующий человек. Религиозных убеждений он не скрывает. Так Сергей неоднократно принимал участие в Великорецком крестном ходе. А в 2013 году установил поклонный крест и открыл домовый храм в честь Преображения Господня в селе Каменногорск Оренбургской области, откуда родом его предки. В октябре-декабре 2014 года, во время своей предполетной командировки в американском городе Хьюстон, Сергей исполнял обязанности пономаря и чтеца в местном храме во имя святого равноапостольного великого князя Владимира. Узнав о допуске к полету и назначении командиром экипажа, Сергей получил право выбрать радиопозывной для предстоящей экспедиции. Им стало слово «Фавор» – название горы, на вершине которой Христос преобразился перед апостолами. В полет Сергей взял с собой Евангелие, иконы и частицу мощей преподобного Серафима Саровского. А теперь, внимание! По космическому уставу космонавты сами определяют, какое радио они будут вместе слушать на борту МКС. Как вы думаете, что за радиостанцию решил слушать на орбите Сергей Рыжиков? Правильно, радио «Вера». Его коллеги были не против. В течение всей экспедиции голоса любимой радиостанции звучали за пределами Земли на бескрайних просторах космоса. После этого события название нашей программы приобрело дополнительное актуальное значение. Итак, добро пожаловать во Вселенную православия. А дорогому Сергею Рыжикову мы желаем новых и успешных космических полетов. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о российском космонавте, герое России Сергее Рыжикове, благодаря которому радио «Вера» стало вещать в космос.

0: Сегодня, 14 сентября, день церковного новолетия. Церковь вспоминает преподобного Симеона Столпника, праведного Иисуса Навина, преподобно-мученицу Татьяну Грибкову, мученицу Наталью Козлову. Богослужебный год по древней византийской традиции начинается 1 сентября по старому стилю. Сентябрьское новолетие было на Руси большим и шумным праздником. В этот день в городах под открытым небом совершался особый чин летопроводства. В нем верующие благодарили Бога за прошедший год и просили благословения на год грядущий. В 1699 году император Петр I перенес гражданский Новый год на 1 января. Однако в современном календаре память о церковном новолетии сохранилась и неукоснительно соблюдается в сфере образования. Учебный год в церковных школах на Руси всегда начинался в сентябре, так же, как это происходит сегодня во всех учебных заведениях. В день новолетия в православных храмах звучит особое песнопение – «Тропарь празднику», в котором есть такое обращение к Богу. «Благослови ныне начинающийся год». Сбереги и сохрани в мире землю нашу и людей твоих.
1: Радио «Вера».

0: Образы. Святые в литературе.
1: Каждый год на следующий день после праздника Благовещения в православных храмах совершается празднование в честь архангела Гавриила, ведь именно он принес Деве Марии весть о рождении от нее Спасителя мира. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программы «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим об архангеле Гаврииле и стихотворении Владимира Бенедиктова «Святое Благовещение». Место действия – город Назарет. Время действия – конец первого века до Рождества Христова. Архангел Гавриил неоднократно упоминается в Библии как небесный вестник, которого Бог посылает, чтобы возвестить людям свои планы о спасении рода человеческого. Имя Гавриил означает на еврейском языке «сила Божия». В ветхозаветные времена архангел Гавриил являлся пророку Даниилу и раскрывал ему тайны будущего. Столетия спустя небесный посланник сообщил в храме старцу Захарии, чья жена была бездетной, о чудесном зачатии сына, Иоанна Предтечи. Бог послал архангела Гавриила и в город Назарет к Деве Марии, обрученной с Иосифом, потомком царя Давида, с вестью о том, что именно она избрана быть матерью Христа Спасителя. На иконах архангел Гавриил обычно изображается в виде прекрасного юноши с белой лилией или красивой ветвью. По преданию, небесный посланник вручил Деве Марии цветок из райского сада, объявив благую, то есть добрую весть. Отсюда и название великого христианского праздника – Благовещение. Русский поэт и переводчик XIX века Владимир Григорьевич Бенедиктов в стихотворении «Святое Благовещение» тоже представляет архангела Гавриила юным и прекрасным.
2: «Кто сей юный? В ризе света он небесно возблистал, и сияющий предстал кроткой деве Назарета. Дышит радостью чело, веют благовестью речи, кудри сыплются на плечи, за плечом дрожит крыло».
1: В Евангелии от Луки говорится, что архангел Гавриил сначала поприветствовал Марию словами: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Теперь это слова молитвы, обращенные к Богородице. Дева Мария смутилась от таких слов и размышляла, что бы они значили. Архангел сказал ей: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. У тебя родится сын, и ты дашь ему имя Иисус. Я раба Господня, да исполнится все, что ты сказал», — кротко ответила Мария архангелу. В стихотворении «Святое Благовещение» Владимир Бенедиктов с благоговением рисует портрет Девы Марии, используя книжную церковную лексику, чтобы подчеркнуть непохожесть Богородицы на других людей. Головной убор Марии поэт называет «покровом лилейным», то есть белоснежным, цвета белой лилии, грудь – персями, лицо – ликом.
2: «Кто сия? Покров лилейный осеняет ясный лик, долу взор благоговейный под ресницами поник, скрещены на персях руки, в персях сдержан тихий вздох, робкий слух приемлет звуки, дева, сын твой будет Бог. Этот юноша крылатый, искупление глашатый, ангел-вестник торжества, вестник тайны воплощения, а пред ним полна смирения дева, Матерь Божества».
1: Из Библии известно, что вскоре после Благовещения архангел Гавриил явился во сне Иосифу-обручнику, мужу Девы Марии. Узнав, что Мария стала

0: беременны прежде их обручения, Иосиф, как говорится в Евангелии от Матфея, хотел тайно отпустить ее. Архангел Гавриил сказал Иосифу: «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святаго». После рождения Иисуса Христа архангел Гавриил не оставлял своими заботами святое семейство. В стихотворении Владимира Бенедиктова архангел Гавриил показан добрым глашатаем воли Бога о судьбах человечества. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
1: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Крылышки наши иногда повисают, и нет сил взмыть в небо. Это ничего, это наука из наук, которую мы проходим. Лишь бы желание видеть небо над головой не исчезло. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Может ли один человек что-то изменить вокруг себя? Такой вопрос ставит британская писательница Агнес Джиберн в повести «Общее дело». Сюжет повести таков. У берегов городка Максхэм терпит крушение корабль. Из всей семьи Милдред осталась совершенно одна. Ее родители погибли ранее, а теперь не стало и брата. Возвращаться на родину героиня не хочет. Никто ее там не ждет, а проценты с банковского счета, на который она живет, можно получать и в Максхэме. Сняв комнату, Милдред решает задержаться в городке. Погожим утром она отправляется в сквер на прогулку и там вполголоса шепчет: «Теперь я совсем одинока». И тут же героиня слышит возражение из уст появившегося возле незнакомца. «Вы не можете быть одиноки. Взгляните на всех жителей Максхэма». «Им нет до меня дела», — отвечает Милдред. И в ответ слышит: «Пусть вам будет до них дело». Слова незнакомца заставляют Милдред задуматься. Она внезапно осознает, что счастье жителей Максхэма, как бы высокопарно это ни звучало, в определенной мере зависит от нее. Каждый из нас так или иначе либо делает тех, кто его окружает, счастливее, либо несчастнее. И потом, если мы все братья и сестры, если все мы дети Небесного Отца, то не может быть чужих дел, которые не касаются лично меня, думает героиня. Святитель Иоанн Златоуст, богослов и подвижник 4-го столетия, наставлял: «Не ищите и не ожидайте любви от людей. Всеми силами ищите и требуйте от себя любви и сострадания к людям». Милдред так и поступает. Она проходит путь от жалости к себе до заботы о ближних, реальной и деятельной. Героиня помогает больной старушке, учит девочек шитью, собирает средства для покупки городской спасательной лодки. И ей самой и другим жителям Максима вскоре становится ясно: один человек может изменить многое, потому что, зажигая свет в душе другого, он разгоняет тьму вокруг себя.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию. Монастыри и храмы Ставрополья.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Когда наступает самое благоприятное время для начала новой жизни? И чем в этом отношении Новый год лучше понедельника? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы Евангелия от Луки, который сегодня читается за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
3: И приди в Назарет, и где же был воспитан.
4: И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это. и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?»
3: И глаголаху: «Не сели и сын Иосифов».
2: В один из субботних дней Христос пришел в синагогу города Назарет, где он был воспитан. По благочестивому обычаю иудеев, любой совершеннолетний мужчина мог в молитвенном собрании читать и толковать Писание. Вот и Христу подают свиток книги пророка Исаии. Господь находит место, где говорится о том, как именно будет действовать Мессия. Он будет благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, освобождать пленных. Этот знаменательный период в истории человечества, когда людей посетит сам Бог, пророк называет «лето Господне благоприятное». В ветхозаветной традиции выражение «лето Господне благоприятное» имело устойчивое значение. Так называли юбилейный год. Согласно закону Моисееву, это год, который наступал после семи субботних, то есть семилетних циклов. Другими словами, это каждый 50-й год. В книге Левит так и написано: «И освятите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей». На протяжении этого периода все израильтяне, попавшие в рабство, например, за долги, получали свободу. Каждый человек возвращался в свое родовое владение, а значит, проданные или утраченные земельные участки возвращались их прежним владельцам. Все долги прощались. Кроме того, запрещалось сеять и жать, иными словами, отдыхала и сама земля. Прочитав это пророчество Исаии, вместо того, чтобы предложить его богословский разбор и толкование, Христос произносит: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Так Спаситель заявляет, что обещанное время наступило. Но наступило не по календарю. Оно пришло с ним самим. Его служение – это и есть то самое время освобождения. Эти слова обладали такой силой и звучали так убедительно, что, как говорится в Евангелии, все в синагоге дивились словам благодати, исходившим из уст его. Люди впервые не просто слушали чтение и толкование пророчества, но воочию видели его живое исполнение. Так Евангелие радикально меняет наше восприятие времени. Мы привыкли возлагать свои надежды о лучшей жизни на будущее. В нашем сознании оно должно начинаться с какого-то громкого события, с памятной или символической даты. И порой в суете у нас не хватает решимости, чтобы остановиться и задуматься. А что, если все рубежи уже давно пройдены? Что, если Бог уже открыл для нас это лучшее время? Что, если оно уже наступило? Особенно актуально спросить себя об этом сегодня, в день церковного новолетия. Напомнить себе о том, что благоприятное время – это не календарная дата. Это момент живой встречи с Богом. Тот момент, когда мы перестаем механически проживать бесконечный круговорот дней, недель и лет в надежде на лучшую жизнь и позволяем Царству Божию войти в нашу повседневность. Подобный момент, по словам Спасителя, может наступить уже сейчас. «Ныне исполнилось», — говорит сегодня Господь. Все, что для этого требуется — наше горячее желание обрести свободу, а также решимость поставить во главу угла своей жизни поиск воли Творца и исполнение заповедей Его Евангелия.
5: Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
1: Молодой послушник Евангелис приехал на святую гору Афон совсем недавно. Ему было 20 лет, он окончил гимназию, но перспективы получить высшее образование и найти престижную работу его не привлекали. Глубоко верующего молодого человека влекло монашество. В скором будущем он надеялся принять постриг и навсегда остаться на Афоне. Его отправили в Катунаки, уединенный скит в пустынной скалистой местности Святой Горы. Здесь он поселился вместе со старцем, старшим монахом и наставником. Старец посадил Евангелиса за рукоделие. Он должен был вырезать из дерева маленькие иконки. Но вчерашний гимназист не имел ни малейшего понятия, в какой руке держать ножик и каким образом сделать так, чтобы из-под него появлялись лики Богородицы и святых, как это получалось у старца. Евангелис хмурый сидел на ступенях крошечной хижины кельи. Буквально 5 минут назад он снова получил нагоняй от наставника. «Монах обязан молиться и трудиться. Зачем ты приехал, если ничего не умеешь делать?» — сказал он ему. Евангелис размышлял, как поступить. Уехать с Афона? Но о том, чтобы оказаться здесь, он мечтал долгие годы. В этот самый момент дверь кельи со скрипом открылась, и на пороге показался старец. «Греешься на солнышке?» — обратился он к Евангелису. «Да, посиживать на крылечке — это не иконы вырезать. Большого умения тут не нужно». Юноша вспыхнул, но, переборов гнев и обиду, встал, низко поклонился старцу и со смирением ответил: «Благословите, отец! Вашими молитвами я обязательно научусь». Скоро лучшего резчика и плотника, чем Евангелис, на Афоне было не найти. Он принял постриг с именем Ефрем и сам стал наставником монахов, старцем Ефремом Катунакским. Без смирения невозможно приблизиться к Богу. Сам Христос смирял себя и был во всем и до конца послушен своему Небесному Отцу, чтобы научить нас высочайшей добродетели, — говорил он.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.

Радио «Вера». О, есть неповторимые слова! Кто их сказал, истратил слишком много. Неистощима только синева небесная и милосердие Бога. Анна Ахматова.

Радио «Вера». Светлое радио. Человек все в состоянии понять. И как трепещет эфир, и что на солнце происходит. А как другой человек может иначе сморкаться, чем он сморкается? Это он понять не в состоянии. Иван Тургенев.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников протопресвитера Александра Шмемана. 14 сентября 1979 года. Воздвижение креста. Вчера на всеночной, очень торжественной, воздвижение креста совершает митрополит. Масса народа, студенты чудно поют. И на какую-то долю секунды всем сердцем ощущаю правду этого обряда. Крест опускается, словно пропадает, и вот снова возносится победно, радостно. Словно в ответ на своего рода уныние всех последних дней от чувства развала мира, торжества в нем зла и бессмыслицы.
0: Голоса времени.

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Иногда во время службы я думаю о том, что несколько веков назад наши предки вот так же стояли в храмах и точно так же, как и мы, молились. Службы проходили на том же языке, церковнославянском. Одеяния служителей церкви, росписи на стенах, иконы, убранство храмов – все было почти таким же. И точно так же в конце службы хор пел многолетие, особую молитву, гимн, в которой содержится пожелание многих лет жизни святейшему патриарху, отечеству, предстоятелю местной епархии, отцу-настоятелю храма или монастыря, всему приходу и всем христианам. Традиция петь многолетие в завершение службы пришла к нам из Византии в X веке вместе с церковным уставом. Позднее, в XVIII веке, многолетие стали поминать еще и императорскую семью, государя с супругой и наследниками престола, а также членов Священного Синода. Так было до революции. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем, как оно звучит в православных храмах в наши дни. Молитва начинается словами «Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси». Далее упоминается имя правящего архиерея, предстоятеля епархии, епископа. Послушаем этот фрагмент в исполнении хора Орского Иверского женского монастыря.

Далее следует такой текст. «Богохранимую страну нашу российскую, настоятеля, братию и прихожан святаго храма сего и вся православные христианы. Господи, сохрани их на многое лето». Если многолетие поется в монастыре, то хор упоминает своего настоятеля, то есть игумена святой обители, и братию. По-церковнославянски это звучит так. «Всечеснага, игумена с братьей, святые обители сия». Послушаем вторую часть песнопения.

Со времен принятия христианства многолетие в завершении службы исполняется длинным мелодичным распевом. Существуют и авторские варианты, например, русских композиторов Бортнянского или Турчининова. Но какая бы ни была мелодия, слова этой молитвы звучат всегда торжественно, величественно. Служба завершается на возвышенной ноте. Многолетие иногда поют и конкретным людям, например, по поводу именин или венчания. Но более короткий вариант – несколько раз поется фраза «многое лето». В нашей семье, например, существует такая традиция. Мы все вместе поем «многое лето» имениннику, когда выносим праздничный торт со свечками. Получается, что многолетие – своеобразная визитная карточка той или иной епархии, то есть церковного округа. В каждом свой особенный текст, хотя основа всегда одна. Проходят года и десятилетия, меняются церковные иерархии. Кто знает, возможно, сегодня, когда вы слушаете эту программу, уже ушли в историю имена людей, упоминаемых в песнопении. В любом случае, молитвенная память о них продолжается. Давайте вместе послушаем «Многолетие» полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 14 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ Василия Акимыча Никифорова-Волгина «Васька и Гришка». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: «Сказки России». Порадовал меня Рязанский художественный музей, Андрей. Сколько интересных полотен.
1: И что тебе здесь особенно понравилось, Саша?
0: Пожалуй, вот эта работа Ильи Репина. Взгляни, какой выразительный портрет. Пожилой мужчина сидит в кресле, чуть откинувшись, внимательно слушает собеседника и готов поддержать разговор. И сколько тепла в его взгляде, сколько участия. Интересно, кем был герой картины?
1: О, это Иван Евменьевич Цветков. Одна из значимых фигур в культурной жизни Москвы в конце 19-го, начале 20 века. Банкир, меценат, создатель картинной галереи.
0: А что за галерея такая? Она сохранилась до наших дней?
1: Нет, к сожалению. После революции 1917 года коллекцию Ильи Цветкова национализировали и распределили по крупнейшим музеям страны. Тогда вот этот самый портрет Цветкова кисти Репина и поступил в Рязанский художественный музей.
0: Получается, эта картина – часть некогда богатого собрания?
1: И одновременно визитная карточка его владельца. Илья Репин написал портрет в 1907 году. К этому времени Иван Цветков был уже известным коллекционером.
0: Как Павел Третьяков?
1: Ну, пожалуй, можно так сказать. Коллекции двух меценатов были сопоставимы по масштабу. Однако, когда Ивану Евменьевичу говорили об этом, он возражал. У Третьякова дивное исследование по истории искусства, а у меня только конспект.
0: Скромный, видимо, был человек. И мне кажется, Илье Репину удалось передать это его качество.
1: Глядя на лицо Ивана Цветкова на портрете, никто не усомнится в его доброте и деликатности. Картина в целом говорящая. Тут даже детали интерьера на заднем плане могут многое поведать о герое.
0: Детали интерьера? Но как?
1: А вот смотри. За спиной Цветкова схематично показана картина в массивной золотой раме. Сияющий фон оттеняет облик мецената, подчеркивает его одухотворенность.
0: Ух ты, как интересно. Сам бы я, конечно, не заметил эту подробность. А на что ты еще посоветуешь обратить внимание?
1: Ну, например, на кресло с изящной резной спинкой, на котором сидит Иван Евменьевич. Оно свидетельствует об утонченном вкусе хозяина, дает представление о меблировке Цветковской галереи.
0: А где она располагалась, эта галерея?
1: На Пречистенской набережной Москвы-реки. Цветков построил там двухэтажный особняк по проекту художника Виктора Васнецова, чтобы разместить свою коллекцию. Получился пряничный домик, похожий на сказочный терем. Меценат лично проводил экскурсии

0: собственному дому. А в 1909 году подарил галерею городу с условием, чтобы в ней проживать до конца дней.
1: Но его выселили после революции 1917 года.
0: Иван Евменьевич не дожил до этой катастрофы и умер в феврале 1917-го. Не увидел, как его коллекцию расформировали.
1: А дом на Пречистенской набережной сохранился?
0: Да, стоит под номером 29. Радует взгляд архитектурным декором. И хранит память о своем создателе. На стене здания есть мемориальная табличка, посвященная Цветкову. Давай как-нибудь туда сходим. Правда, внутрь войти не получится. Особняк принадлежит Министерству иностранных дел.
1: Но ничего. Двери в Цветковскую галерею приоткрыл для нас Илья Репин своей картиной.
0: Это правда. Портрет Ивана Евменьевича Цветкова дарит возможность прикоснуться к истории Москвы, окунуться в светлый мир одного из славных ее сыновей.
2: Портрет Ивана Евменьевича Цветкова кисти Ильи Репина можно увидеть в Рязанском государственном областном художественном музее имени Ивана Пожалостина.
3: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Виктор Ленок.
1: «Все мы, крестясь во имя Отца и Сына и Святаго Духа, становясь членами Православной Церкви, хотим попасть в Царствие Небесное и стать сонаследниками Христу. Но для этого нужно стать как бы соучастником страданий умершего за наши грехи Христа. Нужно истреблять в себе страсти, потому что в Царствие Небесное не войдет ничего нечистое, а в некоторых случаях надо потерпеть гонения. Хочу поделиться с вами поучениями преподобного Макария Великого. Кто желает стать Сыном Божиим, прежде всего должен, подобно Господу, смириться, терпеть, когда его считают безумным и бесчестным. Не отвращать лица своего от заплеваний, не гоняться за славой, за красотой века сего и за чем-либо подобным, не иметь где главу преклонить, переносить поношение и уничижение, быть у всех в презрении и попирании».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Слово «схолии» в переводе с греческого означает «комментарий», «записки на полях». А еще с помощью схолий в литературе античности и средних веков комментаторы размышляли над художественными произведениями. Так, например, до нас дошли схолии к гомеровской «Илиаде». В руках священника и известного писателя Александра Дьяченко однажды тоже оказался текст, который навел батюшку на мысль возродить забытый древний жанр. Так появилась книга «Схолии. Простые и сложные истории о людях». Две пухлых, исписанных от руки тетради священнику принес его прихожанин Глеб. Нашел на антресолях квартиры, которую купил после смерти прежней хозяйки, старушки по имени Надежда Ивановна. В них оказались ее автобиографические записи. Долгая, непростая, наполненная радостными и печальными событиями жизнь женщины, пережившей войну и смерть дочери, стала нитью повествования, на которую словно бусины нанизаны авторские размышления, звучащие своеобразным эхом написанного в тетрадях. К примеру, Надежда Ивановна вспоминает, как неожиданно для всех и даже для самой себя вышла замуж не за красавца, с которым ходила в кино и на танцы, а за парня, с которым дружила, но о любви ни он, ни она никогда и не говорили. И брак оказался крепким и счастливым, словно сам Бог подсказал верное решение. Священник Александр Дьяченко в книге «Схолии. Простые и сложные истории о людях» отзывается на это лирическим эпизодом из собственной жизни, вспоминая чем-то неуловимо похожее знакомство со своей супругой. Надежда Ивановна пишет о студенческих годах, которые провела в Москве вдали от семьи, и поражается тому, как много добрых людей ее окружало. Однажды, например, она поехала на праздники в Ленинград, собираясь остановиться у незнакомых родственников-одногруппницы. А те приняли девушку словно родную, хотя видели впервые в жизни. Отец Александр рассказывает похожую историю. Будучи студентом в Воронеже, не зная, где переночевать, он постучался к знакомым знакомого. И те пустили, обогрели и накормили, несмотря на то, что долго не могли толком понять, от кого пришел к ним нежданный гость. Священнику Александру Дьяченко удалось создать необыкновенную сюжетную канву. Эти истории о человеческой доброте, сердечном тепле и стойкости в жизненных испытаниях, поначалу кажущиеся разрозненными, в конце концов складываются в совершенно четкий узор, объединяющий сразу несколько людских судеб. Схолии, простые и сложные истории о людях, заставляют с радостью задуматься о том, что в огромном мире мы не чужие друг другу, а значит, не одиноки. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Шестого сентября сего года частица мощей святаго благоверного великого князя Дмитрия Донского была принесена из Архангельского собора Московского Кремля в главный храм вооруженных сил. Причем примечательно, что частица из мощей святаго благоверного князя была взята из правой руки, из десницы. И на самом ковчеге в металле изображена правая рука благоверного князя, и сверху под стеклом и вложена данная частица. То есть получается, частица мощей взята из той руки, из десницы, которая крепко держала меч и ограждение Святой Руси, объединение русских земель, победы на Куликовом поле и так далее. И затем, что тоже промыслительно, в эти дни в главном храме вооруженных сил находилась икона Тихвинской Божией Матери, древняя икона, написанная апостолом Лукой. Затем она была 5 веков в Иерусалиме, еще 9 веков в Константинополе. Чудесным образом в 1383 году оказалась на Ладоге, остановилась у речки Тихвинка, почему называется Тихвинская, и затем был образован храм и мужской монастырь Тихвинский. Почему здесь это важно понимать, и промысел Божий, в том числе, когда встретились Тихвинская, Матерь Божия и князь Дмитрий Донской, потому что она явилась на Ладоге чудесным образом из Византии, именно в годы правления князя Дмитрия Донского, за 6 лет до его кончины. Затем, 7 сентября, частица мощей была принесена в город Ростов-на-Дону, в южные пределы нашего Отечества. Я доставил данный ковчег с мощами вместе с представителями Министерства обороны и священнослужителями. И мы с митрополитом Ростовским, Новочеркасским Меркурием, также с викарием, епископом Артемием, мы служили торжественный молебен и весь день могли приложиться к мощам благоверного князя, православные города Ростов-на-Дону, что, собственно говоря, и происходило. 8 сентября, в день Владимирской иконы Божией Матери, мы смогли принести этот мощевик, частицы мощей благоверного князя Дмитрия, уже на Донецкую землю, на этот известный, очень мощный, красивый памятник, так называемый Саур могилы. Дело в том, что в этот именно день, 8 сентября, был освобожден Донбасс от немецко-фашистских захватчиков. И в том числе это число связано, собственно говоря, и с освобождением, можно сказать, вот этой земли, именно Саур-могилы непосредственно, как раз во время вот этих событий, начиная с 2014 года, когда Донбасс сражался за свою независимость, свободу, русский язык, веру, свободу веры, именно с теми нацистами, которые пришли в Киев. Сегодня этот памятник восстановлен в своем полном величии, действительно он очень грандиозен. Там торжественно была встречена частица мощей, мощевик, и перед часовней в честь Александра Невского я служил молебен вместе с митрополитом Донецким, Мариупольским Владимиром. Также прибыли официальные высокие гости и первый заместитель главы администрации президента Иренко Сергей Владимирович, глава Донецкой Народной Республики Пушилин, глава Луганской Народной Республики Пасечник, военные и другие лица. После молебна Также все поднялись на вершину этого удивительного комплекса воинской славы. И там были возложены цветы. Этим как бы завершилось такое, так сказать, торжественное мероприятие, но имеющее очень-очень глубокий символизм. Далее есть определенные программы, в котором частица мощей будет принесена в различные воинские подразделения зоны специальной военной операции, также и штатные подразделения на территории Российской Федерации, военные вузы и другие подразделения Министерства обороны Российской Федерации. Святые, благоверные, великий княже Дмитрия, моли Бога,

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Главного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Кострюков. И разговор пойдет о том, как формировались русские общины вне Родины и какое влияние оказывали на европейское общество.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Ларец слов.
2: Иногда церковнославянские слова имеют практически противоположное значение тому, каким обладают их русские дальние родственники. Взять хотя бы славянское наречие «ведро». Если бы не ударение, то его легко было бы спутать с существительным «ведро». В ведре мы чаще всего носим воду, а вот «ведра» означает ясную погоду, во время которой выпадение воды в виде дождя не предполагается. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «ведро». Итак, мы с вами выяснили, что церковнославянское слово «ведро» переводится на русский язык как «ясно» по отношению к погоде. В русский язык наречие «ведро» попало, но приобрело несколько иное звучание – «ведра». Словечко «ведра» и сегодня можно услышать в некоторых наших деревнях. Кроме наречия «ведро» в церковнославянских текстах встречается также прилагательное «ведр», который переводится как «ясный» и также употребляется в отношении погоды. А теперь о погоде. Связь «ведро» и «погоды» не случайна. Дело в том, что наречие «ведро» и прилагательное «ведр» имеют тот же самый источник происхождения, что и английское «weather», немецкое «wetter», обозначающее погоду. В древнегерманском языке слово «ведр» имело смысл «погоды, приятной человеку», то есть «погоды ясной». Это исконное значение сохранило славянское наречие «ведро». Родственные ему «weather» и «wetter» стали обозначать любую погоду, которая, как известно, плохой не бывает и служит универсальной темой для ведения беседы. Итак, запомним, что церковнославянское слово «ведро» переводится на русский язык как «ясно» в отношении погоды.
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
1: Казанская икона Божьей Матери прославилась чудотворениями не только в первообразе, явленном в 1579 году в Казани, но и в своих многочисленных списках. Одна из благодатных копий святыни была обретена в XVIII веке в Харьковской губернии в Сосновом Бору на берегу речки Мжи. Сияющий казанский образ Богородицы нашел егерь на болотной кочке. Когда лесник взял икону в руки, на месте, где она стояла, из земли заструился чистый источник. Лесник принес икону Божией Матери домой и продолжил обход леса. В избе оставались его отец, слепой старик, и сын, 10-летний мальчик. Ребенок, увидев яркий свет от иконы, испугался, что начался пожар. Он пожаловался деду, лежавшему на печи, что в углу что-то горит. Старик с трудом слез с печки, подошел туда, где стоял святой образ, и прозрел. Он увидел святую казанскую икону Богородицы и почувствовал себя совершенно здоровым. На следующее утро все семейство лесника отправилось в ближайшее село Артюховку, чтобы в храме благодарить Бога за чудесное исцеление дедушки. Казанскую икону поставили в церкви. Но, к общему удивлению, на следующее утро она оказалась на своем месте в избушке лесника. Трижды святой образ приносили в храм, и трижды он возвращался обратно. Тогда было решено оставить икону там, где пожелала Пресвятая Богородица. Люди стали приходить в дом лесника, прося у Матери Божией помощи и утешения. После Полтавской битвы земельный надел, где хранилась икона, получил в награду за военные заслуги сотник Василий Высочинов. Узнав об истории чудотворного списка казанского образа, новый хозяин построил церковь на месте его обретения. Икону поместили у правого клироса в особом киоте и украсили позолоченной ризой. Рядом с храмом образовалось село Высочиновка. В 1886 году здесь был основан Высочиновский Казанский монастырь. Его насельники ежегодно в праздник Казанской иконы Божьей Матери совершали крестный ход с чудотворным образом в город Змеев. В молитвенном шествии принимали участие жители всех окрестных сел и деревень. В 1918 году село Высочиновка переименовали в Пролетарское. Монастырь был разорен, а икона утрачена. Но в Свято-Троицком храме города Змеева сохранился список Высочиновской казанской иконы, выполненной в XIX веке. Неподалеку от села Пролетарского, там, где некогда лесник нашел святой образ, до сих пор бьет источник чистейшей родниковой воды. Православные служат здесь молебны Божьей Матери. И она не оставляет верующих своим попечением.
0: Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». На Бога возложу надежду. Не Он ли в мир меня облек? Не Он ли черную одежду, хулу и скорбь с меня совлек? Десницу к звучному органу простру и воскрылюсь душой. Тебя, мой Боже, славить стану. Ты меч и щит и панцирь мой. Вильгельм Кюхельбекер.

Радио «Вера». Светлое радио. Сколько кто сам любит своих родителей, столько будет любим и уважаем своими детьми, когда их Бог пошлет. Святитель Феофан Затворник.

0: В эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем о добром и прекрасном Дмитрия Лихачева. Письмо 43. Еще о памятниках прошлого. В сентябре 1978 года я был на Бородинском поле вместе с замечательнейшим энтузиастом своего дела, реставратором Николаем Ивановичем Ивановым. Обращали ли вы внимание на то, какие преданные своему делу люди встречаются именно среди реставраторов и музейных работников? Они лелеют вещи, и вещи платят им за это любовью. Вещи, памятники дарят своим хранителям любовь к себе, привязанность, благородную преданность культуре, а затем вкус и понимание искусства, понимание прошлого, проникновенное влечение к людям, их создавшим. Настоящая любовь к людям, к памятникам ли, никогда не остается без ответа. Потому-то люди находят друг друга, а ухоженная людьми земля находит любящих ее людей и сама отвечает им тем же.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: мое сердце ваше.
1: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
2: Здесь не останется камня на камне. Именно такие слова, согласно Евангелию от Матфея, произнес Христос о судьбе Иерусалимского храма. Это пророчество осуществилось через 30 с небольшим лет после крестной смерти Спасителя. Храм был разрушен римлянами до основания. Сохранилась лишь часть опорной стены, поддерживающей огромную земляную насыпь, на которой стояло здание. Иудеи называют этот артефакт «стеной плача». Уцелело ли что-нибудь из богатого убранства священного здания? Долгое время было принято считать, что ровным счетом ничего. Однако в середине 20 века появилась призрачная надежда найти сокровища Иерусалимского храма. Среди кумранских рукописей, древних документов, обнаруженных в 1947 году в Палестине, в местечке Кумран, близ Мертвого моря, один свиток выделялся особо. Текст был написан не на коже и не на папирусе, а на листе меди. За 2000 лет металл окислился, стал хрупким и грозил рассыпаться при разворачивании. Несколько лет правительство Иордании, на территории которой проходили исследования, препятствовало научному изучению документа. В сентябре 1953 года немецкий профессор Карл Георг Кун, изучив медный свиток в свернутом виде, предположил, что он содержит инвентарную опись сокровищ, возможно, принадлежавших Иерусалимскому храму и спрятанных во время иудейско-римского противостояния в I веке. А еще спустя 2 года документ был направлен в Великобританию, в Манчестерский технологический институт, где под руководством члена международной кумродовеческой группы Джона Марка Аллегра была проведена подробная дешифровка древнего текста.
3: С помощью специально изобретенной установки медный кумранский свиток был разрезан на 12 сегментов. Это позволило ученым полностью прочитать текст и убедиться, что речь в нем действительно идет о неких спрятанных сокровищах. Неизвестный автор называл места, где схоронены богатства, но это ничуть не прояснило, где их искать. Перечисленные в медном свитке названия районов и другие топографические ориентиры оставались загадкой для ученых. Ясным было лишь общее количество таинственных сокровищ. Оно равнялось 65 тоннам серебра и 25 тоннам золота. Сразу же после дешифровки загадочного манускрипта были высказаны первые предположения о его происхождении. Прозвучала версия, что это всего лишь отображение народной легенды о сокровищах Иерусалимского храма. Однако многие ученые склонялись к мнению, что речь идет о реальных драгоценностях, которые священники успели вывести и спрятать до того, как римляне подавили восстание иудеев и разрушили Иерусалим в 70-м году.
2: Но было ли в Иерусалимском храме такое количество золота и серебра, как указано в медном кумранском свитке? Безусловно. Храм в жизни древних евреев был не только культовым зданием. Иудейская система жертвоприношений предполагала регулярные вклады каждого еврея в храмовую казну. Храм фактически был национальным банком. Само сооружение, согласно описанию Мишны, собрание устных еврейских законов, отличалось роскошью. Священная часть храма, святая святых, была полностью покрыта золотом. Золотом и серебром были отделаны все ворота и двери. Над ступенями, ведущими внутрь храма, свисала золотая виноградная лоза, усыпанная кистями в человеческий рост. Чтобы ее поднять, требовались усилия 300 человек. Золотой была абсолютно вся утварь храма, то есть сокровища, описанные в медном свитке, вполне могли быть частью храмового богатства. Однако в 2001 году во время раскопок в Римском Колизее немецкие ученые нашли мраморную плиту, надпись на которой, переведенная профессором Гальдербергского университета Гезой Альфельди, умерила надежду искателей сокровищ Иерусалимского храма.
3: Массивная мраморная перекладина с заурядным объявлением о проведении ремонтных работ в Колизее скрывала тайну. На ней сохранились 67 отверстий от предыдущей надписи. Строчки были реконструированы, и вот что получилось. Император Тит Цезарь Веспасиан Август приказал создать новый амфитеатр на доходы от продажи трофеев войны. Упомянутый император заслужил звание полководца во время подавления иудейского восстания в 66-70 годах. А строительство Колизея началось через 5 лет после разрушения и разграбления Иерусалима и обошлось римлянам, по недавним подсчетам ученых, в 200 миллионов евро в переводе на современные деньги. Вполне вероятно, что в этом денежном потоке утонули и сокровища, упомянутые в медном кумранском списке.
2: История израильского народа отражена в Священном Писании как путь возвращения человечества к Богу. В те времена, когда все земные племена отвернулись от Создателя, уклонились в язычество, лишь иудеи хранили единобожие как связь с Творцом. Центром поклонения Богу на протяжении многих веков был Иерусалимский храм. Построенный царем Соломоном в X веке до Рождества Христова, он разрушался оккупантами и восставал из праха. Бывал разграблен и вновь обретал великолепие. Он оставался духовным центром Иерусалима, сердцем и смыслом древнего города. До того момента, когда Бога-человек Иисус Христос вышел на проповедь, а иудеи не признали в нем Мессию и предали на распятие. По слову Спасителя, от величественного храма не осталось камня на камне, и сокровища, накопленные столетиями, развеялись прахом по ветру времен.
1: Тайны Библии. Радио «Вера».

0: Кто раздражается на другого из-за чего-нибудь вещественного, тот ставит этот вещественный предмет выше брата. Но что выше человека? На земле ничто. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: Радио «Вера». Житие святых. Страницы летописи.
1: Ну и погода выдалась 1 февраля 1918 года в Санкт-Петербурге. Вьюга метала ледяные хлопья в лица прохожих. Ветер сбивал с ног. Протоиерей Петр Скипетров пожалел, что не нанял пролетку. Он торопился в Александро-Невскую лавру, навстречу к митрополиту Вениамину. От церкви образа Богородицы «Всех скорбящих радость», где отец Петр служил настоятелем, до монастыря было не более 2 верст. Но казалось, что этот путь никогда не кончится. За 28 лет жизни в Петербурге батюшка так и не смог привыкнуть к здешнему климату. Вот в деревне под Вязниками, где он вырос, зимой благодать. Ни промозглой слякоти, ни грязного ледяного крошева под ногами. Снег сахарной глазурью покрывает поля, бесконечная белизна сияет на солнце, слепит глаза. Отцу Петру вспомнилось детство. Бывало, в воскресенье на рассвете с 3 братьями и сестрой бежали в церковь, где служил отец, а до него дед. После службы обед в церковной трапезной, щи из печки, каша в глиняной плошке. А потом за санки, да на гору над речкой. Благодать! Священнику подумалось вдруг, что вся его жизнь сложилась удивительно счастливо. 55 лет прошли как один радостный день. Бывало, конечно, трудно. Шутка ли, 13 ребятишек подняли они с матушкой Антониной. Она, коренная петербурженка, дочь диакона Исаакиевского собора, настояла, что жить лучше в столице, чем в провинции. Наверное, и впрямь так лучше, грех жаловаться. Дочери удачно вышли замуж, сыновья получили хорошее образование. Старший, Петр, уважаемый врач. Младший, Николушка, семинарию заканчивает. Да вот же он, навстречу бежит от лавры. И встревоженный какой, никак беда случилась.
2: Папа, возвращайся. Не нужно тебе сюда идти. Здесь опасно. В лавре отряд красноармейцев. Пришли арестовывать имущество по распоряжению наркома Калантай. Ведут себя развязно, бесчинствуют. Слышишь выстрелы? Слышишь? Владыку задержали, отца-настоятеля тоже. Прихожане цепью вокруг Свято-Духова храма выстроились. Так на них пулеметы направили. Неужели палить начнут, а, пап? Что же делать-то?
3: Ясно, что делать, сын. Попытаюсь поговорить с солдатами. Мне что, они не люди? Бога-то, небось, побоятся.
2: Папа, они ничего не боятся. Возвращайся домой. Ты все равно ничего не изменишь.
3: Ну, полно, полно, Николушка. С нами Христос.
1: Отец Петр перекрестился на крест надвратной церкви и решительными шагами направился в сторону храма Святого Духа. «Батюшка, батюшка идет!» Пробежал шепот по рядам верующих, вставших на защиту святыни. Красногвардейцы настороженно обернулись в его сторону.
3: «Что ж вы, сынки, против ваших братьев и сестер оружие обратили? Святыни лаврские 200 лет наш город хранили. По что ж вы на них ополчились? Не губите души свои, оставьте ненависть. Христос Спаситель к вам обращается».
1: Выстрел прервал речь протоиерея на полуслове. Пуля попала в нижнюю челюсть священника. Видимо, красногвардеец целился ему в рот, чтобы заставить замолчать. Но и этого извергам показалось мало.

Они прикладами винтовок стали бить по голове батюшку, уже потерявшего сознание. Прихожанам позволили уложить отца Петра на носилки и отнести в монастырскую больницу. К раненому срочно вызвали его сына, доктора Петра Петровича Скипетрова. Тот созвал консилиум, но все усилия врачей оказались напрасными. К 11 часам вечера состояние священника ухудшилось, и он отошел в вечность. 3 февраля прихожане всех петербургских церквей прошли крестным ходом по Невскому проспекту в память убиенного пастыря. 4 числа в Скорбященском храме состоялось отпевание, которое возглавил митрополит Петроградский Вениамин. Отец Петр был похоронен на Тихвинском кладбище Александра Невской лавры. Профессор Санкт-Петербургской духовной семинарии Александр Бронзов посвятил протоиерею Петру Скипетрову статью в одном из номеров «Церковных ведомостей» за февраль 1918 года. В своей работе церковный историк вспомнил, как поздравляли с 25-летием окончания Духовной академии выпуск отца Петра и чествовали архиереев, иереев и государственных деятелей, увенчавших альма-матер своими заслугами. Священномученик Петр Иванович Скипетров своей кончиной вписал в историю этого курса новую страницу, и профессор Бронзов назвал ее «лучшей».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Если хочешь жить легко и быть к Богу близко, держи сердце высоко, а голову низко.
1: Такое наставление дал послушница, которая с упоением рассказывала о близости своей души к Богу, и иеромонах Киприан Стороженко, подвязавшийся в середине 20 века в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Эпизод из жизни монаха сохранил в книге воспоминаний «У Троицы окрыленные» схиархимандрит Пантелеимон Агриков. Он также пояснил и значение сказанного. Этим отец Киприан призывал собеседницу к смирению, чтобы она не гордилась своими благодатными переживаниями, не высказывала их другим, а хранила бы их глубоко в своем сердце. Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Темой книг для детей и, конечно, взрослых часто становится преодоление сложностей. На долю главной героини повести «Что Кейти делала», написанной Сьюзен Кулидж в 1872 году, выпало особенно тяжелое испытание. В результате травмы девочка на несколько лет потеряла способность ходить. Узнав о своем диагнозе, Кейти впадает в депрессию. Выводит ее из этого состояния тетя Хелен, которая сама много лет живет с тяжелой болезнью. Хелен говорит много мудрых вещей, но одна ее фраза особенно глубоко врезается в память девочки. «Кейти», — сказала тетя, — «попробуй каждое утро говорить себе, а что, если сегодня последний день моей болезни? Как хорошо было бы прожить его красиво». «На что означает прожить красиво?» — недоумевает Кейти. Тетя отвечает: «Если он останется в памяти всех, кто тебя окружает, как день полный света и тепла, если ты не омрачишь его ни чутким словом, ни добрым взглядом, самолюбивым поступком, то к вечеру ты оглянешься и скажешь: это был красивый день». Кейти обещает попробовать. Больше всего в уроке тети Хелен ей нравится мысль, что красиво прожить ей нужно всего один день. Только один. Это, подумала Кейти, право же, несложно. Иными словами, тетя учит девочку жить настоящим, учит ее искусству малых шагов. Может, стоит и нам попробовать проживать каждый день красиво, так, как если бы он был единственным.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа

0: 14 сентября православные верующие празднуют церковное новолетие, которое также именуется началом индикта. Именно 14 сентября по новому стилю, а по старому стилю это 1 сентября, считается первым днем церковного года, днем, когда православные христиане обращаются к Богу с просьбой о даровании благословения в новом году. Настоятель храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в городе Невиномыске протоиерей Алексей Гашунович объяснил, почему церковный год начинается 14 сентября.
1: Начало индикта – это древний термин, дошедший до нас еще из Римской империи. Само слово «индикт» означает «объявление» или «установление». А в Римской империи это был акт императора, определявший размер податей на предстоящее 15-летие. Такой цикл, связанный с переписью имущества и сбором налогов, начинался 1 сентября по юлианскому стилю. Однако церковь, приняв эту хронологическую систему, наполнила ее совершенно иным содержанием. Начало индикта перестало быть лишь административной датой. В христианской традиции этот день стал временем благодарения Богу за завершившийся период и просьбой о покровительстве в будущем. Так, 14 сентября по григорианскому стилю, а 1 сентября по стилю юлианскому в церковном календаре превратилось в точку переосмысления и вдумчивой молитвы. Окончательное решение о чествовании этой даты как начала церковного года было принято отцами еще на Первом Вселенском соборе, состоявшемся в Никее в 325 году, а на православной Руси, как преемнице Древней Византии, в 1492 году при великом князе Иване III эта дата официально стала днем церковно-государственного торжества. Однако эта государственная торжественность прекратилась после указа Петра I о перенесении гражданского Нового года на 1 января. С тех пор 14 сентября, то есть 1 сентября по старому стилю, осталось днем богослужебного, но уже не государственного новолетия. Смысл этого дня, конечно же, не в смене цифр на календаре, а в призыве к духовному обновлению. В этот день вспоминается евангельское событие, когда Иисус Христос явился в синагогу в Назарете и прочитал пророчество Исаии о том, что Он послан проповедовать лето Господне благоприятное. Эти слова указывают на начало новой эры в истории человечества, времени спасения и благодати. Святые угодники Божии учат нас, что каждый день, каждый год своей жизни человек должен жить как последний, за которым его ожидает строгий и нелицеприятный суд Божий. Потому и наступивший год надо использовать с духовной пользой, ища прежде всего Царствие Божьего и правды Его, веруя словам Спасителя, что остальное все приложится нам.
0: Именно с новолетия начинается отсчет церковных праздников, и первым торжеством нового церковного года станет Рождество Пресвятой Богородицы, которое православные верующие отмечают 21 сентября. Последним же праздником, который завершит церковный год, станет Успение Пресвятой Богородицы 28 августа. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Поститься! А кто такой Бог? И где живут ангелы?
4: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
3: А что?
4: А кто?
3: А где?
4: А почему?
5: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
6: Вот все и узнаете.
5: У нас в программе
7: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
3: в 9:30
7: на радио «Вера».
5: А еще Все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroyfoma.ru.
2: Источник.
6: Алло? Да? Дедуль, ты? Ой, привет. Да, встал уже.
8: Друг мой, уже полдень. Дело твое. Ты, конечно, можешь продолжать жить Валтасаром, но ты губишь себя.
6: Ой, дед, ну опять ты со своими ребусами, а?
8: Ну, если жить Валтасаром, для тебя ребус?
6: Ой, ладно. Я исправлюсь. Слушай, а что это за выражение такое?
9: Выражение «жить Валтасаром» восходит к рассказу из книги пророка Даниила о халдейском царе по имени Валтасар. Валтасар был соправителем Вавилонского царства, сыном Набонида и потомком Навуходоносора. А на момент описываемых событий Валтасару было не более 16 лет. Так в 5 главе книги пророка Даниила повествуется о пире, который Валтасар, оставленный отцом для защиты Вавилона, устроил во время осады города мединами и персами. Валтасар-царь сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и перед глазами тысячи пил вино. Надеясь на прочность вавилонских стен, Валтасар беспечно пирует со своими вельможами, а для вина приказывает принести чаши, вынесенные когда-то его отцом из Иерусалимского храма. Дерзость царя была немыслимой. Чаши, посвященные Господу, были взяты для довольно низкого употребления. Гости пили и славили языческих богов, противопоставляя их силу бессилию еврейского бога. Но дерзкая радость Валтасара сменилась испугом, когда во время пира таинственным образом возникла кисть руки, начертавшая на стене зала непонятные никому письмена. Халдейские мудрецы пытались объяснить значение надписи, но были бессильны. Прочитать и истолковать их смог лишь Даниил, один из плененных сынов иудейских, в котором дух святаго Бога, как сказано в Библии. Отказавшись от даров, обещанных ему царем, Даниил изрек: «Ты, Валтасар, не смирил сердце твоего, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе. И ты, и вельможи твои, жены твои и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это писание, и вот что начертано: Мены, мены, текел упарсин». Валтасар проявил неслыханную гордость, сознательно оскорбив Бога. «Мены», — толковал Даниил, — «исчислил Бог царство твое и положил конец ему». Своим поступком царь показал, что нет в нем достоинства. «Текел», — продолжал пророк, — «ты взвешен на весах и найден очень легким. Дни Валтасара сочтены, и царство его тоже прекратит существование. Перес, разделено царство твое и дано мединам и персам», — закончил пророк. Так и произошло. Это было предвестие гибели царя и его царства. В ту же ночь Валтасар был убит, а царством завладел Дарий. «Жить Валтасаром» — это выражение означает жить беспечно, вкушая полноту беспечности, находиться в неведении относительно своего будущего.
2: Первоисточник.

0: пространстве. Путешествуем со смыслом.
1: В самом центре города Дядьково Брянской области, на улице Ленина, стоит небольшой храм иконы Божьей Матери Неопалимая Купина. Его окружает уютный сквер с фонтаном. Здесь любят отдыхать горожане. Храм построен в 2003 году. Однокупольный, с низенькой звонницей, без особых архитектурных изысков. Снаружи скромный, а внутри такая красота, что поначалу не веришь своим глазам. В Неопалимовском храме находится единственный в мире хрустальный иконостас. Дядьково – один из центров хрустального производства в России. Завод здесь появился еще в конце 18 века. Его построили известные промышленники и благотворители Мальцовы. Они же возвели в центре Дядьково Преображенский собор с иконостасом из хрусталя, столь чудесным, что его описание даже попало в многотомное издание конца XIX века «Живописная Россия». Читаем. «При полном освещении церкви иконостас кажется как бы алмазным, сверкает радужной игрой бесчисленных граней, что производит эффект необычайный». Однако удивительную красоту не пощадили в советское время. В 1929 году Преображенский собор был разрушен вместе с уникальным иконостасом. По воспоминаниям очевидцев, хрустальные осколки телегами вывозили на свалку. А потом пришла Великая Отечественная война. Немецкие войска оккупировали Дядьково. На площади, где когда-то стоял собор, расстреливали мирных жителей. Из 17 тысяч дядьковцев до освобождения города войсками Красной Армии дожили лишь несколько десятков человек. И вот в память о тех трагических событиях уже в наши дни почти на том же самом месте снова появился храм. Его так и называют – храм-памятник. В честь иконы Неопалимая Купина храм осветили не случайно. Дядьково было освобождено от немецких оккупантов 17 сентября, когда церковь отмечает праздник этого образа Божией Матери. Во время обсуждения проекта будущего храма-памятника вспомнили о стоявшем здесь некогда Преображенском соборе и его хрустальном иконостасе. Решили, именно такой иконостас должен быть и в новой церкви. В распоряжении современных хрустальщиков оказалась одна из деталей оригинального иконостаса – хрустальная плитка с крестом и орнаментом. Ее обнаружили в местном пруду, когда проводили очистку дна. Отталкиваясь от этой находки, сохранившихся фотографий и чертежей, мастера Дядьковского хрустального завода воссоздали чудо, равного которому нет во всем мире. На изготовление иконостаса ушло около 15 тонн хрусталя. Во время богослужения, когда горят свечи, иконостас переливается алмазными отблесками, сияет серебром граней и кажется выточенным из прозрачного льда. В этом сиянии со стен Неопалимовского храма взирают святые. Здесь же мемориальные доски с именами дядьковцев, погибших в боях за родную землю. В этой памяти, как и в удивительном хрустальном убранстве храма, связь времен и живое дыхание истории.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Есть в светлости осенних вечеров умильная, таинственная прелесть, зловещий блеск и пестрота дерев, багряных листьев томный легкий шелест, туманная и тихая лазурь над грустно сиротеющей землею, и как предчувствие сходящих бурь, порывистый, холодный ветр порою. Фёдор Тютчев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлые истории.
1: Светлые истории на радио «Вера». Сегодня с вами Анна Леонтьева и мои дорогие коллеги Марина Борисова и Сергей Платонов. У нас в гостях клирик храма Резоположения в Леоново, священник Стахий Колотвин. Добрый вечер всем.
2: Добрый вечер, дорогие друзья.
3: Здравствуйте.
1: Отец Стахий – частый любимый гость на нашей программе. И сегодня у нас праздничный выпуск. Сегодня день рождения радио «Вера». Какое счастье, что мы можем в этой программе рассказать свои светлые, может быть, веселые, может быть, радостные, может быть, смешные истории. Отец Стахий, у вас, наверное, тоже что-то связанное с радио «Вера» припасено.
2: Безусловно. Конечно, особенно светлым что-то выглядит, когда вокруг сгущается тьма. И вот, как мы помним, Господь, Он недаром сравнивал проповедь со светом, да, а как раз незнание тьма – это христианская аналогия, да, все как в дальнейших, в различных культурах, учениях, эта аналогия тоже воспринималась, но прежде всего, конечно, это аналогия христианская, потому что сам Христос – это свет, который светит во тьме, что мы читаем на Пасху, и, конечно, дело проповеди, в том числе проповеди в средствах массовой информации, это, безусловно, то самое просвещение. И вот, поскольку уже дорогие радиослушатели заметили, что я люблю выступать и на радио, и на телевидении, давать какие-то интервью, соцсети тоже немножечко веду, пусть это такая запасная моя деятельность, которой не особо внимания посвящаю, что много лет назад, уже порядка, может, 7 лет назад, произошла ситуация, что моему священноначалию показалось, что как-то меня это отвлекает от других церковных послушаний. И епископ мне вызвал и сказал, там, отец Стахий, так, пока вам не надо сниматься на телеканале «Спас». Я, ну, не очень ожидал, с какой, собственно, вопрос будет. И я просто так автоматически спросил, ой, владыка, а на канале «Союз» можно? Ну, потому что я пытался понять, что к чему. То есть, и поэтому это первое, что мне в голову пришло. Он говорит, не-не, на «Союзе» тоже нельзя. И тут я решил, что лучше дальше не спрашивать. Вот, и поэтому дальше я не спрашивал. И действительно, на протяжении где-то 9 месяцев, пока я там тоже одно поручение священноначале не выполнил, я не снимался ни на «Спасе», ни на «Союзе». Но при этом тоже от синодального информационного отдела присылали светские каналы, давал им различные комментарии. Но главное, отдушной для меня стало «Радио «Вера». На «Радио «Вера» я к тому моменту уже бывал. Но здесь как раз, поскольку у меня освободилось много времени, то тоже в разные программы смог подключиться, в них участвовать. И тоже меня это очень-очень приободряло. И в том числе очень-очень приободряло тех людей, которые уже привыкли меня где-то слышать, которые меня не видели, потому что, ну, не в Москве живут или в другом конце Москвы. Но на этом история не заканчивается. Потому что спустя несколько лет ситуация повторилась, причем уже в более таких красках, таких сгустившихся, потому что на сей раз уже епископ, который сменил моего предыдущего епископа, после него еще несколько раз владыки менялись, и вот новый епископ, он тоже мне сказал, так, отец Стахий, вам пока не благословляется. И тут уже все на всякий случай, видимо, ту историю знали, что какое-то время я не снимался, но на радио выступал, и поэтому мне прям перечислили, там, не сниматься, не записываться на радио, не давать комментарии в СМИ. Вот. Но только вот мою интернет-страничку там разрешили вести. Слава тебе, Господи, и на том спасибо. И вот этот период уже продолжился примерно на протяжении больше полутора лет, то есть там где-то год и 10 месяцев, вот как-то так вот было. И этот период был вдвойне сложный, потому что к тому моменту меня успели перевести из храма, с которым большая часть моего священнического служения была связана, храмом, который я с нуля строил, собирал общину там на пустыре храмом Воздвижения Креста, Христа Господня в Мичине. И поэтому после того, как меня перевели, то для моих прихожан, которые уже пришли в церковь с моей помощью, или кто-то, кто ходил в храм раньше, но для которых я тоже как-то духовным окормлением старался послужить на протяжении многих лет, для них все мои передачи, это были такая возможность меня услышать или там в ситуации с телевидением увидеть, а тут такой возможности люди лишились. И то есть особенно это касалось вот тех людей, кто и очень пожилые, многодетные, кто не мог приехать на мое новое место служения, там тяжело, там с пересадками час добираться. Вот было от одного храма до другого на общественном транспорте, на машине быстрее, но тоже не у всех там машина есть. И здесь тоже удивительным образом радио «Вера» тоже сыграло свою роль. Тоже говорят, ой, батюшка, столько замечательных программ, и мы, конечно, вот интересные различные выпуски выпускаем в ротацию, то есть вот когда уже для наших, понятное дело, дорогие друзья, с кем мы сегодня беседуем, понимают, что это такое, но для радиослушателей напомню, что ротация — это когда программа, которая уже выходила в записи, но если она была востребована, если она понравилась слушателям, то ее снова выпустят в эфир, потому что все равно люди ж не слушают круглые сутки. А даже если кто-то услышит дважды, если ему программа понравилась, он и второй раз послушает.
1: Порадуется.
2: Да, порадуется. Он говорит, смотрите, батюшка, загвоздка-то какая? Ведь там вот программы многие, они, которые вот сейчас вы успели записать после того, как вас перевели, их не так много было. Да, и вот вы там уже обозначены как клирик храма святителя Николая в Тушине. А вот за долгие годы много программ написано, где указано священник Стахий, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине. И вот, к сожалению, их мы не сможем сделать. Я говорю, так есть же запись голоса клирик храма святителя Николая в Тушине, где я на тот момент служил. Есть много программ за предыдущие годы. Можно же взять и поставить, поменять просто подпись и выпускать. И говорят, ой, точно, что ж нам в голову не пришло. И действительно, вот мне прям после, как я узнавал, что даже по радио вышла программа, потому что ни дома у меня радио нету, машины нет, поэтому в машине я тоже радио не слушаю. Поэтому я узнавал о том, что программа выходила, потому что мне кто-то, особенно из моих бывших прихожан, звонил, писал, говорит, ой, батюшка, вам снова благословили сниматься, записываться, выступать. Я говорю, нет, а что такое? Говорю, да вот на радио «Вера» мы вас слышали, такая замечательная программа была. И таким образом, вот это меня тоже косвенно подбадривало, потому что вот такие звонки, сообщения, которые мне вот поступали после каждого выпуска. И, конечно, это вот был такое просвещение, свет, искорка радости для тех людей, которые очень болезненно переживали разрыв вот в таком моем приходском служении. Таким образом, вот уже дважды радио «Вера» поддерживала как и меня, как и моих любимых прихожан, и поэтому тоже для меня вот это, когда же в самый темный час, когда вот маленькая звездочка светит, да, и тебе, конечно, надо просто дождаться утра, и солнышко взойдет, да, и как Христос, солнце правды воскресает из гроба, да, и потом уже как-то легче все становится, хоть день многотрудный, трудный становится. Точно так же вот и в такие вот периоды сложные, когда не было возможности и общаться и с радиослушателями, все равно это общение чудесным образом продолжалось. И, конечно, это то чудо, которое и на то есть и воля Божия, и то чудо, за которым стоит, конечно, и труд людей. Поэтому я очень благодарен тем труженикам, которых вот мы, дорогие друзья, не слышим в эфире, но которые работают именно над программами вот в тылу программ. Мы не слышим их имена, но это те люди, которые трудились, и в том числе они трудились дополнительно, чтобы вот взять, скомпоновать записи, сопоставить, чтобы те старые программы выпускать, и поэтому им отдельная благодарность, причем не только за вот эту дополнительную работу, но и за тот весь труд, который остается вне динамиков, вне наушников, вот, которые радио мы слышим, но тем не менее эти люди очень много трудятся и очень важны для церковного просвещения.
1: Как удивительно вы рассказали, отец Стахий, я вот не думала никогда об этой функции радио, то есть об этой удивительной тоже способности радио. Я помню, вы рассказывали про свой приход в Митины, что не так просто священнику расставаться со своим приходом, такой уже семьей. И вот какая-то еще одна для меня грань открылась, радио «Вера», что прихожане могут любимого батюшку, если они доехать до него не могут, послушать на радио радио «Вера». Это чудесно.
2: Мы после службы вот обычно пили чай и беседовали. Ага. Как раз примерно где-то часик беседовали, как программа на радио «Вера». И вот сейчас во время записи тоже из кружечки, на которой эмблема радио «Вера», я пью чаек и надеюсь, что тоже кто-то из моих прихожан и из всех дорогих радиослушателей, что тоже будет слушать вечером радио «Вера», тоже пить чай из своей чашечки. Таким образом, дорогие друзья, мы пьем чай вместе.
1: Мы вместе, да. Доставайте свои кружечки и давайте попьем чаю за день рождения радио «Вера». Отец Тахий, а вот когда вы первый раз попали на радио «Вера», вы помните этот как бы первый ваш эфир, первую вашу беседу? Какие у вас были впечатления?
2: Я на самом деле не помню, какую именно тему я обсуждал, когда первый раз попал на радио «Вера», но что вот было важное отличие, потому что к тому моменту я уже
1: бывал
2: на телевидении, и обычно на телевидении, на светском телевидении вообще это особый жанр, туда, когда священника пускают, даже если священник будет долго со всех разных сторон записывать, потом в эфир идет там минута, 30 секунд, где-то 10 секунд, но где-то два раза там по 2 минуты, это вот прям очень много. А на православном телевидении, понятное дело, что батюшки дают больше эфирного времени, но обычно мне следовали замечания: ой, отец Тахий, слишком долго говоришь, телезрители не выдержат, нейтральный кто-то постоянный, понятное дело, они никуда не денутся. Но вот тот человек, который просто щелкал по каналам, да, вот тот невоцерковленный человек, вот что для него надо более кратко высказываться, mm-hmm. потому что уже такое клиповое создание нарастает, и если в моем детстве это ролики в интернете смотрели по 10 минут, то сейчас-то вот минутные клипы – это самое долгое, что может человек осилить, поэтому надо покороче. И тут я попадаю на радио «Вера», и действительно можно говорить.
1: Где можно развернуться.
2: Говорить, вот прям как вживую ты вот говоришь. И то есть для меня это такая родная стихия, то есть это, можно сказать, не только первое впечатление, но которое со мной вот сколько лет прошло, остается даже до сего дня, что действительно ты можешь постоянно говорить и донести свою мысль, ее объяснить, ее проиллюстрировать, дать пример. При этом, если мы посмотрим на проповедь Христа в Евангелии, потому что каждый проповедник должен Христу подражать, то мы увидим, что Христос, он тоже же берет и прям как синоним «просите и дастся вам», «толците и отверстится», да, или берет «Царствие небесное» объясняет и дает множество приточных образов. Они каждый один на другой похож, но все равно, чтобы лучше вот в голове каждого слушателя благовестие евангельского отложилось, Господь множество разных примеров на одну и ту же ситуацию приводит. И поэтому тоже, конечно, считаешь необходимым, когда ты берешь и отвечаешь на тот или иной духовный вопрос, когда ты обсуждаешь ту или иную церковно-историческую проблему, все равно привести разные примеры. Пусть они будут в чем-то схожи, пусть будут повторять, но это так лучше уясняется. Не везде формат это позволяет. Но вот формат наших передач на радио, это как раз вот он самый полноценный. Это действительно для человека, который вот не просто там случайно что-то включил, а которому охота что-то узнать, для него именно на радио «Вера» легче узнать что-то новое, легче чем-то укрепиться. И самое еще главное, поскольку проповедь, она не ограничивается тем, что вот человек, кто услышал радио «Вера», он для него это только пользу получил. Потому что человек что-то услышал, потом какую-то историю он за чаепитием рассказал своим невоцерковленным друзьям. Какую-то аналогию, какой-то пример. И то, что вот у него не было своих слов, чтобы близких подвести к Богу, может, тоже через наши радиопрограммы он что-то может почерпнуть и людям тем самым помочь.
1: Замечательно.
0: Светлые истории.
1: Светлые истории на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева, мои коллеги Марина Борисова, Сергей Платонов и клирик храма Резоположения в Лионове, священник Стахий Клотвин. Среди нас сидит моя дорогая коллега, которую программу я с удовольствием слушаю. Отец Стахий очень часто комментирует эти программы. Это программа «Седмица» Марина Борисова. Вот они очень глубокие, очень познавательные. И, Марин, тебе, наверное, тоже они очень полезный, потому что ты очень много всяких новых подробностей каких-то, да, выясняешь, хотя, казалось бы, что еще можно добавить к Священному Писанию, которое вы толкуете каждую субботу вечер. Вот какие у тебя истории связаны с радио, как ты вообще вот это ощущаешь, этот праздник?
3: Я этот праздник очень хорошо ощущаю.
1: Очень хорошо ощущаю.
3: Да, потому что радио «Вера» существует больше 10 лет. И сейчас, когда спрашивают, а где ты работаешь, ты говоришь, что ну, вот на радио «Вера», и не нужно ничего объяснять, потому что чаще всего люди кивают головой и говорят «понятно». Ну, в общем, представляют себе, что это такое. И сейчас очень трудно представить, что были времена, когда радио «Вера» не было. Я очень хорошо помню эти времена. Это было начало 90-х годов, и я работала тогда на вещании. Это такой прообраз нынешнего спутника, скорее всего. То есть это такое... То, что сейчас «Голос России», тогда вот это было вещание на иностранных языках, унаследованное от Советского Союза. И я работала в английской редакции и делала цикл передач о истории православия на англоговорящие страны. И тогда только-только появлялись всякие разные новые российские радиостанции. И появилась радиостанция «Радонеж». Ну, мы, естественно, все послушали, решили, что это замечательно, все прекрасно, только она какая-то очень брутальная. Такая прям вот сразу таких крепких мужиков представляешь себе.
2: Молиться, поститься и слушать радио «Радонеж».
3: Да. И вдруг я вижу в коридоре у нас на радио идет женщина в подряснике. Я так удивилась, спрашиваю коллег, это кто? А, говорит, это у нас тут студию арендовала католическая радиостанция «Мария». Я думаю, вот интересно.
1: Женщина в подряснике.
3: Да, ага. Католики подсуетились, ходят по нашему радио. Тут у них, вы видите ли, собственная радиостанция. А мы что, рыжие, почему? У нас нету, что за безобразие. Но прошло много-много лет, прежде чем действительно стало появляться что-то похожее на православное телевидение, православное радио, потому что пока с этим не соприкоснешься в работе, не понимаешь, насколько это трудно. Но зато, когда ты уже втянешься, и ты уже внутри процесса, вот... Было время, когда я работала в РИА Новостях, в отделе религий. Там такой был смешанный по возрастному составу коллектив, и, естественно, периодически у людей в том или ином возрасте бывают кризисы всевозможные, портится настроение, и темные мысли обуревают. И вот одного коллегу там молодого обуревали темные мысли, и я его уговорила ехать в командировку в Сибирь и делать репортажи о православной жизни Сибири. Он меня послушался, поехал он в Новосибирск, там со всеми познакомился, несколько месяцев он там работал, сплавал по Оби на пароходе, там у них бывает такой сплав, и летом такой православный поезд, потому что очень много таких мест, куда в постоянном режиме священник не добирается. Поэтому там такой... Они удивительно умудрились договориться с гражданским начальством, и с ними вместе ездят обычно врачи, какие-то социальные службы. И вот они сплавом по этим сибирским рекам занимаются, потому что в этих отдаленных деревнях не только церкви нету, но и такие житейские проблемы решать очень сложно, потому что ни до кого не доберешься, и интернет не ловится, не растет кокос, в общем, все очень...
1: Бывают ожидающие до сих пор такие уголки.
3: Одним словом, этот коллега, когда вернулся из этого своего сибирского путешествия в приподнятом настроении, все его кризисы остались далеко в прошлом, я его спрашиваю, ну и как тебе? Говорит, ты не представляешь, я так давно не видел столько нормальных людей в одном месте. И вот когда я начала работать на радио «Вера», я все время вспоминала его слова, потому что мне тоже до этого какое-то время не доводилось встречать такое количество нормальных людей в одном месте. И действительно, ну, знаете, стереотипы, которые в какой-то период распространились у светского нашего населения по поводу попов на «Мерседесах» и прочей всякой вот этой вот ерунды. И когда сегодня сталкиваешься с подобными стереотипами, и тебе начинают рассказывать небылицы в лицах, ты можешь с полным правом сказать, что это все вранье, потому что я общаюсь на работе с колоссальным количеством священников, не только московских, а совершенно не, и даже не только из разных городов России, но и из других стран. И они удивительно нормальные, и вы не поверите, у некоторых нет даже самоката. Вот отец Стахий в этом смысле. Пример у него есть.
2: У меня были ролики в 13 лет.
3: Вот так что радио «Вера» дает даже такую пользу, в смысле подкидывает аргументы в защиту наших дорогих собеседников и нашей дорогой церкви.
1: Но вы знаете, вот, Марин, к твоему рассказу, я об этом уже рассказывала, просто напомню о том, как я пригласила совершенно светских айтишных, ну, детей айтишников, как это сказать, да, детей, которые не связаны как бы с, вообще со словом, а связаны они больше с технологиями, там, с компьютером. Вот я с таких людей обучала детей в детском международном лагере. И вот они как раз как подарок, я их привела сюда на экскурсию. Но я не говорила, что это радио «Вера». И как раз у них очень были такие крепкие стереотипы вот того, что сейчас они говорят, уже мы встретились, я их уже везу сюда. Они говорят, Ань, куда мы едем? Я говорю, в монастырь.
3: Какой ужас!

0: такой подарок вот к твоему рассказу. Это такой для меня был прям вот показатель, что о, как просто нужно почаще встречаться, как говорят, да?
1: Неформатное место для монастыря, поэтому уже стереотип разрушается, как ты идешь от метро к монастырю, а тут байкеры все время стоят уже, у них такое место собрания, бесед, потом видовая площадка в сторону Лужников, тоже люди приходят, фотографируются, любуются, то есть уже даже когда ты к монастырю приближаешься, у тебя стереотипы должны разрушиться, хотя, конечно, там в древние времена, может, Андреевский монастырь, так, который скрыт под склоном холма, производил другое впечатление, но сейчас вот даже уже как заходишь на территорию монастыря, и тут вот желтый цвет, красный цвет, такой вот тут беленький, тут вот такая перекличка цветов, уже такое праздничное настроение, что действительно отнюдь даже сами стены окружающего монастыря не ассоциируются с местом суровым.
0: Да, да, да, я уже не говорю о том, что, простите, у нас есть такое радость и счастье работать в самом красивом, по-моему, уголке Москвы, и для меня всегда вот эта проходочка от Воробьёвых гор до монастыря, она была просто каким-то отдельным таким бонусом к работе.
2: А что касается седмиц, то нам особенно повезло, такое, это специальное монастырское испытание, потому что концепцию этой программы придумали как раз накануне ковида. И первые передачи мы с отцом Фёдором Бородиным записывали у меня дома. Приезжал наш коллега Алексей Пичугин с всеми необходимыми проводами и микрофонами. И вот мы сидя у меня на диване, записывали первые передачи. А потом весь ковид, поскольку здесь студия не функционировала, мы записывали в дивном совершенно подвижническом месте. У нас есть еще одна студия, которая расположена в старом особняке в полуподвальном помещении.
0: Когда к Маковому переулке.
2: Да, когда ты записываешь несколько передач подряд, сидя в подземелье, у тебя возникает ощущение, что ты совершаешь какую-то сугубый подвиг, как первые христиане в катакомбах.
1: А мне туда понравилось ездить, потому что я учился неподалеку, там, в первой Прокофьевской музыкальной школе, и когда я дошел до студии, то я понял, смотрю, какой-то вот район знакомый, потому что я с другой немножко стороны шел к музыкальной школе, поэтому я не сразу понял, что это вот рядом находится. А потом просто выходишь и видишь вот это здание, в которое 5 лет ходил, и тоже, конечно, такие воспоминания детства нахлынули, и поэтому я уже скучаю, что чего-то давно там записи не было у нас.
0: Ну да, студия называется «На Токмаке», и она настолько маленькая и уютная, что у тебя вообще не возникает ощущения, что ты работаешь, потому что ты наливаешь чашку чая и разговариваешь с человеком, который вот просто сидит с тобой за маленьким столиком и как бы рассказывает тебе какие-нибудь удивительные вещи.
2: Да, но потом выясняется, что посредине вашей беседы отказала аппаратура, и вам придется еще раз побеседовать на ту же самую тему.
0: Ну, кстати, насчет ковида, знаете, это отдельная, конечно, страница в истории «Радио Вера», как мы писали программы во время ковида. Понятно, что всех так оборудовали, дали нам профессиональные диктофоны, потому что очень высокие требования к звуку на «Радио Вера», но эти требования практически было невозможно осуществить в разных концах, где мы оказались, в разных местах, и каждый по-своему пытался все это. Кто-то записывал из шкафа, кто-то... Я, например, была в этот момент на озере Селигер, жила у мужа, и у меня было потрясающее оборудование, я нашла такие покойные, мои любимые свекрови, ходунки. И, ну, ходунки, вы знаете, это такая железная конструкция, когда бабушкам тяжело ходить, но это так было, такая прекрасная, то есть ее накрываешь одеялами и поставишь в середину диктофон и там какой-нибудь
2: теперь
0: девайс.
2: Представьте себе эту картину.
0: Да, представьте себе это со стороны, называется. Поэтому я помню, что вот этот выход из подземелья... Сначала было смешно, потому что, ну, мы можем не ездить на работу, да, мы можем там сидеть дома и писать. Мы вообще замечательно проводили ковид на озере. А когда мы вышли из подземелья, так сказать, из этих ходунков и шкафов

0: в студию и первый раз обнялись, я помню, какое это было счастье. Это вот как бы встретиться снова в студии, да еще и смотреть друг другу в глаза, смотреть нашим гостям в глаза. И это прям было какое-то прям сумасшедшее счастье. Ну,
1: ведущим просто было попроще, что уже так и оборудование, а тем не менее были же гостевые записи и дистанционные.
0: Да.
1: И чтобы их записать, программы, то тут, конечно, у батюшек просто необычно нет не только и джипов, но нету и загородных домов.
0: Поэтому, и Мерседесов.
1: Да, да, и поэтому коронавирус, все дети ходят ходуном внутри квартиры.
0: Да, да, да.
1: И параллельно надо взять и в каком-то помещении записать как раз программу. Причем помню, на какую-то семейную тему записывалась программа, как раз о гармонии в семье.
0: Дети молчать.
1: Да, и самой, конечно, подвижница это была моя жена, потому что тогда мои старшие дети были все еще достаточно маленькие, их было сложнее утихомирить, но при этом энергии у них уже было много, и поэтому на самом деле она просто как-то их гениально смогла успокоить, вот продержать, чтобы потом, когда все, запись закончена, они такие: ура! И можно уже на голове ходить дальше.
0: Светлая история на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И со мной мои дорогие коллеги Марина Борисова и Сергей Платонов. Наш дорогой гость, клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин. Напомню, что нашу историю вы можете не только слушать, но и смотреть на сайте радио «Вера» и во ВКонтакте. Прервемся на минуту и продолжим рассказывать такие деньрожденческие истории радио «Вера». Вера.
2: Светлые истории. Персона. От латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: обычная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: Светлые истории.
1: Продолжаются светлые истории на радио «Вера». Напомню нашим радиослушателям, вы можете нас не только слушать, но и смотреть на сайте радио «Вера» и во ВКонтакте. Сегодня у микрофона Анна Леонтьева, мои дорогие коллеги, со мной Марина Борисова, Сергей Платонов и наш гость, клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахий Клотвин. Сегодня у нас праздничный выпуск, мы рассказываем веселые, радостные и другие истории про радио «Вера». И вот недавно наш коллектив пополнился новым членом. К нам пришел Сергей. Вот, это очень здорово. И у тебя, наверное, какие-то более такие свежие впечатления. Да. Вот мы хотим тоже тебя послушать.
2: У меня есть некий бэкграунд в работе в православных СМИ. Я помню отца Стахи очень хорошо. И, наверное, я был тем человеком, который позвал его на второй телевизионный эфир в вашей, наверное, карьере. Да. Я помню сообщение одного очень известного человека, который написал, что зашла новая звезда.
1: Ничего себе.
2: Да, я помню это сообщение, очень хорошо помню, вспоминал его часто в контексте тех событий, о которых вы рассказывали, батюшка. Ну, к слову, кстати, еще скажу, что действительно у нас принято говорить еще вот конец света, да, но надо говорить конец тьмы. Вот, поэтому тоже это важный момент, хотел тоже это подчеркнуть. Ну, в общем, отец Стахий действительно очень ярко зашел в наши православные СМИ, очень ярко. Отец Стахий продолжает свое служение, я им очень благодарен, потому что мы с ним не только встречали в студиях, на эфирах, но вот ходили на футбольные матчи, да, Суперкубок России, по-моему, ходил, Локомотив, Зенит. То есть батюшка самый настоящий проповедник, и он очень хорошо знает, знает ситуацию, скажем так, в полях, вот непосредственно там. Не всегда вещает со своей там большой, высокой колокольни, своего жизненного опыта и благодати. Но вот я поэтому отца Стахи очень люблю, он очень много помогал на самом деле. Поэтому какие-то вот моменты, может быть, мы сейчас об этом говорим не случайно, но не так-то просто порой священнику прийти и рассказать какую-то интересную историю. Mm-hmm. Ведь это определенный, как бы, и жизненный опыт нужно получить, и благословение вначале, и нужно же еще и при этом, как бы, да, не только быть талантливым человеком, да, это очень большая работа. И вот радио «Вера», в том числе, да, занимается тем, что открывает, ну, вот новые звездочки на небосводе нашего вот маленького, на самом деле, не очень большого православного мира, и это очень, кажется, отрадно, и как раз вот, да, я пришел на радио «Вера», и на кастинге как раз я брал интервью у Анны Леонтьевой, вот она сидит напротив.
1: Это было так приятно, я же все время беру интервью, я думаю, как же хорошо давать интервью, когда тебе вопросы задают, а как вы думаете?
2: Вот я задавал вопросы, да, вот потом меня, как я понял, слушали, я очень переживал, потому что в этот момент был определенный период жизни, такой темный своего рода. Mm-hmm. И буквально вчера я с женой разговаривал по поводу того, что вот как мы живем, что нам делать, вот у нас там дети растут, там какие-то есть трудности, есть определенный момент, который нужно решать. И она, моя жена, сказала, что в твоей жизни там нужно кое-что поменять. Обычно жены всегда говорят своим мужьям такие слова, но то, что меня очень сильно вдохновило, скажем так, и то, что даже в какой-то момент позволило на мою жену посмотреть по-другому, потому что она сказала очень мудрую вещь, я считаю, я не могу говорить полностью контекст, но фраза была следующая, вот, скажем так, кульминация всего того, что, о чем вчера мы буквально разговаривали. Она сказала, что Господь тебе дал радио «Вера» как определенный шанс. Шанс потом сделать следующий шаг. Какой это следующий шаг, я не знаю, Богу будет угодно, но определенно и свое пришествие на радио «Вера» я воспринимаю только как какое-то действительно Божие вмешательство и благословение. Потому что, когда мне Арсений позвонил и сказал, не хочешь попробовать, я в этот момент вообще был на службе. Я думаю, надо же, Господи, ты там есть, слышишь, да, и вот я молился о каких-то своих там вопросах, там что-то пытался там разобраться, определенные какие-то искал смыслы, там параллельно нужно же еще содержать семью, нужно же еще думать о детях и самому быть человеком. И определенно, когда я сюда пришел, я в этом видел божественное привидение. Как бы это ни звучало пафосно, ответственно заявляю, что это воля Бога. Я очень благодарен за это Богу и благодарю его за это. Поэтому вот если говорить так коротко о том, как я сюда попал, это как-то было так. И я хочу сказать, действительно, вот вы сказали про нормальных людей, я с вами полностью соглашусь, потому что за время какой-то работы там на телевидении, я ни в коем случае не хочу сказать, что там где-то были ненормальные люди, есть, они все прекрасные люди на самом деле, но в этом есть, назову это слово, нельзя говорить это слово, это английское слово, но атмосфера. У каждого своя, на телевидении она одна.
1: Я думала, это наше слово.
2: Оно не наше слово, да, меня предупредили. Да, но эта атмосфера на радио, она отличается, и я на самом деле сделал для себя очень много открытий. Например, когда я учился в школе тележурналистики, у нас было, я не знаю, как назвать это, искусство радиовещания, может быть, ну, как-то там вел эту дисциплину, вел диджей из Европы Плюс, Алексей Мануилов, и он меня все время ругал, говорит, ты на радио никогда не будешь работать, потому что ты не говоришь, а поешь. Поэтому, когда я говорил, что в Москве сегодня десятибальные пробки, особые затруднения движения там, на Ярославском шоссе, ну, и так далее, я это не говорил, как нужно говорить диктору, да, или чтецу профессиональному, а я это пропевал. И мы все группы слушали, как я пою этот прогноз погоды или еще что-то. И я так, ну, как бы думаю, ну, радио не мое, нет. И, конечно, вот этот вот поворот жизни и то, что я сюда попал, я безмерно благодарен Богу и всем тем, кто, наверное, мучился, слушал меня там на совете редакции, и коллеги, и разные моменты, и проходили здесь и трудности, и неудачи определенные. Но и знаете, что еще самое важное отмечу в этой деятельности? Во-первых, появилась какая-то узнаваемость. Ну, кто-то меня и так знал по телевидению, определенно там даже в метро люди подходили, еще что-то. Но когда я попал на Радио Вера, когда я говорю, что я иногда веду программу на Радио Вера, все, знаете, как реагируют? Такое, то есть так. Я понимал свой определенный статус, что это действительно очень важная радиостанция вообще для всего нашего, не только православного мира. И вот эта степень ответственности, вот узнаваемость, она как бы, ну, ой, здорово, меня узнают. Нет. Оказалось, что ты находишься на какой-то такой передовой, и ты обязан не только своим словом, своими мыслями, знаниями делиться в эфире, но и жить еще, оказывается, надо так, как ты говоришь. И это определенно очередное напоминание того, что если ты сейчас говоришь о том, что надо молиться или поститься, а ты приходишь домой и не постишься, то кому это нужно? Потому что проповедь — это должна быть наша жизнь. А даже моя супруга тоже говорит, да ты вообще как священник, ты там что-то рассказываешь, учишь жить, там еще что-то. Я ни в коем случае не хотел никому учить жить, но вот иногда что-то скажешь или делишься опытом. Действительно, определенно все, кто работает на радио, это, ну, по сути, ну, какую-то некую функцию проповедников точно выполняют, 100%. И это, на самом деле, очень ко многому обязывает. И мы, скорее всего, как говорится, что священники, да, будут на страшном суде отвечать похлеще. Наверное, там где-то рядышком будем и мы, потому что нам...
1: Все будет... наши нормальные радиостудии,
2: да, и всеми нашими коллегами, потому что на нас огромная, оказывается, ответственность. Мы должны говорить о том, о светлом, о радостном, о Боге, о Христе, о святых, о людях. И это очень здорово. А знаете, что мне еще очень понравилось на Радио Вера? Я был безумно вот этому... какой-то восторг. У меня это вызвало просто такое восхищение тем, что здесь сюда приходят обычные люди. Мне это очень понравилось. Не звезды. Звезды тоже приходят. Угу. Их тоже рады видеть. Это тоже очень важно. Но приходят обычные люди, говорят о своем маленьком каком-то даже проекте. Угу. Радио Вера дает площадку людям, этим инициативным группам, каким-то, не знаю, сумасшедшим каким-то людям, которые из ничего создают какие-то там проекты, там, работают с детьми, занимаются благотворительностью, там, или ухаживают с больными там, детьми, и так далее. Это ну, это не каждый канал, центральный, там, федеральный, даже региональный, дает площадку. А Радио Вера позволяет этим людям целый час рассказать о том, что они делают, как это важно, вдохновлять других, показывать примеры, чтобы простой человек, который что-то сделал в своей области, даже на краю нашей страны, может приехать сюда и рассказать, как он что-то сделал. Не похвастаться, а рассказать там. И мы постоянно даже с каким удовольствием я иногда говорю фразу про то, что вы можете зайти на сайт и помочь вот этому, например, детскому дому.
1: Точно.
2: Или там, хоспису, или еще. Это на самом деле для меня было... Вот, я испытываю какое-то невероятное удовольствие, когда вот такие эфиры попадаются к нам.
3: Вот слова Сергея, да, навели меня на такую евангельскую аналогию, что на самом деле, вот, можно сказать, соблюдаются такие библейские пропорции.
1: Ага.
3: Когда мы знаем уже из Деяний, что Господь явился по воскресенье чуть более чем 500 братьям. Из них мы знаем, что было 11 апостолов. Апостолов из 12, Иуда Искариот не раскаялся, не пришел, было 11. Из 70 сколько собралось, тоже мы не знаем, сколько было, потому что вот мой покровитель апостол Стахий, он был призван после, то есть число отпавшихся из 70 было значительно больше, чем из 12. То есть, можно сказать, родоначальники епископов, священников были в абсолютном меньшинстве среди этого собрания чуть более чем 500 братьев и сестер, которые слушали воскресшего Христа. И вот можно сказать, на Радио Вера у нас те же самые пропорции соблюдаются. Поэтому наше действительно радио, оно хоть вроде обращено к миру и говорит о каких-то вещах, которые не связаны вот только обязательно там с изучением Библии, суровой богословской наукой, тем не менее, даже вот в своих таких обычных бытовых, можно сказать, обсуждениях проблемы, которые на радио тоже есть, эти все проблемы обсуждаются с отчетом от Слова Божия, и, как мы видим, даже в таких в пропорциональном количестве выступающих тоже, как одобрил сам Господь нас воскресший Иисус Христос.
2: Кстати, вот есть статистика определенная. Кто-то из знакомых мне рассказывал, что он был в США, и, по-моему, он насчитал, что то ли в одном штате 145 радиостанций христианских, ну, разных деноминаций, там, толков и еще чего-то там. А у нас, получается, на всю Россию, ну, наверное, на пальцев одной руки хватит перечислить, сколько говорят о Боге, так как это делаем мы, например.
0: Светлые истории.
1: Светлые истории на радио Вера. Со мной Марина Борисова, мои дорогие коллеги Сергей Платонов, Яна Леонтьева, и с нами клирик храма Ризоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин. Сергей, вот ты сказал очень важную вещь про узнаваемость. Причем у меня был какой-то такой порыв, я думаю, спрошу-ка отца Стахия, вот что это такое, вот эта узнаваемость, это не испытание ли нашей гордыни и тщеславия? Вот. Но пока ты рассказывал, я поняла другую совсем вещь. Да, действительно, совершенно неожиданные люди в неожиданных местах могут подойти и сказать вам, Анна Леонтьева, и ты к этому не готов, как бы. Я вот совершенно не публичный человек, и скорее бы пряталась от таких ситуаций, но они происходят, и на самом деле это очень приятно, потому что какие-то вот подошла в храме девочка 16 лет и с альбомом, говорит, напишите мне что-то в альбом, я слушаю и смотрю светлые истории. Я думаю, 16 лет, Господи, спасибо тебе, слушает наша светлая история. Вот. Но бывает, что ты идешь, ну, не знаю, я шла недавно по супермаркету, там лохматая, с тележкой, и ко мне подошла женщина из Канады. Я сразу услышала такой акцент. Такая милая женщина, мы с ней познакомились, она сказала, что она слушает светлую историю, узнала просто меня. И я думаю, ну, отлично, мы с вами разговариваем, а я лохматая с тележкой. Да, и, но она так трогательно, мы обнялись напоследок. И я, знаете, что поняла, что это, ну, не просто ответственность, вот то, что тебя узнают, а ты как бы на Радио Вера что-то вещаешь. Это очень, я потом даже обратилась, вот ты упомянула Арсения, Арсений Федоров, это наш заместитель главного редактора, Я позвонила, говорю: Арсений, у меня такое ощущение, что я чего-то не досказала этой женщине, потому что, ну вот она так скучает по России, она приехала там навестить родственницу, и он говорит: нет, ты все правильно сказала, ну как бы ты разделила с ней, просто она увидела, что ты, ну, существуешь в реальности, что ты такая же, как...
4: Что ты не искусственный
1: интеллект. Но я не такая, да, я не такая, я вот, ну как бы напудрю нос на радио, да, надену там бусики. Я поняла, что это женщины и люди, которые тебя узнают, они в тебе видят не вот то, как ты выглядишь, не твою прическу, да, и даже не твой внешний облик, они видят что-то другое, вот что они как бы, чем для них дорого радио. То есть ты в данном случае можешь не очень переживать о том, какая у тебя прическа, потому что ты именно свидетельствуешь о том, что ты, ну, как бы обычный человек, и также с такой же любовью относишься к своему радиослушателям, как, в общем, и в этой студии. И это совершенно правда. Вот. А я хотела рассказать такое, может быть, если успею, две истории. Одна для меня очень поучительная. Я, как Сергей, то он, ты-то профессионал и работаешь на телевидении очень плотно. А
2: плюс,
1: я
2: плюс-минус.
1: Да-да-да. Я пришла тоже, вот мне откликнулись твои слова, в страшно темный период своей жизни, это еще вот где-то в начале, как вышло радио «Вера». И я, вот как отец Тахи тоже прекрасно сказал и начал нашу программу «Из тьмы в свет». Вот я буквально двигалась в сторону радиостудии, как «Из тьмы в свет». Но об этом я часто рассказывала на радио. И я, придя первый раз в студию, услышав свой голос, тоже я об этом рассказывала, я ужаснулась, и как бы и за стеклом...
2: Я нашей... тоже ужаснулся.
1: Да, правда же?
2: Ну, не вашим голосом, я вот когда себя услышала...
1: Своим!
2: Я просто себя послушал в мобильном приложении «Радио Вера», послушал, думаю, господи...
1: Вот. И за стеклом, вот где сидит звукорежиссер, наш дорогой Сергей, сидел звукорежиссер, не помню, по-моему, Роман Азаров, и с ним был тоже мой коллега. Я сейчас не буду как-то так вот прям поименно всех называть, но он мне вот отсюда, с этого места, где я сидела в наушниках, показался страшно надменным. И он как-то насмешливо так на меня посматривал. А я же, ну, как бы, я ничего сначала даже выдохнуть не могла. И я думаю, какой вредный человек там вот стоит, и, наверное, он, ну, понятно, что он профессионал, а я нет, и сейчас он меня забанит. Так оно, в общем-то, и случилось тот первый раз. Вот, и я поняла, что это человек, который вот будет мне препятствовать. Я даже сказала: а можно вот этот вот господин выйдет из студии? А мне звукорежиссер говорит: нет, это твой начальник. Он не выйдет из студии.
2: Может, здесь была ошибка, нет?
1: Вот. И я как-то, ну, потом меня взяли, слава богу, и на одной... Прошло много лет. Вот это очень поучительная, я считаю, история. Прошло много лет. Мы разговорились вот с моим коллегой на вечеринке «Радио Вера». И я так, знаете, дерзко говорю: ну что, ты не хотел, да, чтобы я была радиоведущей? Ну так, была дружеская уже совсем беседа. Он говорит: да ты что, я тебя вообще-то продвигал как радиоведущий. Я ставил на тебя, вот как ставят на непрофессионалов, что вот непрофессионал тоже может работать на радио, потому что у него есть человеческий голос. И даже хорошо, что как бы у тебя не вот такой дикторский голос, а вот со всеми твоими этими запинаниями, ошибками и вот этим всем. И я, для меня был такой урок, я подумала, что вот я столько лет думала, что я такая молодец, значит, пробилась вопреки всему на радио «Вера», а тут меня просто донесли на руках, спасибо большое. Вот, еще мне вспоминается, значит, после того, как я читала свои частные мнения, и мне предложили уже большой формат, вот тот, в котором мы с тобой находимся, который так понравился отцу Стахию, потому что есть где развернуться. Но одной из пилотных программ я пригласила своих друзей, двух таких мужей, которые должны были мне рассказать о своем общении с отцом Василием Родзянко. И причем я ждала очень такого рассказа. Причем я хотела еще потом поговорить. Они оба очень многодетные отцы, у них очень много детей, очень прекрасных. Я подумала, что это будет такая насыщенная беседа, тем более, что они сами хотели прийти в студию. И для пилотной программы это вот то, что называется вау-эффект. И вот я сажусь в студию и вижу, как отцы так, ну, сели скромненько. И я начала задавать вопросы. Они молчат, они говорят: да, нет, да. И, в принципе, эта программа, с одной стороны, провалилась.
2: Если бы вы знали, дорогие зрители и слушатели, как тяжело в этот момент ведущему, когда ему так отвечают.
1: Кстати, да.
2: Вы не представляете, что там происходит в голове и внутри.
1: Да, но потом я уже поняла, что все это не пройдет. Мы пошли в гости к одному из отцов, вот, и, значит, разговорились, и как они начали мне рассказывать про отца Василия Родзянко и про все, о чем я хотела услышать в студии. Но эту программу мы назвали «Молчание отцов».
4: Удивительно, кто как попал первый раз на «Радио Вера». Это надо делать, по-моему, отдельной светлой истории. Я вообще первый раз попала на «Радио Вера» в качестве гостя.
1: Да ты что?
4: Да. Была программа, и я все время, если мне нужно что-то архивное свое посмотреть в интернете, я вбиваю в поиск, и первое, что все время вываливается, это вот та древняя программа, когда меня пригласили.
2: Что надо бить в поиске?
4: Нет,
1: не надо. Тебе не хочется ее вспоминать?
4: Да нет, ну просто это все, когда уже достаточно много лет существуешь в роли ведущего, вспоминать себя в роли гостя как-то это немножечко нелепо, немножечко забавно, но из песни слова не выкинешь. Это было так.
1: Это, кстати, тоже была, вот еще не став ведущей, я была один раз гостем на «Радио Вера». Костя Мацан пригласил меня в программу как-то, ну вот, что Бог не Бог мертвых, но Бог живых. И мы говорили там о потерях. И да, я вот тоже помню, мне было так странно, что у меня кто-то берет интервью, потому что, опять же, всю дорогу этим занимаюсь я. Класса это с 9-го.
3: Мне вот нравится именно гостем быть. Совсем не претендую на роль ведущего. Да, действительно, на «Радио Вера» есть несколько батюшек, кто именно работает, получает зарплату, кто готовит программы, кто ведет, задает вопросы, записывает сам программы. Действительно, это некий труд. Единственный минус, то, что я прихожу как гость, это то, что, конечно, со стороны семьи я вроде как ухожу на работу, а с другой стороны, ничего с работы не приношу. Вот. Только иногда, когда опаздываю, на такси еще семейного бюджета списывается. Вот там, когда так рассчитываешь, так вот здесь можно срезать между двумя линиями метро, там на такси, вот так, что быстрее, чем объезжать там по пересадке.
2: Батюшка, да. Мастер логистики, конечно. Да. Не только в Москве, но и во всем мире, между прочим. Вот. Да.
3: Но тем не менее, я вот это воспринимаю как настоящий труд, и я, вот, ну, поскольку светлые истории про какие-то чудеса, мне кажется, вот Господь посылает людей, в том числе в самые тяжелые такие моменты. Вот там был у меня момент, когда так получилось, что я получал зарплату в храме меньше, чем платил за съемную квартиру, и все равно вот Господь посылал людей совершенно неожиданно. Не от кого-то ожидаемо по чуть-чуть, а кто-то вот что-то там мог прийти и дать то, что мне там ребенка в лагерь я мог отправить, например, в летний. А так бы, ну вот на еду бы хватило, да, там от постоянной как бы группы поддержки, да, но вот уже что-то более серьезное, ну, никаких трат не было. И я вот, конечно, считаю, что тоже Господь все равно видит, и если ты что-то потрудился, и тебе даже по ведомости ничего за это не платят, да, то все равно где-то тебе Господь пошлет. И в том числе, я думаю, по молитвам тех радиослушателей, которые что-то услышали, их как-то это вдохновило, потом они за батюшку помолились, а Господь, как великий архитектор мира, все так устроил, что батюшке потом это как-то вернулось.
1: Слушайте, ну, какая замечательная беседа. Я думаю, что напоследок нам нужно каждому поднять тост, то есть сказать что-то такое. А у тебя кружечки нет, «Радио Вера».
4: У меня тоже нет.
2: Я потом келейно обязательно это сделаю.
1: Да, и сказать что-то вот про «Радио Вера» такое, что хотелось бы сказать от всей души. Отец Стахий, пожалуйста.
3: Я желаю Радио Вера еще больше распространяться на различные регионы нашей страны, потому что я люблю путешествовать. Вот Сергей об этом вспоминает, там про
1: это любовь
3: к логистике. Да. И вот когда раз приезжаешь где-то и видишь в каком-то городе, что тоже баннер, что вот Радио Вера теперь и название города, да? И то есть вот ты воспринимаешь, что что-то это как дано, что Радио Вера это всегда можно при желании послушать. Да, конечно, сейчас есть сеть интернет, и, конечно, при желании в интернете можно что-то найти, но он слишком необъятен.
1: Угу.
3: Но вот то, что Радио Вера распространяется, уже то, что на Радио Вера эти программы записываются, это такое сокровище, которое, вот как удивительно, как в христианстве бывает, чем больше раздаешь, тем его больше становится. И оно есть, и я надеюсь, не только и в пределах нашей богоспасаемой державы, но и за ее пределами, чтобы для каждого человека, который по-русски хоть как-то понимает, как вот та женщина из Канады, о которой вы рассказывали, чтобы они тоже могли включить Радио Вера там и в машине, и дома где-то, и тоже услышать наши замечательные передачи. Поэтому тоже пожелаю Радио Вера и таких помощников, и хочу поблагодарить всех тех добрых людей, которые Радио Вера помогают просто финансово, потому что храм построить в чем-то проще, потому что вот храм построил, и тебе это гордость твою немножко те, что, ой, храм стоит, который... А вот все-таки брать и на дело проповеди христианства, это то, что руками вроде не пощупаешь, и на это средство выделить, это, конечно, куда сложнее, но вот надеюсь, что все те, кто помогает Радио Вера, что тоже их Господь и благословит, и их трудами Радио Вера будет дальше идти по просторам нашей необъятной любимой Родины.
1: Ну, теперь два слова от наших дорогих моих коллег, от Марины, от Сергея.
4: Что можно пожелать самому себе? Желаю, чтобы все, это называется. На самом деле, очень хочется, чтобы у нас получалось и дальше открывать все новые и новые грани православия, поскольку оно абсолютно настолько многогранно, что...
1: Неисчерпаемо.
4: Да. Поэтому всем нам желаю, во-первых, почувствовать, что еще можно рассказать, и рассказать.
1: Прекрасно.
2: Любите Радио Вера, слушайте. Иногда можно посмотреть, как наша сегодняшняя история. И всем много и благое лето.
1: Да, и многое благое лето, конечно, как правильно сказал отец Стахи, нашим радиослушателям, которые помогают Радио Вера, а если не могут помочь материально, то молятся за нас и вообще нас очень радуют. И пишите нам свои светлые истории, дорогие радиослушатели. Спасибо моим дорогим коллегам Марине Борисовой, спасибо Сергею Платонову и нашему гостю, клирику храма Ризоположения в Леонове, священнику Стахи Колотвину. Сегодня с вами Анна Леонтьева, и напомню, что вы можете нас посмотреть, а не только послушать, на сайте Радио Вера и на странице Радио Вера во ВКонтакте. Поздравляем Радио Вера, спасибо вам большое за эти прекрасные воспоминания, пожелания. Спасибо.
2: Спасибо всем.
3: С Богом.

0: Ура!
1: Светлые истории.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
3: Вот и кончилось лето.
4: И мы идем в школу.
3: Но как перестроиться на учебный лад?
5: Как сделать так, чтобы занятия были в радость?
6: Мы знаем!
3: Надо превратить их в приключения.
4: В формате аудиоурока.
3: А для этого предлагаем вместе с нами
5: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
4: его верным псом Алтаем
3: и нашими друзьями Верой и Фомой
4: отправиться в захватывающее путешествие
6: в страну знаний.
5: Заходите на наш сайт,
4: набрав в любой поисковой системе слова «школу с Верой и Фомой».
5: И слушайте аудиоуроки по школьной программе.
6: Давайте учиться вместе!
7: Возрастное ограничение 6+.
8: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И сегодня у нас особенный выпуск. Традиционно 14 сентября мы празднуем день рождения Радио «Вера», в связи с чем с нами в студии Илья Кузьменков, главный редактор Радио «Вера», и Роман Таргашин, директор Радио «Вера». Добрый вечер, дорогие.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие коллеги.
1: Вы знаете, я, когда ехала сюда, я думала, как бы вас назвать. У меня такие эпитеты крутились, например, отцы-основатели. Вот. Но я подумала, что на самом деле, Роман, вот ты стоял прямо не просто у истоков Радио «Вера», а у истоков-истоков Радио «Вера». И как всякое большое дело, тем более радиостанция, все начинается не с выхода в FM-диапазон, который, собственно, сегодня мы и празднуем. Все начинается с того, что встречаются странные люди и рождают странную идею о том, что можно создать радиостанцию, рассказывающую о православии, о культуре, об истории, без коммерческой рекламы. И она будет живая, и она будет жить, и ее будут слушать миллионы радиослушателей. Вот, наверное, не первый раз мы возвращаемся к этому началу, но я думаю, что не все радиослушатели каждый год 14 сентября открывают, так сказать, нашу радиостанцию. И, может быть, Роман, ты начнешь, как-то кратенько расскажешь, какие этапы рождения Радио «Вера» вообще были?
3: Не скажу, что мы ее придумали совсем, потому что ведь у нас уже было и до сих пор существует православное радио «Радонеж», которое я еще, будучи молодым человеком, тогда еще слушал. И тогда же еще, когда я уже работал в радиоиндустрии, познакомился тогда с Евгением Константиновичем Никифоровым, и в каком-то смысле его можно так считать как крестным отцом нашего создания, потому что он познакомил между собой нас, основателей, учредителей радиостанции, и, собственно, познакомил, потому что в свое время я работал в индустрии, приходил к нему с идеями, как создать радио современное, которое бы вещало бы в FM-диапазоне, на молодежную аудиторию, миссионерскую, чтобы оно было с меньшим катехизаторским таким уклоном, как у Радонежа, и больше миру открытое. Но в те годы по ряду тогда и политических причин, и Евгений Константинович это понимал, невозможно было создать радиостанцию, получить FM-вещание.
1: Это был, простите, 2011 год, да?
3: Это еще был, наверное, 2007-2008 год. Но и в 2011-м ничего не изменилось. То есть когда мы познакомились группой единомышленников уже в 2011 году, и, собственно, Евгений Константинович нас познакомил, и начали исследовать варианты, тогда уже было понятно, что такому проекту, как «Радонеж», не получится получить частоты, и надо было делать проект новый. И, собственно, так мы уже прилепились к синодальному отделу и встретились и с Владимиром Романовичем, и с Игорем Владимировичем, которые любезно нас приняли в свои объятия, и с тех пор не отпускает нас отдел. Мы все эти годы под эгидой, можно сказать, этой прекрасной церковной структуры работаем, с Божьей помощью.
1: Знаешь, мы с мужем в 90-е годы пытались открыть радиостанцию, такой был эпизод, и частот в Москве было очень мало. Вот как это было в 2007-2008 году?
3: Они...
1: Очень сложно было.
3: Их уже, это коммерческий рынок, и частоты стоили очень дорого, и получить их было тоже почти невозможно, тем более такому проекту православному. Но с Божьей помощью, опять же, получилось собрать средства, для того, чтобы уже не с первой, а даже со второй или даже с третьей попытки сделать проект и частоту приобрести. И надо сказать, что Москва была не первым городом, где «Радио Вера» вышла в FM-вещание. Если быть совсем исторически корректным, вещание «Радио Вера» в FM-диапазоне началось чуть раньше в Рязани. Потому что в Рязани были тоже доброходы, которые приобрели коммерческую радиостанцию. Точнее так, они ее не приобрели, они были ее владельцами, и они решили один из коммерческих форматов переформатировать в православное вещание, в вещание «Радио Вера». И тогда Владык Вениамин, Царство ему небесное, тогда рязанский митрополит, вот благословил рязанских бизнесменов переключить вещание на «Радио Вера». И в августе 2014 года «Радио Вера» сначала звучала в Рязани, а потом уже на частоте в Москве 14 сентября. Это было в 2014 году.
1: А знаете, когда я ехала вот на нашу сегодняшнюю встречу, я думала, что эта мысль, я думаю, будет близка многим. Можете ли вы вообще представить, что «Радио Вера» нет в вашей жизни и вообще в FM-диапазоне? Я вот уже не могу.
2: Я думаю, что приблизительно около 2 миллионов человек, которые ежедневно встречают нас в эфире, уже не могут себе это представить. Поэтому, наверное, ответ такой очень четкий. Нет, я вообще, раз уж мы немножко начали такого разговора с корней, да, что углубляться в историю, я, честно говоря, не ожидал, что именно радио станет делом моей жизни. Ну, у меня уже довольно продолжительный журналистский опыт, больше 40 лет. Я так или иначе работаю в коммуникациях. Там был главным редактором 2 телеканалов. Начинал как сотрудник информационного агентства, в газеты писал. И радио всегда было чем-то таким, ну, как-то для многих, скажем так, вот из больших медиа, из телевидения, радио – это какой-то такой, ну, как вторичный, что ли, где-то такой вот. То есть радио слушают вынужденно, когда не могут смотреть телевизор. Вот было такое мнение. Но вот уже больше 10 лет, 11, почти скоро 12, я на «Радио Вера», и вот чем больше я здесь нахожусь, чем больше я сталкиваюсь с радио и как редактор, и как слушатель, и тем больше я понимаю, насколько радио – это такой вот самостоятельный жанр вообще по сравнению со всем. Вот, даже вот газеты и телевидение – это в чем-то вот, чем-то близки, ближе друг к другу, чем радио, которое стоит особняком в силу своей... Здесь такое уникальное сочетание, с одной стороны, ну, массовости, да, как вот я говорю, наша аудитория, там, 1,5-2 миллиона человек в день, там, в разные дни. То есть это очень массовая аудитория. И в то же время это очень тихий, интимный разговор. Звук, ничто так, как звук, не требует ответственности и тщательности, и глубины. Звук – это самое честное, что может быть. И печатное слово, и телевидение дает гораздо больше возможностей для манипуляции. Вот самая ответственная такая журналистика, если вы хотите, да, это именно радийная журналистика. Здесь невозможно сфальшивить даже на там 1/8 тонна. Это услышит.
1: Возможно, но это будет слышно.
2: Да, это будет слышно, да. Фальшивить-то можно, а это будет слышно. А раз уж, если позволите, раз уж как бы в историю коснулись истории, да, вот ты сказала, как вас назвать, отцами, но я сейчас себя больше как деда идентифицирую в силу семейного положения многочисленных внуков. Но я вспомнил, честно говоря, давно вообще об этом не вспоминал. Вот Роман Александрович вспомнил про Евгения Константиновича Никифора. Мой первый опыт какой-то коммуникации вот с радио был... Я тогда был репортером в РИА, АПН еще такая, агентство печати новости. И я познакомился как раз с Евгением Константиновичем, но это был даже не конец 20 века, а конец 80-х годов, то есть где-то 89 или 90-е, когда Радонеж только появился. И я проходил на Радонеже инструктаж по пользованию диктофоном в качестве репортера радио. Правда, так сотрудничество не состоялось, но вот я несколько раз приезжал, и Евгений Константинович лично меня учил пользоваться, значит, диктофоном. Вот так начиналось православное радио. А потом, спустя несколько лет, мы с ним, когда я работал уже в Останкино, мы с ним пытались создать первое телевидение православное на 8-м частотном канале, известном всем как «Четвертая кнопка». Тогда еще не было НТВ, не было ОРТ, это была государственная телерадиокомпания Останкино. И вот была идея, и она поддерживалась, на самом деле, на самом высоком уровне, вплоть до президента. И вот мы думали о телеканале «Радонеж», но события 93-го года эту тему закрыли. Известные события октября 93-го. Штурм Останкино и вот эти все.
1: Да-да-да, я очень хорошо помню эти события.
3: Но это вот к вопросу о жанрах тоже. Я бы вот твою мысль развил, что радио действительно, на мой субъективный взгляд, самое честное медиа, потому что все-таки визуальное искусство обладает большой силой воздействия. И телевидение, как жанр этого искусства, оно тоже во многом завладевает вниманием человека, и человек, который смотрит картинку на экране, он как бы смотрит на мир глазами режиссера. И когда он погружается, то есть когда его внимание удается, ну, как бы захватить, а любое драматургическое произведение и журналистское, оно внимание
1: призвано,
3: захватывает,
1: да,
3: и получается, что человек, он как бы не сам смотрит на мир, а смотрит глазами режиссера. И, в принципе, ну, это, наверное, хорошо, если режиссер честный и ведет к добру, но в этом смысле радио как раз не оставляет такого простора для манипуляций, потому что у человека взор свободен, он только слышит, он, соответственно, остается, ну, его критическое мышление никуда здесь в этот момент не похищается, и действительно, как Илья Александрович сказал, очень сложно человека обмануть, когда ты говоришь, и радио, по большому счету, это не то, что кто-то тебе показывает мир своими глазами, как режиссер, а радио — это просто собеседник, с которым ты разговариваешь, ну, как, ну,
1: точно,
3: где-то можешь даже внутренний диалог вести, да, то есть у тебя вот эта ситуация внутреннего диалога, она не отключается, когда ты радио слушаешь, и на мой субъективный взгляд, это немножко даже дополнительную сложность профессиональную создает, которой в других жанрах нет.
2: Да, может, я добавлю. Вот на радио очень сложно действительно человека обмануть, но, слава богу, нам этого и не нужно. Вот, поэтому нам легко. А что касается диалога, вот я неоднократно слышал от наших слушателей такую мысль, что вот ваши ведущие, ведущие радио «Вера», задают именно тот вопрос, который вот мне как слушателю хочется сейчас задать. Мне кажется, это высший пилотаж. У нас очень профессиональные ведущие. Вот и Анна, которая...
1: Кроме меня.
2: Которая с нами сегодня общается. И другие. То есть, безусловно, мы в диалоге. Да, с одной стороны, это вещание, но это вещание не одностороннее. Это такая действительно дорога с двусторонним движением. Мы получаем огромную обратную связь. Мы вот такую внутреннюю кухню немножко приоткрою. Мы на каждой летучке, которая у нас сейчас неделю проходит, вот мы обсуждаем, ну, буквально все письма, которые мы получаем. Иногда их такая толстая пачка. Как раз продюсер «Светлого вечера» Арсений, который работает на станции практически с вот самого начала ее вещания.
1: Арсений Федоров.
2: Арсений Федоров эти вопросы озвучивает. От лица слушателей мы обсуждаем, принимаем внимание, часто корректируем. Плюс, конечно, интернет. То есть мы не просто такой вещатель в классическом смысле этого слова. Мы центр кристаллизации среды. Об этом тоже, наверное, сегодня еще поговорим. О том, что такое сегодня радио. Радио «Вера», что это радио «Вера», это «Вера», радио «Плюс», вот такой, да, по другим проектам. То есть мы центр кристаллизации большой, большой среды и медийной, и немедийной, вот наших слушателей, вообще некого такого стремительно растущего, расширяющегося православного сообщества.
0: Светлый вечер на радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня с нами и с вами Илья Кузьменков, главный редактор «Радио Вера», и Роман Таргашин, директор «Радио Вера». Илья, вот я так всегда с восторгом тебя слушаю, потому что ты такие иногда фразы кидаешь, потом я над ними очень долго думаю. Давай, пока мы далеко не ушли, расскажи, что такое кристаллизованная среда.
2: Центр кристаллизации. То есть
1: центр кристаллизации.
2: Это такой, наверное, какой-то термин из физики. Вот, может, Роман Александрович подробнее расскажет, что мы в центре таких проектов, общения, каких-то связей между... Ну, вот взять, к примеру, так, направление нашей эфирной и неэфирной работы, как «Добрые дела», «Благотворительность». У нас есть несколько проектов и программ, которые рассказывают о... Ну, не только рассказывают, но являются площадкой, где мы соединяем тех, кто нуждается, и тех, у кого есть возможности. Это и наше вещание в тюрьмах, например, да, наше дело не связано с этим. Роман Александрович, может, подробнее тоже об этом расскажет. Это музей царской семьи, который тоже является частью проекта «Радио Вера» в Москве находится. Это целый комплекс проектов, связанных с образованием. Это целый комплекс проектов, связанных сейчас с продюсированием тоже офлайн уже событий культурных и онлайн-культурных событий. То есть мы не просто сегодня вещатель, мы вот эта среда, которая кристаллизуется в центре под названием «Радио Вера».
1: Это правда. То есть мы на перекрестке всех этих дорог стоим.
2: Вот
1: это же
2: да.
1: Как-то
2: простите,
1: вот если
2: да,
1: вот с физического на русский. Да, да.
3: Ну и оно прорастает. Вот Илья Александрович сказал про мероприятие. Вот он поскромничал как драматург и как постановщик уже несколько спектаклей достаточно замечательных.
1: Замечательных,
3: выпустил.
1: Правда.
3: И вот он упомянул образовательный проект. Тоже достаточно наш сестринский или дочерний, как правильно сказать, проект «Клевер Лаборатория» в этом году за авторство творческого коллектива вышел в издательстве «Просвещение» учебник вот по тому самому факультативному школьному курсу семьеведения «Моя семья», когда, в общем-то, можно сказать, из православной среды, да, вот пророс совершенно светский по форме учебник такого, ну, пусть факультативного, но, на мой взгляд, все-таки важного школьного предмета, как семьеведение.
1: Правда, очень важного. Честно говоря, прямо рада это слышать.
3: И много еще других проектов. Вот если так... Я не знаю, можно ли итоги года подводить. Обычно мы на новый светский год подводим. Сейчас у нас новый церковный год. А в медийном плане, наверное, это новый сезон. Но мне кажется, вот прошедший сезон, он очень... много ярких проектов подарил, можно так сказать, потому что Господь нам их, наверное, дает возможность реализовывать как подарок. Это прежде всего проект «Вера и дело», который зародился у нас в недрах, в сотрудничестве с синодальным отделом и многими структурами, музеем предпринимателей, меценатов, сообществом православных бизнесменов. Делался в этом году. Это прежде всего конференция, которая прошла в Храме Христа Спасителя, на которой несколько сотен православных бизнесменов собрались и обсуждали там важные вопросы, если хотите, хозяйственной этики, как вообще людям экономическую жизнь свою организовывать, основываясь на православных ценностях. Там очень много чего интересного было сказано, что потом... было уже в каком-то реализованном или там написанном виде, существовало дальше, в частности, там впервые появился проект некого кодекса такого этического православного руководителя и предпринимателя, который тоже определенный резонанс вызвал его обсуждение, и он уже тоже выкристаллизовывается в некую такую форму. Потом вот на волне все те идеи, которые были на этой конференции высказаны, они потом нашли свое отражение на Петербургском экономическом форуме, на котором впервые, благодаря усилием синодального отдела, как раз появился стенд православных медиа, совместный стенд журнала «Фоматель» канала «Спас» и «Нас грешных», где получилось вот как Илья сказал, такой точкой кристаллизации как раз смысл внутри Петербургского форума, когда у нас он был в виде импровизированной студии, мы много очень интересных интервью там записали, как с нашими деятелями, так и с зарубежными гостями очень знакомыми, которые, визиты которых много шума наделали. Наверное, вот отмечу этот проект. И второй, наверное, по... А может, даже первый, вот лично по силе воздействия на меня, это, конечно, выпуск российский эфир греческого сериала про Паисия Святогорца. Святой Паисий из «Фараса на небеса», да. Мы имели возможность и привилегию выпустить перевод, то есть силы нашей творческой команды, нашего прекрасного режиссера Алексея Дементьева, был сделан художественный, многоголосый, закадровый перевод. Участием нескольких православных бизнесменов удалось приобрести права на право показа этого сериала в России, благодаря чему он появился на телеканале «Спас». Спасибо Борису, который с радостью, с благодарностью принял дар вот наших бизнесменов, чтобы поставил этот сериал
1: Борис
3: в эфир.
1: Борис Корчевников, ага.
3: Да. И мы его бесплатно выложили на сайте paisi.rf, где он доступен к просмотру без смс-регистрации, как шутят, да? И некоторые платформы, где в том числе, на удивление, оказались люди, я имею в виду платформы онлайн-кинотеатры, взяли этот сериал тоже себе в, как это правильно сказать, в репертуар,
1: наверное. Репертуар, да. Прокат, да, нельзя прокат сказать, да.
3: И он появился, и уже действительно сотни тысяч людей этот сериал посмотрели, и это, конечно, произведение очень сильное по своему художественному воздействию и, на мой взгляд, в каком-то смысле такую даже локальную революцию в индустрии,

0: наши греческие наши собратья показали, что при грамотном духовном руководстве, а мы знаем, что сериал снимался по благословению монастыря в Атапет, под духовным окормлением отцов этого монастыря, и что вот при должном устроении творческого процесса, если да, можно так сказать, да, при правильном, скажем так, обращении за духовным руководством к церкви, вот получилось создать такое произведение, которое, ну, и для меня, конечно, очень сильное вот, в личном восприятии. Я знаю, что очень много мы благодарностей и писем, и всяких сообщений от наших слушателей, теперь уже и зрителей этого сериала получали. И можно только славить Бога, что вот он нам дал возможность прикоснуться к этому жанру такого жития и самого Паисия, что он нас благословил вот так помочь ему открыться для нашей российской аудитории.
1: Он как живой просто в этом сериале. Это так приятно вообще иметь какое-то хотя бы косвенное отношение к тому, что вот я работаю на Радио Вера, и Радио Вера озвучивала этот совершенно гениальный, правда, сериал, и действительно уникальный в своем роде, и он укрепляет в вере. Я вот как зритель просто могу сказать, что от него не оторваться. Во-первых, он настолько увлекательный, интересный, укрепляет в вере.
2: Ну, наверное, нельзя не сказать о таком отдельном направлении нашей деятельности, как, ну, назовем мы наружная реклама, хотя это не реклама в таком классическом смысле, это у нас есть возможность достаточно активно присутствовать в городском пространстве в формате социальной информации, даже вот слово реклама здесь, мне кажется, немножко как-то грубовато звучит, что ли.
1: Мы же сказали уже, без рекламы, так без рекламы, да.
2: Формально это реклама Радио Вера, но на самом деле это тоже проповедь евангельских начал, евангельского утверждения, и эта реклама, она как бы не ставит этой информации, не ставит задачи вот именно привести людей на эфир, да, чтобы включили нашу волну, хотя это тоже происходит. А это тоже разговор о вере, разговор о Евангелии. Мы сейчас один из таких, наверное, вообще самых массовых, как не рекламодателей, а как вот брендов, присутствующих в городском пространстве в Москве, в Петербурге, в Подмосковье, вообще в других городах. Тоже отдельное такое явление. Наверное, также как-то надо сейчас упомянуть, мы уже сказали о наших проектах в сфере образования, учебники и о преподавателях, с которыми мы работаем, но продолжается выпуск программ «Вера и Фома».
1: Вот я хотела, да, прям следующий
2: «Вера
1: вопрос».
2: И Фома, да, это такой детский, скорее даже уже семейный проект, там уже тоже огромное количество выпусков в этом году мы отмечали.
0: Десятилетие, да, в августе, да, было 10 лет.
2: 10 лет, и у нас сразу два знаменательных события в рамках этого сериала происходит. Первое, мы с Верой и Фомой закончили 4 класс, то есть мы завершили выпуск учебных программ. То есть это начальная школа, полностью изложенная в интерактивных игровых...
0: Аудиоуроках.
2: Аудиоуроках, по сути, да. То есть можно проучиться в школе вместе с Верой и Фомой и пройти ее основной курс. Ну и главное событие в семье Веры и Фомы. В этом году они ожидают рождения брата. Причем, да, скорее всего, сегодня как раз...
0: Это уже спойлер, да, что уже брат будет, да?
2: Да, сегодня...
1: Это тизер.
2: Да, это тизер, но это, собственно...
0: Да здравствует русский язык.
2: Да, это происходит практически сегодня. То есть так сложилось, что как раз вот к началу сезона это и приручилось, и поражает реакция наших слушателей, которые настолько как-то вовлечены и настолько им в жизни этой семьи, вот такой радиосемьи, настолько им близки эти образы, что вот рождение братика Фёдора у Веры и Фомы воспринимаю как такое
1: личное событие
2: жизни. Да, то есть эмоциональный отклик очень большой. Вот по этим проектам уже 10 лет еще один такой, один из ведущих продюсеров Радио Вера занимается, Алексей Таржанов. Вот тоже мы ему очень благодарны. И самое главное, благодарны слушателям за то, что такой проект есть. Вот, наверное, хотел бы, пользуясь случаем, еще один такой тизер сказать, что в этом году у нас много новинок. Вот мы уже много лет вещаем, да, а ну, как кажется, темы-то у нас, в общем-то, одни и похожие. И нам не то, что вот не про

0: так сказать, приходится все время искать какие-то новые темы и новые разрезы разговора о вере русской православии, об истории церкви. Я бы сказал так, чем больше мы говорим о вере, чем больше мы говорим о Евангелии, тем больше нам открывается тем и возможностей, и каких-то идей, с чем еще мы можем выйти.
1: Но это бесконечное пространство.
0: Бесконечное пространство, да. То есть, с одной стороны, кажется повторяющейся, а с другой стороны, чем дальше, тем глубже. И мы видим, что наши слушатели готовы и ждут очень серьезного разговора о вере. Вот в этом году у нас много тоже новинок, я обо всех не скажу, но, наверное, две хотел бы упомянуть. Это программа «Истоки». Это новый проект, в которых таких старейших тоже ведущих Константин Мацан и наш главный режиссер Максим Печенкин, который тоже как журналист принимает участие в этой программе, рассказывают об истории русских текстов, русской богословской и философской мысли, начиная со слова митрополита о законе благодати митрополита Илариона 1054 года и до наших дней. То есть вот такая программа, которая вот, когда как весь цикл состоится, это такая уникальная энциклопедия, рассказ о русской богословской и философской мысли, вот очень такой разнообразный, в чем-то общий, в чем-то разнообразный. То есть такая вот мысль России за ее тысячелетнюю, более чем тысячелетнюю христианскую историю. И вторая программа – это программа «Старцы». Это тоже уникальный проект. Мы говорим о старцах нашего времени, нашей эпохи, конца 20-го, начала 21 века. Говорим с людьми, которые их лично знали, застали. И это рассказ о людях. Это, конечно, такая удивительная история, в которых вот просто отражается вера. И тоже, как вот ты говоришь, укрепление веры очень сильное. И в то же время это собирание свидетельств. То есть многое из того, что в этой программе прозвучит, нигде не было опубликовано. Ну, вот наши такие выдающиеся, не буду сейчас имена перечислять, но выдающиеся старцы, с которыми еще недавно мы были вместе, а сейчас они за нас молятся, а мы о них рассказываем.
1: Очень важный проект, это упомянул Илья. Напомню, что сегодня с нами Илья Кузьменков, главный редактор «Радио Вера», и Роман Таргашин, директор «Радио Вера». У микрофона Анна Леонтьева. Мы прервем нашу беседу на минуту, не переключайтесь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Светлый вечер на радио «Вера».
1: Светлый вечер продолжается на радио «Вера». Продолжаем праздновать день рождения радио «Вера», выход его в FM-диапазон. Нам сегодня 12 лет. И у нас в студии Илья Кузьменков, главный редактор радио «Вера», и Роман Таргашин, директор радио «Вера», у микрофона Анна Леонтьева. Вот мы очень плотно провели первую часть нашей программы, упомянули очень много проектов. Они все, на самом деле, очень глубокие, как будто мы, вот, действуя вот в этом евангельском, библейском пространстве, углубляемся как-то с годами все больше и больше. И, Илья, вот ты сказал, что кажется, что мы говорим на одни и те же темы, да, но они бесконечные. И даже вот когда я начала программу «Семейный час», тоже, мне кажется, очень она важная программа. Простите, что я такой саморекламой занимаюсь, но это же действительно так. И я думала, что вот батюшки, которые будут приходить иногда с матушками на радио «Вера», ну, они, вот сколько из них можно получить информацию? Все же все знают, все написано, уже все книжки там про семью. Но оказалось, что каждый раз вот эта тема так подсвечивается с разных сторон, и это очень меня прямо, ну, я могу сказать так, удивляет, потому что я действительно нахожу какие-то, вернее как, находятся какие-то жемчужины, которых я не знаю, какие-то замечательные батюшки, которые об этом рассказывают. И я вот, Роман, ты в первой части программы сказал про учебное пособие, которое благодаря радио «Вера» появилось, семьеведение и проекту «Клевер лаборатория».
2: Ну, скорее все-таки «Клевер лаборатория», да, мы, да, так рядом стояли.
1: Ага,
2: просто,
1: ясно, да-да-да. И для школьников.
2: Да, это
1: можешь два
2: школа.
1: Слова? Просто, ну, интересно, что это такое.
2: Ну, это учебники как раз для первого, второго, третьего, четвертых классов. Так называется «Моя семья». В тех школах, где локальный, так называемый элективный, да, или компонент по выбору предполагает этот предмет, есть вот официальный, одобренный в нашем крупнейшем профильном издательстве «Высший учебник». И можно рекомендовать всем педагогам, у кого нет семьеведения, обязательно его завести себе, агитировать родителей, а родителей агитировать педагогов. И, соответственно, потому что для этого предмета есть уже учебник для начальной школы. Еще каких-нибудь, я не знаю, там, 15 лет назад было сложно представить, что
1: представить
2: нам нужно
1: даже
2: будет,
1: да,
2: объяснять детям, что такое семья, что такое папа, мама, и вообще вот. А сейчас вот мы дожили до таких времен. Ну, во-первых, мы сами молодцы, мы знаем, какой у нас процент разводов в стране, да, это значит, что подавляющее большинство детей у нас растут в неполных семьях, и у них нет органического примера, который они могут впитать на сознательном или подсознательном уровне правильного семейного поведения. Его просто нет. И поэтому отрадно, что государство озаботилось и хотя бы в качестве факультативного курса предложило в современной школе тему семьи. Ну, коль скоро у нас с семьей так все непросто, то приходится нам теперь в школе детей учить каким-то таким совершенно базовым вещам. Вот. Ну и хорошо, что доверили, по крайней мере, этот учебник делать православным педагогам. Да, то есть учебник, как я уже сказал, он абсолютно светский, там нет никакой тематики, собственно, индоктринирующей детей, что законом как бы у нас запрещено, к сожалению. Но, по крайней мере, мы знаем, что он правильно людьми написан, и он плохому ребенка точно не научит. И, конечно, тема семьи для нас, она стратегическая, если можно так сказать. Вот, наверное, еще один проект упомянем, который у нас в этом году прошел. Это уже очередной по счету какой-то четвертый, наверное, да, наш семейный фестиваль «Семья-фест», в котором сотни тысяч наших, как правильно сказать, семей уже, да, приняли участие по всей стране. И в Москве он завершился кульминационным шествием счастливых семей на Поклонной горе с молебном у храма Георгия Победоносца. Мы надеемся, что и в будущем году будут больше семей участвовать в этом фестивале по всей стране, и еще больше нас соберется на это шествие, чтобы, не побоюсь этого слова, пропагандировать счастливую семью.
1: Ну да, почему же бояться этого слова? Надо пропагандировать. Я, кстати, спросила про учебник семейведения, думала, для своих взрослых детей бы купила такой. Нет, честное слово, просто вот такая мысль была. Потому что взрослеющие дети тоже очень затрудняются, даже выросшие в полных семьях.
2: А задача им тогда коллег из Клевер-лаборатории?
1: Да, пожалуйста. Ну, потому что очень, как сказать...
2: А пока слушайте радио «Вера. Семейный час».
1: Спасибо. Илья, вот проект «Вера и Фома» и все вот проекты, которые выросли из него, кстати, отсылаю радиослушателей к нашим архивам. Мы как раз вот с сценаристом проекта «Вера и Фома», Еленой Мацан и Алексеем Князевым, тоже основателем проекта «Вера и Фома», здесь в этой студии собирались и выясняли, что же такого, где секретный ингредиент, почему все дети так любят этот проект. То, что я уже говорила изначально, когда Алексей Таржанов рассказал мне о нем, я подумала, ой, нет, это просто невозможно. Это либо это будет какой-то вот... Ну, не знаю, как детям можно рассказать о таких серьезных вещах? Казалось, что возможно, и это очень увлекательно, и какая-то чудесная музыка написана. Но вот образовательный проект, можно о нем поподробнее? Вот что, как проходить с Верой и Фомой вот эти вот школьные годы?
3: Слушай,
1: это тоже увлекательно?
3: Да, слушать шаг за шагом, это тоже увлекательно. В этом и состояла наша задача, чтобы сделать не менторский, не дидактический, а увлекательный урок. Это не буквальный урок, это тот же самый жанр, тот же самый формат диалога брата и сестры Фомы и Веры и дяди Миши, значит, их соседа при участии собаки Алтай. Но в этом диалоге, в котором есть три составляющие. Первое – это некая интрига, которая, собственно говоря, интересна ребенку, которая составляет основу драматургии этого маленького выпуска. Это их разговор о следующем уроке школьном, прямо по программе, по всем...
2: Синхронизирован с государственным образовательным стандартом, да. Так, казенным языком говоря. Ага. Да, то есть он прям... Программы были сделаны согласно графику, как предметы в школе изучаются.
3: Вот, то есть это учеба. И третье, это, ну, собственно, воспитательная или нравоучительная компонента, опять же, поданная не лекционно, не схоластически, а вот это, она вплетена в драматургию вот этого выпуска, этой коротенькой истории. То есть это как раз пример того, к чему, ну, как нам кажется, да, как нам хотелось бы, стремилось вообще все образование в России, то есть сочетание образования и воспитания. А я бы даже сказал, воспитание и образование.
1: И образование,
3: да,
1: ага.
3: Потому что воспитание – это то, что создает личность, и человек, который получил какие-то знания, но знания без нравственной основы, без критериальной системы, без понимания вот этого пространства добра и зла, без системы координат, нравственный, без христианского мировоззрения, без понимания места Бога в жизни человека, эту систему координации формировать невозможно. Она всегда будет такая лиабильная, всегда будет рассыпаться. Вот наша задача показать, что это не просто совместимо, а одно без другого не существует. Образование без воспитания и воспитание без образования. Вот, наверное, это, ну, может быть, это один из, как бы, секретов. Но плюс, конечно, это профессиональная, качественная работа, потому что все, что мы делаем, мы стараемся делать хорошо.
1: Очень талантливая, да, работа. Да. И вот мы не раз говорили с разными гостями о том, что если ты хочешь ребенку рассказать там про историю, про Евангелие, вообще про Библию, то очень важно включить его в этот рассказ. То есть чтобы он каким-то образом там присутствовал. И тогда вот он будет, ну, как бы вот вовлечен, ему будет интересно и увлекательно. Это как раз вот тот секретик, да, который использовал Вера и Фома, и дети вот прямо с восторгом ждут.
2: Ну, там есть, и мы еще пошли дальше, опять же, ага. Вот наши коллеги из Clever Laboratory, во-первых, они выпустили комплект материалов, которые помогают пользоваться этими аудиоуроками, как педагогам, так, в принципе, и родителям на сайте у них есть, и уже к основной программе Веры и Фомы был сделан комплект методических материалов под условным названием «Воскресная школа» с Верой и Фомой, где как раз для воскресных школ были разработаны методические материалы, как можно пользоваться на приходе у себя уже энциклопедией Веры и Фома для просвещения детей. Поэтому здесь еще и вот такой профессиональный методический компонент, можно сказать, прикрутили наши коллеги, за что им тоже отдельное большое спасибо.
1: Ну, то есть этим можно пользоваться?
2: Да, на сайте Вера и Фома заходите, на сайте veraifoma.ru, прям русскими буквами можно, вернее, латинскими буквами, точнее, и cleverlab.pro, это наша Clever лаборатория, можно найти вот эти все материалы для педагогов и родителей.
1: Слушайте, а вот да, я хотела следующий вопрос. А родители могут отдельно от педагогов тоже вот взять это на вооружение?
2: Ну, чтобы как-то... Мне кажется, мы немножко так искусственно противопоставляем.
1: Да, ну, я имею в виду,
2: что
1: лично,
2: значит, педагоги — это вот родители — это родители, а педагоги — это кто детей учит и воспитывает. Это самые первые педагоги должны быть родители. И в этом смысле, конечно, школа какие-то вещи, может быть, восполняет. Да, мы, конечно, не можем быть специалистами по всем предметам и учить ребенка сами дома. Хотя, конечно, такие родители есть, и мы знаем движение домашнего обучения. Но все-таки я вот, будучи даже кандидатом наук, не возьмусь детям преподавать, не знаю, там, математику или физику старших классов. Нет, хорошо. Ну, скажем так, дисциплина старших классов. Это все-таки профессия. Вот у меня супруга педагог, она преподает в школе, я знаю, чего я не знаю,
3: ну,
2: по крайней мере.
3: Педагог,
2: да.
3: Это не просто человек, знающий предмет. Это в первую очередь знающий, как его
2: как
3: донести,
2: научить.
3: Как научить, потому что то учит, то мучит. Вот, для того, чтобы все-таки учеба действительно была эффективной, нужно уметь вовлечь ребенка и сделать вот то, о чем мы говорим, может быть, ну и общее образование, и вот знание о таком христианском мировоззрении, может быть, как-то очень скучно, назидательно и насильственно ребенку предлагаться.
1: Ну, к сожалению, да.
3: И зачастую такое бывает. А может быть невероятно интересным, вдохновлять, потому что это вообще главное знание, которое человек должен получить в жизни. Главное, если до ребенка ты сумеешь это донести, что то, о чем мы говорим, вообще основа его жизни. Все остальное может быть на простые пятерки, как бы, да. А это должно быть на 5 с плюсом.
2: И это, к счастью, пока это обязанность родителей, да, никакая школа не, как бы, перед Богом за воспитание наших детей будем мы отвечать, а не классные руководители школы. Хотя, конечно, его тоже спросится, но совсем не так, как с нас.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Напомню, что с нами сегодня Илья Кузьменков, главный редактор «Радио Вера», и Роман Таргашин, директор «Радио Вера». Мы перечислили очень много нового, что появилось на «Радио Вера» за минувший год. Но не все. Так, что мы еще забыли?
3: Ну, я думаю, что мы сейчас с вами находимся в Москве, вот недалеко от кремлевских стен, но Россия, в первую очередь, это города, веси, села, и «Радио Вера» продолжает свое такое победоносное шествие по регионам. В этом году мы прибавили пространство нашего вещания. Ну, через интернет мы доступны в любой точке мира. На сайте, в мобильном приложении так тоже можно нас слушать. Но, конечно, основная платформа, где мы вещаем, это FM-диапазон. И в этом году мы и выиграли несколько конкурсов на получение частот, и запустились в нескольких регионах, в которых мы эти частоты получили ранее. И у нас есть региональный директор Алена Рыпова, которая так вот благополучно взаимодействует с регионами, мы прирастаем. И мы учитываем, мы опять же получаем обратную связь, как я уже сказал, мы учитываем вот эти какие-то темы, которые мы получаем, запрос, на который мы получаем из различных регионов. У нас есть программа, которая, опять же, регионы, в том числе и новые, но и не новые, представляет в эфире. Мы рассказываем о местных святых, рассказываем о, там, ну, если хотите, достопримечательностях, потому что география и история – это вот одни из двух главных таких предметов на радио «Вера», потому что через географию мы рассказываем о том, как живет наша церковь, через историю, как она жила и как она будет дальше жить. Поэтому вообще у нас как бы усиливается такой, мне кажется, просветительский, в том числе компонент и культурный, и просветительский в наших новых программах. Сейчас не буду, вот тут займет много времени, чтобы рассказать обо всех. Наш такой, можно сказать, классический наш жанр – это короткая 3-5-минутная просветительская программа, за выпуск которых у нас в основном отвечает, у нас есть такой продюсер-чемпион Андрей Тарасов, Андрей Борисович, который за вот 10 лет под его продюсерским руководством вышло в эфир более 100 тысяч программ уже. Как это вот возможно, непонятно. То есть даже, мне кажется, даже за это время даже прослушать их такое количество невозможно, а он их произвел. Вот. Но очень важно, что я как-то раньше, меня даже немножко это расстраивало, я спрашивал вот слушателей наших, причем даже постоянных, а вот вы слушаете «Радио Вера»? Да, там у нас есть, кто люди слушают 2 часа, 4 часа в день. То есть у нас, мы, может быть, не рекордсмен по рейтингу, но я думаю, что мы рекордсмен в России по вот, продолжительности прослушивания. Угу. То есть те, кто
1: некоторые
3: нас...
1: просто нон-стопом слушают, и прошу прощения, и это молодая тоже аудитория, да, которая говорит, а больше слушать, простите, да, да, да, мы ничего не хотим.
3: И вот я спрашиваю таких людей, а что, какая ваша любимая программа? Угу. И я замечаю, что я иногда ставлю в тупик таким вопросом. Люди говорят, ну, программа, ну, вот «Радио Вера», как бы программа, да? То есть это не значит, что они слушают невнимательно. Это значит, что они воспринимают весь эфир, весь программный,
1: как целостный,
3: как целостный, ага, да. И это вот искусство программирования на самом деле. Работа у нас есть, программный директор Татьяна, которая, вот, собственно говоря, обычно такие люди, вот, ведущих-то все знают. Вот вы-то звезда, вот, например, да?
1: Да,
3: вы,
1: уж.
3: Вот, вы, Анна, да, конкретно я вас имею в виду, автор книг, ведущая на «Радио Вера» и так далее. А многие, вот, благодаря кому «Радио Вера» является тем, чем она является, остаются за кадрами, поэтому вот сегодня такой хороший повод, вот я так, видите, в течение про всей программы вспоминаю ненавязчиво наш такой костяк, кулак ударный, да, который состоит вот Татьяна, программный директор, вот это, ну, уникальная работа по созданию вот этого эфирного полотна, когда ты слушаешь часами и только и глубже, и не устаешь.
1: Я представила себе, что мы сейчас будем рассказывать обо всех абсолютно незаменимых людях, которые работают на «Радио Вера», и сколько нам еще часов для этого понадобится, если мы еще немножко об их работе
3: мы
1: расскажем. Уникальные. Да я думаю, что 4.
2: Ну, это мы просто... Пока говорим, слушатели могут их в своих молитвах поминать, чтобы им работалось как-то легче.
1: Ну, на самом деле, еще, наверное, мы поздравим также наших радиослушателей, потому что помощь ваша, дорогие, бесценна. Я хочу такой небольшой эпизод. Мне рассказала писательница, многодетная мама Елена Кучеренко. Она была на «Радио Вера». И просто такой маленький эпизод. Значит, в храме подходит к ней бабушка и протягивает, по-моему, если я не ошибаюсь, 5000 рублей. Ну, то есть для бабушки очень такая крупная купюра. И Елена говорит, это зачем? А у нее ребенок с синдромом Дауна, и она думала, что бабушка ей помочь хочет, и немножко как-то это возмутилась. А бабушка сказала, передайте это на «Радио Вера», потому что они говорят, что как бы тоже и радиослушатели помогают выходить в новых и новых регионах.
2: Ну, я буду всегда благодарить и не уставать, надеюсь, наших дорогих слушателей, потому что вот Илья Александрович сказал, что у нас уже больше 80 миллионов человек могут услышать радио «Вера», включив радиоприемник. А для, что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы порядка уже 150 радиостанций по всей стране для этого работало, а каждая радиостанция – это передатчик, который жжет несколько киловатт электричества, там занимает площадь, и это все стоит довольно дорого. То есть там каждый город вещания, он стоит порядка 100 тысяч рублей в месяц. И мы, как, собственно, работаем без рекламы, да, у нас есть круг там попечителей таких людей относительно состоятельных, и какое-то количество мы участвуем во всяких государственных конкурсах грантовых, чтобы и фонды президентских грантов, и фонды культурных инициатив, чтобы претендовать и на меры государственной поддержки некоммерческих организаций. Но, конечно, мы не можем существовать без той слушательской поддержки. Вот наши ведущие и там сотрудники, режиссеры часто в эфире к вам, дорогие слушатели, обращаются с просьбой поддержать вещание в том или ином городе. Это все так и есть. Вы потом, наверное, кто интересуется, могут на сайте «Радио Вера» увидеть отчеты о том, как эти средства направляются, прям платежные поручения все об исполнении. И это все, конечно, ну, для нас достаточно, да и для любого обычного человека, колоссальные затраты. И все это происходит вот чудом Божьим, когда мы все вместе, как народ, вот объединяемся, каждый кто-то своим там рублем, копейкой, где-то 100 рублей, там 1000, 5000, кто-то, кто как может, участвует. И все это, когда нас десятки тысяч, и все это вот складывается в нашу возможность оплачивать работу нескольких десятков или даже сотен, ну, сотен громко, нескольких десятков передатчиков по всей стране, чтобы любой человек мог бесплатно нажать кнопку на своем приемнике и бесплатно услышать для себя благую весть.
1: Очень важная еще информация от тебя поступила, Илья, что на каждой так называемой планерке, да, ну, такое вот слово еще советских времен осталось у нас, разбираются все письма наших радиослушателей. Мы учитываем все ваши пожелания, читаем все истории. Вот есть у нас такая программа «Светлая история». Пожалуйста, пишите туда тоже свои истории, потому что то, что вы пишете, невозможно выдумать. Вот то, что происходит, это просто вот какие-то и чудеса Божьи, и вообще какие-то чудеса человеческого, там, терпения, смирения и так далее. Вот поэтому, поскольку вы еще наши такие попечители отчасти, вы можете писать вот все, так сказать, и мы будем читать и улучшаться.
3: Ну да, мы же для того и существуем, чтобы поделиться с миром свидетельствами веры, свидетельствами о Христе. Потому что нет лучшей проповеди, чем... Вот я тоже всем об этом говорю, что можно учить человека тому, как жить. Это можно, это нельзя, законы Божьи. Их важно знать. Важно знать, но в основе лежит личная встреча человека с Богом, его личное переживание веры, благодати, первая встреча или встречи в течение жизни. И я вот всегда об этом говорю коллегам и гостям нашим, что в первую очередь расскажите о своей вере, расскажите, почему вы стали верующим. Почему вы сохраняете веру? Как произошла ваша встреча с Богом? Что вас укрепляет в этой вере? То есть вот этот вот личный опыт – это самое, самое важное, самое сильное, такое самое сокровенное, чем можно поделиться. Конечно, такая проповедь, она неотделима от того, чтобы изложить, ну, закон Божий, который в Евангелии нам подан. Но с этим человек может в каком-то смысле и сам ознакомиться, по своему произволению такое проявить, снять книгу с полочки под названием «Евангелие», прочитать. Вот. А мы к этому присовокупляем вот этот вот личный опыт веры наших слушателей, наших гостей, наш собственный опыт как журналистов. Вот в этом, наверное, одно из главных таких на радио «Вера», как-то, вы говорили, секретов,
1: Такой секрет. Я избегаю слова лайфхаков.
3: Да, да, да.
1: Стараюсь изо всех сил.
3: Хотелось бы обратиться к тем, уже, к счастью, немногим жителям городов, в которых еще нет передатчика «Радио Вера», что мы также активно присутствуем, мы создаем отдельные продукты, присутствуем в сети интернет. И это и наш сайт radiovera.ru, это и мобильное приложение, это и наши странички в социальных сетях, в мессенджерах основных, то есть мы доступны, у нас также очень активно, наверное, тоже об этом нужно сказать, развивается цифровая наша редакция, цифровой директор наша Анастасия тоже так уверенно ведет вот наш цифровой корабль в это безбрежное пространство виртуальное, в котором Вера обретает реальность. Вот, наверное, мы завершаем уже наш разговор, да?
1: К сожалению.
3: Да, к сожалению. И мы не рассказали еще далеко не обо всем, что происходит на «Радио Вера» и вокруг «Радио Вера». Мы действительно расширяемся проектами, и на следующий год у нас намечен целый ряд таких как бы новшеств, можно сказать, обновлений. Вот в частности, мы сейчас работаем над созданием собственного продюсерского центра. Вот этот опыт, связанный с такой театральной деятельностью, которая у нас в этом году тоже как бы была, мы поставили на сцене несколько спектаклей, создание аудиопродуктов, аудиосериалов, аудиоспектакли у нас на «Радио Вера», которые звучали. Вот мы идем к собственному продюсированию культурных проектов и продуктов, в частности, кино. Но об этом мы расскажем 14 сентября 2027 года.
2: Если Господь на то нас благословит, о чем, дорогие слушатели, просим ваших молитв, потому что мы понимаем, что держимся мы на нашем поприще, на нашем послушании как раз вашими молитвами, вашим поминовением, все, что вы нам пишете, добрые слова и недобрые иногда тоже. Главное, что вы о нас помните и поддерживаете нас молитвой, а кто-то еще и плодами своего труда. И за что вам, дорогие, отдельное спасибо. Не забывайте нас в молитвах, поминайте нас обязательно.
1: Спасибо вам большое. Сегодня с нами Илья Кузьменков, главный редактор «Радио Вера», Роман Таргашин, директор «Радио Вера». Мы поздравляем нас и наших радиослушателей с 12-летием выхода «Радио Вера» в FM-диапазон. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо вам за эту беседу.
3: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Светлый вечер на «Радио Вера».
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер FS77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
0: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

0: вечер. На радио «Вера».
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на «Светлом радио». Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. Я напомню, что начинается новая неделя и, соответственно, новый цикл программ у нас на «Светлом радио». И на этой неделе мы постарались сформулировать тему, достаточно обширную, о которой мы бы хотели поговорить, как русское зарубежье. Что за 70 лет эмиграции, мы под русским зарубежьем сейчас берем вот тот отрезок времени от революционных событий, конца гражданской войны и эмиграции до, наверное, 91-го года, 90-х годов, что русская диаспора, в первую очередь через церковь, через связи с церковью, сумела сохранить в русской культуре, возможно, приумножить и вернуть это назад в Россию, а что, возможно, как раз не сумела сохранить, и что при начале постоянных контактов, понятно, что эти контакты были на протяжении всего времени, какие-то там прерывались, возникали, возвращались, восстанавливались, но вот что, как в 90-е годы выяснилось, вообще не сохранилось. Тема обширная, мы 5 дней будем говорить, обсуждать ее с разных точек зрения, но сегодня хотелось бы нашу программу сделать такой, скорее, общеобзорный, но с акцентом на личности, с акцентом на взаимоотношения разных людей внутри эмиграции, диаспоры, внутри церкви, зарубежной церкви, и не только русской православной церкви за границей, но еще и русской церковной диаспоры в Европе, вернее, во Франции. И сегодня у нас в гостях Андрей Кострюков, доктор исторических наук, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Андрей Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Я думаю, что стоит нам наш разговор начать действительно с истории. Мы не будем уходить в предреволюционное время, в революционные события. Вот заканчивается гражданская война, и огромная часть русских людей оказывается за пределами Родины. И, соответственно, сразу начинает выстраиваться какая-то новая жизнь. Вот если смотреть западное, ну, так условно, юго-западное направление, это Константинополь. Вот кто уходил в Константинополь и что в самом Константинополе было, тем более, что не так давно вышел соответствующий сериал, который многие критиковали за историческую недостоверность, но, опять же, многие посмотрели, и сложилась вот такая, ну, достаточно неприглядная картинка быта русских людей в Константинополе. А как на самом-то деле было?
2: Не могу сказать, что было в сериале, потому что я его не смотрел.
1: Ну, там, может, только отметить, что картинка была явно неприглядная.
2: Картинка на самом деле очень живая. Мне довелось только в прошлом году впервые побывать в Константинополе, и, стоя на Галатском мосту, я вдруг очень ярко пережил то, что испытывали наши беженцы в 1920 году, когда они туда прибыли. Вроде бы и Россия недалеко, и вроде бы не должна большевистская власть быть надолго, а с другой стороны и опасения, что родину можно больше никогда не увидеть. У Иванова есть замечательные стихи, написанные им 40 лет спустя после русского исхода, и 40 лет спустя мы спорим, кто виноват и почему так в страшный час над Черным морем Россия рухнула во тьму. Гостинодворцы, царедворцы вовсю спасались рысь и прыть, безмолвствовали чудотворцы, не в силах чудо совершить. И начался героев нищих голгофский путь и торжество, непримиримость все простивших, но не забывших ничего. Вот чувство опустошенности у людей. Чудотворцы безмолвствуют, Россия погружается в атеистическую тьму, и что будет дальше, было абсолютно неизвестно. Родину покинуло около 1 000 000 человек. Плюс к этому надо прибавить еще и население регионов, которые отошли от России в результате поражения большевиков в Первой мировой и советско-польской войнах, так что речь идет уже о количестве 6-8 миллионов людей, которые связывали себя с русской культурой, с православием. Ну и, естественно, все эти массы иммигрантов должен был кто-то духовно окормлять. С иммиграцией уходили и архиереи, и таковых было около 30 человек. Помимо тех, кто эмигрировал, конечно, были и архиереи, которые занимали кафедры за границей с дореволюционных времен. И зарубежное церковное управление, которое действовало на белых территориях в годы Гражданской войны и было признано патриархом Тихоном, тоже эвакуировалось из России, обосновалась в Константинополе и даже получила разрешение на деятельность от местоблюстителя Константинопольского патриаршего престола, митрополита Дорофея. И несколько месяцев действовала там. Сначала архиереи думали, что правильнее было бы перейти в юрисдикции поместных церквей, но были велики опасения, что церковь на родине будет полностью уничтожена, и поэтому было решено продолжить свою деятельность, тем более, что...
1: Единым корпусом, единым не присоединяясь корпусом к поместным церквям.
2: Не присоединяясь к поместным церквам, ну... Во-первых, люди писали письма, требовали сохранить церковное управление, понимали, что поместные церкви не особо-то заинтересованы, не особо в теме, что происходит в России, а эмиграции нужен был объединяющий центр. Политические партии не могли взять на себя роль связующего звена для русской эмиграции. Партий было много, но, как правило, эмигранты были непартийными людьми. Сами партии между собой конфликтовали, были представлены кто угодно, от коммунистов-меньшевиков до монархистов, которые тоже между собой спорили, и получалось, что основное, что может спасти русскую эмиграцию от рассеяния, это церковь. И приводили в пример поляков, которые были на долгое время разделены между Пруссией, Австрией и Российской империей, но выстояли. Приводили в пример сербов, которые тоже были разделены и которые объединились в 20 веке, сплотились именно благодаря православию, и посчитали, что и русское рассеяние тоже останется единым благодаря православной вере.
1: А можно уточнить сразу, до 17-го года сложно говорить о какой-то большой церковности высшего русского света. Это было ощущение принадлежности к православному государству, но вот личное и благочестие, и отношения с церковью, и непосредственное вот, как бы посещение богослужений, все это находилось в упадке. И, соответственно, церковь как такую цементирующую основу в рассеянии, кто принимал решение поставить во главе этого процесса?
2: Да, действительно, до революции, до гражданской войны мы имеем просто противоречивые настроения в обществе. С одной стороны, это всплеск святости, святой Иоанн Кронштадтский, оптинские старцы, праведный Алексей Мечев в Москве. В каждой епархии был свой Кронштадтский, как говорил современник. А с другой стороны, нарастающее безбожие, о котором говорили и философы, и писатели, и святые конца 19-го, начала 20 века. Казалось бы, здесь вообще сложно понять, каким было общество. Но все-таки по сравнению с нынешним состоянием, люди сохраняли церковность, а во время всех этих катаклизмов многие, понятно, и стали возвращаться к церкви. Но, с другой стороны, ведь следует сказать, что для кого-то гибель России и изгнание стали основанием для духовного кризиса, и, наоборот, даже теряли, если не веру, то внешние проявления религиозности. И чуть позднее, уже в 1938 году святитель Иоанн Максимович говорил, что количество людей, которые посещают храмы, в эмиграции примерно 10%. И святитель Иоанн был не единственный, кто об этом говорил. Но пусть даже не было такой церковности, все равно православие оставалось тем, что людей объединяло. И нередко русские эмигранты первое, что строили в том месте, где они оказывались, это был храм. Не устраивала сербская практика, не устраивала болгарская практика, греческая. Об этом протоиерей Сергий Булгаков хорошо пишет в своих...
1: А в чем, чем не устраивала, в чем она заключалась?
2: Не устраивала пение, непривычное для русского уха. Не устраивало то, что не было принято обязательной исповеди накануне причастия.
1: И говения, соответственно. Ну, вот все то, что когда-то родилось в недрах русской традиции.
2: Да, да. Что отец Георгий Шавельский пишет, что его, конечно, очень возмутило, что нет традиции причащаться в дни Страстной Седмицы, в Великий Четверг, Великую Субботу, что нет традиции всеночных бдений, вечерние богослужения были сокращены. И отец Сергий Булгаков в своих дневниках пишет, что он был очень возмущен и огорчен тем, как служили греки, и говорил, что люди, ходившие на Страстной неделе в греческий храм в Константинополе, потом со слезами рассказывали, что греческая практика, небрежность, как это казалось русским эмигрантам, все-таки присутствует. Ну и сам отец Сергий вспоминает, что на престол, кроме центрального, складывали облачения, чемоданы, доставили совершенно посторонние предметы. Нет, у нас все-таки так не было принято, и, естественно, русским хотелось основать свои храмы. Пусть они будут не такими роскошными, пусть это будет палатка с простыней вместо иконостаса и бумажными иконками, но зато это наша церковь с привычной практикой, с церковнославянским языком и привычным пением. Поэтому таких храмов было много.
1: А в Константинополе у них была возможность где-то служить?
2: Да, была и возможность служить.
1: Устроить церковь русской традиции?
2: Была такая возможность, конечно, была. Служили в посольской церкви. Ну, а кроме того, организовывали еще и церкви на местах, всевозможные общины, которые создавались. Но это не особо нравилось грекам. И впоследствии они предъявили такую претензию русской зарубежной церкви, что много развелось таких вот непонятно как и тем зарегистрированных приходов. И да, из-за этого даже владыка Анастасий Грибановский, живший и служивший в Константинополе, должен был и Константинополь покинуть, переехать в Святую Землю. Но дело в том, что Константинополь недолго оставался центром русской эмиграции. Уже в 1921 году многие стали переезжать в другие страны Европы, во Францию, в Сербию, да, королевство сербов, хорватов, словенцев, как тогда называлось, в Болгарию, в Германию, в Чехословакию, и в том числе руководство зарубежного церковного управления, митрополит Антоний Храповицкий, да, пожалуй, один из самых ярких архиереев того времени, весной 21 года покинул Константинополь, обосновался в Югославии, в городке Сремские Карловцы, где потом он уже и прожил до самой смерти, возглавляя русскую зарубежную церковь.
1: Где, собственно, она и оформилась.
2: И где она оформилась.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Андрей Кострюков, доктор исторических наук, профессор Свято-Тихоновского университета. В 22 году патриарх Тихон издает указ об упразднении высшего церковного управления. Как и почему, и при каких условиях это было сделано, и как это повлияло на жизнь церковную жизнь в Европе?
2: Спасибо. Спасибо. Вопрос, конечно, очень важный и очень интересный, и на него сложно ответить во время нашей короткой встречи. Там этой теме посвящено множество статей и книг. Но дело было в том, что, как сейчас установлено, на патриарха Тихона оказывалось давление. Конечно, большевикам не нравилось то, что русская зарубежная церковь на Первом всезарубежном Карловацком соборе осудила социализм и большевизм как учение антихристианские. Затем то, что зарубежная церковь выступила за восстановление монархии в России и обратилась к правительствам стран с просьбой свергнуть большевиков, помочь в их свержении. Понятно, это должно было привести к реакции, и уже в марте 1922 года на патриарха Тихона стало оказываться давление, чтобы он лишил сана, отлучил от церкви иерархов русского зарубежья. Патриарх Тихон этому сопротивлялся, но здесь, ко всему прочему, еще и сыграла свою роль история с изъятием церковных ценностей, созданием обновленческого раскола, и в результате патриарх Тихон все-таки был вынужден издать известный указ 348, в соответствии с которым, конечно же, иерархи русской эмиграции не запрещались, не лишались сана и не анафематствовались, а все ограничивалось тем, что это высшее церковное управление закрывалось, но сам этот указ был составлен в таких формулировках, что его можно было толковать по-разному. У нас, к большому сожалению, часто публикуют даже в учебной литературе только первоначальную часть этого указа, а не окончательное решение. А согласно окончательному решению, все-таки можно было найти какие-то лазейки. Например, то, что патриарх указывал на необходимость обсуждения этого вопроса по возобновлению нормальной деятельности высшего церковного управления. Ну и, кроме того, это надо помнить, что патриарх Тихон был сразу же после этого арестован, и российская церковь фактически оказалась вне закона. Для большевиков ее больше не существовало. Народу был предложен обновленческий раскол вместо русской церкви. Ведь обновленческий раскол – это не столько модернизм, сколько готовность прислуживать богоборческому режиму. И вот такая Красная Церковь считалась законной, и в эмиграции, конечно же, посчитали, что в той ситуации, когда патриарху Тихону угрожает смертельная опасность, и русская церковь на родине дезорганизована, необходимо продолжить свое существование хотя бы за границей. Тем более, что патриарший иноставлюститель, святитель Агафангел Преображенский, летом того же 22 года в своем послании, наоборот, призвал переходить все епархии на временное самоуправление, пока жизнь, церковная жизнь в России не придет в норму. И это тоже стало основанием для того, чтобы зарубежной церкви продолжить свою деятельность. Но на что я еще всегда обращаю внимание, и что обычно уходит из внимания многих авторов, что часто представляли вот этот отказ от выполнения патриаршего указа только тем, чтобы самосохраниться и придумать какие-то лазейки, чтобы продолжить существование. На самом деле ситуация сложнее. Дело в том, что в русской зарубежной церкви были очень недовольны влиянием политиков-мирян, монархистов, которые толкали церковь на очень радикальные пути, и поэтому патриарший указ был просто использован для того, чтобы реорганизовать церковное управление, вывести из церковного управления за границей мирян и сохранить это управление только за архиереями. И в той ситуации действительно было полезно, потому что монархическая составляющая в проповеди после этого заметно снизилась, и радикальные требования, например, возглавить церковь в России из-за рубежа, тоже после этого утихли. И благодаря этому зарубежная церковь смогла занять такой некий царский путь.
1: Кого бы вы выделили из... Понятно, что надо, наверное, поговорить про митрополита Антония Храповицкого, про митрополита Анастасия Грибановского как последующего первоиерарха зарубежной церкви. Но вот кого бы из персоналей необходимо знать, чтобы представлять, помимо них, ну, про них мы тоже, конечно, сейчас поговорим, чтобы знать вот все процессы, которые на тот момент происходили, кто на них влиял, какие были различные мнения внутри зарубежной церкви по разным, по всем вопросам, которые в итоге, ну, вот, влияли на ее развитие.
2: Ну, я, наверное, начну с того, что говорить о внешнем светском влиянии на зарубежную церковь было бы неправильно, поскольку влиять было просто некому. Активные миряне, политики, они не представляли большинства вообще в русской эмиграции, были разрознены и сами очень нуждались, и скорее сами пытались заручиться поддержкой русской зарубежной церкви, чтобы обосновать свою значимость.
1: То есть можно сказать, что сама зарубежная церковь – это исключительно клир. Я имею в виду в принятии основных решений, в системе управления церкви, потому что в Париже у митрополита Евлогия Георгиевского сложилась несколько иная ситуация.
2: Да, вот это так, это так. Когда я говорю о решениях зарубежной церкви, конечно, мы имеем в виду архиерейские соборы и постановление архиерейского синода русской зарубежной церкви. Я сказал, что в 1922-23 году удалось вывести мирян из церковного управления, дальше все принадлежало архиереям, и на определенном этапе это было даже неплохо. Но в дальнейшей перспективе это привело к тому, что мирян они вообще оказались отрезаны от каких-то решений, а вот североамериканской митрополии и западноевропейскому экзархату этого удалось избежать. Там миряне, белое духовенство, монахи могли участвовать в принятии решений, помимо архиереев, и это избавило эти структуры от многих проблем. Вот в русской зарубежной церкви вот эта архиерейская власть, бюрократическая власть, она привела впоследствии к серьезным конфликтам 50-е и 60-е годы, когда произошел известный бунт мирян, поддержанный святителем Иоанном Максимовичем, когда зарубежная церковь находилась на грани распада. Все это были последствия вот той политики 20-х годов. Все-таки всезарубежные соборы, которые проводились в русской зарубежной церкви, их было всего 4 за ее историю, они играли роль скорее форумов, которые ни к чему не обязывали и не могли принимать важные решения. Вот какая здесь особенность. Если же мы говорим о ярких деятелях русской церковной эмиграции, митрополитах, архипастырях, то, конечно, митрополит Антоний Храповицкий играет здесь главную роль. Не будем забывать, что он больше всего сделал

0: объединять русскую зарубежную церковь, русскую эмиграцию вокруг церкви.
1: А кем он был? Давайте напомним, кем он был в России до революции. У него же достаточно, ну, если уж его тогда к 17-му году, к 18-му году воспринимали как возможного будущего патриарха, и уж казалось бы, кто, если не он, это значит, что его влияние и в империи, и в, среди простых верующих было велико.
0: Да, оно было велико. Конечно, как я сказал, личность была очень яркая. Он был дворянского происхождения, прежде всего, из дворян Новгородской губернии. Были даже слухи, что Достоевский с него писал Алёшу Карамазова. Но вот это дворянское происхождение ему во многом помогло. Все-таки представители духовного сословия были запуганы на протяжении поколений и старались активность особо не проявлять. А Алексею Храповицкому все это было чуждо, поэтому вел себя всегда очень смело и, да, к тому же, действительно был человеком очень талантливым. Он был ректором Московской духовной академии, ректором Казанской духовной академии, занимал кафедры Уфимскую, Волынскую, Харьковскую. И уже после того, как был избран патриарх Тихон, то владыка Антоний стал митрополитом и уже возглавил Киевскую кафедру, но это уже после убийства священномученика Владимира Богоявленского. И поэтому на Киевской кафедре он был недолго, уже скоро он вынужден был уйти с войсками Деникина, но показательно то, что Врангель потом его пригласил в Крым. В Крыму Врангель пытался создать независимое русское государство, некий Тайвань, и считал, что это русское государство сможет потом и привлечь симпатии всего народа, который не будет терпеть большевиков. И некоторое время в 1920 году владыка Антоний все-таки пробыл в Крыму, но потом уже покинул Россию окончательно. И владыка Антоний, конечно, пережил тяжелый кризис, и надо сказать, что уже административными вопросами не особо занимался в эмиграции. Он вообще в этом был не силен, прямо надо сказать. И неудивительно, что вокруг него образовалась группа мирян и духовенства, которые все решали вместо него. И показательно, что сам митрополит Антоний был готов даже уйти со своего поста. Он тяготился своей ролью руководителя зарубежной церкви.
1: А кем он хотел быть?
0: Он, безусловно, хотел быть патриархом до революции.
1: Да, ну, логично. Именно поэтому, простите, именно поэтому, мне кажется, вот сколько я про него читаю, сколько я периодически размышляю о его личности, что-то читая, вот, связанное с ним, мне кажется, он, конечно, был очень, даже чересчур амбициозным человеком, по крайней мере, действительно, до революции, до всех потрясений, и в революционные события тоже. Там и воспоминания митрополита Евлогия, ну, будущего митрополита Евлогия, об их совместном плене и их непростые взаимоотношения, которые там... У обоих был характер, не сахар, наверное, но уж у Антония Храповицкого вдвойне. Как эту личность... Вот что же с ним произошло в 20-е годы? Что с ним произошло в 20-е годы, что сумело охладить его пыл, как вы говорите?
0: Человек действительно был амбициозный. Если верить отцу Георгию Шавельскому, его воспоминаниям в школе и на службе, то владыка Антоний даже выругался, когда узнал, что патриархом стал владыка Тихон, а не он.
1: Ну, а с Георгия Шавельского с ним тоже были плохие отношения.
0: Да, так же, как с митрополитом Евлогием.
1: Да.
0: Да, у отца Георгия отношения были плохие практически со всеми, и в своих воспоминаниях он из архиереев хорошо отзывается только о митрополите Антонии Ватковском и о патриархе Тихоне. Все остальные у него тот истеричный, тот обжора, тот
1: пьяница и так далее. Но все-таки с митрополитом Евлогием у него как-то чуть получше, наверное, выстроилось, общем, давайте чуть буквально про это поговорим через минуту, продолжим этот разговор. Напомню, что мы говорим сегодня про русскую, первые годы русской эмиграции,

0: десятилетие в свете истории зарубежной церкви говорим мы о том, как через личность, через призму личности сохранялась русская традиция за рубежом. У нас в гостях Андрей Кострюков, доктор исторических наук, профессор Свято-Тихоновского университета, и мы продолжим буквально через минуту.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Не надо никогда насиловать течение событий, а надо смотреть внимательно, как они текут, и пользоваться тем во спасение свое. Святитель Феофан Затворник.
3: Радио «Вера» — это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
3: Становитесь попечителем «Светлого радио».
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
3: Радио Вера. Вместе творим добро.
1: Светлый вечер. На Радио Вера.
0: Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомним, что в гостях у нас сегодня Андрей Александрович Кострюков, доктор исторических наук, профессор Свято-Тихоновского университета. Мы говорим о русской диаспоре, о том, что она сумела сохранить в эмиграции на протяжении десятилетий. Ну, говорим через призму разных личностей, которые, ну, так как русская культура во многом сохранялась через церковь, через зарубежную церковь, и через впоследствии еще архиепископию русской традиции, через подхожие процессы происходили в североамериканской метрополии, но везде по-разному, везде это и завершилось по-разному. Но вот сейчас мы говорим про личность митрополита Антония Храповицкого. Говорили, что до революции это был такой горячий, амбициозный человек, но уже в эмиграции, ну, во-первых, и возраст у него тоже был, ему он 63-го года, кажется, да, значит, ему было уже к 70 за 70 в годы, когда он возглавлял зарубежную церковь. Наверное, возраст тоже как-то его смягчил?
5: Думается, что владыка Антоний просто пережил серьезный кризис. Да, после указа патриарха Тихона о закрытии зарубежного церковного управления он хотел уехать на Афон и жить в монастыре там. Он уже там когда-то жил в 19-20 годах и теперь хотел уйти на Афон постоянно. И, повторяю, он тяготился уже своей должностью. Да, он этого уже не хотел. Но здесь сыграло свою роль то, что греки старались не пускать русских на Афон и вообще ждали, пока Пантелеимонов монастырь постепенно придет в упадок, чтобы его уже заселить греками. Впоследствии все-таки этого не произошло, но вот в то время, хотя еще Пантелеимонов монастырь был обширным, многолюдным, но туда уже не пускали, и владыка Антоний уехать туда не смог. Он мог выбрать еще Валаам, но там была своя смута,
0: календарная. Новый Валаам уже.
5: Нет, или еще пока, еще нет, пока это старый. Еще пока старый, да. Да, он тот же оказал Валаам, что на Ладожском озере он принадлежал Финляндии.
0: Конечно,
5: вот. Да. И владыка Антоний, конечно, любил Валаам и когда-то тоже там жил, но туда он не мог поехать из-за календарной смуты, потому что финляндское руководство настаивало, чтобы все перешли на новый стиль, и владыка Антоний, конечно, не мог оказаться там, в эпицентре этого конфликта, хотя он говорил, что лучше даже перейти на новый стиль, чем устраивать раскол. То есть человеком в этом отношении был достаточно широким. И Владыка Антоний таким образом остался в Югославии, больше деваться было некуда. Ну, а, к всему прочему, еще и митрополит Евлодий не стал претендовать на власть зарубежной церкви, хотя указ патриарха Тихона подразумевал, что
0: именно, его, да.
5: Именно он должен быть главой зарубежной церкви. Но он тоже отказался. А тот же отец Георгий Шавельский свидетельствует, что он сам предлагал митрополиту Евлодию создать свое церковное управление и возглавить всю зарубежную церковь. Митрополит Евлодий просто не хотел конфликта, по-видимому. Но что касается митрополита Антония, то он уже оставшиеся годы эмиграции, то есть это у нас примерно 10-15 лет, провел в Сремских Карловцах и являлся своего рода знаменем для русской диаспоры, русской православной диаспоры, но уже не занимался делами управления, всем занимался Синод, занимались его секретари, сначала Махараблидзе, потом Граббе, Лопухин, один из идеологов зарубежной церкви, в чем-то келейник митрополита Антония, архимандрит Феодосий Мельник. И таким вот образом зарубежная церковь вот стала занимать такие позиции слишком консервативные, оправданные в 20-е, в 30-е, даже 50-е годы, но впоследствии все-таки переродившиеся в слишком уж радикальные маргинальные взгляды, которые помешали объединению в 90-е годы. Его пришлось потом отложить. Вот, так что здесь владыка Антоний, это, конечно, его кризис и уже его старость. Говорят, что на него серьезно повлиял и конфликт с митрополитом Евлодием в 1926 году. Все-таки они были друзьями. Но в 1926 году митрополит Евлодий отделился от русской зарубежной церкви, и это очень потрясло владыку Антония. Знаем, что он уже передвигался на коляске, одряхлел очень быстро, хотя уж не был настолько глубоким старцем. Вот начал уже испытывать проблемы с памятью. Он редко служил в Белграде, в основном служил в Югославии, в Сремских Карловцах. Вот мне тоже относительно недавно довелось побывать в комнатах, которые он занимал. Я напомню, что сербский патриарх Дмитрий предоставил митрополиту Антонию несколько комнат в своей патриаршей резиденции, в своем дворце в Сремских Карловцах. Порой говорят, что весь дворец предоставил. Нет, всего лишь несколько комнат. Мне довелось там побывать, но вот, к большому сожалению, как мне представляется, память о митрополите Антонии как-то заглохла. Не особо она уж там так имеет широкое распространение. Конечно, есть мемориальная доска на этом дворце, но в самих комнатах, где жил владыка Антоний, сейчас уже об этом не напоминает ничего.
0: В самом городке Сремский Карловцев, ты несколько раз был, практически в целом ничего не напоминает, кроме мемориальной доски на площади, о том, что это вот то самое место центра, долгое время центра зарубежной церкви русской.
5: Да, но думается, что если это не надо нам, русским, то и для сербов, тем более, это не на первом месте. Хотя русская зарубежная церковь все-таки помогла по местным церквам в той ситуации, и сербской, и болгарской, и иерусалимской в тех или иных проблемах. Но и надо сказать, что преемник патриарха Дмитрия, патриарх Варнава, был учеником владыки Антония по Московской духовной академии и говорил, что он для меня больше, чем родной отец, прислушивался к его мнению, и благодаря таким связям, такой дружбе, сербская церковь выступила против намечавшегося Вселенского собора, на который планировалось пригласить красных обновленцев, и собор этот не состоялся. А уж какие там решения могли быть приняты, мы можем только догадываться. Вряд ли что-то было бы хорошее.
0: Что мы знаем про то время и взаимоотношения с Советским Союзом? Понятно, что со стороны органов. Декларация отчуждения полного от зарубежников, это было, ну, фактически одно из условий, выдвигаемое к митрополиту Сергию в основном, уже впоследствии. Но что мы знаем про взгляды на Советскую Россию из-за рубежа в тот момент?
5: Ну, надо, конечно, помнить, что за рубежом в целом знали, что происходит на родине. И, допустим, советские газеты в 20-е годы достаточно спокойно распространялись в Европе, уж в Германии точно распространялись. И о том, что там имеют место репрессии, тоже все знали. Люди ездили в командировки. В общем-то, в 20-е годы еще не было того страшного сталинского занавеса. И было, конечно, известно очень многое. Некоторые посчитали в 20-е годы, что можно уже и вернуться. И некоторые возвращались на свой страх и риск. По-разному складывалась судьба, но, как правило, печально. И зарубежная церковь тоже об этом знала. И все-таки предостерегала иммиграцию, что то, что происходит на родине, не имеет отношения к исторической России, что преемство от исторической России нарушено. И как бы ни украшало себя советское государство новой экономической политикой или впоследствии отсылками к России исторической, все это только маски. На самом деле тоталитарный режим, и неоднократно зарубежная церковь об этом заявляла и в соборных постановлениях, и в посланиях. И, конечно, политика митрополита Сергия Строгородского, его компромисс не мог вызвать отклика у зарубежной церкви. Но здесь надо что иметь в виду? Что все-таки митрополит Сергий не пользовался таким авторитетом, как его предшественники. Патриарх Тихон был избран поместным собором. Тот же поместный собор разрешил патриарху избрать себе местоблюстителя. И да, тем более, что когда было завещание вскрыто, то съехавшиеся на похороны патриарха Тихона архиерея признали его преемника. Фактически это был архиерейский собор. Так что священномученика митрополита Петра Полянского тоже все уважали и его поддерживали. А вот митрополит Сергий Строгородский, это был все-таки заместитель местоблюстителя, заместитель заместителя, и его полномочия базировались только на распоряжении митрополита Петра Полянского, и поэтому к владыке Сергию отношение уже было совсем другим, и в эмиграции в том числе. Напомню, что в эмиграции в качестве главы Российской Церкви поминали патриаршего местоблюстителя митрополита Петра Полянского. Ну, а потом уже вот вынужденный компромисс владыки Сергия Строгородского. И здесь даже дело не только в декларации 1927 года, а в том, что положения этой декларации стали активно внедряться в жизнь, и тем же летом 27-го года от зарубежной церкви потребовали, от иерархов, понятно, потребовали предоставить подписку о лояльности большевистскому государству и о прекращении антисоветских выступлений. И вот с этим уже русская эмиграция смириться не могла. Говорили, что покинули родину не для сытой жизни, уж никакой сытости в эмиграции не было, а для того, чтобы сохранить церковь, сохранить Россию и бороться с коммунистическим государством. И отказаться от этого, конечно, зарубежная церковь не могла. Только единицы дали такое согласие. Вот из-за конфликта с митрополитом Антонием и владыкой Евлодий согласился на такую подписку. Но к чему это вело, мы знаем. Есть документы, что владыка Сергий требовал писать доносы на своих собратьев священникам, если те ведут какую-то антисоветскую проповедь. Было известно, что уже владыка Сергий стал активно отрицать гонения, преследования. Это его печально известное интервью 30-го года, тому подтверждение. Пойти таким путем зарубежная церковь не могла. Мы не будем осуждать владыку Сергия. Он старался как мог выжить, старался как мог противостоять обновленческому расколу и сохранять каноничную церковь. Но предъявлять те же самые ультиматумы. Зарубежной церкви он, конечно, не имел права. Зарубежная церковь просто жила в другой ситуации, окормляла совершенно других людей и присоединиться к политике Московской патриархии просто не могла. Вот из-за чего, в общем-то, уже и начался новый этап конфликта, вернее, даже первый этап конфликта, когда зарубежная церковь официально заявила на архиерейском соборе, что разрывает административное подчинение митрополиту Сергию Острогородскому и дальше уже действует самостоятельно, поминая как главу патриаршего местоблюстителя. Надо сказать, что сам Сергий Острогородский патриаршего местоблюстителя не поминал. Вот, так что зарубежная церковь даже была чуть более канонична в той ситуации, хотя, ну, нельзя не согласиться и с мнением митрополита священномученика Кирилла Смирнова, что стопроцентной каноничности в условиях этих страшных гонений и невозможности созвать собор не было вообще ни у кого.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Я напомню, что в гостях у нас сегодня Андрей Кострюков, доктор исторических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. А если бы заговорили о вопросах канонов, насколько зарубежная церковь в 20-30-е годы, понятно, что это разные периоды и разные отношения с поместными церквями, вообще была признана? И деятельность иерархов зарубежной церкви, а насколько принималась как вот именно, насколько она в каноническом поле была с точки зрения поместных церквей?
5: Надо сказать, что она признавалась поместными церквами и в 20-е, и в 30-е годы, и в 40-е. Поначалу абсолютно все поместные церкви сослужили с клириками русской зарубежной церкви, так же, как и с клириками митрополита Евлогия, так же, как и с клириками североамериканской митрополии, митрополита Платона. Вообще поместные церкви не обращали внимания на внутренние конфликты русской эмиграции, и, допустим, тот же патриарх Варнава, сербский, он настоял, чтобы его интронизационные службы возглавлял именно митрополит Антоний Храповицкий. А вот, например, с Иерусалимской церковью было так, там назревал конфликт и раскол, и Иерусалимскому патриарху необходимо было увеличить число архиереев своих сторонников, и клирик зарубежной церкви архиепископ Анастасий Грибановский вместе с ним совершил такие хиротонии, тем самым удержав Иерусалимскую церковь от раскола. Много можно привести примеров. Ну, пожалуй, самый яркий, да, упомяну, потому что он недостаточно известен, что когда умер антиохийский патриарх Григорий IV, то даже поднимался вопрос об избрании антиохийским патриархом Антония Храповицкого. Ну, какое-то время этот вопрос обсуждался, но как-то до соборного уровня он уже в антиохийской церкви не дошел. Так что, конечно, служения имели место. Другое дело, что уже после Второй мировой войны под давлением советского государства и Московской патриархии, которая вышла на мировую арену, начались требования о том, чтобы общение зарубежной церковью все разрывали. И, тем не менее, допустим, сербская церковь
0: не разорвала.
5: Так и не разорвала, и до конца стояла на своем, вплоть до объединения зарубежной церкви с Московской патриархией. Сербская церковь снабжала ее миром какое-то время. Сослужения были совместные приходы в течение всего 20 века сербской и русско-зарубежной церкви. Вот, и Константинопольская церковь тоже достаточно долго поддерживала общение с русской зарубежной церковью до 60-х годов, но вот здесь уже сама зарубежная церковь с ней предпочла размежеваться, обвиняя Константинопольскую церковь в экуменизме и модернизме. Но это 65-й год уже. Вот, тут уже все-таки другие люди во главе зарубежной церкви, тут уже ее маргинализация.
0: Филарет уже вскоре будет.
5: Вот, так что вот с Константинополем было так, а ну, сербская церковь все-таки обеспечивала некую каноничность русской зарубежной церкви, и клирик московской патриархии владыка Вениамин Фетченков, он даже писал в одном месте, что вот я из-за сербской церкви не могу назвать зарубежную церковь расколом, потому что все-таки сербская церковь ей каноничность дает. Вот, конечно, это спасало. Хотя на сербскую церковь оказывалось очень серьезное давление, там, с требованиями вообще официально разорвать отношения, но сербы удержались. Конечно, этому помогло еще и то, что после войны начался конфликт между Сталином и югославским диктатором Тито, и уже советское государство не могло так активно и жестко что-то требовать и от Югославии, и от сербской церкви.
0: А как вы считаете, я не знаю, насколько проработан этот вопрос в историографии, занимались ли этим, занимался ли этим кто-то, если зарубежная церковь, ну, настолько была враждебна в глазах советских органов, были ли какие-то попытки внедрения в ряды зарубежной церкви, попытки ее контролировать изнутри? Со стороны советских органов.
5: Да, такие попытки были. Ну, что касается внешних попыток, то о митрополите Сергии Строгородском мы уже сказали, и в 1934 году он был вынужден даже запретить 8 иерархов зарубежной церкви священнослужения. Ну, впоследствии это не было, понятно, признано ни поместными церквами, ни московской патриархией. Владыка Сергий много кого запрещал, в кавычках, под давлением государственной власти, но церковь потом даже и не снимала его запрещения, считая их просто неканоничными. Вот, мы это не берем. А вот что касается внедрения агентов, то, конечно, такие случаи были, и иногда это удавалось, но вряд ли в отношении самой русской зарубежной церкви. Из-за закрытости архивов мы, конечно, не можем стопроцентно что-то утверждать, но яркие интересные примеры были. Один из них – это авантюра с обновленческим епископом Николаем Соловьем. Некоторые считают, что его настоящая фамилия была Соловейчик, но в историю он вошел как Николай Соловей, обновленческий псевдоархиерей, который сделал вид, что сбежал из Советской России через Прибалтику, в Прибалтике начал давать интервью о гонениях на церковь и попросился, чтобы его приняли в русскую зарубежную церковь. Но его не приняли. Обновленческие хиротонии русской зарубежной церковью не признавались. К обновленчеству зарубежная церковь относилась намного более жестко, чем московская патриархия, и предложили ему войти в состав зарубежной церкви только в качестве мирянина.
0: Конечно, несмотря на его, вроде бы как, насколько я помню, священническую хиротонию, полученную не от обновленцев.
5: Да, но тем не менее, вот его не готовы были признать. Обновленцы вообще были анафематствованы зарубежной церковью, там категорически не допускалось. Вот если клирики московской патриархии, даже после 27-го года, да, и в 40-е годы они уходили за границу, их присоединяли к зарубежной церкви без покаяния, то есть не считали их отступниками или раскольниками.
0: А нет, простите, я ошибся, Антонин Грановский рукополагал в диаконы и священники уже в обновленчестве, да. Да, простите, я вас перевел про московскую патриархию.
5: Да. И, да, Николая Соловья явно готовили с целью провокации, с целью внедрения в русскую зарубежную церковь, но его туда не приняли. Он еще прославился той авантюрой, что он объявил, что будто бы вывез некий тайный приказ за границу, там, зашитый в обложку архиерейского чиновника. Но, ну да, в результате это ударило по митрополиту Петру Полянскому. Вот, значит, такой случай был. Ну, что касается других случаев, попыток внедрения в эмиграцию, здесь есть два источника. Один из них – это епископ Василий Радзянко, который, будучи священником при Иосиф Брос Тита в Югославии отсидел несколько лет в югославской тюрьме в 40-е годы. Он говорил, что вместе с ним сидел некий офицер НКВД тогда еще, и он ему сам рассказывал, что конфликт между зарубежной церковью и митрополитом Евлодием был спровоцирован большевистским государством и советскими спецслужбами. И другой источник, другой документ – это приказ о награждении красного оберпрокурора Евгения Тучкова за то, что он поспособствовал разделению зарубежной церкви. Каким образом действовал Тучков, мы не знаем из-за закрытости архивов, но известно, например, что и зять отца Сергия Булгакова был агентом советских спецслужб. Думается, проникали и другие агенты. Но какими способами действовали, мы пока сказать не можем. Но явно, что этот конфликт в русской эмиграции между митрополитами Антонием и Евлодием не был просто конфликтом личным, а что за ним, понятно, стояли какие-то советские интриги. Может быть, со временем это станет и более известно. Что касается там дальнейшей истории, то, конечно, в зарубежной церкви очень опасались, что такие агенты будут проникать, и поэтому там уже относились более внимательно к тем, кто переходит из Московской патриархии в русскую зарубежную церковь. Но можно, наверное, все-таки сделать вывод, что, собственно, иерархов в зарубежной церкви как-то обязанных сотрудничать все-таки не было. Во всяком случае, мы не знаем ни документов, ни даже каких-то намеков на это. Чего нельзя сказать, например, о клириках Московской патриархии за границей. Вот здесь действительно вопросов очень-очень много.
0: Да, но это уже отдельный разговор, очень интересный, обширный, долгий, но отдельный. Про это тоже когда-то хотелось бы поговорить, конечно. Спасибо большое. Мы с Андреем Александровичем Кострюковым, доктором исторических наук, профессором Свято-Тихоновского университета, сегодня говорили про начало зарубежной церкви через личность митрополита Антония Храповицкого. Мы этот разговор продолжим, а в целом на этой неделе мы пытаемся говорить о том, что русское зарубежье сохранило из такой русскости, из русской культуры, что сумело приумножить и вернуть назад, что, может быть, не сумело. И этот разговор на протяжении этой недели мы будем вести. Спасибо большое, Андрей Александрович. Прощаемся с вами, до новых встреч. Всего доброго. До
5: встречи. Спасибо. До свидания. Спасибо, всего доброго.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 14 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ Василия Акимыча Никифорова-Волгина «Васька и Гришка». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Исполнился еси мира, о слава света горнего, и гнев земли не в силах нарушить его. Мало в смертных мира, оттого и гнев множится. В недрах превозношения гнев вьет гнездо себе, в недрах гнева лежит убийство. Всякий грех ведет к убийству, но ни один грех не обитает к убийству ближе гнева. Близорукие законы земные не наказуют гнев, ибо убийца не видит в нем. Твой закон прозорливый, слава света горнего, гнев убийством именует. День и ночь под солнцем и под месяцем стараюсь проникнуть в тайну закона твоего. С тех пор, как старания мои истощили надежды мои земные, чувствую, как убивает меня гнев соседей моих. Рабы, чада гнева, сыновья, чада мира. Потому премудрость твоя и зовет неустанно: сыновьями станьте. Ибо сын на лицо отца смотрит и по нему свое лицо исправляет. И если видит лицо отца мирным, как, не отвратившись от него, может свое исказить гневом? Гнев двоим немощь приносит: тому, кто в гневе, и тому, на кого гнев изливается. А немощь — смерти предвестница. Чудотворец чудо среди детей гнева не совершит, ибо немощь его разбивает в присутствии их. Друзья мои, отчего вы силу ощущаете среди любящих вас и немощь среди тех, у кого присутствие ваше гнев вызывает? Не от того ли, что любящие жизни добавляют, а гневные похищают от жизни? Потому и возлюбил я быть с тобой, слава света горнего, ибо в твоем лишь присутствии я не убиваю, и меня не убивают. Так же, как за каплей капля точит вода скалу неприступную, так разъедает гнев жизнь двоих. Словно убийца в засаде, так затаился гнев в сердце гордом. Воистину, превозношение знает вину свою, оттого и поставило гнев на стражу, чтобы охранял его. Знает превозношение вину свою, оттого и сделало другой грех адвокатом своим. Смирением сердце мое исполни, о слава света горнего, смирением ангела пред твоим престолом предстоящего. Ибо нет у смирения для гнева ни ночлега, ни убежища. Дай мне смирение, сыновнее, да устыжусь на рабов гневаться и убивать. Облеки меня в броню мира твоего. Его же гнев гневных не поколеблет.

0: Слушаем вместе. Радио «Вера».
1: Для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Две девочки по мотивам камбоджийской сказки.
2: Жила-была девочка. Однажды послала ее мать в лес копать дикий батат. Девочка взяла лопату, плетенку, пошла в лес и забралась в глухую чащу. В чаще было гнездо белых термитов, и в нем глубокая нора. Стала девочка около этого гнезда искать батат. Лопата у нее соскочила с черенка и угодила прямо в нору. Девочка бегала-бегала вокруг, никак лопату достать не может. Стала звать на помощь. Вдруг из густых зарослей вылез лев, царь зверей, старый-престарый. «Девочка, я слышал, ты звала на помощь», — говорит он. «Я готов помочь тебе, достану лопату. Но ты должна полечить мои нарывы на спине. Другой благодарности мне не надо». «Ах, дедушка, вы мне только достаньте лопату, я все для вас сделаю». Достал лев лопату и стал ожидать, исполнит ли девочка свое обещание. А девочка оторвала кусок от своей юбки, нашла лечебные травы и стала привязывать ее к больным местам на спине льва. Как только закончила она свое дело, лев вдруг преобразился. Шерсть его заблестела, он словно помолодел на несколько лет. Говорит тогда лев девочке: «Давай свою бамбуковую плетенку, я тебе батата хорошего насыплю». Девочка подала бамбуковую плетенку, а лев тайком насыпал ее доверху чистым золотом и серебром. Потом закрыл плотно и говорит: «Ну, бери свою плетенку и ступай домой. Вернешься, позови родителей, братьев и сестер, и тогда уж открывай». Поблагодарила девочка льва, распрощалась с ним, пришла домой, позвала родителей, сестер, братьев и открыла плетенку. Глядь, а в ней золото и серебро так и сверкают. Не прошло и нескольких дней, как об этом происшествии узнала соседка, у которой тоже была дочка. Стала она бронить, стыдить свою дочь. «Посмотри на других. Из лесу золото с серебро плетенками таскают, сестер братьев одаривают, а ты ничего, кроме диких бататов, не находишь. Бери лопату, ступай к гнезду белых термитов и делай все, как соседская девчонка». Пошла соседская дочь в лес. Забросила она лопату в нору и стала умолять льва помочь ей. Обещала любые его желания исполнить. Достал лев лопату, а в благодарность попросил очистить его нарывы. «Не могу, дедушка, твоя шкура неприятно пахнет», — говорит соседская дочка. «Я до нее даже дотрагиваться не хочу».
3: «Ну что же», — сказал лев, — «ладно, давай-ка свою бамбуковую плетенку, я положу тебе кое-чего».
2: Девочка скорее протянула ему плетенку. Наложил лев плетенку камней и говорит: «Ступай домой, позови мать, а потом открывай плетенку». Обрадовалась девочка, прибежала домой, еле дотащила свое богатство, позвала мать. Открыли они плетенку, хотели золото и серебро делить, а там камни лежат. А царь зверей наконец-то узнал, что такое человечность. Под этим словом подразумевается милосердие и сострадание к тому, кто нуждается в помощи. И это куда дороже золота и серебра.
0: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: В 451 году византийский император Маркиан созвал всех христианских епископов в город Халкидон для обличения опасной ереси. Уже несколько лет константинопольский архимандрит Евтихий смущал умы православных ложным учением о Христе. Он утверждал, что в Иисусе человеческое естество было совершенно поглощено божественным. Его многочисленных последователей стали называть монофизитами, от греческого «монофизис» – «одна природа». Они признавали во Христе одну лишь божественную природу, таким образом умаляя подвиг Спасителя, делая его страдания призрачными, ненастоящими. За несколько лет ересь привела к расколу в церкви. В поисках выхода из сложной ситуации и для восстановления мира император обратился за советом к Симеону Столпнику, монаху, известному праведной жизнью, даром прозорливости и необычайными аскетическими подвигами. Правитель раньше в одежде простолюдина не раз тайно приходил к нему в сирийскую пустыню. Старец дал совет созвать собор, который впоследствии вошел в историю как Четвертый Вселенский. В ходе заседаний иерархи осудили монофизитскую ересь и сформулировали символ веры, который поныне, спустя 16 веков, исповедуют все православные. Сам преподобный Симеон, вдохновивший императора созвать епископов, в Халкидоне не присутствовал. Он был простым монахом. Но роль этого человека и в созыве судьбоносного собора, и в защите православия от нападок еретиков, и в просвещении язычников, которых в V веке в пределах государства оставалось множество, была огромна. Симеон родился недалеко от сирийского города Антиохии в бедной семье. В юности пас овец. Однажды в храме 13-летний подросток услышал заповеди блаженств и воспринял их как призыв Божий к праведной жизни, обращенный лично к нему. После этого он отправился в монастырь недалеко от родительского дома и упросил принять его в число братьев. Проведя несколько лет в обители, он удалился в сирийскую пустыню и там положил начало новому виду аскезы – столпничеству. Этот суровый подвиг впоследствии был по силам немногим. Монахи, избравшие его, уединялись для непрестанной молитвы на столпе, открытой возвышенной площадке, высоком камне или специально построенной совсем узкой башне, где можно было стоять или сидеть в неудобном положении, почти всегда бодрствуя, не имея защиты от палящего зноя днем и холода ночью. Преподобный Симеон был первым, кто поселился на таком столпе. Многие годы, стоя прямо, уподобившись горящей свече или на коленях, он почти непрерывно молился и размышлял о Боге. Питался редко и очень скудно размоченной пшеницей, которую приносили жители окрестных селений. Так он провел 37 лет. Необычайный подвиг монаха стал известен и за пределами Сирии. Посмотреть на святого и послушать его проповедь собирались тысячи людей. Были среди них жители Аравии, Персии, Армении, Грузии, Италии, Испании и даже далекой Британии. И не только христиане. Как свидетельствует житие, множество язычников приходили издалека специально, чтобы увидеть удивительного монаха. Люди поражались необычайной силе духа старца, просили его молитв, а он обращался к ним с наставлениями. Многие, послушав его проповедь, принимали крещение. Преподобный Симеон сподобился дара прозорливости, мог силой молитвы исцелять душевные и телесные болезни. За советом к нему обращались и простые, и знатные. Наставлением преподобного следовал император Маркиан и его предшественник император Феодосий-младший. Аскетический подвиг святого отца вдохновлял иноков. Последователи его были и на Руси. Наиболее известный пример явил преподобный Серафим Саровский в начале XIX века. Подражая старцу Симеону, он тысячу дней и ночей молился Богу, стоя на камне. За время своего стояния преподобный Симеон Столпник привел ко Христу несколько тысяч язычников. Он жил более 100 лет и скончался в 459 году.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
2: Сегодня мы обратимся к тексту Алексея Степановича Хомякова «Церковь одна».
1: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».

0: Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Он знает?
3: О чем?
2: Что теперь ты главный.
3: А ты как узнал?
2: Я догадался, когда услышал, что ты здесь. Все знают, что церковь Святого Доминика в тяжелом положении. Отец Фитцгиббон уже стар. Ему нужен молодой помощник.
3: Тимми, пожалуйста, не рассказывай об этом никому.
1: Молодой священник Чарльз О'Мелли просит своего давнего друга, тоже священнослужителя, держать в секрете то, что епископ назначил его новым настоятелем Нью-Йоркской церкви Святого Доминика. Отец О'Мелли вот уже несколько дней, как на новом приходе, но не хочет огорчать прежнего пастора, пожилого отца Фитцгиббона. Тот уверен, что молодого священника прислали ему в помощники.

0: Сам Маккери называл свой фильм немного сентиментальной и доброй историей о человеческих взаимоотношениях. Здорово, когда действие на экране не просто развлекает, а говорит о чем-то важном, задевает за живое, говорил он. Итак, сюжет картины все больше и больше увлекает нас в водоворот событий. Поначалу весьма печальных. Церковь Святого Доминика на грани закрытия. Приход в долгах, и владелец судной фирмы выносит последнее предупреждение. Если отец Фитцгиббон не выплатит нужную сумму, церковь, которой священник отдал 45 лет своей жизни, у него отберут. И построят на ее месте автостоянку. Так что епископ неспроста решил сменить настоятеля церкви на более молодого и энергичного. Находчивый современный отец О'Мелли должен придумать, как найти выход из положения. Затем, получится ли у него это, мы и будем наблюдать на протяжении всего фильма. Гарантирую, это будет увлекательно, забавно и неожиданно. Так, например, в одном из эпизодов отец О'Мелли встречается с сыном владельца судной компании и его невестой. Между ними происходит любопытный диалог. И к тому же не простой, а музыкальный.
1: Сыграйте что-нибудь, святой отец.
2: Можно вас спросить, святой отец?
3: Да.
2: Откуда такой странный ход?
3: Я всегда интересовался музыкой. В школе сам писал немного. У нас была группа, мы играли на школьных вечерах. Evil O'Malley. Однажды мне пришлось принять решение – писать народные хиты или пойти своим путем.
2: Жалеете, святой отец?
3: Жалею? Нет. Я счастлив, потому что помогаю людям понять, что религия не обязательно должна быть такой. Сухой и скучной. Она может быть светлой. Приблизить человека к счастью.
0: Порой подарить людям радость, сделать их немного счастливее и добрее, бывает куда важнее, чем найти деньги на уплату долгов. Да и потом, одно другому не мешает. А вокруг столько тех, кто отчаянно нуждается в человеческом участии и тепле. Это и уличные мальчишки-хулиганы, избежавшие из дома девушка, и, конечно же, старый священник Фитцгиббон. Кстати, его замечательно сыграл известный ирландский актер театра и кино Барри Фицджеральд. А на роль молодого и прогрессивного отца О'Мелли в свою картину режиссер Лео Маккери пригласил знаменитого американского эстрадного певца Бинга Кросби. Он великолепно справился с задачей. Впоследствии в своих интервью Кросби не раз говорил о том, что сыграть в такой прекрасной картине было для него настоящим счастьем. А я бы хотел добавить, что ощущение счастья испытываешь на протяжении всего фильма. И после просмотра оно еще надолго остается с тобой. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
4: Домашний кинотеатр.

счастье, скажи. Может, цветные карандаши, может, примятая в поле трава, может, простые слова. Может быть, крылья, чтобы лететь, может быть, время, чтобы успеть, может быть, просто верный ответ, может быть, то, чего нет. Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно для счастья? Что?

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Что стоит помнить людям, которые хотят прожить долгую и счастливую жизнь? Библейский ответ на этот вопрос звучит в 33-м псалме, который, согласно уставу, может читаться сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его в устех моих».
3: «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий возвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, все святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет.
2: И не прегрешат все уповающие на Него.
1: В известном детском мультфильме про капитана Врунгеля есть не менее известная фраза: «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Конечно, контекст самого мультфильма и всего, что в нем происходит, шуточный. Но фраза на самом деле очень глубокая и правдивая. Потому что от того, какие слова мы используем, зависит наше отношение ко всему, что происходит вокруг. Например, Ева смотрит на древо, о котором людям сказано: «Плодов его не ешь, ибо смертью умрешь». И вместо того, чтобы вспомнить заповедь, решает, что древо хорошо на вкус. Естественно, назвав древо хорошим, она съедает его плод и дает Адаму, после чего их история, как и история их потомков, развивается по печально известному сценарию. В Псалме 33, который мы сегодня услышали, Давид не только восхваляет Бога и говорит о его благости, но также озвучивает условия, которые помогают человеку эти блага воспринять. В качестве первого условия Давид озвучивает вещь, которая может показаться довольно второстепенной. Он говорит: «Удержи язык свой от зла и уста от коварных слов». Но что такое слова? Кто вообще сегодня в них верит? Люди нередко говорят друг другу что-нибудь наподобие: «Это все болтовня, слова можно говорить сколько угодно, ты покажи свое отношение в делах». Однако на самом деле со слов все начинается. И уже оправдав себя словами, мы позволяем себе дела. Например, называет человек ребенка эмбрионом, а его убийство – абортом. И звучит уже совсем не так страшно. Только от удобных слов реальность лучше не становится. Более того, дело не только в том, как и что называть, но и в том, чтобы не говорить зла, не говорить коварных вещей о других, желая, оболгав их, достичь цели. Естественно, Давид не останавливается только на словах. Он призывает уклониться от зла и творить добро. Но при этом он, конечно, подразумевает, что добрые дела начинаются с добрых слов. Невозможно стремиться к добру и строить добрые планы, не отказавшись от злых, лживых и горделивых речей. Резюмировать мысль Давида можно довольно просто. Счастьем и долголетием будет вознагражден тот, кто впустит в свою жизнь добро, кто начнет с добрых мыслей и добрых слов и реализует их на практике в таких же делах. С подобной жизнью ничего не сможет сделать даже смерть, ведь после воскресения мертвых она продлится навсегда.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Светлое радио.

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд «Все-все вместе» помогает детям и взрослым с опорно-двигательными заболеваниями и ампутацией конечностей. Покупает протезы, оплачивает реабилитацию и организует занятия адаптивной физкультурой. Сейчас фонд запускает проект «Территория чемпионов» для развития детского спорта в малых городах и селах России. Под руководством тренеров-наставников ребята из малообеспеченных семей смогут бесплатно заниматься спортом и создавать свои команды. Первым участником проекта стал спортивный клуб «Витязь» из села Дивеево Нижегородской области. Сегодня более 30 детей из этого населенного пункта и окрестных сел желают заниматься спортом, но у их семей нет средств на регулярные тренировки. Проект фонда «Все-все вместе» поможет оплатить им занятия, экипировку и участие в соревнованиях. Я вижу, как дети меняются, когда чувствуют поддержку. Особенно важно, что в нашем клубе занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Они участвуют в соревнованиях и показывают хорошие результаты, рассказывает главный тренер клуба «Витязь» Александр Ожередов. Вы тоже можете поддержать инициативу фонда «Все-все вместе» и подарить детям из небольших городов и сел России бесплатные занятия спортом. Для этого переходите на сайт фонда «Все-все вместе». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
2: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы с вами отправляемся гулять по Москве. Сегодня мы гуляем в компании Анастасии Майер, кандидата исторических наук, историк, москвоведа. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Идем на Арбатскую площадь. И, наверное, прежде чем мы выйдем на поверхность, мы поговорим о станциях метро, которые здесь есть. Во-первых, тут не одна станция метро, но, во-вторых, просто здесь сама история начинается под землей.
2: Да, мы выходим из станции метро Арбатская Филевской линии, и хочется обратить ваше внимание на саму архитектуру этой станции. Она построена в форме пятиконечной звезды, и это не случайно. Когда ее открывали в 1935 году, планировалось вообще всю площадь перестроить, и вся площадь должна была стать в форме пятиконечной звезды. Ну, это вот советская символика. Но, к сожалению, при строительстве метро были утрачены два храма. Это храм Тихона Чудотворца и храм Бориса и Глеба.
1: Ну, тут Пастернак вспоминается, причем стихотворение Пастернака позднее, уже послевоенное, про то, что и мы его не раз цитировали, про то, что ночь, тьма, пролет и ворот, у Бориса и Глеба свет и служба идет. Сейчас, причем не на месте храма Бориса и Глеба, а в стороне, за входом в метро, стоит часовня, которая, ну, так визуально, не в пропорциях, но визуально напоминает храм Бориса и Глеба. А Тихоновский храм я даже не помню, где был.
2: А он как раз и был на этом месте.
1: А вот он на этом месте.
2: На этом месте. А храм Бориса и Глеба был на месте, где сейчас установлен такой символический памятник прямо напротив кинотеатра «Художество».
1: На Лужайке такой. На Лужайке. Да, да, да, да. И за кинотеатром «Художественный» там здание Министерства обороны. И если присмотреться, когда-то, еще когда не было этого здания, был вход в метро Арбатская, Арбатско-Покровской линии. А если вы поднимаетесь по эскалатору Арбатско-Покровской линии со станции Арбатская, вы можете увидеть такую глухую стену, которая, казалось бы, не должно быть. Ее действительно когда-то не было. Это был выход на поверхность не к особняку Морозова, про который мы когда-то говорили, а на площадь, прямо на саму площадь. Если сейчас выйти нельзя, потому что выход заложен, но если вы на это место посмотрите уже со стороны улицы, вы увидите этот вход. Ход, но он тоже вот такой заложенный, встроенный в здание системы Министерства обороны.
2: Кстати, по первоначальному проекту метро Арбатское, во-первых, должно было называться Арбатская площадь, первое название, и предполагался выход на саму улицу Арбат. Но в итоге от этой идеи решили отказаться. Да, там, где мы сейчас видим здание Министерства обороны, это вроде как здание Генштаба. Здание Генштаба было построено в 70-е, 80-е годы 20 века. Это здание заняло огромную территорию, почти целый квартал, восьмиэтажное такое крупное здание, которое, ну, нависает над всем этим, над всей Арбатской площадью. И на ее фоне, конечно, и часовня Бориса и Глеба восстановленная, вот начали восстанавливать к 850-летию Москвы в 97 году, и здание самого метро и кинотеатра «Художественный» выглядит очень приземистым.
1: Ну, наверное, мало площадей в Москве, которые сохранились как площади, но при этом настолько изменили свою внешность. Ну, может быть, только район метро Октябрьское, он тоже как площадь сохранился, но при этом, конечно, Калужская, Октябрьская площадь, она по-другому совершенно выглядит.
2: Да, конечно, с появлением Арбатского туннеля, который как бы поглотил в себя практически всю Арбатскую площадь, сильно изменил весь архитектурный облик площади. Ну, от площади осталось только название, по большому счету. Это такая транспортная развязка, где соединяются несколько улиц. Собственно, самым главным здесь артерией является Новый Арбат, или как москвичи прозвали, вставная челюсть Москвы из-за вот этой череды высоток. Конечно, город совсем совсем по-другому выглядел в начале 20 века, когда здесь был построен кинотеатр художественный. Интересно, что первоначальный проект кинотеатра художественного был в таком псевдорусском стиле, но позже владелец этого кинотеатра заказывает перестройку Шехтелю, и он в таком в стиле модерн строит этот прекрасный памятник архитектуры специально для того, чтобы здесь... Ну, то есть его специально строили как кинотеатр.
1: А это же старейший кинотеатр Москвы сейчас, несмотря на то, что его реконструировали.
2: Это не просто старейший кинотеатр, это старейший кинотеатр в Европе. Один из старейших, да. То есть...
1: Я просто хорошо помню, когда в Москве еще действовал дом Ханжонкова на Маяковской, вот это был, наверное, все же самый старый кинотеатр Москвы. Я все долгое время ждал, что он закрылся на реконструкцию, вот-вот откроется, но этого не случилось. К сожалению, уже, видимо, не случится. Кинотеатр художественный открылся, да, и вот это один из действительно старейших кинотеатров Европы.
2: Но он строился непосредственно под кинотеатр. В других местах это были перестроенные здания под нужды кинематографа. А это здание специально, вот Роберт Альберт Брокш, да, который, собственно, и владел этим зданием, он сначала заказывает один проект, который был реализован, но позже, как раз вместе с Ханжонковым, они заказывают проект у Шехтеля, который перестраивает внутри все специально для кинотеатра. Парадный вход, красивая лестница, помимо самих кинозалов, там был отдельно предусмотрена комната для матери и ребенка.
1: Еще в то время.
2: Да, да. Ну, то есть это специальный такой, как вот культурный центр.
1: То есть Шехтель все же не построил, не спроектировал это здание, а он его переделал.
2: Перестроил, но он перестроил просто кардинальным образом.
1: А изначально это тоже был кинематограф.
2: Да, тоже был кинотеатр. Да.
1: Но Арбатская площадь, она не просто вот такая площадь, которая сильно поменяла свой облик. Это ведь еще и площадь с интересной историей с точки зрения метрополитена, потому что вот этот павильон станции Арбатская, из которого мы вышли, он же тоже с историей. В 1935 году, 15 мая, когда и первая линия метро от Сокольников до парка открылась, до парка Горького, парка культуры, это же был такой отрезок небольшой от нее, аппендикс, который быстро достаточно закрылся.
2: Да, станция Арбатская площадь тогда, она входила как раз в первую линию московского метрополитена. Кстати, для строительства этого вестибюля не только снесли храмы, были утрачены, но и кусочек рынка. Помимо того, что здесь находился кинотеатр, здесь еще и находился крытый рынок. Первоначально он был просто такой стихийный, а уже в советское время здесь организовали такой специальный крытый павильон, и здесь пытались устраивать культурную торговлю. Но он простоял недолго, его сначала обрезали и сократили в два раза, часть эта была разрушена во время войны, его полностью убрали.
1: А я помню, когда на Арбатской площади был такой филиал птичьего рынка, и мы с родителями в самом-самом начале 90-х купили там в переходе под Арбатской площадью собаку ирландского сеттера, маленького щеночка, который у нас 13 лет прожила она. Вот до сих пор мы ее все очень часто вспоминаем. И я очень хорошо помню, что вот где-то до середины нулевых в переходе под Арбатской площадью этот филиал птичьего рынка сохранялся.
2: А еще здесь когда-то находилась стена Белого города и ворота Белого города. И здесь заканчивалась как бы часть Москвы основной и начинался как бы пригород. От стены Белого города шли две дороги. Одна дорога на Смоленск, это, собственно, Арбат, и вторая дорога на Новгород Великий. А еще можно вспомнить о том, что именно здесь считается, что именно на Арбатской площади, это поздние уже археологические исследования, находился опричный двор Ивана Грозного. По некоторым данным, это было именно здесь.
1: Тут надо пояснить, наверное, что такое опричный двор.
2: Ну, Иван Грозный разделил все свое государство на земщину, принадлежащую боярам, и опричнину, которая входила в его управление, так скажем. И эта линия разделения шла по Большой Никитской улице. Еще хотелось бы вспомнить такую удивительную вещь, что от начала Арбатской площади до конца мы можем встретить два памятника. Это старый и новый памятник Гоголю. Дело в том, что в 1909 году праздновали столетие со дня рождения Гоголя, и был заказан памятник. Скульптор Леонид Андреев изготовил памятник, который поставили в начале Пречистенского бульвара. И эта скульптура многих напугала, поскольку писатель выглядел на нем довольно грустный, скорбный, немного так склонившийся, и многие москвичи были как-то вот озадачены. Такой, как, ну, была привычка, да, что все монументальные произведения должны были быть торжественными, яркими, а здесь был очень тонко передан именно, ну, характер Гоголя.
1: Да, мы же представляем, что Гоголь на самом деле, несмотря на все свои произведения, был человеком достаточно скованным, достаточно скромным, грустным в определенные моменты жизни. Но Андреевский памятник, между прочим, был признан в свое время одним из самых выдающихся, одной из самых выдающихся скульптурных композиций вообще в истории монументального творчества.
2: Да, так Репин восхищался этим памятником, говорил, что это шедевр, действительно поистине передает характер Гоголя. Но по легенде, Иосиф Виссарионович, проезжая мимо Андреевского Гоголя, сказал, что как-то увидев, сказал, что это возмутительно, и это просто вредно, что такого рода памятник стоит в центре Москвы. И было дано указание этот памятник убрать и поставить здесь более торжественный, яркий образ писателя. Памятник Андреева был отправлен в Донской монастырь, а позже уже его перенесли во дворик на Никитский бульвар, в дом, в котором Гоголь провел последние 4 года своей жизни.
1: И сжег мертвые души.
2: Да. А здесь появился вот парадный образ Гоголя, скульптора Томского.
1: Говорят, что сам Томский считал свой памятник такой подделкой, не очень заслуживающей внимания. Но, дескать, ему пришлось вот сделать этот памятник. Мне почему-то кажется, что они с Пушкиным как-то перекликаются. Конечно, памятник, поставленный в начале 50-х годов, сильно проигрывает знаменитому памятнику Пушкина на Тверском бульваре. Но все равно через два бульвара они так друг с другом перекликаются.
2: Да, от старого Гоголя к новому, от младшего к старшему. Но, да, так или иначе, новый Гоголь, он является такой доминантой Арбатской площади.
1: Спасибо большое, Анастасия Майер, кандидат исторических наук, москвовед, историк. Мы с ней посмотрели Арбатскую площадь. Я Алексей Пичугин. Гуляйте с нами по Москве, любуйтесь нашим городом, любите его и будьте здоровы. До свидания.
2: До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов. Продолжение.
1: Часть первая, глава десятая. В прихожей стало вдруг чрезвычайно шумно и людно. Из гостиной казалось, что со двора вошло несколько человек и все еще продолжают входить. Несколько голосов говорило и вскрикивало разом. Говорили и вскрикивали и на лестнице, на которую дверь из прихожей, как слышно было, не затворялась. Визит оказывался чрезвычайно странный. Все переглянулись. Ганя бросился в залу, но и в залу уже вошло несколько человек. «А, вот он, Иуда!» — вскрикнул знакомый князю голос. «Здравствуй, Ганька, подлец! Он самый и есть!» — поддакнул другой голос. Сомневаться князю было невозможно. Один голос был Рогожина, а другой — Лебедева. Ганя стоял как бы в отупении на пороге гостиной и глядел молча, не препятствуя входу в залу одного за другим человек 10 или 12 вслед за Парфеном Рогожиным. Компания была чрезвычайно разнообразная и отличалась не только разнообразием, но и безобразием. Некоторые входили так, как были на улице, в пальто и в шубах. Совсем пьяных, впрочем, не было. Зато все казались сильно навеселе. Все, казалось, нуждались друг в друге, чтобы войти. Ни у одного не достало бы отдельно смелости. Но все друг друга как бы подталкивали. Даже и Рогожин ступал осторожно во главе толпы. Но у него было какое-то намерение, и он казался мрачно и раздраженно озабоченным. Остальные же составляли только хор, или, лучше сказать, шайку для поддержки. Кроме Лебедева тут был и Завитой Залежев, сбросивший свою шубу в передней и вошедший развязно и щеголем, и подобные ему 2-3 господина, очевидно, из купчиков. Какой-то в полувоенном пальто, какой-то маленький и чрезвычайно толстый человек, беспрестанно смеявшийся. Какой-то огромный вершков 12 господин, тоже необычайно толстый, чрезвычайно мрачный и молчаливый, и, очевидно, сильно надеявшийся на свои кулаки. Был один медицинский студент, был один увивавшийся полячок. С лестницы заглядывали в прихожую, но не решались войти 2 какие-то дамы. Коля захлопнул дверь перед их носом и заложил крючком. «Здравствуй, Ганька, подлец!» «Что, не ждал Парфена Рогожина?» — повторил Рогожин, дойдя до гостиной и останавливаясь в дверях против Гани. Но в эту минуту он вдруг разглядел в гостиной, прямо против себя, Настасью Филипповну. Очевидно, у него и в помыслах не было встретить ее здесь, потому что вид ее произвел на него необыкновенное впечатление. Он так побледнел, что даже губы его посинели. «Стало быть, правда», — проговорил он тихо и как бы про себя, с совершенно потерянным видом. «Конец. Ну, ответишь же ты мне теперь», — проскрежетал он вдруг с неистовою злобой, смотря на Ганю. «Ну, ах». Он даже задыхался, даже выговаривал с трудом. Машинально подвигался он в гостиную, но, перейдя за порог, вдруг увидел Нину Александровну и Варю и остановился, несколько сконфузившись, несмотря на все свое волнение. За ним прошел Лебедев, не отстававший от него, как тень, и уже сильно пьяный. Затем студент, господин с кулаками, Залежев, раскланивавшиеся направо и налево, и, наконец, протискивался коротенький толстяк. Присутствие дам всех их еще несколько сдерживало и, очевидно, сильно мешало им, конечно, только до начала, до первого повода вскрикнуть и начать. Тут уж никакие дамы не помешали бы. «Как? И ты тут, князь?» — рассеянно проговорил Рогожин, отчасти удивленный встречей с князем. «Все в штиблетишках?» Вздохнул он, уже забыв о князе и переводя взгляд опять на Настасью Филипповну, все подвигаясь и притягиваясь к ней как к магниту. Настасья Филипповна тоже с беспокойным любопытством глядела на гостей. Ганя, наконец, опомнился. «Но позвольте, что же это, наконец, значит?» — громко заговорил он, строго оглядев вошедших и обращаясь преимущественно к Рогожину. «Вы не в конюшню, кажется, вошли, господа. Здесь моя мать и сестра». «Видим, что мать и сестра», — процедил сквозь зубы Рогожин. «Это и видно, что мать и сестра», — поддакнул для контенансу Лебедев. Господин с кулаками, вероятно, полагая, что пришла минута, начал что-то ворчать. «Но однако же!» Вдруг и как-то не в меру взрывом возвысил голос Ганя. «Во-первых, прошу отсюда всех в залу, а потом позвольте узнать». «Вишь, не узнает», — злобно осклабился Рогожин, не трогаясь с места. «Рогожина не узнал. Я, положим, с вами где-то встречался, но, видишь, где-то встречался. Да я тебе всего только 3 месяца 200 рублей отцовских проиграл. С тем и умер старик, что не успел узнать. Ты меня затащил, а книв передергивал. Не узнаешь? Птицам-то свидетелем. Да покажи я тебе 3 целковых, вынь теперь из кармана, так ты на Васильевский за ними доползешь на карачках. Вот ты каков. Душа твоя такова. Я и теперь тебя за деньги приехал всего купить. Ты не смотри, что я в таких сапогах вошел. У меня денег, брат, много. Всего тебя и со всем твоим живьем куплю. Захочу, всех вас куплю. Все куплю». Разгорячался и как бы хмелел все более и более Рогожин. «Эх!» — крикнул он. «Настасья Филипповна, не прогоните. Скажите словцо, венчаетесь вы с ним или нет?» Рогожин задал свой вопрос как потерянный, как божеству какому-то, но с смелостью приговоренного к казни, которому уже нечего терять. В смертной тоске ожидал он ответа. Настасья Филипповна обмерила его насмешливым и высокомерным взглядом, но взглянула на Варю и на Нину Александровну, поглядела на Ганю и вдруг переменила тон. «Совсем нет, что с вами? И с какой стати вы вздумали спрашивать?» Ответила она тихо и серьезно, и как бы с некоторым удивлением. «Нет! Нет!» — вскричал Рогожин, приходя чуть не в выступление от радости. «Так нет же! А мне сказали они... А, ну, Настасья Филипповна, они говорят, что вы помолвились с Ганькой, с ним-то. Да разве это можно? Я им всем говорю. Да я его всего за 100 рублей куплю, дам ему 1000, но 3, чтоб отступился, так он накануне свадьбы бежит, а невесту всю мне оставит. Так ведь, Ганька, подлец? Ведь уж взял бы 3000. Вот они, вот, с тем и ехал, чтобы с тебя подписку такую взять. Сказал, куплю, и куплю. Ступай вон отсюда, ты пьян!» — крикнул красневший и бледневший попеременно Ганя. За его окриком вдруг послышался внезапный взрыв нескольких голосов. Вся команда Рогожина давно уже ждала первого вызова. Лебедев что-то с чрезвычайным старанием нашептывал на ухо Рогожину. «Правда, чиновник», — ответил Рогожин. «Правда, пьяная душа. Эх, куда ни шло». «Настасья Филипповна!» — вскричал он, глядя на нее, как полоумный, робея и вдруг ободряясь до дерзости. «Вот, 18 000». И он шаркнул перед ней на столик пачку в белой бумаге, обернутую накрест шнурками. «Вот. И еще будет». Он не осмелился договорить, чего ему хотелось. «Не-не-не», — зашептал ему снова Лебедев с страшно испуганным видом. Можно было угадать, что он испугался громадности суммы и предлагал попробовать с несравненно меньшего. «Нет уж, в этом ты, брат, дурак, не знаешь, куда зашел. «Да видно, я дурак с тобой вместе!» Спохватился и вздрогнул вдруг Рогожин под засверкавшим взглядом Настасьи Филипповны. «Эх, соврал я. Тебя послушался», — прибавил он с глубоким раскаянием. Настасья Филипповна, вглядевшись в опрокинутое лицо Рогожина, вдруг засмеялась. «18 000? Мне? Вот сейчас мужик и скажется», — прибавила она вдруг с наглою фамильярностью и привстала с дивана, как бы собираясь ехать. Ганя с замиранием сердца наблюдал всю сцену.
2: «Так 40 000! 40, а не 18!» — закричал Рогожин. «Ванька Птицын и Бискуп к 7 часам обещались 40 000 представить! 40 000! Все на стол!»
1: Сцена выходила чрезвычайно безобразная. Но Настасья Филипповна продолжала смеяться и не уходила, точно и в самом деле с намерением протягивала ее. Нина Александровна и Варя тоже встали с своих мест и испуганно молча ждали, до чего это дойдет. Глаза Вари сверкали, и на Нину Александровну все это подействовало болезненно. Она дрожала и, казалось, тотчас упадет в обморок. «А коли так... 100! Сегодня же 100 000 представлю! Птицын, выручай! Руки нагреешь!»
3: «Ты с ума сошел?» — прошептал вдруг Птицын, быстро подходя к нему и хватая его за руку. «Ты пьян! За будочниками пошлют! Где ты находишься?»
1: «Спьяно врет!» — проговорила Настасья Филипповна, как бы поддразнивая его.
2: «Так не вру же, будут! К вечеру будут, Птицын, выручай, процентная душа. Что хошь, бери, доставай к вечеру 100 000, докажу, что не постою», — одушевился вдруг до восторга Рогожин.
4: «Но, однако, что же это такое?» — грозно и внезапно воскликнул рассердившийся Ардалион Александрович, приближаясь к Рогожину. Внезапность выходки молчавшего старика придала ей много комизма. Послышался смех.
2: «Это еще откуда?» — засмеялся Рогожин. «Пойдем, старик, пьян будешь».
1: «Это уж подло!» — крикнул Коля, совсем плача от стыда и досады. «Да неужели же ни одного между вами не найдется, чтоб эту бесстыжую отсюда вывести?» — вскрикнула вдруг вся трепеща от гнева Варя.
3: «Это меня-то бесстыжую называют?» — с пренебрежительной веселостью отпарировала Настасья Филипповна. «А я-то как дура приехала их к себе на вечер звать. Вот как ваша сестрица меня третирует», — говорил Ардалионович.
1: Несколько времени Ганя стоял как молнией, пораженный при выходке сестры. Но, увидя, что Настасья Филипповна этот раз действительно уходит, как исступленный бросился на Варю и в бешенстве схватил ее за руку. «Что ты сделала?» — вскричал он, глядя на нее, как бы желая испепелить ее на этом же месте. Он решительно потерялся и плохо соображал.
2: «Что сделала? Куда ты меня тащишь? Уж не прощение ли просить у ней за то, что она твою мать оскорбила и твой дом срамить приехала? Низкий ты человек!» — крикнула опять Варя, торжествуя и с вызовом смотря на брата.
1: Несколько мгновений они простояли так друг против друга, лицом к лицу. Ганя все еще держал ее руку в своей руке. Варя дернула раз, другой изо всей силы, но не выдержала и вдруг вне себя плюнула брату в лицо.
2: «Вот так, девушка!» — крикнула Настасья Филипповна. «Браво, Птицын! Я вас поздравляю!»
1: У Гани в глазах помутилось, и он, совсем забывшись, изо всей силы замахнулся на сестру. Удар пришелся бы ей непременно в лицо, но вдруг другая рука остановила на лету Ганину руку. Между ним и сестрой стоял князь. «Полноте, довольно», — проговорил он настойчиво, но тоже весь дрожа, как от чрезвычайно сильного потрясения. «Да вечно, что ли, ты мне дорогу переступать будешь?» — заревел Ганя, бросив руку Варе и освободившуюся рукой в последней степени бешенства со всего размаха дал князю пощечину.
3: «Ах!» — всплеснул руками Коля. «Ах, боже мой!» Раздались восклицания со всех сторон. Князь побледнел. Странным и укоряющим взглядом поглядел он Гане прямо в глаза. Губы его дрожали и силились что-то проговорить. Какая-то странная и совершенно неподходящая улыбка кривила их. «Ну, это пусть мне...» «А ее все-таки не дам», — тихо проговорил он наконец, но вдруг не выдержал, бросил Ганю, закрыл лицо руками, отошел в угол, стал лицом к стене и прерывающимся голосом проговорил: «О, как вы будете стыдиться своего поступка!» Ганя действительно стоял как уничтоженный. Коля бросился обнимать и целовать князя. За ним затеснились Рогожин, Варя, Птицын, Нина Александровна, все, даже старик Ардалион Александрович. «Ничего, ничего», — бормотал князь на все стороны с той уже неподходящей улыбкой.
5: «И будет каяться», — закричал Рогожин. «Будешь стыдиться, Ганька, что такую овцу...» Он не мог приискать другого слова, оскорбил. «Князь, душа-то моя, брось их, плюнь им. Поедем, узнаешь, как любит Рогожин».
3: Настасья Филипповна была тоже очень поражена и поступком Гани, и ответом князя. Обыкновенно бледное и задумчивое лицо ее, так все время не гармонировавшее с давешним, как бы напускным ее смехом, было, очевидно, взволновано теперь новым чувством. И однако все-таки ей как будто не хотелось его выказывать, и насмешка словно усиливалась остаться в лице ее. «Право, где-то я видела его лицо», — проговорила она вдруг уже серьезно, внезапно вспомнив опять давешний свой вопрос. «А вам и не стыдно? Разве вы такая, какую теперь представлялись? Да может ли это быть?» — вскрикнул вдруг князь с глубоким сердечным укором. Настасья Филипповна удивилась, усмехнулась, но как будто что-то пряча под свою улыбку, несколько смешавшись, взглянула на Ганю и пошла из гостиной. Но, не дойдя еще до прихожей, вдруг воротилась, быстро подошла к Нине Александровне, взяла ее руку и поднесла ее к губам своим. «Я ведь и в самом деле не такая, он угадал», — прошептала она быстро, горячо, вся вдруг вспыхнув и закрасневшись. И, повернувшись, вышла на этот раз так быстро, что никто и сообразить не успел, зачем это она возвращалась. Видели только, что она пошептала что-то Нине Александровне и, кажется, руку ее поцеловала. Но Варя видела и слышала все. И с удивлением проводила глазами. Ганя опомнился и бросился провожать Настасью Филипповну. Но она уж вышла. Он догнал ее на лестнице. «Не провожайте!» — крикнула она ему. «До свидания, до вечера!» «Непременно же, слышите?» Он воротился смущенный, задумчивый. Тяжелая загадка ложилась ему на душу, еще тяжелее, чем прежде. Мерещился и князь. Он до того забылся, что едва разглядел, как целая рогожинская толпа валила мимо его и даже затолкала его в дверях, наскоро выбираясь из квартиры вслед за Рогожиным. Все громко в голос толковали о чем-то. Сам Рогожин шел с Птицыным и настойчиво твердил о чем-то важном и, по-видимому, неотлагательном.
5: «Проиграл, Ганька!» — крикнул он, проходя мимо.
3: Ганя тревожно посмотрел им вслед.
0: На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов.
3: Часть первая, глава 11. Князь ушел из гостиной и затворился в своей комнате. К нему тотчас же прибежал Коля утешать его. Бедный мальчик, казалось, не мог уже теперь от него отвязаться. «Это вы хорошо, что ушли», — сказал он. «Там теперь кутерьма еще пуще, чем давеча пойдет. И каждый-то день у нас так. И все через эту Настасью Филипповну заварилось. Тут у вас много разного наболело и наросло, Коля», — заметил князь. «Да, наболело. Про нас и говорить нечего, сами виноваты во всем. А вот у меня есть один большой друг, этот еще несчастнее. Хотите, я вас познакомлю? Очень хочу. Ваш товарищ? Да, почти как товарищ. Я вам потом это все разъясню. Ах, хороша Настасья Филипповна, как вы думаете? Я ведь ее никогда еще до сих пор не видывал, а ужасно старался. Просто ослепила. Я бы Ганьке все простил, если б он по любви. Да зачем он деньги берет, вот беда. Да, мне ваш брат не очень нравится. Ну еще бы, вам-то после. А знаете, я терпеть не могу этих разных мнений. Какой-нибудь сумасшедший или дурак, или злодей в сумасшедшем виде даст пощечину, и вот уж человек на всю жизнь обесчещен. И смыть не может иначе, как кровью. Или чтоб у него там на коленках прощения просили. По-моему, это нелепо и деспотизм. На этом Лермонтова драма «Маскарад» основана. И глупо, по-моему. То есть, я хочу сказать, ненатурально. Но ведь он ее почти в детстве писал. Мне ваша сестра очень понравилась. Как она в рожу туганьки плюнула. Смелая Варька. А вы так не плюнули, я уверен, что не от недостатка смелости. Да вот она и сама легка на помине. Я знал, что она придет. Она благородная, хоть и есть недостатки. А тебе тут нечего. Прежде всего накинулась на него Варя. Ступай к отцу. Надоедает он вам, князь? Совсем нет, напротив. Но старшая пошла. Вот это-то в ней и скверно. А, кстати, я ведь думал, что отец, наверное, с Рогожиным уедет. Каяться должно быть теперь. Посмотреть, что с ним в самом деле, прибавил Коля, выходя. Слава богу, увела и уложила маменьку. И ничего не возобновлялось. Ганя сконфужен и очень задумчив. Да и есть о чем. Каков урок. Я поблагодарить вас еще раз пришла и спросить, князь, вы до сих пор не знавали Настасью Филипповну? Нет, не знал. С какой же стати сказали ей прямо в глаза, что она не такая? И, кажется, угадали. Оказалось, что и действительно может быть не такая. Впрочем, я ее не разберу. Конечно, у ней была цель оскорбить, это ясно. Я и прежде о ней тоже много странного слышала. Но если она приехала нас звать, то как же она начала обходиться с мамашей? Птицын ее отлично знает. Он говорит, что и угадать ее не мог давеча. А с Рогожиным? Так нельзя разговаривать, если себя уважаешь в доме своего. Маменька тоже о вас очень беспокоится. Ничего, сказал князь и махнул рукой. И как это она вас послушалась? Чего послушалась? Вы ей сказали, что ей стыдно, и она вдруг вся изменилась. Вы на нее влияние имеете, князь, прибавила чуть-чуть усмехнувшись Варя. Дверь отворилась, и совершенно неожиданно вошел Ганя. Он даже и не поколебался, увидя Варю. Одно время постоял на пороге и вдруг с решимостью приблизился к князю. «Князь, я сделал подло. Простите меня, голубчик», — сказал он вдруг с сильным чувством. Черты лица его выражали сильную боль. Князь смотрел с изумлением и не тотчас ответил. «Ну, простите же», — нетерпеливо настаивал Ганя. «Ну, хотите, я вашу руку сейчас поцелую?» Князь был поражен чрезвычайно и молча обеими руками обнял Ганю. Оба искренне поцеловались. «Я никак не думал, что вы такой», — сказал, наконец, князь, с трудом переводя дух. «Я думал, что вы не

0: поедешь?»
1: «Поеду, если прикажешь. Только лучше сам посуди, есть ли хоть какая-нибудь возможность мне теперь ехать. Она ведь не такая. Она, видишь, какие загадки загадывает. Фокусы!» И Ганя злобно засмеялся.
0: «Сама знаю, что не такая. И с фокусами, да с какими. И еще смотри, Ганя, за кого она тебя сама почитает. Пусть она руку мамаши поцеловала. Пусть это какие-то фокусы, но она все-таки ведь смеялась же над тобой. Это не стоит 75 тысяч, ей-богу, брат. Ты способен еще на благородные чувства, поэтому и говорю тебе, эй, не езди и сам. Эй, берегись, не может это хорошо уладиться». Сказав это, вся взволнованная Варя быстро вышла из комнаты.
1: «Вот они все так», — сказал Ганя, усмехаясь. «И неужели же они думают, что я этого сам не знаю? Да ведь я гораздо больше их знаю». Сказав это, Ганя уселся на диван, видимо, желая продолжить визит.
0: «Если знаете сами», — спросил князь довольно робко, «как же вы этакую муку выбрали, зная, что она в самом деле 75 тысяч не стоит?»
1: «Я не про это говорю», — пробормотал Ганя. «А, кстати, скажите мне, как вы думаете, я именно хочу знать ваше мнение, стоит эта мука 75 тысяч или не стоит?»
0: «По-моему, не стоит».
1: «Но уж известно. И жениться так стыдно?»
0: «Очень стыдно».
1: «Ну так знаете ж, что я женюсь. И теперь уж непременно. Еще давеча колебался, а теперь уж нет. Не говорите. Я знаю, что вы хотите сказать.
0: Я не о том, о чем вы думаете. А меня очень удивляет ваша чрезвычайная уверенность».
1: «В чем? Какая уверенность?»
0: «В том, что Настасья Филипповна непременно пойдет за вас. И это все это уже кончено. А во-вторых, если бы даже и вышло, что 75 тысяч вам так и достанутся прямо в карман. Впрочем, я, конечно, тут многого не знаю».
1: Ганя сильно пошевелился в сторону князя.
0: «Конечно, вы всего не знаете», — сказал он. «Да из чего бы я стал всю эту обузу принимать?
1: Мне кажется, что это сплошь да рядом случается. Женятся на деньгах, а деньги у жены».
0: «Нет, у нас так не будет. Тут есть обстоятельства», — пробормотал Ганя в тревожной задумчивости.
1: «А что касается до ее ответа, то в нем уже нет сомнений», — прибавил он быстро. «Вы из чего заключаете, что она мне откажет?»
0: «Я ничего не знаю, кроме того, что видел. Вот и Варвара Ардалионовна говорила сейчас».
1: Это они так не знают уж, что сказать. А над Рогожиным она смеялась. Будьте уверены, это я разглядел. Это видно было. Я давеча побоялся, а теперь разглядел. Или, может быть, как она с матерью и с отцом, и с Варей обошлась, и с вами, пожалуй. Но тут старинное бабье мщение, больше ничего. Это страшно раздражительная, мнительная и самолюбивая женщина. Точно чином обойденный чиновник. Ей хотелось показать себя и все свое пренебрежение к ним. Ну и ко мне, это правда, я не отрицаю. А все-таки за меня выйдет. Вы и не подозреваете, на какие фокусы человеческое самолюбие способно. Вот она считает меня подлецом за то, что я ее, чужую любовницу, так откровенно за ее деньги беру. А и не знает, что иной бы ее еще подлее надул. Пристал бы к ней и начал бы ей либерально-прогрессивные вещи рассыпать, да из женских равных вопросов вытаскивать, так она бы вся у него в игольное ушко как нитка прошла. Уверил бы самолюбивую дуру, и так легко, что ее за благородство сердца и за несчастье только берет, а сам все-таки на деньгах бы женился. Я не нравлюсь тут, потому что вилять не хочу, а надо бы.
0: А что сама делает?
1: Не то же ли самое? Так за что же после этого меня презирает, да игры эти затевает? От того, что я сам не сдаюсь, да гордость показываю. Ну да увидим.

0: Неужели вы ее любили до этого?»
1: «Любил. Вначале. Ну, да довольно».
0: «Есть женщины, которые годятся только в любовнице и больше ни во что. Я не говорю, что она была моей любовницей. Если захочет жить смирно, и я буду жить смирно. Если же взбунтуется, тотчас же брошу, а деньги с собой захвачу. Я смешным быть не хочу. Прежде всего не хочу быть смешным». «Мне все кажется, — осторожно заметил князь, — что Настасья Филипповна умна. К чему ей, предчувствуя такую муку, в западню идти? Ведь могла бы из-за другого выйти. Вот что мне удивительно. А вот тут-то и расчет. Вы тут не все знаете, князь. Тут... И кроме того, она убеждена, что я ее люблю до сумасшествия, клянусь вам. И знаете ли, я крепко подозреваю, что и она меня любит. Ну, по-своему, то есть. Знаете поговорку «кого люблю, того и бью». Она всю жизнь будет меня за валета Бубнового считать, да это-то ей, может быть, и надо, и все-таки любить по-своему. Она к тому приготовляется, такой уж характер. Она чрезвычайно русская женщина, я вам скажу. Ну, а я ей свой готовлю сюрприз. Эта давешняя сцена с Варей случилась нечаянно, но мне в выгоду. Она теперь видела и убедилась в моей приверженности, и что я все связи для нее разорву. Значит, и мы не дураки, будьте уверены. Кстати, уж вы не думаете ли, что я такой болтун? Я, голубчик, князь, может, и в самом деле дурно делаю, что вам доверяюсь, но именно потому, что вы первый из благородных людей мне попались, я на вас и накинулся, то есть накинулся, не примите за каламбур. Вы за давешнее ведь не сердитесь, а? Я первый раз, может быть, в целые 2 года по сердцу говорю. Здесь ужасно мало честных людей. Честнее Птицына нет. Что, вы, кажется, смеетесь, али нет? Подлецы любят честных людей. Вы этого не знали? А я ведь... А, впрочем, чем я подлец, скажите мне по совести? Что они меня все вслед за нею подлецом называют? И знаете, вслед за ними и за нею я и сам себя подлецом называю. Вот что подло, так подло. Я вас подлецом теперь уже никогда не буду считать, сказал князь. Давеча я вас уже совсем за злодея почитал, и вдруг вы меня так обрадовали. Вот и урок. Не судить, не имея опыта. Теперь я вижу, что вас не только за злодея, но и за слишком испорченного человека считать нельзя. Вы, по-моему, просто самый обыкновенный человек, какой только может быть. Разве только что слабый очень и нисколько не оригинальный. Ганни язвительно про себя усмехнулся, но смолчал. Князь увидал, что отзыв его не понравился, сконфузился и тоже замолчал. «Просил у вас отец денег?» — спросил вдруг Ганя. «Нет. Будет, не давайте. А ведь был даже приличный человек, я помню. Его к хорошим людям пускали. И как они скоро все кончаются, все эти старые приличные люди. Чуть только изменились обстоятельства, и нет ничего прежнего, точно порох сгорел. Он прежде так не лгал, уверяю вас. Прежде он был только слишком восторженный человек. И вот во что это разрешилось. Конечно, вино виновато. Знаете ли, что он любовницу содержит? Он уже не просто невинный лгунишка теперь стал. Понять не могу. Долготерпение матушки. Рассказывал он вам про осаду Карса? Или про то, как у него серая пристяжная заговорила? Он ведь до этого даже доходит. И Ганя вдруг так и покатился со смеху. «Что вы на меня так смотрите?» — спросил он князя. «Да я удивляюсь, что вы так искренне засмеялись. У вас, право, еще детский смех есть. Давеча вы вошли мириться и говорите, хотите, я вам руку поцелую? Это точно как дети бы мирились. Стало быть, еще способны же вы к таким словам и движениям? И вдруг вы начинаете читать целую лекцию об этаком мраке и об этих 75 тысячах. Право, все это как-то нелепо. И не может быть. Что же вы заключить хотите из этого? То, что вы нелегкомысленно ли поступаете слишком? Не осмотреться ли вам прежде? Варвара Ардалионовна, может быть, и правду говорит?
1: А, нравственность. Что я еще мальчишка, это я и сам знаю, горячо перебил Ганя. И уж хоть тем одним, что с вами такой разговор завел. Я, князь, не по расчету в этот мрак иду.
0: Продолжал он, проговариваясь, как уязвленный в своем самолюбии молодой человек.
1: По расчету я бы ошибся, наверное, потому и головой, и характером еще не крепок. Я по страсти, по влечению иду, потому что у меня цель капитальная есть.
0: Вы вот думаете, что я 75 тысяч получу и сейчас же карету куплю?
1: Нет, я тогда третьегодний старый сюртук донашивать стану и все мои клубные знакомства брошу. У нас мало выдерживающих людей, хоть и все ростовщики, а я хочу выдержать. Тут главное довести до конца вся задача. Птицын 17 лет на улице спал, перочинными ножичками торговал и с копейки начал. Теперь у него 60 тысяч. Да только после какой гимнастики?
0: Вот эту-то я всю гимнастику и перескочу. И прямо с капитала начну. Через 15 лет скажут: «Вот Иволгин, король иудейский». Вы мне говорите, что я человек неоригинальный? Заметьте себе, милый князь, что нет ничего обиднее человеку нашего времени и племени, как сказать ему, что он не оригинален, слаб характером, без особенных талантов и человек обыкновенный. Вы меня даже хорошим подлецом не удостоились честь. И знаете ли, я вас давеча съесть за это хотел. Вы меня пуще Япончина оскорбили, который меня считает, и без разговоров, без соблазнов, в простоте души, заметьте это, способным ему жену продать. Это, батюшка, меня давно уже бесит, и я денег хочу. Нажив деньги, знаете, я буду человек в высшей степени оригинальный. Деньги тем всего подлее и ненавистнее, что они даже таланты дают и будут давать до скончания мира. Вы скажете, это все по-детски или, пожалуй, поэзия. Что ж, тем мне же веселее будет, а дело все-таки сделается. Доведу и выдержу. «Рира бьян кирира ле дернье». Меня Япончин почему так обижает? По злобе, что ли? Никогда. Просто потому, что я слишком ничтожен. Ну-с, а тогда... Однако же довольная пора. Коля уже два раза нос выставлял. Это он вас обедать зовет. А я со двора. Я к вам иногда забреду. Вам у нас не дурно будет. Теперь вас в родню прямо примут. Смотрите же, не выдавайте. Мне кажется, что мы с вами или друзьями, или врагами будем. А как вы думаете, князь, если б я давеча вам руку поцеловал, как искренне вызывался, стал бы я вам врагом за это впоследствии? Непременно стали бы, только не навсегда. Потом не выдержали бы и простили, решил князь, подумав и засмеявшись. «Э-э-э. Да с вами надо осторожнее. Черт знает, вы и тут яду влили. А кто знает, может быть, вы мне и враг. Кстати, и забыл спросить, правда ли мне показалось, что вам Настасья Филипповна что-то слишком нравится, а? Да, нравится. Влюблены? Нет. А весь покраснел и страдает. Ну да ничего, ничего, не буду смеяться. До свидания. А знаете, ведь она женщина добродетельная. Можете в этом уверить. Вы думаете, она живет с тем, с Тоцким? Не-не, и давно уже. А заметили вы, что она сама ужасно неловко и давеча в иные секунды конфузилась. Право, вот этакие-то и любят властвовать. Ну, прощайте, Ганечка вышел гораздо развязнее, чем вошел, и в хорошем расположении духа. Князь минут с 10 оставался неподвижен и думал. Коля опять просунул в дверь голову. «Я не хочу обедать, Коля. Я давеча у Япончиных хорошо позавтракал». Коля прошел в дверь совсем и подал князю записку. Она была от генерала, сложена и запечатана. По лицу Коли видно было, как было ему тяжело передавать. Князь прочел, встал и взял шляпу.
1: «Это два шага», — законфузился Коля. «Он теперь там сидит за бутылкой. И чем он там себе кредит приобрел, понять не могу. Князь, голубчик, пожалуйста, не говорите потом про меня здесь нашим, что я вам записку передал. Тысячу раз клялся этих записок не передавать, да жалко. Да вот что, пожалуйста, с ним не церемоньтесь. Дайте какую-нибудь мелочь, и дело с концом. У меня, Коля, у самого мысль была, мне вашего папашу видеть надо по одному случаю. Пойдемте же».
2: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читал Иван Агапов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Василия Кимыча Никифорова-Волгина «Васька и Гришка». Читает Александр Казаков.
1: На заднем дворе, поросшем крапивой и чертополохом и загроможденном керосиновыми и селедочными бочками купца Данилова, с Гришкой Гвоздевым лежим на крыше старого приземистого сарая и греемся на солнышке. С большого двора, кругом застроенного старыми трухлявыми домами, к нам не умолкая доносится протяжный шум с разнообразными оттенками и отголосками. Раздаются звонкие, заливистые голоса ребят. Неистово визжит на кого-то еврейка Фрина. Истошным плачем заливается еврейчик Апки. Грохочут машины в типографии Мельникова. Дворник дядя Давыд кого-то разносит. Нет, чего хуже, окаянник, смущанник. Раздуй тебя горой идола эфиопского. Черными птицами носятся его слова в знойном воздухе. Из подвала жестянщика Шмоткина бегут частые, торопящиеся звуки постукиваемой жести. У Шмоткина мы недавно с Котькой Ежовым с окна кисель стянули. Съели мы его на заднем дворе, а тарелку из-под киселя обратно на окно поставили. Шмоткин меня почему-то не любит и называет посадским. Из окон пивной несется пьяный нестройный гул, стоны расстроенного баяна, и где-то раздается пронзительный свисток городового. И поверх всех этих звуков, так режущих ухо, окрашивая наш двор в какие-то пыльные тона, плыла из мастерской сапожника Карпина дружная песня мастеровых под дробный аккомпанемент молотков, постукивающих кожу. Словно золотая искра носится песня в воздухе и окрашивает наш шумный, дурно пахнущий двор в яркие золотые цвета. Песня мастеровых напоминает мне просторные поля нашей покинутой деревеньки, думный бор с заповедными сказками, амутистую речку, старозаветный домик дедушки и златоверхую, одетую мхами и травами старую церквушку с звонами-наигрышами. Я зажмуриваю глаза, и чудится мне в красноватой дымке. Вот я у дедушки Филиппа в горнице. Сижу за длинным дубовым столом в бордовой рубашке, подпоясанной афонским пояском, напомаженной деревянным маслом, и за обе щеки уминаю сдобные ржаные лепешки. Рядом со мной сидит бабушка. Смотрит на меня такая ласковая и светлая и приговаривает любовно. «Кушай, Васенька, кушай, никого не слушай. Наедайся, сынок, досыта». В горнице чисто и нарядно. Перед образом Купины Неопалимой стоит на коленях дедушка с лестовкой в руке и воздевает к нему умиленные очи. Около дедушки игриво юлит кот, прозванный за свой ободранный вид обдирышем. Кот ласково урчит, трется выпочканный в саже мордой о дедушкино брюхо. Дед уставно читает молитвы, хмурится на кота и старается отогнать его жилистой рукой. А кот не отстает от деда. Знай, юлит между ног и мурлычет, трубой задрав хвост. Дед терпит, терпит, наконец раззадоренный хватает кота за шиворот и отбрасывает его к самому порогу. «Уведи ты его, пса неприкаянного!» — неистово кричит дедушка на бабушку, не подымаясь с колен. «Ишь, пристал, нечистая сила! Богу помолиться не даст!» Верблюд астраханский. Так и юлит кошачья морда. Прорвы-то ему нет. Бабушка выбрасывает кота за дверь, а дедушка по-прежнему спокойный и умилительный уставно вычитывает молитвы по старому воском закапанному часовнику. Слова дедовой молитвы падают веско, степенно, рассудительно, словно пятаки опускаются в церковную кружку. За окном ребятишки на пыльной дороге в бабки играют, и давно уж кличат меня на улицу звонкими зазывными голосами. «Пещера Лейхтвейс! Спишь, что ли?» — толкает меня в бок Гришка Гвоздев. Мой задушевный приятель, прозванный за свою худощавость Стямлом. А я его называю Капитан Немо. «Капитан Немо, поедем сегодня по океану в Калифорнию на Аляску. И погода к тому благоприятствует, право слово». Обращаюсь я к Гришке. Капитан Немо спокойно меня выслушал и важно процедил сквозь зубы. «Пещера Лейхтвейс. Вы сейчас в состоянии решительной невменяемости». Гришка старается говорить в нос по-барски и по-благородному разводит пред своим корявым носом грязными пальцами. «Сейчас, пещера Лейхтвейс, дует северо-восточный муссон с проливными дождями. Нашим маленьким пирогам может грозить ураганная опасность. Это безумие с вашей стороны пускаться при таких обстоятельствах по стихии». Гришка с авторитетной снисходительностью смотрит на меня свысока, прищурив и без того узенькие свои хитроватые глазки. Я с почтением смотрю на Гришку и невольно соглашаюсь с его доводами, несмотря на то, что стоит сейчас хорошая июньская погода. Солнышко так и смеется в налившемся истомную синью небе, и не грозит, видимо, никакой северо-восточный муссон с проливными дождями. Мне хочется возразить Гришке, чтобы не ударить в грязь перед его ученостью и показать, что и я что-нибудь в муссонах, да в стихиях разных толк понимаю. Нашим пирогам не может грозить стихийный муссон этот, как его, самой что ни на есть. Важно, с надуманным видом произношу я. «Не пирогам, а пирогам», — поправляет меня Гришка и не дает мне возможности высказать мои метеорологические соображения. «Ну а все-таки, друг мой, пещера Лейхтвейс, я принимаю ваше предложение. Едем. Если нагрянет в пути муссон с проливными дождями, мы можем укрыться на острове Белолицых в хижине дяди Тома». Собрались шумной, гомонливой толпой к реке, к самой пристани, где стоят на причале лодки. Тут и Котька Ежов, и Фольке Шмоткин, Филька Рюхин, и мы с Гришкой. Не знаю, для какой надобности я стащил из кладовой тядькин кожан, а из дома сапожный ножик с тядькиного верстака. В кармане у меня засунута гамзуля пирога с капустой. Гришка для пущей важности перекинул через плечо ремень и вооружился сломанной палкой из-под швабры. На голове у него соломенная шляпа с продырявленным верхом, и оттуда задорно глядит прядь Гришкиных волос. Смеется яркий день, заласканный солнышком. Речка играет чистой, серебристой зыбью, стучит, шумит, взвизгивает на том берегу лесопильный завод. Тарахтит лебедка. На плотах тюкают топоры и раздаются песни. Деловито звенят якорные цепи на ватной пристани, и пронзительный свисток парохода колыхает знойный воздух. Мы садимся в большую, вместительную лодку. Все наше удовольствие — это покачиваться на ней и с помощью длинной, привязанной к пристани цепи аршина на три, отплыть вправо или влево. Гришка сильным ударом оттолкнул лодку от пристани, в полной уверенности, что она, как всегда, привязана цепью к берегу. А лодка-то на наше с Гришкой счастье по какой-то причине была отвязана, и мы неслышно, без руля и весел, скользнули вперед. Следуя за извивами бойкой речонки, минуя берег, пристань, купальню. «Ребята, Что это такое? Смотрите, лодка-то. Потонем, есо, без весел-то. Жалобно захныкал Котька и пытался сделать движение в воду. Эй, вы, Васька и Гришка, куды это вы? Глядите, отвязались. Набросились на нас и другие. Лодка плывет бесшумно, тихо покачиваясь на маленьких ласковых волнах. Плывут мимо красивые очертания города в раме веселой зелени. Чудно изменившимися кажутся нам знакомые дома, старые стены крепости. На душе тревожная, хрупкая радость. На середину реки выплыли. Мимо нас проезжают на лодках, глядят на нас и смеются. Мы уже освоились со своим положением. Смех, шутки так и рассыпаются по реке золотистыми блестками. Черпаем руками воду, брызгаемся и моем свои чумазые по неделям немытые рожицы. Гришка из ремня изобразил рот бинокля и, нахмуренный, сосредоточенный, обозревает окрестность, изредка вскидывается на нас и важно произносит, щуря от солнца свои плутоватые глазки. Сейчас мы с доброй надежды будет. Остров Белолицых уже виден. Дядя Том сидит на берегу и жарит над костром рыбу. Северо-восточный муссон не грозит нашим пирогам. Котька лег на дно лодки и смотрит, очарованный в синее небо, наивными простоватыми глазками. Филька зачерпнул фуражку воды и пьет с наслаждением, большими глотками обливая рубашку. «Не хотите ли виски?» — предлагает он нам с комическими ужимками. Фолька снял Филькину фуражку и вылил ему за шиворот всю воду. Филька сердится и хватает Фольку за волосы. «А я сижу на корме, в тятькином кожане, уписываю за обе щеки пирог с капустой и мечтательно смотрю в синюю даль, похожую на полосу моря. И думается мне, чумазому мальчугану, что за этими синими лесами, полями и домами раскинулась другая страна. Самая хорошая и светлая на свете — это моя деревня. И в этой стране деревни очень хорошо и ласково. Там моя бабушка, и она печет очень вкусные ржаные лепешки. И дедушка Филипп, самый мудрый на свете, который поет древние заунывные стихи и важно сказывает диковинные сказки. «Ребята, гляди, кит ползет!» — возглашает Гришка. «Поймать бы, на дворе девчонкам показать!» Мимо лодки плывет брюхом вверх дохлый налим. Со смехом вытащили. «Ребята, глядите, дядя Галасим за нами едет!» С ужасом произносит Котька, собираясь плакать. И правда, к нашему ужасу видим, как к нам приближается лодка с рослым перевозчиком Герасимом, с чугунными волосатыми кулачищами и суровыми глазами под густыми сдвинутыми бровями. Мы скованы страхом, растерянностью и будто неживы стали ждать дядю Герасима. Котька законючил ноющим плачем. Лодка дяди Герасима спокойно подъехала к нам. Столкнулись бортами. «Давайте цепь, дьяволы!» — рявкнул на нас растерявшихся дядя Герасим. На буксире нас подвезли к пристани. Первым стал вылезать из лодки Гришка и попробовал было ласково заговорить с Герасимом. «А что тебе, дяденька, не тяжело было вести нас?» Герасим вместо ответа как двинет Гришке по затылку. Гришка так и покатился по скользкой пристани и одной ногой угодил в реку и вымочил брюки. «Со страхом стал вылезать я в тятькином кожане и с дохлым налимом в руке. Влетела и мне затрещина по загривку. Идем по улице. Гришка хвастает. Мне ничуть больно не было. Я бережно несу за пазухой Налима, а сам реву горькими слезами. На меня прохожие смотрят и смеются. Видимо, хорош был в длинном кожане и с дохлым Налимом под мышкой. Пришли домой поздно вечером. Мне дюжа влетела от тятьки за кожан и потерянный сапожный ножик. У Гришки мокрые брюки высохли и вместо синего цвета приняли зеленый. И прозвали Гришку после этого Тритоном. Эх, милая, глупая пора.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Василия Акимовича Никифорова Волгина «Васька и Гришка». Читал Александр Казаков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Истоки», программа, в которой мы вслушиваемся и вчитываемся в выдающиеся тексты из истории русской религиозной мысли. В студии мой дорогой коллега, главный режиссер радио «Вера» Максим Печенкин. Привет.
2: Привет, дорогие друзья, добрый вечер. И мой дорогой коллега, журналист, продюсер, публицист, старший преподаватель философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Константин Мацан.
1: Кость, добрый вечер.
2: Кость, скажи мне, пожалуйста, давно ли ты брал в руки книгу? Книгу не простую, а книгу древнюю, скажем, там, 100-200 лет назад с момента издания.
1: В руки, пожалуй, нет. Я брал планшет с PDF-кой такой книги.
2: С PDF-кой. Ну, PDF-ка – это, скажем так, современная рукопись.
1: Да.
2: То, что можно было бы сейчас назвать. Вот раньше люди не могли сфотографировать то, что они там держали в руках, какой-то ценный экземпляр.
1: И... Манускрипт.
2: Манускрипт, да. Они его переписывали и передавали друг другу. Давай я тебе расскажу одну историю. Шел 1847 год. Это было уже почти 200 лет назад.
1: Как довольно сейчас давно. Помню.
2: Вот, да, как сейчас помню. В немецком курортном городе Эмсе встретились, как водится, три русских аристократа. Николай Васильевич Гоголь, Василий Андреевич Жуковский и Алексей Степанович Хомяков.
1: Так.
2: Алексей Степанович приходит к Николаю Васильевичу с Василием Андреевичем и говорит: «Друзья, у меня есть интереснейшая рукопись, древнейшая, написанная на греческом языке». Ну, может быть, даже не на греческом, я сейчас могу немножко путать, но рукопись точно греческая, посвященная жизни церкви. Давайте ее вместе почитаем, посмотрим, она совсем небольшая. Друзья ее читают вместе. Гоголь приходит в полнейший восторг, как оказывается, он ее даже от руки сам переписывает. Это вскрылось, правда, немножко позже, уже после смерти писателя, нашли ее в рукописном экземпляре самого Николая Васильевича, но тем не менее... И Алексей Степанович Хомяков предлагает друзьям эту рукопись издать. К сожалению, издать не получается в силу определенных обстоятельств, но в рукописном варианте она получает распространение в России. Ее читают практически везде. В Москве, в Петербурге, в крупнейших губернских городах ее принимают, ее обсуждают. И эта рукопись попадает, в конце концов, как ты думаешь, к кому?
1: Государю-императору.
2: А государю-императору она тоже попадает, но я бы сказал сейчас о другом человеке. Она попадает к митрополиту Филарету Дроздову. И митрополит Филарет, проницательнейший человек своего времени, говорит: «Нет, друзья, не грек писал, это написал наш». Как выяснилось, Алексей Степанович Хомяков написал труд, который он назвал «Церковь одна», выдал ее за греческое произведение в определенной давности. По неким причинам он боялся опубликовать ее под своим именем. А вот по каким причинам он ее боялся опубликовать и что в этой рукописи содержалось, давай сегодня об этом и поговорим.
1: Давай прочитаем, да, и поразмышляем над этим текстом «Церковь одна» Хомякова. Но, как кажется, он ее и не мог бы опубликовать по-русски, и не только боялся, а просто бюрократические и законодательные условия были таковы, что выступать по богословским темам мог только человек с богословским образованием, то есть выпускник той или иной академии духовной. А в условиях сословного общества это, в общем, ну, священник, духовное лицо, поскольку священство было наследственным, сословным. И только уже позже, когда немножко смягчились нравы, скажем так, и законодательство, в собрании сочинений Алексея Степановича Хомякова, которое было подготовлено его последователями, в частности, во втором томе его, который готовил Юрий Федорович Самарин, младший славянофил, скажем так, в каком-то смысле ученик Хомякова, И уже только позже, когда смягчились или изменились законодательные условия, в 64-м году разрешили публиковать текст вот на такую богословскую тематику в журнале «Православное обозрение», а потом этот текст уже был включен в собрание сочинений Алексея Степановича Хомякова, его последователем, учеником Юрием Федоровичем Самариным. И да, вот такая мистификация потрясающая, конечно, с этим текстом. Пришлось человеку придумать, чтобы его прочитали.
2: Ну, давай прямо скажем, что не столько не было возможности у него издать свое сочинение, потому что его не пускала цензура того времени, сколько он еще сам, мне кажется, боялся то, что его труд могут изначально воспринять неоднозначно. Потому что одно дело, когда на богословские темы рассуждает священник еще тогда, когда ему это разрешено, когда это полностью одобрено, когда все инстанции, что называется, пройдены, все выверено по буквочкам буквально. И другое дело, когда у тебя появляется такое явление, как мирское или мирянское богословие. Вот это же не значит то, что миряне вообще не рассуждали на богословские темы и ими совсем не интересовались. И образованные слои общества не обращались к библейским темам, к библейским сюжетам. Да нет, это, естественно, все было и в культуре, и в искусстве, но именно попытка создания, как это позднее назовут, некого духовного катехизиса со стороны светского человека... Ну, это было для своего времени несколько даже революционно, наверное.
1: Да, действительно, это было так. Знаешь, чтобы вот это лучше почувствовать, я приведу пример совершенно не из Хомякова, а из недавнего прошлого. Вот недавно журнал «Фома» отмечал очередной юбилей. И в этой связи вспоминали люди, которые как-то за эти годы с Фомой сотрудничали, о том, как это было. И вот в одном подкасте наш со всеми нашими слушателями любимый отец Павел Великанов вспоминал, что когда впервые... ему предложили ли Фомы что-то написать или дать какой-то комментарий, он поначалу отнесся к этому скептически. Почему? Потому что Фома к тому моменту, ну, то есть 20 лет назад,
2: мне кажется, уже больше даже,
1: воспринимался студентами, я пересказываю слова отца Павла, студентами Московской академии, как такой, ну, прошу прощения, православный гламур. То есть это что-то не очень, это не академическое, это не очень, ну, как бы серьезное, это что-то не то, к чему мы привыкли даже с точки зрения стилистики и языка разговора. Вот есть у нас студенты духовных академий нулевых годов, которые читают старинные книги или читают отксерокопированные книги, потому что их мало, вообще литературы мало, и ее копируют. И это как бы один язык, один стиль, одна среда, если угодно. И вот тут вдруг журнал, который сдается массовым тиражом для широкой аудитории, где говорят, что вот знаете, то, что вы говорите, ну, не знаю, например, на лекциях в семинарии, вот аудитория не очень поймет наше, поэтому давайте вот человеческим языком перескажем, там, без терминологии, как-то, или говорите так, чтобы вы перед собой имели воображение человека неверующего, вот как вы к нему обратитесь. И для, условно говоря, академической корпорации вот такая задача могла показаться чем-то, ну, необычным, а то и, это уже не про отца Павла Великанова просто, а то и каким-то подозрительным. А зачем? А точно ли это надо? А нужно ли это? А не будет ли это каким-то, ну, не знаю, какой-то профанацией и так далее? Вот мне кажется, что что-то похожее психологически можно перенести на эпоху Хомякова. Да, умнейший человек, образованнейший, известный, вечный собеседник в салонах Москвы с Герценом и с другими, то есть известный в Москве человек, безусловно, знающий. Но как-то вот он, как кажется, говорит о вере, о церкви но не на том языке, на котором говорят в духовных академиях. Это не ересь никакая, это не ошибка, но это что-то просто стилистически другое. И вот, как кажется, в этом, если угодно, главная фишка и славянофилов вообще, и в частности Алексея Степановича Хомякова.
2: Который... А напомню, что Алексей Степанович Хомяков, он является одним из отцов-основателей движения славянофилов.
1: Да, и такой, можно сказать, их публичный лидер, присутствующий в салонах, спорящий, защищающий православие. И более того, после того, как вот в рукописи было написано «Эта церковь одна», потом Хомяков опубликовал за границей на французском языке несколько полемических брошюр, обращенных католикам и протестантам, защиты православия, но тоже анонимно и на французском языке, вот по тем же причинам, потому что в России на русском это публиковать было бы нереально. И вот он пишет на эту тему, религиозно-богословскую.
2: Вообще интереснейшая вещь. Вот смотри, славянофил публикует свои произведения за границей и на французском языке.
1: Да, у нас вообще есть представление такое ошибочное о славянофилах, как о людях прогосударственных, в том смысле, что, ну, если они за славянство, за православие и за самобытность, за национальную культуру, то они, стало быть, и за всю бюрократию государственную. Но славянофилы, как известно, подвергались некоторым прещениям, преследованиям, даже санкциям юридическим не меньше, чем либерало-западники.
2: Да. Сколько раз у Киреевского, например, закрывали журналы и просто не давали
1: выходить
2: статьи.
1: Да, за отдельными славянофилами просто было установлено некое, ну, слежка, слежение. А почему? Потому что вот этот, что столь важная, а мы, может быть, об этом еще пару слов скажем, столь важная Хомякова тема об общинности, о соборности, вот о некой церкви как организме, который столь же связан любовью, как и христианская община, вот такая низовая общественная сила, ну, в монархическом государство воспринималось как что-то такое едва ли не коммунистическое, как бы какая-то снизу инициатива, которая альтернативу якобы предлагает бюрократии, иерархии, ведущей сверху. Вот, поэтому действительно феномен с Хомяковым возникает того, что можно назвать, но если не там светским, как бы светский термин совершенно отдельный, ну, внеакадемическим богословием. Вот были академии духовные, а было рядом действительно внеакадемическое богословие, богословие мирян. И Хомяков – это его ярчайший, пожалуй, главный, самый первый представитель. И вот можно вспомнить, что у профессора православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета отца Павла Ханзинского есть целая монография на эту тему, которая так и называется «Церковь не есть академия», про внеакадемическое богословие мирян. И среди имен, который там анализирует отец Павел Ханзинский, как раз Хомяков, Достоевский, как раз упомянут уже сегодня Николай Васильевич Гоголь с его размышлением о божественной литургии, с выбранными местами, с перепиской с друзьями.
2: Хотя Хомяков не всегда и не везде соглашался, особенно в переписку с друзьями Хомякова, насколько я знаю, так, что называется, задевало.
1: Да, и в этой же плеяде закончу Владимир Соловьев, но то, что они помещены под одну обложку, совершенно не означает, что они писали об одном и том же и были в унисон. Нет, это разные примеры вот того явления, которое можно назвать внеакадемическим богословием. И мне кажется, вот уже переходя к, собственно, самому тексту «Церковь одна», еще раз напомним сами себе, что Хомяков писал катехизис. То есть текст, который призван был не просто поразмышлять о вере, а быть неким научением, объясняющим человеку какие-то основные положения о вере. И поэтому не случайно внутри самого этого текста он берет символ веры, в середине его цитирует, и дальше прямо как это свойственно обычным церковным катехизисам, трактует некоторые положения этого символа веры, претендуя на то, что действительно этот текст как бы научающий.
2: Слушай, у меня сразу возникает вопрос. Вот неужели до Хомякова катехизисов не было? Нет, понятное дело, что катехизисов с мирской точки зрения, ну, не существовало в силу тех причин, которые мы уже привели. Но ясных и понятных катехизисов, которые бы миряне тоже могли читать наравне с духовенством, ну, давай того же митрополита Филарета Дроздова вспомним. 1823 год, написание его катехизиса, за 20 лет до выхода труда Хомякова. Ну, неужели это так сложно?
0: Истоки.
2: Это программа «Истоки», в студии Максим Печенкин и Константин Мацан. И сегодня мы обсуждаем и размышляем над трудом Алексея Степановича Хомякова «Церковь одна». Только что я тебе задал вопрос. Вот если до Хомякова был катехизис митрополит Филарета Дроздова. Но неужели он не воспринимался людьми как нечто простое, ясное и понятное? Нужно было дальше что-то расшифровывать еще.
1: А вот в том-то все и дело, что люди разные. И вот эта прослойка дворянская, как Хомяков, как Иван Васильевич Киреевский, как и Гоголь упомянутый, и другие, почему вдруг они пишут работы на религиозные темы? Но ведь неужели нет церковной литературы? Но в том-то все и дело, и это такая большая тема, которая, может быть, будет нависать куполом над всем, что мы будем обсуждать в связи с Хомяковым и его работой «Церковь одна». Дело в том, что действительно, вот эти образованные дворяне, им казалось, что тот язык, на котором выражена истина о церкви в церковной литературе, им современной, не соответствуют, ну вот как бы их настроению. Нужно было попытаться на своем языке сказать о своей вере, чуть менее архаичном, чем язык академии того времени.
2: Ну, ничего себе чуть менее архаичным. Я тебе честно признаюсь, я когда готовился к программе и читал, перечитывал «Церковь одну», я сразу обратил внимание, насколько вот для меня сейчас, человека 21 века, язык даже по сравнению с тем же Николаем Васильевичем Гоголем, он, ну, не совсем простой. Я, конечно, понимаю, что Хомяков жил в одно время с Пушкиным, с Лермонтовым, но Александр Сергеевич гораздо проще писал с Михаилом Юрьевичем.
1: Смотри, когда я говорю об архаичности языка, я говорю не только о стиле, а еще я говорю про язык в широком смысле слова. Вот опять некая параллель с тем, как это было в свое время журнала «Фома». Найти язык, на котором говорить с людьми о вере, с современными людьми. Вот что-то похожее было. Ну, если мы сравним, допустим, язык там брошюры «В помощь кающимся», например, и язык журнала «Фома», это разные языки, хотя про близкие вещи речь идет. И здесь, мне кажется, примерно то же самое. Язык духовных академий, ну, кстати, когда вот пишет Пушкин свои уже там стихи в 20-30-е годы, в российских духовных академиях, а их три было, Московская, Петербургская и Казанская, не до конца решен вопрос, на русском ли преподавать или все-таки на латыни остаться. То есть в этом смысле церковь, она как бы как организм такой консервативный, она не так быстро меняется, как общество. И вот образованные дворяне, читавшие немецких романтиков, говорящие на, уже в общем на пушкинском языке, вот им хотелось и про веру говорить больше на пушкинском языке, а не на языке духовных академий. Я понимаю, что это звучит очень как бы умозрительно, и тут нужно было бы взять эти разные тексты, сравнивать. Но вот я предлагаю такое короткое сравнение провести, даже, опять же, не только про язык, сколько про тематику. Вот какая тематика будет Хомякова волновать в его работе «Церковь одна»? Даже просто вот если попытаться, как-то вот глоссарий терминов, которыми он пользуется, то есть такой словарик Хомякова. Ну вот внешние и внутренние знания. Молитва как любовь, любовь и молитва. Церковь как действие Духа Святого в сердце человека.
2: Это, знаешь, это уже название для научного трактата прямо.
1: Да, и это что-то, что нам сегодня достаточно, мне кажется, должно отзываться, потому что что-то такое прочеловеческое, про внутреннее, в чем-то даже в хорошем смысле слова про психологическое. Но вот давай смотри, давай, чтобы не быть голословными, просто два текста рядом положим. Вот «Церковь одна» Хомякова и другой, может быть, в каком-то смысле более выдающийся фундаментальный текст, который ты упомянул, катехизис святителя Филарета Дроздова. Я сейчас хочу только пояснить, что ни в коем случае в голову не придет как бы их сопоставлять к и говорить, что один лучше, другой хуже. Нет, святитель Филарет – это человек святой жизни, канонизированный святой, непререкаемый авторитет. Тут даже об этом даже думать лишнее, все понятно. Просто сравним язык, и из этого сравнения, как кажется, станет просто рельефнее видно, в чем, ну, если угодно, заход Хомякова. Ну вот, например, катехизис святителя Филарета. Там есть такие слова. Что такое церковь? Говорит митрополит Филарет, пишет. Церковь есть Богом установленное общество людей, соединенных православной верой, законом Божиим, священноначалием и таинствами.
2: Да, классическое определение, которое входит уже во все учебники по богословию.
1: Да, и нет никаких оснований его не принимать. А вот с чего начинается «Церковь одна» Хомякова. Единство Церкви следует необходимо из единства Божьего, ибо Церковь не есть множество лиц в их личной отдельности, но единство Божьей благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати.
2: И вот тут что интересно, вот это одно предложение, это суть и кульминация всей его книги. Он потом именно эту фразу берет и расшифровывает аж на 11 частей.
1: Да, и вот как бы я на свой страх и риск здесь попробовал сопоставить два текста, Филарета и Хомякова. Митрополит Филарет, поскольку писал катехизис. Катехизис должен научать, должен людям объяснять так, чтобы было понятно. И поэтому Филарет определяет в том кусочке, который я прочитал, церковь, как мне кажется, вот через то, на что можно, ну, более или менее указать вот рукой, если угодно. Что такое церковь? Это Богом установленное общество людей. Во-первых, это люди, которые пришли в храм. Ну, правда же, церковь, конечно же. Соединенных православной верой. Все верят одинаково, исповедуют символ веры.
2: Да, все четко, ясно.
1: Законом Божьим, то есть тем, что написано в книгах. Мы закон знаем, исполняем. Священноначалием. Ну вот, епископ у вас есть, вот патриарх, митрополит и так далее. То, что тоже зримо, понятно, вопросов не вызывает. И таинствами. Все приступают к таинствам. Безусловно, это истина. На что сразу с первых строк указывает Хомяков? На то, что увидеть невозможно. Церковь не есть множество лиц в их отдельности, но единство Божьей благодати.
2: И вот тут вопрос. Как-то не общество, а единство благодати.
1: Как ты на благодать покажешь? Благодать невидима. Благодать незрима. Она только воспринимается сердцем, верой. Она посылается Духом Святым и воспринимается ответным актом веры в человеке. И вот в этой небольшой разнице между первым текстом и вторым, мне кажется, пролегает водораздел между двумя способами описания одной и той же невыразимой реальности Церкви. Еще раз повторюсь, я вовсе не хочу сказать, что вот мы сейчас за Хомякова, а катехизис для плохо понимающих людей. Нет, всего да не будет. Просто оценим разницу, которая виднее из этого сопоставления. И поскольку действительно для Хомякова в центре всего стоит вот это вот единство Божьей благодати, а само это понятие благодати теснейшим образом связано с действием Духа Святого, третьего лица Святой Троицы, в Церкви, в общине верующих, в сердце человека в том числе. Поэтому эта категория Духа Святого, именно как бы акцент на это, это третье лицо Святой Троицы, вот в этом тексте тоже будет главенствующим. Но просто я почему пример этот привожу, эти два текста? У меня есть ощущение, не знаю, как со мной согласятся или нет, может быть, слушатели, что когда мы сегодня говорим о Церкви как об общине верующих, которые не просто приходят в Церковь, чтобы ставить свечку и соблюдать обряды, а переживают в Церкви опыт личной встречи с Богом, личного богообщения. Когда разговор о Церкви идет не по линии внешних ее форм, а по линии человеческого внутреннего религиозного опыта, связанного с молитвой и участием в таинстве, в частности, в Евхаристии, вот когда мы делаем такой акцент на внутреннем, а не на внешнем, мы, сами того не понимая, идем вслед за Хомяковым иногда. Вернее, иногда относятся к сами того не понимая. То есть понятно, что это для современной церковной литературы, ну, общее место. Но нужно было, чтобы кто-то когда-то так ярко об этом сказал, так мощно об этом заявил. И вот это был в том числе Алексей Степанович Хомяков с его этим акцентом на вот действие Духа Святого в общине, в таинстве и в сердце человека.
2: Кость, ты знаешь, мне сказать-то больше вот и нечего. Ты сейчас очень все емко, хорошо определил. Добавлю только пару цитат из самого Алексея Степановича. Ну, во-первых, мне хотелось бы вспомнить буквально одно предложение на всю эту книжку, которым он заканчивает четвертую главу этой книги. Оно, это предложение, действительно маленькое, но мне кажется, что оно резюмирует всю книгу, хоть и посередине. «Любовь есть венец и слава Церкви». А что это за любовь и почему Церковь одна, почитаем дальше. Выдержка из первой главы, которая называется «Единство церкви». Из первой главки даже, я бы сказал, потому что они, ну, совсем небольшие.

0: отвлеклись, и так пошла наша дискуссия оживленно, что, наверное, я сейчас главный вопрос задам, который хотел задать с самого-самого начала. А вот что значит церковь одна? Вот одна из многих, можно было бы сказать, можно по-другому перефразировать. Церковь одна, и больше никого вокруг нее никого нет. Но вот здесь, что мы прочитали у Алексея Степановича, то, что церковь одна, как единый организм, причем вне времени. Все люди, которые входили в церковь, будь то ныне живущие, или те, которые уже почили, или даже не люди, он тут про ангелов говорит, что ангелы тоже являются частью церкви.
1: Тоже являются частью Вселенной.
0: Да, да, перефразирую современного классика. Вот хотелось бы уделить этому моменту внимание.
1: Но церковь одна, во-первых, как мне представляется, как читателю этого текста, что хочет сказать Хомяков, что, во-первых, церковь одна, потому что Бог един. Раз церковь – это единство Божьей благодати, то, соответственно, вообще сказать, что церковь как бы не одна, а какая-то множественная, разбитая на какие-то разные части, было бы противоречием, потому что един Господь.
0: Ну, давай сразу вспомним, о чем говорит Хомяков. Церковь называется единую, святую, соборную, кафолической и вселенской, апостольской, потому что она едина, свята, потому что она принадлежит всему миру, а не какой-нибудь местности, потому что ею светится все человечество и вся земля, а не один какой-нибудь народ или страна, потому что сущность ее состоит в согласии и единстве Духа и жизни всех ее членов по всей земле, признающих ее. Потому, наконец, что в Писании и учении апостольском содержится вся полнота ее веры, ее упования и ее любви.
1: Да, это такой вселенский момент церкви. Но еще, наверное, можно вспомнить вторым пунктом, что все-таки Алексей Степанович Хомяков имеет в виду некую критику западных исповеданий католичества и протестантства и говорит о том, что если, повторимся, церковь есть единство Божьей благодати, то этой Божьей благодатью отцам были открыты истины откровения и догматы, которые выражены в символе веры, и те общины, как, например, для Алексея Степановича Хомякова католическое влияние протестантское, изменили этот символ веры, добавили в него нововведения, которые не были на соборах до этого приняты, они от этой единой церкви отпали. И как бы они не церковь в этом отношении. Ну, это сейчас очень грубо сказано, но логика такая, что нет как бы церкви православной, католической, протестантской, какой-то еще. Есть одна церковь, она же православная. И это почти прямые слова из самого Алексея Степановича, потому что буквально в конце этой своей работы он так и пишет. «Не должен обвинять церковь в гордости». Вот ввиду этих мыслей, потому что она себя называет православную, ибо она же себя называет святою. Когда исчезнут ложные учения, не нужно будет и имя православия, ибо ложного христианства не будет. То есть церковь одна в этом отношении, она просто всегда только одна церковь, как един Господь. А истина веры этой церкви хранится для Хомякова в православии.
0: Кость, давай прервемся и через несколько минут продолжим.
2: Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Это программа «Истоки». Мы из сегодняшнего дня вчитываемся, вслушиваемся в выдающийся текст из истории русской религиозной мысли. И сегодня читаем текст «Церковь одна» Алексея Степановича Хомякова, его катехизис, дерзновенно написанный в 40-е годы XIX века. И мне очень показалось важным то, что ты до этого процитировал и сказал, что есть фразочка, которая по большому счету венчает, хотя она написана в середине этой работы, венчает всю ее и выражает весь ее смысл. И эта фраза:
0: «Любовь есть венец и слава церкви».
1: А вот еще в этой работе есть слова, которые мне кажутся очень близкими к этому, и они же выражают еще одну очень существенную тему для этого текста. Это слова такие: «Молитва истинная есть истинная любовь». Вот я, честно говоря, как-то не обращал внимания, когда до этого перечитывал этот текст, на эти слова. А между тем они мне кажутся очень важными. Вот почему. Потому

0: Да, я помню, меня в свое время перевернули просто. Очень важными оказались слова, прочитанные в одной толстой богословской книге, посвященной умному деланию. Ну, такой, для мирян, интересующихся, сборник вот разных текстов из отцов с комментариями про то, что такое молитва и умное делание. И там есть такие слова были, я помню, что мы ведь на самом деле не знаем, как молиться и о чем молиться, мы люди. А если молимся, то молимся на самом деле не сами. Молитва не может быть ничем иным, кроме как действием самого Творца в сердце твари, в сердце человека. И апостол Павел говорит, что Бог пошлет в сердца ваши Духа Святого, который вопиет из ваших сердечных недр Ава Отче. Это важнейшая мысль. Что зависит от человека? Безусловно, подготовиться к этой молитве, очистить сердце. Но молитва не происходит без действия самого Бога в сердце человека. Это, кстати, есть знаменитая же молитва святителя Филарета Дроздова, которая оканчивается словами «Научи меня молиться, сам во мне молись». Вот эта мысль о том, что именно молитва есть действие Бога в сердце человека, то есть Святой Дух посылается Богом человеку, если человек верой, смирением, покаянием его принимает, то вот Святой Дух и молится же из сердца человека к Богу. И вот эта фраза «Молитва истинная и есть истинная любовь», она для меня про это. Ведь Бог есть любовь, и, значит, посылаемый Дух Святой есть любовь. И любовь и есть, получается, то, что молится в нас. Вот все закольцовывается, поэтому истинная молитва есть любовь. И еще поэтому, что важно, яснее становятся слова самого Хомякова о церкви как об организме любви, единстве любви. Именно потому, что Бог есть любовь и действует Дух Святой среди людей, вот поэтому это есть община любви. Не только про доброе отношение друг к другу, которое, безусловно, нужно, но откуда оно родится? Оно родится, если сам Господь будет действовать в людях, а Он есть любовь.
1: Костя, давай я сразу проиллюстрирую это словами самого Хомякова. «Кровь же церкви – взаимная молитва, и дыхание ее – славословие Божие. Молимся же мы в духе любви, а не пользы, в духе сыновней свободы, а не закона наемнического, просящего платы. Всякий спрашивающий, какая польза в молитве, признает себя рабом. Выше всего – любовь и единение. Любовь же выражается многообразно – делом, молитвой и духовной песнью». Но сразу несколько тем здесь Алексей Степанович затрагивает, мне кажется.
0: Да, есть вот близкое к этому место, где пишет Хомяков: «Молится же в тебе дух любви». Ну вот это и есть. Просто я еще почему на это обратил внимание? Потому что вообще тема о церкви как об организме любви Хомякову очень важна. И опять же, нам сегодня кажется это, ну, едва ли не очевидным. Ну что такое церковь? Ну, конечно, не просто организация, не просто стены. Это действительно организм. А что противоположно организму? Именно организация. Организация – это некое внешнее механическое соединение частей или учреждения. А организм – то, что должно вырасти как бы изнутри, то, что должно сложиться, то, что именно рождается как единство. И в этом единстве ключевую роль играет любовь. И как бы слово «любовь» легко в этом смысле затереть, да, и сколько ни говори, халва слаще не станет. Но вот Хомякову очень важно это наставить. Почему? А потому что, опять, как мне представляется, вот этот подход со стороны действия благодати в общении и в сердце человека – это есть действие любви Божьей. И чтобы эту благодать воспринять, нужно чистое сердце. А что такое чистое сердце? Это любящее сердце. Поэтому все взаимосвязано. Поэтому блаженное чистое сердце, ибо они Бога узрят, и потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Поэтому вот не через какие-то другие понятия, не знаю, категории и так далее, Хомяков как бы размышляет о церкви, а именно через понятие церкви как организма любви. Вот я процитирую, знаешь, не из этого текста, а из другого, собственно, из одной из брошюр Хомякова, которую он писал на французском языке, полемизируя с западными вероисповеданиями. Так и называлась эта брошюра «Несколько слов православного христианина о западных исповеданиях».
1: Вот. Но там создана она уже была после церкви одной.
0: Да, после церкви одной. И не случайно публикатор полного собрания сочинений Алексея Степановича Хомякова, Юрий Федорович Самарин, предваряя публикацию «Работа «Церковь одна»» в коротеньком таком предисловии пишет, что в этой работе, как в ядре, заложены те темы, которые потом Хомяков будет развивать в своих вот этих французских брошюрах. А вот что он там будет писать. «Церковь признает себя единством органическим, живое начало которого есть божественная благодать взаимной любви. Всякая частица вещества, усвоенная живым телом, делается неотъемлемой частью организма и сама получает от него новый смысл, новую жизнь. Таков человек в церкви, в теле Христовом, органическое основание которого есть любовь. Человек находит в церкви самого себя, но не себя в бессилии своего одиночества, а в силе духовного искреннего единения со своими братьями и со своим Спасителем».
1: Ну вот смотри, опять тема единства, опять тема некой такой соборности, которую Хомяков без конца затрагивает и развивает, и пытается всячески о ней размышлять.
0: Тема соборности, хотя в этом тексте конкретно Хомяков к ней не обращается, но, конечно, вошла в историю русской религиозной мысли от Хомякова. Соборность – это единство во множественности и множественность в единстве. То есть это средний путь между индивидуализмом и коллективизмом. При индивидуализме каждый мыслит себя эгоистически замкнутым, а коллективизм возникает как реакция на индивидуализм, когда каждый человек, ну сейчас очень абстрактно размышляем, считает себя абсолютно автономным от других, чтобы как-то общество могло существовать в согласии, нужны некие внешние институты, юридические, механические какие-то, которые бы собирали отдельных индивидов в коллектив. Вот коллектив – это внешнее объединение отдельных разрозненных индивидов, которые иначе бы просто бы разбежались совсем, а так хоть как-то держатся вместе. А вот соборность – это другое. Это по ту сторону индивидуализма и коллективизма. Это когда личность не мыслит себя без единства, без «мы», без той традиции, с которой «я» произрастает. Я питаюсь из этой традиции, из этого «мы», из этой церкви, из этой общины. Но я при этом не растворяюсь в этом единстве. Я остаюсь самим собой. Я одновременно уникальная личность, но я связан со всеми. Я такое в этом смысле выступаю, как маленькое «мы». Вот это единство, которое не подавляет личность, а наоборот дает ей расцвести. И в этом единстве с другими личность именно проявляет себя. Такой подход, и это соборность.
1: Ну, смотри, это да, с одной стороны. С другой стороны, Хомяков очень много говорит о том, что существует как бы даже не два вида церкви, можно сказать, два измерения церкви. Церковь видимая и церковь невидимая. Ну, я, пожалуй, даже немного проиллюстрирую. Среди всего труда Хомякова у меня есть цитаты, когда я готовлюсь к программе, я их выделяю разными цветами. Вот что-то я выделяю там желтеньким, это то, что позволяет книжку раскрыть, понять ее основной смысл, это тезисы такие. Нечто я выделяю уже красным цветом, что меня зацепило больше всего и показалось ярким, заметным и требующим, возможно, обсуждения. Процитирую фрагмент из 9 главы, который называется «Вера и жизнь в единстве с церковью». «Церковь живет даже не земной человеческой жизнью, но божественной, благодатной. Поэтому не только каждый из членов ее, но и вся она торжественно называет себя святою. Видимое ее проявление содержится в таинствах. Внутренняя же жизнь ее в дарах Духа Святого, в вере, надежде и любви. Угнетаемая и преследуемая внешними врагами, не раз возмущенная и разорванная злыми страстями своих сынов, она сохранилась и сохраняется непоколебимо и неизменно. Там, где неизменно хранятся таинство и духовная святость, никогда не искажается и никогда не требует исправления. Она живет не под законом рабства, но под законом свободы, не признает над собой ничьей власти, кроме собственной, ничего суда, кроме суда веры, ибо разум ее не постигает, и выражает свою любовь, свою веру и свою надежду в молитвах и обрядах, внушаемых ей духом истины и благодатью Христовой. Посему самые обряды ее, хотя и неизменны, ибо созданы духом свободы и могут изменяться по суду церкви, никогда и ни в каком случае не могут содержать в себе какую-нибудь, хоть и малейшую примесь лжи или ложной священного учения. Обряды же, еще не измененные, обязательны для членов церкви, ибо в их соблюдении радость святого единства. Ты знаешь, я могу здесь выделить несколько тем, которые, как я сказал уже раньше, меня зацепили, заставили задуматься. Во-первых, это то, что для Алексея Степановича Хомякова, ну, на мой взгляд, так как я это вижу, так как я это интерпретирую, существует, с одной стороны, единство в церкви вневременное, то есть церковь как сообщество людей ныне живущих и церковь как сообщество праведников, которые жили до нас, но продолжают жить сейчас в жизни вечной.
0: В вечности, да.
1: Да, в вечности. При этом есть некое разделение на членов церкви и людей нецерковных. Вот члены церкви неким мистическим своим, наверное, началом понимают то, что в церкви происходит, а тот, кто вне церкви, этого понять не может, потому что он вне церкви. И
0: По определению,
1: да, что с него, собственно, спросить. Что из этого вытекает? Вытекает из этого то, что все таинства и обряды, которые существовали, существуют в церкви, они изначально существовали, изначально незыблемы, неделимы. И если эти идеи развивать, то получается, что церковь, она как бы была всегда и в единственном неизмененном виде. С одной стороны, здесь можно было бы вспомнить, ну вот легко мне сказать, послушай, ну вот Ветхий Завет и Новый Завет. Явно люди Ветхого Завета не были христианами, потому что Христос еще не пришел. Ну как же они тогда находятся в нашей Христовой Церкви? Алексей Степанович это подробно объясняет. Давай, может быть, с этого начнем, а дальше немножко расширим эту цитату, про которую я уже сказал.
2: Истоки.
0: Это программа «Истоки». В студии мой коллега Максим Печенкин и я, Константин Мацан. Важнейшие темы, как мне кажется, ты в этой цитате поднял, и много и долго можно об этом говорить, но вот та тема, к которой ты обратился к последней, действительно, мне тоже кажется очень важной. Действительно, церковь можно понимать как явление историческое, то есть то, что возникло примерно 2000 лет назад в Палестине после событий на Голгофе, историческая церковь. То есть это община учеников, собранная вокруг Христа. И это будет корректно. Но ведь церковь можно понимать и как то, что весь мир от сотворения был собран вокруг Бога, второго лица Троицы, в том числе, Логоса, и до воплощения. То есть церковь в таком, если угодно, как это позже в 20 веке назовут, метафизическом смысле. Поэтому это, как мне кажется, непротиворечивая мысль у Алексея Степановича Хомякова, ведь мы даже знаем из библеистики, из Ветхого Завета, вернее, из предания, из патристики, что когда в Ветхом Завете мы встречаем в тексте богоявление, как неопалимая Купина, например, и так далее. Вот я даже помню, у нас на заочном богословском факультете такой вопрос был где-то, то ли в контрольном, то ли еще где-то. А это явление какого, каково из лиц Троицы в Ветхом Завете? Теофании Ветхого Завета. И правильный ответ второго лица, Логоса. То есть Логос являл себя в мире и до воплощения. Просто он являл себя, ну, прикровенно, таинственно, не в человеческом облике, а вот боговоплощение стало уже полноценной теофанией, откровением. И действительно, поэтому те, кто как-то были в согласии, в покорности, если угодно, в следовании Богу единому, те самые ветхозаветные праведники, они же были и в следовании Логосу, и они были в церкви, существовали в церкви вот так вот до ее реального, вернее, до ее исторического зримого воплощения. И мне действительно очень кажется интересной мысль Хомякова, что церковь — это вообще-то все верующие, все поколения верующих, и уже жившие, и ныне живущие, и те только, кто у Бога в замысле, в неком промысле, те, кто еще не родились. Мы не говорим о пресуществовании душ ни в коем случае, но Бог в вечности, и Он знает историю наперед. И вот все те, кому еще предстоит прийти, это тоже и для нас сейчас часть церковной, в широком смысле слова, общины.
1: Вот смотри, как можно красиво развить эту мысль, что если церковь — это тело Христово, то, как сказал апостол Павел, что Христос здесь, вчера, сегодня он тот же. И получается, что вот в этом смысле церковь, она тоже вне времени.
0: Да, она Даже я бы так сказал, вот у митрополита Антония Сурожского, которого, кстати, Хомякова читал и знал, и время от времени цитировал, есть такая мысль: церковь уже есть Царство Небесное на земле, и одновременно церковь идет к Царству Небесному. Она и уже есть, и еще на пути. Поэтому церковь, она и во времени, и в вечности. И вот та дихотомия, которой активно пользовался в этом тексте Алексей Степанович Хомяков, церковь видимая и невидимая, она вот, как мне кажется, в том числе про это. Но вот мы говорим про тайну. Церковь, тело Христово, здесь Бог действует. Поэтому церковь, она и земная, и небесная, одновременно. И вообще-то для исследователей, особенно Хомякова, такая одна из больших тайн, что же имеет в виду Хомяков, не тайн, вернее, а таких моментов, требующих интерпретации. Что же имел в виду Хомяков, как он все-таки мыслит видимую церковь и невидимую. Там очень интересно на эту тему говорится, что как бы нам привычно, как было бы думать, что только церковь видимая. Это вот люди. Пришли, храм, стены стоят, молятся. А церковь невидимая – это, собственно, действие Святого Духа в таинствах, действие Бога в таинствах. Это что-то вот именно сокровенно, ну, мистическое в здоровом смысле слова. В том смысле, в котором, например, Владимир Николаевич Лосский пишет книгу «Очерки мистического богословия Восточной Церкви». То есть то, что связано с молитвой, с тайной действия Духа Святого в таинствах. То есть вот есть видимая церковь люди, есть невидимое таинство, поскольку там действует сам Бог. А вот Хомяков, если его текст читать внимательно, можно так проинтерпретировать, он как будто бы сдвигает эту пару видимого и невидимого чуть дальше от человека, что люди, которые пришли, вот община верующих, их даже не нужно называть видимой церковью. Это просто люди, которые пришли в храм молиться, все прекрасно, но видимая церковь – это как раз-таки единство в таинствах. Вот это то, в чем как бы что-то проявляется для нас. А вот невидимая церковь, она как будто оказывается абсолютно, ну, о ней вообще ничего сказать нельзя, она абсолютно неизреченна. Даже вот отец Павел Ханзинский, комментируя, если я не путаю, когда про Хомякова в своей книге «Церковь не есть академия» писал, он приводил такой пример, не пример, вернее, а сопоставление, что у Хомякова получается, что церковь невидимая – это такая кантовская вещь в себе, которая, как известно, вообще непознаваема для человека. Про нее ничего сказать нельзя. Она как бы настолько неизреченна, что мы знаем, что она есть, но она никак нам вот как будто даже не явлена. Вот едва ли не такое, такая, может быть, интерпретация мысли Хомякова. Но, повторюсь, поскольку здесь Хомяков не занимался таким четко прописанным понятийным анализом, что под этим я имею в виду это, под этим я имею в виду это.
1: Ну
0: это
1: да, вот катехизис такой, но не структурный.
0: Ну, это просто не научный труд, где мы бы сначала договорились о терминах. Да, то есть Хомяков использует термины, которые, как ему кажется, уже заранее понятны читающему. Поэтому вот этот момент двойственности природы церкви, видимый и невидимый, он здесь у Хомякова, ну, скажем так, не до конца прояснен, и это поле для понимания интерпретации. Но в общей рамке видно, что, конечно, Хомяков принимает то, что нам очень понятно, что действительно есть что-то в церкви видимое, то, что человеческое, то, что связано с человеческим, и есть в церкви вечное, неизреченное, божественное, святое, церковь свята святостью Бога.
1: Но при этом можно добавить то, что церковь – это некий коллектив, это даже, можно сказать, проще, это община. И вот мне хочется под конец нашей программы дать еще один небольшой фрагмент. Фрагмент следующий. «Мы знаем, когда падает кто из нас, он падает один, но никто один не спасается. Спасающийся же спасается в церкви, как ее член, и в единстве со всеми другими ее членами. Верует ли кто, что он в общении веры? Любит ли он в общении любви? Молится ли он в общении молитвы? Посему никто не может надеяться на свою молитву, и всякий, молясь, просит всю церковь о заступлении, не так, как будто бы сомневался в заступничестве единого ходатая Христа, но в уверенности, что вся церковь всегда молится за всех своих членов. Молятся за нас все ангелы, и апостолы, и мученики, и праотцы, и всех высшая Мать Господа нашего. Это святое единение есть истинная жизнь церкви. Такая вот соборность у Хомякова получается, про которую мы говорим без конца, про которую мы каждый раз, вспоминая Алексея Степановича, говорим, что он как основоположник славянофильства, основоположник идеи соборности. Вместе с тем, как я сказал пару минут назад, он разделяет людей все-таки на две категории. Вот тот, кто в церкви и в соборности, тот в обществе и в коллективе, а тот, кто вне церкви, он находится как бы немножко за его пределами, поэтому он и понять ничего не может. И вот мне бы хотелось бы самому понять, а что с этими людьми происходит?
0: Ну, мне кажется, что здесь Алексей Степанович не встает в позицию какого-то горделивого осуждение этих людей, или ну что с них взять, они не понимают. Мне кажется, он реагирует на мнение, которое нам и сегодня понятно. Вот сколько раз мы даже на радио «Вера» в разных программах, когда говорили, например, о критике церкви сегодня в адрес церкви со стороны каких-то, не знаю, общественных сил, говорили, что, в общем-то, эти общественные силы ну, про церковь мало что знают. Почему? Потому что они не задали вопроса, а что церковь сама о себе считает. Ведь чтобы узнать, что такое церковь, нужно ну, хотя бы спросить, а как сама церковь себя определяет. То есть, иными словами, по-настоящему узнать, что такое церковь, можно только изнутри церкви. А внешняя критика может быть критикой организации, иерархии, мнение отдельных спикеров, но не будет критикой церкви по существу, потому что вообще не будет речи идти о церкви. И вот мне кажется, это то, что говорит Хомяков. Человек, который верой открывается благодати и приходит в церковь, в смирение, приступает к таинствам, живет церковной жизнью, и там такое словечко есть у Хомякова, не сопротивляется благодати, ну, то есть дает действовать Духу Божьему в себе путем приступания к таинствам. То есть человек, который вот так в церковную жизнь погружается, вот он с церковью знакомится, вот он про церковь что-то может знать и понимать. Но у него уже не остается вопросов, потому что все понятно. Дух Божий просвещает сердце человека. И в этом отношении как бы любое говорение о церкви как бы со стороны, оно бьет мимо цели, оно не знает своего предмета. То есть о церкви можно узнать только изнутри церкви. И это такая мысль Хомякова, понятная и очень ценная, но, если угодно, даже в каком-то, там, не знаю, полемическом ключе. И сколько раз мне приходилось от спикеров слышать, когда какие-то, не знаю, опять же, та же самая критика там, в адрес церкви как организация звучит, отвечают священники, ну вы приходите, посмотрите. Вот приди и вижте. И это тот принцип, который на века. И, мне кажется, его в том числе и Хомяков здесь о нем предлагает задуматься.
1: Костя, спасибо тебе огромное. В эфире была программа «Истоки». Сегодня мы обсуждали труд Алексея Степановича Хомякова «Церковь одна». С вами был главный режиссер радио «Вера» Максим Печенкин.
0: И я, Константин Мацан. Дорогие друзья, ровно через неделю в это же время мы вернемся к «Истокам».
2: «Истоки» – выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей –

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Сергей Климкович. Литературные эскизы. Читает Антон Макарский.
1: Зимние окна. Осенью, чуть только потянет холодком, начинается суета. Выносят из сарая зимние окна. Это вторые застекленные рамы, для которых на окне всегда предусмотрено место. Дом готовится к холоду, к длительной морозной осаде. Окна – самое любимое место для сквозняков. Не углядишь за окнами, не быть в доме теплу. И вот зима. Тихо вечером. В ногах ластится кот. На часах еще, кажется, и день, а темно. И луна одиноко заглядывает в окна, плавая в ледяном океане. Ветер срывает снег с крыши и горстями швыряет в стекла, словно песок сыплется. Поскрипывает дорога под чьими-то ногами. Таинственно и неприютно за стенами. Тепло и сухо в доме, спасающимся от зимы только печным жаром да зимними окнами, стоящими на страже до весны.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из воспоминаний философа Евгения Трубецкого. 1881 год. Для меня, как и для всех моих сверстников, нигилистическая эпоха была периодом определенно выраженного презрения ко всему русскому. И православие русского народа, и его монархизм казались нам проявлениями дикости, варварства и невежества. Тогдашнее народничество делало исключение только для сельской общины, в которой оно видело зародыш будущего социалистического строя. Для меня же не существовало и это исключение. Община, как и все русское, представлялась мне лишь проявлением нашей бытовой отсталости. Иными словами, нигилизм в том виде, как я его переживал, привел меня к полной утрате родины. Нужно ли объяснять, что при этих условиях возвращение к вере было вместе с тем и возвращением к родине? Все те чувства, которыми я жил в детские и отроческие годы, вдруг разом ожили и воскресли.

Радио «Вера». Уходят люди. Каждому черед. Вся наша жизнь в простом вопросе этом. Кого Господь к ответу позовет, кого утешит сам своим ответом. Не могут уберечься берега от волн, стремящихся к покою. Так наша жизнь течет к Его рукам, благословенная Его рукою. Архиепископ Иоанн Шиховской.

Светлое радио. Часть речи. Николай Лесков. Отрывок из повести о богоугодном дровоколе. В очень отдаленные времена в кипрских окрестностях была ужасная засуха. Все молились и просили дождя, но дождя не было. Во главе местного духовенства находился тогда епископ.

Завете сам Христос называется блюстителем, буквально епископом душ. Через епископа осуществляется апостольское преемство, то есть принятие священства от того, кто сам получил власть в церкви от учеников Христа. Епископ, представитель высшей степени священства, избирается из монашествующего духовенства. Он осуществляет духовное и административное руководство вверенной ему епархии. Только епископ может рукополагать в священнике. Свою должность он занимает пожизненно. Епископы также называются архиереями, то есть старшими священниками.

Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на «Радио «Вера».

0: рассказывает священник Виктор Ленок.
1: Каждый человек, начинающий искать Бога, узнает заново самого себя. Это приносит ему страдания от осознания его собственной греховности. Человеку приходится бороться со своей природой, со своими вредными привычками, крутым нравом. Ему открываются такие темные стороны собственной души, о которых он не предполагал. Но это правильный путь, и по-другому к Богу не прийти. Хочу поделиться с вами словами преподобного Макария Великого. «Весьма многие из людей хотят сподобиться царствия без трудов, без подвигов, без пролития пота, но сие невозможно».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В мае 1915 года петербургский купец Василий Николаевич Муравьев торопился на склад. Нужно было оформить документы на меха, только что прибывшие из Сибири. Вдруг он резко остановился. Перед ним, прямо на мостовой, сидел оборванный крестьянин, плакавший и без конца повторявший: «Не как ты хочешь, а как Бог даст». Муравьев с участием начал расспрашивать бедолагу и выяснил, что в деревне у того остались 7 больных тифом детей. Чтобы выручить хоть немного денег, крестьянин поехал в город, чтобы продать лошадь. Но случилась беда. Грабители отобрали все полученные деньги. Несчастный сел на мостовую и решил здесь умереть, повторяя для успокоения любимую молитву. Василий Николаевич поехал с ним на рынок. Купил ему лошадь, корову, телегу, наполнив ее продуктами. Смутившись, крестьянин стал отказываться от покупок. Но Муравьев напомнил: «Не как ты хочешь, а как Бог даст». Будущий преподобный Серафим Вырицкий Василий Николаевич Муравьев родился в Ярославской губернии в 1866 году. Когда ему было 10 лет, умер отец, и мальчик был вынужден отправиться в Петербург на заработки. Начал там с нуля, но оказался таким талантливым предпринимателем, что через 16 лет уже смог организовать собственную фирму по заготовке и продаже пушнины. Вскоре торговое предприятие Муравьева стало одним из крупнейших в Петербурге с несколькими магазинами в центре города. Василий Николаевич считал, что весь заработанный капитал дан ему Богом исключительно как средство для оказания помощи церкви и ближним. Во всех благих начинаниях рядом с ним была его верная и преданная супруга Ольга Ивановна. Муравьевы постоянно помогали многим храмам и монастырям в Петербурге и других городах, жертвовали на содержание нескольких петербургских богоделен. В дни церковных праздников и памяти чтимых святых Муравьевы накрывали столы с разнообразными яствами, которым звали всех желающих бедняков с улицы. Василий Муравьев убежденно говорил: «Все зло надо покрывать только любовью. Чем ты ниже саном, беднее, тем ты мне дороже». И действительно, Василий Николаевич самоотверженно служил ближним, покрывая зло самой искренней любовью и добротой. Большую часть своих доходов Муравьев жертвовал неимущим, вдовам и старикам, оплачивая их жилье и лечение, оказывал финансовую помощь учащимся, содержал воскресные школы, открывал благотворительные столовые. Многочисленные пожертвования Василий Николаевич старался совершать втайне от окружающих. После переворота 1917 года Муравьевы закрыли свое торговое предприятие. Из основных капиталов удалось передать 40 тысяч рублей золотом в Александро-Невскую лавру, а остальное пожертвовать в Иверско-Выксунский и Воскресенский Новодевичий монастыри. Через 3 года Василий Николаевич принял постриг в Александро-Невской лавре с именем Варнава. Александро-Невский монастырь был тогда настоящим благотворительным центром Петрограда. Здесь происходил сбор средств для помощи голодающим и на содержание сирот. Работу пункта питания для голодающих взял на себя отец Варнава. В 1926 году он поднялся на высшую ступень монашества, принял великую схиму с именем Серафим. В скором времени из-за проблем со здоровьем отец Серафим переехал в небольшой поселок в Вырицу Ленинградской области. Со всех концов страны к батюшке Серафиму приезжали люди, нуждающиеся в его помощи и утешении. Значительную часть пожертвований своих многочисленных посетителей старец передавал в Вырицкий Казанский храм, остальное раздавал бедным. Его любовь к людям была действительно безгранична. Это была та деятельная христианская любовь, о которой святой апостол Иоанн Богослов говорит: «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинною».
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. В мае 1943 года я поступил в Московский институт инженеров транспорта. На первом курсе студенты, и только что окончившие среднюю школу, и уже отвоевавшие, с контузиями, ранениями. Были и те, кто ушел на фронт после второго-третьего года обучения, а после ранения вернулся. Среди них девушка-инвалид. У нее целой была только одна нога, вторая — по колено. Она ходила на протезе. И не было обеих рук примерно до локтей. Кем она была на фронте, я точно не знаю. То ли радистка, то ли санинструктор. Относились к ней рыцарственно. Ее опекали и студенты-юноши, и взрослые. Ребята ждали ее, чтобы открыть дверь, чтобы в гардеробе снять с нее прежде всего полевую сумку, потом пальто, потом вновь одеть на нее эту сумку и поодаль сопровождать ее по лестнице, пока она медленно, независимо от этажа здания, тяжело переставляя протез, поднималась по ступенькам. Лекции она только слушала, писать не могла. На руках у нее были неподвижные черные перчатки. Тем не менее, она закончила Московский институт инженеров транспорта с красным дипломом.

Чудна, чудна молитва сила. Она невидимо целит и душу из тоски унылой, подняв, так дивно оросит, что и наружность обновится, и жизнью зацветет другой. О Боже, дай мне дар молиться, раскрой во мне сей ток живой.

0: Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд «Все-все вместе» помогает детям и взрослым с опорно-двигательными заболеваниями и ампутацией конечностей. Покупает протезы, оплачивает реабилитацию и организует занятия адаптивной физкультурой. Сейчас фонд запускает проект «Территория чемпионов» для развития детского спорта в малых городах и селах России. Под руководством тренеров-наставников ребята из малообеспеченных семей смогут бесплатно заниматься спортом и создавать свои команды. Первым участником проекта стал спортивный клуб «Витязь» из села Дивеево Нижегородской области. Сегодня более 30 детей из этого населенного пункта и окрестных сел желают заниматься спортом, но у их семей нет средств на регулярные тренировки. Проект фонда «Все-все вместе» поможет оплатить им занятия, экипировку и участие в соревнованиях. Я вижу, как дети меняются, когда чувствуют поддержку. Особенно важно, что в нашем клубе занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Они участвуют в соревнованиях и показывают хорошие результаты, рассказывает главный тренер клуба «Витязь» Александр Ожередов. Вы тоже можете поддержать инициативу фонда «Все-все вместе» и подарить детям из небольших городов и сел России бесплатные занятия спортом. Для этого переходите на сайт фонда «Все-все вместе». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Господи, кто в мир грех принес, так что занемог мир и стал добычей смерти? Через врата ума грех в мир вошел. Через ум капля яда просочилась в сердце и душу. Утративший святость и девственность, не троичный уже, единичный, отпадает ум от Святой Троицы и становится четвертым, имя которому небытие, и помышляет о земном, не о божественном. Отделившийся от девства души и святости сердца, становится он тенью Сына Божия, изнанкой мудрости. Тьмою ложится тень на ум и сердце. И когда все трое погружаются во тьму и тлен, образуется несвятая троичность. Тень святой троичности, так же, как небытие, призрачная тень бытия. Чем вначале согрешил ум человеческий, Господи? Каким грехом принес он страдания и муку всему роду человеческому? Первым грехом ума стал самообман, вторым – гордость. Чувства приковали человека к ложному, и ложное ум принял за истинное. Самообман месяца отражения в озере за настоящий месяц принимает и спешит поймать отражение. Самообман веревку за змею принимает и бежит от нее. Самообман пса видит отражение, пса в воде, и заставляет лаять на отражение. Самообман о полноте тленной жизни мирской заставляет ум придавать значение миру ложному и заслоняет от него мир истинный. Поистине, самообман ума есть первый грех, и первый грех сей вступает в брак с гордостью, от которого рождаются все грехи и все зло, причиняющие муки и страдания. Господи мой, как вслед за самообманом рождается гордыня! Первооткрыватели прежде неведомого всегда исполняются гордыней. Обманувшийся ум открывает нечто новое и неведомое. Ах, если бы знал он, что открывает гроб свой! Самообман подменяет мир истинный ложным, представляя его открытием нового. Каким губительным помрачением станет для него открытие сие? Открывая мир ложный, самообман закрывает мир истинный и представляет его нереальным. Господи мой, единый сущий, спаси ум мой от грехов сих адских. Истина моя, спаси меня от злосчастного обмана ума моего. Властителю и дородавче всего, что имею и что есмь, избави мя от гордыни, погибели глупцов и безумцев.

0: Радио «Вера». Сергей Климкович. Литературные эскизы. Читает Антон Макарский.
1: Зимние узоры. Зимой знакомые места становятся почти незнакомыми. Так снег все вокруг преображает. Даже холод отступает на второй план перед завораживающей красотой зимних узоров. Ходишь по лесу, и кажется, что вдали, среди заснеженных еловых лап, мелькает узорная ледяная шуба морозка. А как сладка рябина сразу после первых морозов. На веточке шляпка из снега, а под ней ярко-красный огонь ягод. И солнце пронзает лес, делает тень гуще, а свет ярче.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника императрицы Александры Федоровны Романовой, 1917 год. Нужно в человеке видеть лучшее, что в нем есть, и уметь находить красоту и добро в жизни каждого, если мы хотим вдохновить людей на развитие лучших их качеств. Богу не нужна помощь, чтобы раскрывать его бутоны и давать цвести его розам. Бутоны должны раскрываться и розы цвести естественным путем, путем, который определил Господь. Заставлять их цвести раньше времени значило бы погубить их. Мы должны быть максимально осторожными, пытаясь влиять на духовную жизнь других людей, особенно детей. Насилие может принести непоправимый вред. Лучшее, что мы можем сделать, чтобы развить духовную жизнь других, это дать им атмосферу любви и чистоты. Новая дружеская связь для многих меняет все будущее. Для каждого из нас много значит знать, что кто-то нами интересуется. Один из первых секретов умения помогать – это способность ободрять других. Ободрение нас вдохновляет. Если его нет, гаснут многие благородные возможности. Ты думаешь, что не можешь добиться многого в жизни, не можешь сделать ничего хорошего, ничего прекрасного. Тебе кажется, что и твои друзья думают так же, и тебя охватывает безнадежное чувство собственной незначительности. Потом приходит кто-то, кто видит твои способности, чей взгляд ловит драгоценные проблески твоей души, кто видит в твоей жизни возможности, о которых ты никогда не подозревал, и говорит тебе об этом. Ты понимаешь, что это для тебя значит. Любовь Иисуса к Симону, высказанная им, и его ободрение стали для него началом новой жизни. Иисус поверил в него, и это наполнило его упованием.

0: тех, кто хочет верить.
1: Всюду ясность Божия, ясные поля, девушки пригожие, как сама земля. Только верить хочешь все, что на склоне лет ты, душа, воротишься в самый ясный свет. Александр Блок.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иов Соловецкий.
1: Над Анзером, одним из Соловецких островов, занималась заря. Солнце еще не показалось из-за горизонта, но вокруг уже начало светлеть. Монах Иов, живший на острове,

0: Иов снова стал на молитву, но вдруг услышал человеческую речь. Прямо под окном кто-то говорил хриплым шепотом. «Сейчас он уйдет», — донеслось до монаха. «Слышите колокол? В скиту начинается служба. Он там долго пробудет. Ну а мы тем временем поглядим, не припрятано ли у него здесь золотишко». Иов сразу понял. Речь шла о нем самом, а под окном его кельи сидели, притаившись, разбойники. Никакого золота у монаха, разумеется, не было. Но разве объяснишь это ворам? И монах стал молиться еще усерднее. Только не о себе, а о разбойниках. «Господи, — просил он, — вразуми рабов твоих, отведи их от греха». Когда спустя некоторое время Иов вышел из кельи, взору его предстала поразительная картина. Разбойники лежали возле крыльца и мирно, словно младенцы, спали. «Велика твоя сила, Господи!» – перекрестившись, промолвил монах и зашагал по тропинке, ведущей в скит. Дела задержали Иова в скиту на несколько дней. Когда же он вернулся в свою келью, то нашел разбойников все так же мирно спящими на пороге. Монах изумленно ахнул. А разбойники вдруг зашевелились и открыли глаза. Но подняться с земли не смогли, так как сильно ослабли. Лежа у ног монаха, они раскаялись в своем намерении и попросили разрешения работать в скиту, дав обещание оставить свой разбойничий промысел. «О всяком человеке Господь попечение имеет и дивными путями людей ко спасению приводит», — говорил Иов Соловецкий, прославленный церковью в чине преподобного.
1: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Иов Соловецкий.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Виктор Лисюнин.
1: Грех, он именно потому грех, что от него страдает невиновный. Поэтому, когда я слышу жалобы от людей о том, что с ними обращаются,

0: обошлись несправедливо, хочется их укрепить и пожелать им смирения и терпения. А главное – не обижаться и стараться молиться за своих обидчиков. Хочу поделиться словами преподобного Паисия Святогорца. «Те, кто терпит несправедливость, самые любимые Божьи чада. Ведь, терпя несправедливость, эти люди носят в своем сердце потерпевшего несправедливость Христа».
1: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний фрейлины Анны Вырубовой, близкого друга семьи императора Николая II. 1919 год. Петроград. Постучав у двери, спросила, как и каждый раз. Я ушла из тюрьмы. Примите ли меня? Входите, здесь еще две скрываются. Ответила мне ласково моя знакомая, скромная, бедная женщина. Рискуя ежеминутно жизнью, зная, что никогда и ничем я не смогу отблагодарить ее, она служила нам всем своим скромным имением, мне и двум женщинам, врачам, только чтобы спасти нас. Вот какие есть русские люди. Я оставалась у нее 10 дней. Другая прекрасная душа, которая служила в советской столовой, не только ежедневно приносила мне обед и ужин, но отдала все свое жалование, которое получила за службу, несмотря на то, что у нее было трое детей, и она работала, чтобы пропитать их. Так я жила одним днем. Как загнанный зверь, я пряталась то в одном темном углу, то в другом. Господь через добрых людей не оставлял меня. Сколько я видела добра и участия от окружающих, и я ничем не могла их отблагодарить. Но я верю, что за меня их отблагодарит Бог своими неизреченными и богатыми милостями.
0: Голос.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: 2 сентября 1827 года в итальянский город Турин въехал, подпрыгивая на брусчатке, пассажирский дилижанс из Милана. Он остановился возле городской больницы. Дверь экипажа открылась, и на землю спрыгнул мужчина средних лет. Он бережно снял со ступени дилижанса свою жену, женщину с худым, испуганным лицом. Она куталась в теплую шаль, прикрывая большой живот, и кусала губы от боли. Прямо в дороге у нее начались родовые схватки. К тому же женщину лихорадило, у нее был сильный жар. Пятеро ребятишек, мало-мало-меньше, следом высыпавшие из кареты на мостовую, испуганно смотрели на мать. Мужчина, осторожно поддерживая дрожащую от озноба жену и пытаясь не выпускать из поля зрения детей, вошел в двери больницы. «Помогите Бога ради! Моя жена больна и, кажется, рожает!» — обратился он к строгой даме в белом чепце. Дама смерила женщину взглядом и холодно ответила: «У вашей жены лихорадка, а мы не допускаем в родильное отделение больных». Весь день несчастная семья бродила по городу в поисках пристанища и помощи, пока, наконец, хозяин одной харчевни не согласился пустить их в свою конюшню. Женщина уже не могла держаться на ногах. «Священника!» – прошептала она помертвевшими губами, падая на застеленный соломой пол. Отец Джузеппе Каталенго, настоятель богатого прихода в респектабельном районе Турина, сидел за вечерним чтением. Вдруг в дверь постучали. «Падре!» – раздался взволнованный голос слуги. «Вас зовут! Женщина в харчевне за углом умирает!» Отец Каталенго поспел как раз вовремя. Через несколько минут отверженная людьми несчастная женщина скончалась. Ребенок, которого она родила прямо здесь, на соломе, девочка, тоже едва дышала. Священник едва успел окрестить бедное дитя, как оно последовало вслед за своей матерью. На обратном пути падре, едва сдерживая слезы, твердил про себя: «Так не должно быть! Так не должно быть!» А уже через несколько дней отец Каталенго снял в центре города небольшое помещение, где на собственные средства открыл бесплатную больницу для бедняков. За 4 года ее существования помощь там получили более 200 больных. А потом городские власти принудили священника закрыть его маленький островок спасения под предлогом, что больница может послужить источником распространения инфекций. Но Джузеппе Каталенго не сдался. Вскоре он снова открыл свою больницу, на сей раз за городом. Теперь она была намного больше, и бедняки могли там не только лечиться, но и жить. А в старом здании клиники отец Джузеппе устроил бесплатный детский сад. В новой больнице появились отделения для глухонемых, эпилептиков и даже неизлечимо больных. Только здесь говорили не отделение, а семья. И действительно, пациенты Каталенговской больницы чувствовали, что находятся среди родных, и даже называли клинику домом, малым домом божественного провидения. Постепенно, стараниями падре Джузеппе, на окраине Турина вырос целый благотворительный городок, на поддержание которого охотно жертвовали деньги богатые и знатные люди. Один из них, приехав однажды в малый дом божественного провидения, спросил у отца Каталенго: «Падре, вы здесь главный?» Священник с улыбкой ответил: «О нет, сеньор, главный здесь Господь и все те, кто приходит к нам больными, нагими и босыми. А я лишь самый скромный их слуга». Он служил несчастным и обездоленным на протяжении 15 лет, с 40 до 55, вплоть до самой своей смерти в 1842 году.
0: Имена, имена милосердия.

средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твоей покрывала черты. Лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как море, играющий вал. В часы одинокие ночи люблю я усталый прилечь. Я вижу печальные очи, я слышу веселую речь. И грустно я так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю. Алексей Толстой.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Библейское повествование начинается с радостного рассказа о творении мира. Господь, как гениальный художник, создает небесную и земную реальность. По его желанию, нашу планету, согретую лучами солнца, заселяют живые существа, в том числе и первые люди – Адам и Ева. К сожалению, период первозданного счастья длился недолго. Совсем скоро прародители поддались уговорам змея-искусителя и попытались обмануть Бога. Совершенный поступок не позволил им остаться в райском саду, ведь ничто греховное не может находиться рядом с Богом. После ухода из рая Адам и Ева лишились бессмертия. Но это было не самым страшным. Кончина тела, конечно, ужасала, но печальнее оказалась участь души. Во времена Ветхого Завета даже души праведников после смерти пребывали в аду. Спасти человечество от такой страшной участи пришел Сын Божий, Иисус Христос. Древние иудеи Спасителя отвергли и отправили на казнь. Однако смерть Христа принесла людям вечную жизнь. Об этом и говорит нам песнопение, названное по первым словам «Светлое воскресение проповедь». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Миссия Христа была очень трудной, ведь многие люди хотели получить от него не святость или духовное совершенство, а политический успех, земную власть. Только небольшая группа людей – апостолы, жены-мироносицы, тайные ученики Никодим и Иосиф Аримафийский – видели во Христе обещанного Мессию, того, кто вернет человечеству рай. Эти люди первыми узнали от ангелов о воскресении Спасителя. Господь направил к ученикам Христа своих небесных посланников, чтобы уверить их, чудо действительно состоялось. И вот как говорит об этом сегодняшнее песнопение – «Светлое воскресение проповедь от ангела уведиша, Господней ученицы, и прадеднее осуждение отвергша, апостолам хвалящейся глаголуху, испровержися смерть, воскресе Христос Бог, даруй мирови велию милость». В переводе на русский язык текст молитвословия звучит так: «Радостную весть о воскресении узнав от ангела и избавившись от прародительского осуждения, Господни ученицы апостолам возглашали торжествуя: «Низвержена смерть, воскрес Христос Бог, дарующий миру великую милость».
2: В древнем Израиле явление ангела рассматривалось как печальное, даже зловещее событие. Приход небесного посланника был признаком скорой кончины человека. В день воскресения Христа его ученики, увидев ангелов, сначала сильно испугались, но потом обрадовались, ведь узнали от них не о смерти, а о победе жизни. А теперь давайте послушаем тропарь «Светлое воскресение проповедь» в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Анастасия Коваленкова. Литературные эскизы. Читает Илза Лиепа.
1: Две хозяйки. В деревне были только я и ветер. Дул сквозь солнце, сквозь лазурь неба, то слева, то справа, выл, гудел вокруг дома. А я весь день мыла рыжие полы, похожие на огромное пасхальное яйцо. И казалось, что всюду идет весенняя яростная уборка. Одна хозяйка бушует внутри дома, а другая, большая хозяйка, весна. По всей округе из всех углов выметает. Сердится. Насорили тут без меня. Но улыбается.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Как прекрасен истинный Сын Божий, тот, который не от тени, а от света, тот, который от Троицы истинный, а не от ложной. Как покоится мудрость Его на блаженном девстве и всесильном свете, словно купол храма на стенах мраморных. Господство, силы и власти не сводят с Него очей своих. Начало – архангелы и ангелы служат Ему. Словно потоки молока и меда, в земле обетованной текущие, так течет мудрость из уст Его. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Не спрашиваю, что имеете, спрашиваю, кто вы. Если вы чадо света, и ни в одном из членов тела вашего не затаилась тьма, тогда имение ваше – Отец Света. Блаженны вы, если все имение ваше в Отце Светов. Глаголю вам, и бытие ваше будет в бытии Его. Вы, имеющие на земле имение огромное, берегитесь, чтобы не стать вам имением имения вашего. Берегитесь, чтобы то, чем от начала вы были, не обратилось в то, чем стали вчера. Ибо станете рабами тьмы, и свет забудет вас. Имения земные и сродники – враги ваши. Они вас к миру привязывают, и врата небесные закрывают. Не погребайте сердца ваши под имениями земными, ибо истлеет оно под ними. Подарите сердца свои Богу, в дар дарующему, и станет имение ваше рабом кротким, а не грозным хозяином. Не отдавайте сердце своего сродникам, ибо поглотят его и алчущими останутся. Но предайте его Духу Святому. Он так насытит сродников ваших, что вовек алкать не будут. И станут они вам сродниками не только по плоти и крови, но в Духе Святом. А Дух Святой не имеет иного родства, кроме вечного. Выбирай, душа моя окаянная, что хочешь, быть или иметь. Если бытие выбираешь, имение твое будет не меньше имения Божие. Если выберешь имение, бытие твое будет, как отражение месяца на глади озерной. Сыне Божий, помози душе моей, да не обманется, да погибели не изберет.

0: Радио «Вера». Дарья Мангушева. Литературные эскизы. Читает Илза Ильепа.
1: Звезды. Мне никогда не надоест смотреть на звезды. Я могу стоять и рассматривать их часами. Именно в такие минуты остро ощущаю мир и себя в этом мире. Чувствую все его величие и тайну. Особенно захватывает ночное южное небо. Кажется, оно низко, что вот-вот накроет тебя своим огромным необъятным куполом, и ты растворишься в нем. Как бы мне хотелось, чтобы в этот момент рядом были те, кто мне дорог, кому я всегда рада. Вот бы они тоже смогли все это увидеть, почувствовать.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника княгини Натальи Урусовой. 1926 год. Ейск. Мой сын Петя служил помощником машиниста на узловом разъезде. Это не селение, а только депо для смены паровозов и бригады дальнего следования. Прислали туда практиканта, молодого комсомольца, с тем, чтобы он сдал экзамен на помощника машиниста. Все 3 месяца он не отходил от Пети, проявляя самые дружеские отношения. Петя был с ним дружен, но в откровенности никогда не вступал. Человек этот был ленив и абсолютно ничего не знал, и не сдал бы экзамена без Петиной помощи. Он его всецело подготовил, и тот сдал экзамен. Когда уезжал, то сказал наедине: «Ты хороший товарищ, добрый, и помог мне. Без тебя я не сдал бы экзамена. И я поэтому помогу тебе советом и открою тайну. Я был на 3 месяца приставлен к тебе от ГПУ. Всегда можешь этого ожидать, а потому следи за собой и будь осторожен».

Покажись мне, ангел света, покажись, небесный князь, дай мне руку в знак завета за нее, чтоб, ухватясь, шла я бодро и надежно. Взор стремила б к небесам, чтоб мне мир, презрев мятежный, не отдать души грехам.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Иоанн Кременецкий.
1: Новгородский купец Иван Климентов плыл в парусной лодке по Онежскому озеру. Он возвращался домой из карельского поселка Повенец с большим грузом соли, которую надеялся выгодно продать на ближайшей ярмарке. Мысли Ивана были заняты подсчетами возможной прибыли. За этими думами купец не заметил, как небо затянулось тучами, поднялся ветер, пошел дождь. Озеро заволновалось, началась буря. Лодку кидало с волны на волну.

0: он узнал остров Клеменец, где прежде не раз бывал. «Здесь и построю обитель», — решил Иван. После всего случившегося его сердце совершенно переменилось. Мысли о выгоде больше не преследовали купца. Теперь он всей душой желал посвятить свою жизнь Богу. Вернувшись в Новгород, Иван раздал часть своего богатства нищим, после чего принял монашеский постриг с именем Иона и с оставшимися деньгами приехал на Клеменец, где начал строительство монастыря. Так, в 1520 году на острове появилась Свято-Троицкая Клеменецкая обитель, в которой Иона прожил всю оставшуюся жизнь. Не тогда впрок богатство, когда его приумножаешь, а тогда, когда с другими разделяешь и Господу в угоду приносишь, говорил Иона Клеменецкий, прославленный церковью в чине преподобного.
1: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Иона Клеменецкий.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Виктор Лисюнин.
1: Часто бывает так, что когда что-то случается у человека, какой-то форс-мажор, то он сразу хватается за телефонную трубку и начинает звонить всем подряд. Нервничает, естественно. И если не удается ни до кого дозвониться, то впадает в отчаяние. К сожалению, о Боге уже невозможно даже вспомнить в таком состоянии. А ведь наш главный помощник – именно Господь. Хочу поделиться с вами наставлениями святителя Игнатия Брянчанинова. Во время напастей не ищи помощи человеческой, не трать драгоценного времени, не истощай сил души твоей на искание этой бессильной помощи.

0: ожидай помощи от Бога. По Его мановению в свое время придут люди и помогут тебе.
1: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги митрополита Сурожского Антония Блума «Ступени». В 20-х годах был съезд русского студенческого христианского движения. На этом съезде присутствовал один замечательный священник, отец Александр Ельчининов. К нему пришел на исповедь офицер и сказал: «Я могу вам выложить всю неправду моей жизни, но я ее только головой сознаю. Мое сердце остается совершенно нетронутым. Мне все равно. Головой я понимаю, что это все зло, а душой никак не отзываюсь. Ни болью, ни стыдом». И отец Александр сказал потрясающую вещь: «Не исповедуйтесь мне. Это будет совершенно напрасное дело. Завтра, перед тем, как я буду служить литургию, вы выйдете к царским вратам. И когда все соберутся, вы скажите то, что вы только что сказали мне, и исповедуйтесь перед всем собравшимся съездом». Офицер на это согласился, потому что он чувствовал себя мертвецом. Он чувствовал, что в нем жизни нет, что у него только память и голова, а сердце мертвое, и жизнь в нем погасла. И все же он вышел от священника с чувством ужаса. Офицер думал, что начни он сейчас говорить, и весь съезд от него отвернется. Все с ужасом посмотрят на него и подумают: «Мы считали его порядочным человеком, а какой он негодяй! Он не только негодяй, но и мертвец перед Богом». Но он пересилил свой страх и ужас, встал и начал говорить. И случилось для него совсем неожиданное. В момент, когда он сказал, зачем он встал перед царскими вратами, весь съезд обратился к нему с сострадательной любовью. Он почувствовал, что все ему открылись, что все открыли объятия своего сердца, что все с ужасом думают о том, как ему больно, как ему страшно. Он разрыдался и в слезах произнес свою исповедь, и для него началась новая жизнь.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: В приемной митрополита Филарета Дроздова на подворье Троицы Сергиевой Лавры в Москве ждал своей очереди бедный дворянин в потертом тулупчике. Множество просителей прошло перед его глазами. Самые разнообразные нужды были у них к владыке. И каждый уходил утешенный и успокоенный. Ни одна просьба не осталась без ответа. В конце концов, подошла очередь и бедного помещика. Он бросился в ноги к митрополиту Филарету. «Владыка, помилуй! Имение мое сгорело, нахожусь в крайней нужде. Не на что купить даже новое платье». Владыка внимательно посмотрел на посетителя и дал ему 300 рублей на восстановление имения. Проситель зажал в руке ассигнации и выскочил из приемной. На улице помещик злорадно расхохотался. Он всего лишь хотел испытать прозорливость святителя Филарета, о которой ходило столько рассказов. И так легко и просто обманул доверчивого митрополита, прикинувшись погорельцем. На следующий день к владыке Филарету ворвался вчерашний проситель. Только его было не узнать. Дорогая шуба, модный фрак, а лицо искажено непритворным ужасом. «Мое можайское имение вчера сгорело», – закричал он в отчаянии. «Простите меня, владыка, не верил я в вашу прозорливость, а вы увидели, что в моем доме беда. Простите и помолитесь за меня. Возьмите деньги назад». «Всемилостивый Господь Иисус Христос да простит вас», – осенил крестом митрополит Филарет склоненную голову. «А деньги возьмите, вам они теперь пригодятся». Василий Михайлович Дроздов, будущий святитель Филарет Московский, родился в Коломне в 1783 году. Родители его происходили из потомственного духовенства. С самого детства Василий горячо сочувствовал бедным и обездоленным. Особенно потрясла Васю гибель соседского крепостного мальчика, жестоко выпоротого за разбитый горшок с графским цветком. Не выдержав истязаний, мальчишка сбежал в лес, где и замерз. Эта история навсегда запечатлелась в чутком Васином сердце. В 25 лет Василий Дроздов принял постриг с именем Филарет в честь праведного Филарета Милостивого. Подобно этому великому святому, инок Филарет стремился самоотверженно служить ближним. Особенно широкое поле для дел милосердия открылось перед ним в 1821 году, когда он стал митрополитом московским. По 18 часов в сутки владыка Филарет трудился на благо церкви и своей паствы. На каждого просителя владыка находил время. Он одинаково радушно принимал знатных и простых, богатых и бедных. Помимо молитв архипастыря, нуждающиеся получали от него и материальную помощь. Многих представителей московской аристократии митрополит Филарет привлек к делам милосердия. С помощью его богатых прихожан выплачивались ежемесячные пенсии сотням бедных семейств. Митрополит был рядом со своими духовными детьми всегда и в самые тяжелые минуты испытаний. Во время эпидемии холеры 1830 года он остался в Москве. Не сомневаясь в пользе медицинских средств, святитель Филарет, однако, больше полагался на милосердие небесного врача Иисуса Христа. Он распорядился совершать крестные ходы с пением молебнов. В Кремле сам митрополит вместе с братьей чудового монастыря на коленях молился о прекращении болезни. Эпидемия унесла множество жизней, и владыка Филарет не мог оставаться в стороне от постигших его паству горестей. По его распоряжению открыли столовую для бедных при церкви Святой Живоначальной Троицы. Еще более 1000 рублей он раздал в виде помощи вдовам и сиротам, оказавшимся в крайней бедности после смерти кормильцев. святитель Филарет в проповедях часто говорил о том, что вера истинного христианина должна быть деятельной, и сам всю свою жизнь следовал этому призыву.
0: Имена, имена милосердия.

0: Вера.
1: О свете тихий, Боже правый, ты ниспошли свои лучи в покой таинственной оправы, алмазы сердца заточи. Измучен я немым страданием, не знаю, чем душа полна. Так пусть тобой, твоим сиянием, навек исполнится она. Владимир Полей.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Любая икона, посвященная церковному празднику, изображает события с точки зрения вечности. А для вечности не важно, например, жили ли святые в одно время или нет. На иконе Покрова Божией Матери можно увидеть святого Романа Сладкопевца. При этом событие Покрова произошло в X веке, а святой Роман жил примерно на 5 столетий раньше. Это кажущееся несоответствие может смутить, но оказывается, оно не только не случайно, но совершенно осознанно было допущено. Причина в следующем. Святой Роман Сладкопевец являлся диаконом главного православного храма тех времен – Софии Константинопольской. К священнослужителям храма Софии предъявлялись самые высокие требования. Они не только должны были иметь богословское образование, но и прекрасно петь. Роман Сладкопевец жил святой жизнью, горячо верил в Бога, но имел большие проблемы с голосом и слухом. Поэтому над ним посмеивались и сослужители, и прихожане. А однажды, в присутствии императора, Роман спел настолько плохо, что и вовсе оказался перед угрозой изгнания из клира храма. Находясь на грани отчаяния, диакон взмолился Богородице, и та, явившись ему во сне, даровала Роману и удивительной красоты голос, и уникальный поэтический дар. Впоследствии святой Роман Сладкопевец написал множество песнопений в честь Божией Матери. Они стали образцом для последующих поколений церковных поэтов, в том числе и для тех, кто составил богослужение в честь покрова Божией Матери, например, афонского монаха Саввы. Об одном из главных песнопений праздника – тропаре – рассказывает священник Антоний Борисов.
2: По одной из версий, тропарь покрову Божией Матери составил преподобный Савва, афонский монах, живший в X-XI веках. Но никаких исторических подтверждений этому у нас нет. Тем не менее, песнопение явно составлено по образцу произведений святого Романа Сладкопевца. Послушаем его церковнославянский текст. «Днесь, благоверные люди, светло празднуем, осеняйми Твоим, Богоматери, пришествием, и к Твоему взирающему пречистому образу умильно глаголем, покрый нас честным Твоим покровом, и избави нас от всякого зла, молящий Сына Твоего Христа Бога нашего, спасти души наши». Перевод на русский язык выглядит так. «В сей день мы, правоверные люди, торжественно празднуем, осеняемые Твоим, Богоматерь, пришествием, и, взирая на Твой пречистый образ, с умилением взываем, покрой нас священным Твоим покровом, и избавь нас от всякого зла, умоляй Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши».
1: Праздник Покрова Божией Матери празднуется 14 октября по новому стилю. Это церковное торжество любимо не только простыми прихожанами. В день Покрова престольный праздник отмечает старейшее учебное заведение Русской Церкви – Московская Духовная Академия, домовый храм которой освящен в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Послушаем молитвословие в исполнении хора Регинского отделения Московской Духовной Академии –

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ульяне Морозовой из города Владимира скоро исполнится 3 года. Родители девочки, Марина и Денис, очень ждали рождения дочери. Но их радость омрачилась серьезными диагнозами ребенка. У Ульяны нарушения в работе головного мозга, проблемы со зрением, работой центральной нервной системы и эпилепсия. В первые месяцы жизни девочки врачи не давали никаких прогнозов о ее состоянии. Но Марина и Денис не сдавались, искали варианты лечения и реабилитации для дочери. Сейчас Ульяна продолжает расти, но почти не развивается. Девочка пока не умеет держать голову, переворачиваться, не сидит и не ползает. Мир Ульяны ограничен кроваткой и мамиными руками. Но при этом она смеется, различает родителей по голосу, издает звуки и пытается общаться. Ульяна очень эмоциональный и улыбчивый ребенок. Ее родители всегда старались помогать тем, кто оказался в беде. Сдавали кровь в качестве доноров, участвовали в благотворительных марафонах. А сейчас помощь нужна им самим. После занятий в реабилитационном центре «Адели Пенза» у Ульяны появился первый прогресс. Приступы эпилепсии стали беспокоить девочку все реже. Она лучше держит голову, пытается двигать руками и ногами, фокусировать взгляд на предметах. Врачи говорят, что Ульяне жизненно необходимы регулярные курсы реабилитации. Без них она не сможет сесть, не поползет и не встанет. Но стоимость таких курсов для семьи Морозовых, где работает только папа, неподъемна. Поддерживает Ульяну и ее родителей фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию для Ульяны в центре «Адели Пенза». Поддержать его можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Исправи язык мой, мудрость блаженна, да не отступит от истины до смерти моей. Предостерегай меня присутствием Твоим, да не изреку лжи. Ободри меня присутствием Твоим, да свободно глаголю истину. Клятва, свидетель присутствия лжи в мире, царству истины клятвы неведомы. Так же, как из